которые, кроме страданий и горя, людям ничего не принесли. Это всегда так получается, когда человек без Бога хочет что-нибудь хорошее сделать, и это потом выходит боком. Нужно анонимному писателю немного историю подучить. П.С. Писал на немецкой клавиатуре по-русски. Извините за ошибки. Некоторые знаки я даже не нашел. Георг Кемпф. Спасибо за поддержку. Мы еще не знакомы, я вам еще не писала, но через вашу газету хочу поблагодарить всех, кто молился за меня в трудные минуты, а их было много. В прошлом году за 11 месяцев меня 7 раз оперировали. После каждой операции врачи говорили, что все прошло благополучно, а я чувствовала себя все хуже и хуже. Но мои друзья, не уставая, молились за меня. Всегда успокаивалась и ободрялась словами, которые были сказаны Александром В. перед первой операцией в январе 2009 года. «Не забывай, Бог любит тебя, все будет хорошо, молись всегда, где бы ты ни была». Только благодаря Божьей любви, Его воле и молитвам в данное время я чувствую себя намного лучше, чем раньше. Я не знаю всех, кто за меня молился, но молились многие. И я не хочу обойти их сердечной благодарностью. В первую очередь хочу поблагодарить мою семью, мужа и детей. Они с большим терпением и любовью все переносили. Семью В из Динслакен и их церковь. Семью В из Дуйсбург и их церковь. Семью С из Денклинген и их церковь. И многих-многих других. Спасибо за вашу поддержку и молитвы. Молитва. О Боже, мне так много надо. Ты радость, мир, любовь даешь. Что надо мне? Где свет в окне? За что я в муках? Любви прошу, терпенья надо. За все тебя благодарю. За то, что терпишь ты меня. Любя, ошибки ты прощаешь. Ты сеешь милость, доброту, ты знаешь, я тебя люблю. Прости, что часто я слепа и ухожу с пути одна. Ты возвращаешь, улыбаясь, и снова мне ты говоришь. Люблю тебя, за все прощаю, держу тебя, ты устоишь. О, сколько света и терпенья, любви, надежды и смиренья, все у тебя, Господь, в руках. Все ты даешь нам, не жалея. Ты хочешь душу нам спасти, а мы жестоки и скупы. Анна Целлер. Заболел один из семи. Пишу вам нечасто. Как-то писала о трудностях многодетной семьи Сарбаш, которые взяли на воспитание 7 деток и всех малышами, и откликнулись на эту нужду те, кому не безразличны нуждающиеся. Кто чем может, помогают этой семье, шлют посылки, были и гостинцы. Мир не без добрых людей. Пусть Господь благословит каждую руку, которая была протянута для помощи. К сожалению, сама сестра Света ответить не может. Она лежит в больнице с валиком. Он был очень плох. Мы молимся в церкви за этого малыша. Сестра Света и брат Витя благодарят всех-всех за поддержку. Света потом сама напишет. А пока я благодарю всех и за все. Нина Рихерт. Пустовая. Украина.

мы зависим от Него. Какие мы счастливые! Эта мысль не покидала меня всю последнюю декаду прошедшего года. Главное наше счастье в том, что мы везде и всегда, в старом, новом ли году, можем чувствовать себя в руке Божьей. Мне праздничные дни пришлось проводить не дома. Сын и сноха, с которыми я живу постоянно и которые примерно за мной ухаживают, решили уехать за 500 километров в Билефельд к родным снохи. Эту дорогу моя остеопорозная спина могла бы не вынести, поэтому решили, что мне надо лететь с самолета из Штутгарта в Ганновер к моему брату, который меня любезно приглашал. И вот 22 декабря сын привез меня в аэропорт. Там меня посадили в инвалидную коляску, и я первой была в самолете. Кто научил людей такому вниманию к старым и немощным? В семье брата и его двух дочерей все эти дни царил дух рождественской радости, любви и взаимопонимания. Мне там было исключительно хорошо. Богослужения праздничные я посещала в замечательной общине Фриденскирхе Брауншвайг. 30 декабря лететь обратно. 29 декабря с вечера пошел липкий мокрый снег. В 4:30 вставать. О чем думается в такую ночь? Опять чувствуешь полную зависимость от воли Божьей и радость от того, что воля эта благая, и ты храним рукой Всевышнего. Утром все еще мела пурга. Больше часа самолет не поднимался из-за налипшего снега и заснеженных стартовых дорожек. Но хоть и с опозданием, прилетели благополучно, и я почувствовала себя в сохранности, в объятиях так долго и тревожно ожидавшего меня сына. Да, мы очень счастливые люди. Анна Хёшеле.

чтобы Бог нашел нам место. Отвечаю тем, кто о нас молился и спрашивал, переехали мы или нет. Сердечно благодарю, что вы молитесь о нас. Простите, что не давали о себе знать. Хорошо, когда те, кто просит молиться, сообщают, как ответил Господь. Мы переехали в город из поселка, но временно. Живем с моими родителями. Молимся и дальше, чтобы Господь помог нам определиться в постоянном месте жительства и служения. Я пока в церкви занимаюсь с детьми. Провожу воскресные занятия, праздники. Сейчас желаю начать служение среди детей-инвалидов. Делаю то, что Бог поручил мне на данный момент. Недавно мы молились и хотели выехать в поселок на миссионерское служение, но у Бога, наверное, другие планы относительно нас. Туда уже переехала семья. Муж продолжает молиться об организации центра адаптации, и мы усиленно молимся об обретении своего жилья. Родители неверующие, мы никого в дом приводить не можем, и в этом для нас большие препятствия для служения. Прошу молиться, чтобы Бог определил нам место служения и даровал жилье, и еще, чтобы нам верно и достойно совершать веренное служение среди детей. Сердечно всех благодарим. Илья и Татьяна Ефремовы, Казахстан.

Выражаем признательность всем тем, кто увидел в газете адрес церкви утешения и послал посылки с одеждой. Это сестры Анжелина Г., Эмилия С., Лена В., Нина С., Людмила С., Вера К., Анна Г., Наталья Y. К сожалению, персонально каждого поблагодарить не могу. Услуги почты очень дороги. В.А. Цуканов, Церковь Утешения, Алматы, Казахстан.

Поиск. Дорогой брат Сикорский Виктор Иванович, откликнитесь. Я не могла до вас дозвониться по телефону и на письмо не получила ответ. Доходит ли до вас забытый алтарь и понравился ли он вам? Выписывать ли его вам дальше? Ответьте, пожалуйста. Ваша сестра во Христе К. Пеннер. Выписываем газету «Волгоградскую область, Руднянский район». Хотим спросить у читателей, знают ли они о еврейской церкви поблизости с селом Матышево. Если да, то сообщите в редакцию «Забытого алтаря». Эрна Кириллов. Мы живем в Бельгии, от границы с Германией, всего 6 километров. Недалеко от нас немецкий город Прюм. Ищем церковь евангельскую на территории Бельгии или Германии. Если кто знает, сообщите в редакцию «Забытого алтаря». Семья Пи. Эти стихи прислала нам наша родственница Анна Файзель. Живет она от нас далеко, в городе Херфорд. Инвалид на 70%. Любит нашего Спасителя Иисуса Христа и очень сожалеет, что еще не в церкви. Она ищет общения с верующими. У нас был один контактный телефон, но там отвечает автоответчик. Братья и сестры, не оставьте Анну без христианского общения. Ее телефон есть в редакции. Наталья Файзель. Метель метет, иль дождик льет. Иду к тебе, не уставая. Ах, только бы не опоздать. Одна лишь мысль не покидает. Густой туман, иль солнце золотое. С заботой я к тебе иду. Не нахожу в себе покоя. Свою я душу к тебе несу. Анна Файзель. Тогда я жил недостойно. В одном из номеров «Забытого алтаря» прочел стихи Анны Вельк и решил написать вам. Дело в том, что я разыскиваю, пока безуспешно, своего друга юности Вельк Отто Рудольфовича. Примерно 1938-40 года рождения. В 1957-58 годах мы жили на Урале, в городе Асбест. Потом наши пути разошлись. Я тогда еще не знал Господа. В 80-е годы мой друг разыскал меня в Эстонии. Он был у меня в гостях с вечера, а утром уехал. А куда? Не знаю. Мы тогда ни о чем не говорили, потому что у меня тогда была недостойная жизнь. Вальдемар Райзер. Алтарь всем одноклассникам. Перед Рождеством нашел меня здесь, в Германии, один из моих одноклассников и дал мне телефоны еще четверых. Я обзвонил их. Очень много интересного узнали друг о друге, ведь после школы прошло уже 32 года. Многие уже стали дедушками и бабушками, но уверен, что далеко не все нашли смысл жизни и спасения. Решил выписать алтарь сначала этим пятерым. Я свидетельствовал им о том, из какой ямы греха меня вытащил Господь. Как простив мне все грехи, даровал прощение и надежду вечной жизни на небесах, а не на этой земле. Хоть эта жизнь и хороша, но тут столько скорбей, горя, обмана, что человек устает от жизни на этой земле. Хотел бы я всем моим одноклассникам или тем, кто помнит меня по школе, выписать забытый алтарь. Бог хочет, чтобы все люди спаслись.
Учился я в школе имени Николая Островского в городе Талды-Курган в Казахстане. Класс 10 А, выпуск 1977 года. Откликнитесь. Александр Решки. Саша Решки.

Последний разговор. Интервью Михаила Даниловича Локтева с нашим постоянным автором Галиной Андреевной Михонцевой, ныне отошедшей в вечность. Интервью было опубликовано в информационном листке миссии «Слово к России». У нас публикуется в сокращенном виде. Михаил Данилович. Когда мы обращаемся к Богу, Он дает нам новые мысли, и в псалмах говорится об этом, и поощряет нас, побуждает на труд. Вы очень трудоспособный и энергичный человек. У вас есть также способность поощрять и ободрять других, и я знаю, что этот дар от Бога. Расскажите немного о труде вашем, как Господь положил вам его на сердце. Галина Андреевна. Да, я сразу, как только покаялась, подумала, что буду делать. Во-первых, я хотела сказать всем людям о пути спасения, и что это дает, и какую радость, и какое бремя скатывается. И удивлялась, почему они не верят. Старалась использовать каждую возможность, чтобы заговорить с кем-то. Например, когда ехала в общественном транспорте в Киеве, и для того, чтобы как-то завести разговор, любую возможность использовала. Помню, в метро я брала книгу. Тогда мы получили детскую Библию, голубенькую, замечательную, где на каждой странице картинка. Я раскрывала ее так, чтобы люди видели. А там же плотно сидят на длинных скамьях. И, конечно, люди заглядывали. Цветные картинки очень красивые. И то ли спрашивали, то ли я просто говорила. «Посмотрите, — говорю, — это детская Библия». Начинался разговор, правда, короткий, но я хотела много сказать, и давала заранее приготовленные записки, где приглашала людей в собрание на улицу Пухова, 4. Только Бог знает, кто как реагировал. В это время я получила книгу Патриции Сент-Джон «Следы на снегу». Это была первая книга, и я, не дочитав ее до конца, начала переводить, потому что знала, что были обыски у верующих, и забирали всю литературу. Потом были другие книги. До меня переводом занималась Надежда Ивановна Винц. У нас было много бесед. Благодаря ей я многое узнала об узниках. И слава Богу, Господь вел меня своим путем. Михаил Данилович. Так что вы сразу, Галина Андреевна, включилась в труд? Михаил Данилович. И потом переводы печатались на русском языке? Галина Андреевна. Я делала письменные переводы. 9 книг я перевела Патриции Сент-Джон для подростков. А потом Дуайта Муди «Путь к Богу и как найти его», «Жизненный путь и его конец», «Путеводитель путешественника», «От смерти в жизнь». Вот эти 3 книги перевела, но не издали их там. Перевела еще Давида Вилкерсона «Крест и нож». Тоже она меня поразила. Была в восхищении от этого брата, который поехал в центр Нью-Йорка и там возвещал среди преступных банд. Это настолько было для меня потрясающе, что я с удовольствием перевела эту книгу, которую издали в Финляндии. Михаил Данилович. Слава Богу! Ну а программа, в которой вы работаете в миссии, уже много лет сеются добрые семена. Как она произошла? Галина Андреевна. Как произошла? Господь побудил. Наверное, потому, что я начала переводить рассказы, очень назидательные, поучительные для детей. Это очень долгая история. В Киев приезжал миссионер. Мы с ним трудились, ездили в школы-интернаты, ходили в больницы и на Крещатике раздавали трактаты. А потом он познакомил меня уже здесь, в Сакраменто, с церковью. Печатную машинку подарил мне Евгений Гарин. Благодарна была ему очень, потому что она была с русским шрифтом.
печатала на ней несколько лет, а потом мне подарили компьютер, и я перешла на компьютер. Таким образом, я стала переводить рассказы для детей и взрослых, решила как-то их издавать. С вами познакомилась, Господь вел так. Спасибо вам, что вы согласились на сотрудничество. Михаил Данилович, какие ваши желания в настоящее время? Что вас ободряет и радует? Можете немного поделиться о будущем? Галина Андреевна, ну, желания о будущем? Не знаю, сколько у меня будущего в жизни здесь еще будет. Я уже хочу покоя. Сейчас болею довольно серьезно, и боли почти не прекращаются. И когда мне немножко легче, чувствую, как счастлив человек, когда у него ничего не болит. Вот сейчас я очень хорошо понимаю эту разницу. Иногда целыми днями лежу, сил нет подняться, но у меня есть желание трудиться еще, потому что многое еще в компьютере заложено, хотелось бы закончить. Это как Господь усмотрит. Я молюсь, Господи, Ты видишь мое положение, мое состояние физическое, слабость мою. Укрепи меня, и если воле Твоей угодно, то помоги мне еще прожить немного, чтобы еще потрудиться. Но да будет воля Твоя. До свидания, дорогая сестра в Господе. Осталась незаконченная работа по изданию книг. Подсчитано, что переведено материала на 3 книги. Ее переводы весьма поучительны как для детей, так и для взрослых.

встретились два письма. Родина. О тебе, моя родная, песнь в душе моей звенит. Что же ты меня терзаешь? Почему душа болит? Почему, как листья в осень, пожелтел земной мой путь? Без тебя жить трудно очень, дай немножко отдохнуть. В сновидениях ты приходишь, в песнях, сказках и стихах. Рядом ты, как тень, проходишь, словно стрелка на часах. Почему так много песен о тебе сложил народ? Почему мне мир не весел? Эмигрант лишь тот поймет. День за днем по плану мчится, я иду, куда, не знаю. Почему душа, как птица, рвется, вырваться желая? От того, что слово это все вместить в себя смогло. И твердят его поэты, все почти до одного. Его знают даже дети, но понять все это смог, что счастливый всех на свете тот, кто родину сберег. Петер Савинок, УСА. Очень рад, что теперь и в Америке живет алтарь. Там сейчас очень трудно. У меня там много родных и друзей, оставивших служение на родине, и теперь им надо слово ободрения. 15 лет назад Господь остановил меня от такого шага, и я не уехал, а проходил через большие страдания и унижения. По милости своей Господь дал мне новое воскресение, послал на Ниву в глухие села спасать обездоленных. Господь чудесным образом благословлял мою семью. Утешайте друг друга словами. Очень скоро настанет тот миг в облаках, что сегодня над нами будет встреча Христовых святых. Очищаясь большими скорбями, мы идем среди бури и гроз. Ободряйте друг друга словами. В облаках ожидает Христос. Расправляйте согбенные плечи, христиане, готовьтесь в полет. Миг желанной и радостной встречи в облаках всех искупленных ждет. Александр Исаев, Украина.

Нам пишут из Америки. Это свидетельство прислали мне сестра Зоя и сестра Люба, мои верные помощники по распространению благой вести. Им я отправляю свои номера забытого алтаря. Нина Ищенко, США. Чего страшились власти? Когда я слышу псалом «Милости Твоей полна вся земля, милости Твоей полна жизнь моя», это обо мне. Моя жизнь всегда была под Божьей защитой, но я его не знала и не искала. В семье, где я росла, были свои проблемы житейские, но нас никто не обижал. А учились мы с сестрой хорошо, и все шло своим чередом. После окончания биохимического факультета пединститута я пошла работать в школу, любила детей и свою работу, а время было безбожное. Когда о верующих детях говорили, как о больных проказой, лишенных детства. В школьной программе были занимательные химические опыты, которые обличали некоторые божьи чудеса. Сливая два прозрачных раствора, можно было получить вино, вроде как Иисус превратить воду в вино, но я прекрасно знала, что это яд. Но везде царил атеизм, и я поступала, как была научена. Бога не знала, а Он заботился уже обо мне и посылал сеятелей. В конце 80-х годов ко мне подошла одна родительница. Теперь она, моя сестра в Господе, и засвидетельствовала мне об Иисусе, подарила мне Новый Завет. В Иисусе Христе жизнь с избытком. Меня это заинтересовало, начала читать, но приткнулась, не понимая, в чем же жизнь с избытком, и отложила Евангелие на долгие годы. Но встреча с Богом через эту сестру открыла мне, что верующие — люди очень светлые, чистые, добрые, и я стала задумываться, что же страшное видят наши власти верующих. В моем классе среди родителей и детей стали все чаще слышны разговоры о милости Божьей в их семьях. Класс был сложный, но Бог их всех хранил и давал мне мудрость в общении с ними. Не все остались из них с Богом на сегодняшний день, но те, кто пошел за Ним, молились обо мне и за мое счастье. Дети выросли, но не забывали меня. Приходили в гости и все стучали в мое сердце по милости Его. А в жизни моей продолжались чудеса. Неожиданно для всех, но по воле Божьей, я в этом не сомневаюсь, мы переселились на улицу, где только что построили молитвенный дом «Благодать», благодарение Ему. Но еще больше я убедилась в том, что моя жизнь — это Божий замысел, когда однажды, возвращаясь с работы, увидела своего бывшего ученика Рустама, М. Обрадовалась, ведь прошло много лет. Я спросила, ты ли это Рустам, и помнишь ли меня? И этот солидный Божий муж отвечает, да, я помню вас и молюсь о вас. Его и его сестру Снежану я помню маленькими, тихими, стеснительными, с тоненькими шейками. Были они как беззащитные птенчики. Им доставалось немало в школе. Это о них говорили, как о детях сектантов. А меня волновало, что они не улыбались, прятались в свой мир, как улитки. И я думала, какому же Богу они поклоняются в своей секте, что они такие серьезные, не по годам. И вот пришел 2005 год, год моего рождения свыше.
Теперь Бог Рустама, Снежаны, это и мой Бог. По милости Его я дитя Его и прошу, укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Псалом 24, 4 стих. Хочу быть верной Иисусу до конца. Катерина Голубева, город Кривой Рог, Украина. П.С. Сама я лично знала семью Рустама и Снежаны. Мама инвалид, ходила на костылях, но была искренней христианкой. Отец то приходил к Богу, то уходил в мир. Потом совсем ушел. Пил, уносил из дому продукты, а у них было шестеро детей. Шестую, Богданку, мама родила, будучи совсем больной, лежачей. Мы дежурили возле нее по очереди. В семье только девочки и один сын Рустам, самый старший. Вскоре после рождения Богданки мама умерла. Детей хотели забрать в интернат, детдом, но Рустам не согласился и взял всю тяжесть семьи на себя. Жили в своем домике, подарили им козочек, одно время даже коровка была, печное отопление, и дети сами справлялись со всем. Члены церкви помогали, но основной груз лежал на Рустаме. А он крепко любил и любит Господа, и Господь давал ему мудрости. Сам трудился и девочек приучал к труду. У него тоже проблема с ногой. В армию не взяли, и так они жили. Он не женился, пока Снежану не отдал замуж. Потом еще одна сестра вышла замуж. Все христиане, слава Богу! Теперь Рустам уже тоже женился, но сестер меньших не оставляет, печется о них. Но главное, он всегда старался, сам и сестричек брал на собрания, на похороны, евангелизации. Он поет в хоре, у него хороший голос. И вот и учительница его пришла по их молитвам к Богу. Он всегда улыбающийся, радостный, потому что с Богом. Если бы не Господь, то что было бы с этой семьей? Им далеко ездить в собрание общественным транспортом, но собраний не пропускают. Это только любовь Божья влечет и помогает. Нина Ищенко, УСА.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады иметь с вами общение посредством этой радиопередачи. И от сердца желаем вам получить духовную поддержку и полезные уроки через слышание сегодняшней программы. Начинаем мы ее песней.

Известный проповедник Вильям Буш регулярно отсылал свои проповеди в типографию. Однажды он получил письмо от наборщика этой типографии. В начале письма тот немного повествует о себе, как человек, который вернулся с войны полностью разочарованным и неверующим ни во что. Разве только, что из полкилограмма говядины получится хороший суп. Неудивительно, что его ужасно злила проповедь, которую он каждую неделю должен был набирать. Он очень подробно описал в письме, как это, по его мнению, чушь выводила его из себя. Он чувствовал себя принужденным участвовать в распространении такой бессмысленницы. Чтобы как-то разрядить свою злость, он намеренно допускал в тексте грубые, смешные ошибки. Наконец, ошибки стали такими очевидными, что он каждый день ожидал развязки. Он знал, что издательство этого дольше не потерпит. Проповедь невозможно было так печатать, необходимо было делать исправления. Наборщик становился...

Божией, которая открылась нам в Иисусе Христе. Через пророка Исаию Бог говорит: «Слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал Его». А в книге пророка Иеремии мы читаем: «Слово Мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Да, Слово Божие сильно сокрушить и твердейшие скалы неверия.

0: Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы продолжим разбор Библии. На прошлой неделе мы закончили вторую главу Евангелия от Луки. Сегодня мы приступим к разбору третьей главы этого Евангелия. Если у вас есть Библия, то прочитаем совместно со стиха 1 по 14 включительно. А затем вы услышите песню, после которой брат Ваня Петерс приступит к разбору. Итак, третья глава Евангелия от Луки, стихи с 1 по 14.
1: В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Ютурее и Траханитской области, а Лисане четвертовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение и покаяние для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаия, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». И узрит всякая плоть спасение Божие. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, то дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же».

Пришли мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».

дав нам краткий обзор событий о рождении Иоанна Крестителя, Иисуса Христа, евангелист Лука, пропуская много лет, говорит о начале служения Спасителя. 4 раза, в общем, говорится о возрасте Иисуса. В первый раз, когда ему исполнилось 8 дней, и он был обрезан. Этим актом подтвердилась цель его пришествия. Он стал подзаконным. 2 раз, по прошествии 40 дней, мать Иисуса, Мария, взяла его с собой в храм для принесения жертвы очищения, что говорит о том, что Мария была, как и все люди, виновна пред законом, несмотря даже на то, что родила Мессию. 3 раз мы читаем о Иисусе, как о 12-летнем мальчике, когда он беседовал в храме с учителями закона и фарисеями. Но и здесь Иисус показал истинность своего человечества. Он пошел с родителями домой и был у них в повиновении. Затем, пропуская 18 лет, Лука говорит о начале деятельности Христа. В 23 стихе 3 главы мы читаем: «Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Евангелисты не говорят нам о каких-либо чудесах и сверхъестественных действиях в этот период жизни Христа, как это утверждают ложные апокрифические Евангелия. Ясное доказательство этому мы находим у евангелиста Иоанна. Во 2 главе, после того, как Иисус превратил воду в вино, в 11 стихе сказано: «Так положил Иисус начало чудесам, и уверовали в Него ученики Его». Здесь некоторые возражают, ведь в этом же стихе сказано, что это было первое чудо в Кане Галилейской. Иисус ведь мог бы делать чудеса и в других местах. Я имею 2 аргумента на это мнение. Во-первых, здесь сказано, что Иисус положил начало чудесам, а ведь у начала нет предыдущего. Во-вторых, ученики Христа уверовали в Него. Если бы Он раньше творил их, то вера должна быть уже давно у учеников. Но все же здесь возникает вопрос, что же было причиной тому, что Иисус не начинал свою деятельность раньше? Я думаю, что 52 стих 2 главы Евангелия от Луки дает нам ответ. Здесь сказано, что Иисус после беседы в храме пошел с Иосифом и Марией домой и был в повиновении у них. Видите, ведь цель Христа была стать жертвой за грехи человечества. А жертва должна быть непорочна. Так как Иисус был полностью и совершенным человеком, Он должен был исполнить и заповедь «Почитай отца твоего и мать». Это требовал закон. А Иисус добровольно подчинился закону. Поэтому выполнение именно этой заповеди было тоже необходимо. Только теперь, став мужчиной в 30-летнем возрасте, Иисус начинает свою деятельность. Но и здесь не по своей инициативе. Иисус сам говорил, и апостолы после засвидетельствовали, что Он не делал ничего сам от Себя. Он был полностью подчинен Богу и послушен Ему даже до смерти и смерти крестной. Читаем мы в 8 стихе 2 главы послания к филиппийцам. 1 и 2 стихи 3 главы Евангелия от Луки говорят нам о исторических датах времени, когда Христос начал свое служение. В 15-й же год правления Тиверия Кесарией, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Трахатитской области, а Лисаний четверовластник в Вавилине, при первосвященнике Ане и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии в пустыне. Пророческие слова Захарии, сказанные им при рождении его сына, приходят в исполнение. Бог зовет Иоанна начать приготовление пути для Господа. В подтверждение этого важного события Лука дает нам точное описание истории того времени. Кесарь Тиверий был назначен царем Августом быть его последователем. Он правил Римом с 14 по 37 год нашей эры. Так что 15-й год царствования царя Тиверия был примерно 29-й год нашей эры.
Понтий Пилат начальствовал в Иудее с 26 по 36 год. Он был поставлен римским правительством по просьбе евреев вместо сына Ирода Архилая. Архилай был жестокий монарх, и при его правлении часто разжигались восстания народа. Это не нравилось Ириму, и он был снят со своего поста. Другие два сына Ирода, царствовавшие при рождении Христа, Ирод Антипа и Филипп, а также Лисаний, о котором исторически до сих пор почти ничего не известно, были тоже правителями, как и Пилат. Слово «четверовластник» означает «правитель над четвертью какого-либо государства». Параллельно с политическими событиями Лука уделяет внимание и религиозной обстановке. Он упоминает только два имени – Анна и Каиафа. Однако никогда до того в Израиле не было двух первосвященников в одно и то же время. Назначенный первосвященник занимал этот пост до конца своей жизни. Это, однако, не нравилось римским правителям, потому что в таком случае священник мог оказать слишком большое влияние на народ. Так Иосиф Каиафа был поставлен Римом на пост первосвященника, в то время как Анна еще жил. Этим объясняется и то, что после ареста в Гефсимании Иисус был приведен сначала к нему. Народ все еще признавал Анну первосвященником. В этой обстановке, читаем мы во второй половине второго стиха, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Время его подготовки к служению истекло. Не по своей инициативе, но по зову Бога, он, как сказано в стихах с 3 по 6, проходил по всей окрестной стране иудейской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасение Божие». Деятельность Иоанна имела огромную силу и влияние на народ. Он не шел в храм, где собирались тысячи людей, не искал синагоги, чтобы иметь возможность говорить к народу, но люди толпами стремились к нему в пустыню и к Иордану, чтобы креститься от него. Весть, распространяемая Иоанном, не было Евангелия. Жертва за все человечество еще не была принесена. Он подготавливал почву, то есть сердца людей, к явлению Христа. Крещение, проповедуемое Иоанном, было тоже не таковым, как оно совершается в христианстве. Подтверждающий пример мы находим в первом стихе 19 главы книги «Деяний апостолов». Здесь говорится о том, как апостол Павел встретил группу людей, верующих в Христа, но принявших только крещение Иоанна. Прочтем с 3 по 5 стихи этой 19 главы. Павел сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. Основывал Иоанн свою деятельность на цитате из 40 главы книги пророка Исаии. Когда монархи или царь в те времена собирались посетить какие-либо части своего государства, то они посылали перед собой вестника, глашатая, который предупреждал народ приготовить для него дороги. Камни и мусор убирались с дороги, ямы выравнивались. Такое же значение имело служение Иоанна, но не дороги и улицы должны быть выровнены для грядущего Мессии, а сердца и мысли людей. «Царь идет, — говорил Иоанн, — исправьте кривые пути вашей жизни». И хоть этот призыв Иоанна был в первую очередь к народу того времени, они могут иметь большое значение для нас сегодня. Мы знаем, что наш Царь Господь Иисус Христос скоро опять придет. Мы, верующие, являемся Его храмом, Его носителями, и по стезям нашей жизни Он захочет пройти. Только искренним покаянием пред Ним исправляются и выравниваются дороги нашего сердца. И сегодня
Его пришествие близко. Нам следует очищать и освящать себя для встречи с Ним. Жестокими и серьезными словами предупреждал Иоанн народ. Он знал, что только живущие святым образом жизни смогут узнать и принять Мессию. «Порождение Ехидины», называет он лицемеров, приходящих к нему только для того, чтобы показаться перед народом. Его речь не была доброй вестью. Он проповедовал им страх и суд. «Сотворите же достойный плод покаяния», — говорит он, обращаясь к евреям в 8 стихе, «и не думайте говорить: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Эти люди действительно верили, что традиционная принадлежность к евреям достаточно, чтобы угодить Богу и быть спасенным от суда. Иоанн говорит, что не принадлежность к народу, а личная жизнь каждого в отдельности будет судиться Богом. «Всякое дерево, — говорит Иоанн, — это значит всякий человек, не приносящее доброго плода, срубается и бросается в огонь». Поэтому он призывает всех сотворить достойный плод покаяния. Далее евангелист Лука дает нам три примера достойного плода покаяния. Простому народу Иоанн говорил, чтобы они делили одежду и пищу с неимеющими. Это ясный знак истинного обращения и христианства. Все остальное — лицемерие и злоупотребление именем Бога. Во-вторых, верующий должен быть честным в профессии и выполнять свои обязанности. Мытарям, то есть людям, которые собирали налоги с народа, Иоанн говорит, чтобы они были честными. И солдат должен быть хорошим солдатом, говорил Иоанн римским воинам, спрашивающим его, что им делать. Так началась открытая деятельность Иоанна Крестителя. Этот исторический факт многократно подтвержден описанием того времени. Его главным обращением к народу было то, что каждый может служить Богу на том месте, где он находится. «Дал бы и нам Бог, дорогие братья и сестры, мудрости, верно и праведно ожидать Его второе пришествие».

Дорогие радиослушатели, вы только что прослушали христианскую радиопередачу Миссионерского общества «Голос мира». Ваши вопросы, отзывы и предложения вы можете писать по адресу Федеративная Республика Германия, 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201, Ивану Петерс. Я повторяю адрес: ФРГ, 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201, Ивану Петерс. Желаем вам всего хорошего. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь!

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный, на сегодня не актуален.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Джон Буньян. Духовная война.
1: «Нет забвения добра», — отвечал судья. «Не по слабости разума забыл ты творить добро, но преднамеренно. Хорошее ты забывал, а все дурное помнил хорошо. Ты хочешь оправдаться, ссылаясь на преклонность лет своих? Но посмотрим, что скажут свидетели». Я слышал, как подсудимый говорил, что не способен думать о добре даже и четверти часа, свидетельствовал враг лжи. «Всезнающий, что вы можете сказать по делу этого подсудимого?» — спросил судья следующего свидетеля. «Я его хорошо знаю. Отца его звали «Люби плохое». Сам он не раз говорил в моем присутствии, что даже мысль о добре тяготит его». «Где он это говорил?» «На Плотской улице, неподалеку от храма». «Говори истину», — сказал суду следующее. «Я часто слышал от него, что ему гораздо приятнее думать о самых грязных делах, нежели вспоминать о наставлениях Священного Писания. Он говорил это во многих местах, но особенно часто на темной улице, в доме Бесстыжего, а также в доме Окаянного, в грязном переулке, у самого спуска в пропасть». Забвению добру было велено сесть на место. Страж верность пригласил следующего по имени Жестокосердие. «Жестокосердие, тебя весь город знает как человека, который внушал жителям нашего города желание ожесточить свое сердце против царя Шаддая и не допускал в их сердца даже искры раскаяния и сожаления об их отступничестве и возмущении против его законов. Признаешь ли ты себя виновным?» «Мне незнакомо чувство раскаяния. Неведомы мне и укоры совести или сожаления. Я никому не испытываю привязанности, и меня не смущает ничье горе. Чужая скорбь мне в радость. Чужой плач — лучшая музыка для меня». «Вы видите, господа, что подсудимый не отрицает своей вины и даже словно хвастается своими грехами», — заключил судья. Жестокосердию разрешено было сесть. Вперед был приглашен подсудимый ложный мир. «Ложный мир, ты обвиняешься в том, что, проживая без дозволения в нашем краю, коварно и злобно поддерживал жителей в их возмущении против царя Шаддая. Ты внушал им опасную уверенность и необоснованные надежды, мешал им образумиться и покаяться. Признаешь ли ты себя виновным?» «Господа судьи, признаю, что имя мое мир, но отнюдь не ложный. Если кому из вас угодно спросить обо мне кого-либо из близких, знающих меня, или бабушку, присутствовавшую при моем рождении, или крестных, бывших при моем крещении, вам все скажут, что никогда никто не называл меня ложным миром. Я человек тихий, всегда любил жить спокойно и мирно, и то, чем дорожил сам, желал другим. Поэтому, когда я замечал, что кто-либо из моих ближних был чем-то обеспокоен или встревожен, я тотчас старался успокоить его. Когда разразилась война между царем Шаддаем и дьяволосом, многие жители испугались грозящих им бед и разрушений, а я, как мог, старался их успокоить всеми правдами и неправдами, стремясь возвратить мир в их растревоженные души. Следовательно, я был всегда благочестивым человеком, ибо таковыми и бывают настоящие миротворцы, а миротворец достоин уважения. И я прошу вас, уважаемых и почитаемых в городе правдолюбцев, громко заявить ныне, что моя деятельность заслуживает не осуждения, не сурового наказания, но всяческой похвалы и поощрения. А сам я имею право предъявить обвинителям моим иск за оскорбление личности». Судья обратился к присутствующим с просьбой помочь суду установить истинную сущность подсудимого – ложный мир. Помочь суду вызвались двое. Одного звали «Ищи истину», а другого «Свидетельствуй истину». Судья привел этих двух добровольных свидетелей к присяге. Первым дал показания «Ищи истину». «Я знал всего подсудимого еще ребенком и свидетельствую, что его всегда звали ложный мир. Я знавал и отца его, которого звали Лестью. Девичья фамилия его матери была Изнеженность, и оба они пожелали назвать сына своего ложным миром. Я часто слышал, как мать звала сына: «Иди скорее, ложный мир, не то сама приду за тобой». Она часто брала его к себе на колени и, целуя, повторяла: «Милый мой, ложный мир, сладкий ты мой, как ты мне дорог!» И крестные отец и мать звали его так. Потом дал показания свидетельству истину. Все сказанное предыдущим свидетелем – истинная правда. Имя подсудимого – ложный мир. Он сын лести и изнеженности. Я не раз замечал, как он, бывало, сердился, когда его называли другим именем. Было это во время дьяволоса, когда ложный мир в нашем городе был чрезвычайно важной персоной. Судья вновь обратился к ложному миру. «Подсудимый, ты совершенно напрасно хотел нас заверить в том, что зовут тебя не ложный мир. Поддерживать мир в городе само по себе очень хорошее дело, поэтому мы просто не можем обвинить тебя в этом. Но ты проповедовал мир, противный законам нашего доброго владыки Шаддая. Ты учил, что в душе может царить мир, если она живет в грехе. Ты назвал наш суд справедливым, поэтому нам надо заслушать еще несколько свидетелей». Первым судья попросил высказаться свидетеля по имени Всезнающий. «Мне известно, — заявил тот, — что подсудимый в течение долгого времени любыми средствами старался вселить спокойствие в сердца горожан души. Я сам слышал, например, как он убеждал людей, предающихся разнообразным порокам: «Все это пустяки, не тревожьтесь, не беспокойтесь о будущем. Главное – мир, ибо цель оправдывает средства». «Уважаемый враг лжи, какое вы можете нам представить свидетельство?» – обратился судья к следующему свидетелю. «Я слышал, что он не раз утверждал, будто спокойствие на путях порока несравненно лучше угрызений совести на пути истины». «Где он это говорил?» «На площади Безумия, в доме Простоватого, что по соседству с домом Самообольщения. И это я слышал не однажды, а раз 20». «Нам достаточно свидетельств», — заявил судья. «И потому, страж, отведи подсудимого на место и выведи вперед следующего, некоего Бесправды». «Бесправды, чужой и нежеланный гость в нашем краю», — обратился к нему судья, когда перед ним предстал следующий обвиняемый. «И ты обвиняешься в том, что искажал законы нашего великого царя Шаддая, думая этим вытравить из души его имя. Ты знал, что город, отдаваясь во власть дьяволоса, подвергает себя самой большой опасности, однако ты это допустил. Признаешь ли ты себя виновным?» «Нет». Тогда были вновь приглашены свидетели. «Я видел, — заявил всезнающий, — как подсудимый жег, рвал и топтал ногами все, что еще оставалось от писанных законов царя Шаддая. Я стоял неподалеку, когда он получил это приказание от дьяволоса». «Кто еще, кроме вас, был свидетелем этих действий?» «Я», — поднялся враг лжи, — «и многие другие, так как он немало не смущался так действовать и открыто, и ревностно исполнял приказания своего нового начальника дьяволоса». «Подсудимый, почему же ты отказываешься признать себя виновным, если весь город видел, как ты это делал?» «Я должен был дать вам какой-нибудь ответ. И так как меня зовут Бесправды, то я и действую соответственно моему имени. До сих пор я имел немало выгоды от этого, и думаю, что и теперь я выгодую, если не стану говорить правду». Вина без правды была таким образом доказана, и судья попросил стража верность отвести его на скамью подсудимых. Следующий на допрос был вызван беспощадность. «Подсудимый, тебя зовут Беспощадность. Ты иноземец, нелегально поселившийся в нашем краю. Обвиняешься в том, что подстрекал жителей города на сопротивление их законному владыке, зная, какой гнев они этим навлекут на себя. Ты старался не дать им опомниться и раскаяться в своих преступлениях, хотя и знал, что покаяние для жителей было единственным способом спасения от погибели. Признаешь ли ты себя виновным?» «Я не виновен. Мои действия имели целью поднять дух жителей, ибо я не мог вынести вида их глубокого уныния, и звать меня вовсе не беспощадность, а возбуждение духа». «Как? Ты отрекаешься от своего имени? Призовите свидетелей». Первым взял слово свидетель всезнающий. «Я могу со всей ответственностью заявить, что зовут его Беспощадность. Известно, что все прислужники дьяволоса имеют обыкновение изменять свои имена. Так, например, алчность выдает себя за запасливого, гордость называет себя при случае щеголем или благородным и так далее. Говори истину. Что вы на это скажете?» «Имя его – Беспощадность. Я его знаю давно, и он в самом деле совершал все то, в чем ныне обвиняется. Он принадлежит к тем людям, кто не боится вечного проклятия, и потому всякое чувство осознания греха и глубокого сожаления о соделанном преступлении называют унынием». Дело подсудимого Беспощадность было таким образом ясно. И его также попросили сесть. И вот вызван был последний подсудимый по имени Высокомерие. «Подсудимый Высокомерие», — обратился к нему судья, — «ты поселился непрошено в нашем городе и ныне обвиняешься в том, что подбивал жителей надменно и высокомерно отвечать на все предложения вождей владыки Шадая. Ты учил их также презрительно отзываться о самом царе и поощрял жителей души с оружием идти против Иммануила. Признаешь ли ты себя виновным?» «Я по природе человек неустрашимый», — стал оправдываться в высокомерии, «и при самой сильной опасности никогда не теряю присутствия духа и не способен на подлость. Мне всегда отвратителен тот, кто не имеет собственного мнения и танцует под дудку победителя. Я человек воинственный и никогда не задумывался над тем, кто мой враг. Для меня было важно, что я действовал всегда храбро, как лев, и выходил победителем». «Высокомерие, тебя судят не за твое бесстрашие и храбрость в бою, но за то, что ты воевал против твоего законного царя Шадая. Вот преступление, вменяемое тебе». Ответа на это замечание судьи не последовало. После допроса подсудимых судья обратился к присяжным. «Господа присяжные заседатели, вы слышали выдвинутые обвинения против подсудимых, их ответы и показания свидетелей. Теперь прошу вас удалиться в комнату на совещание, спокойно все обсудить и вынести решение верное, справедливое и беспристрастное». Присяжными были уверование, искренность сердца, честность, враг зла, любовь к Богу, видеть истину, настроенный на небо, спокойствие, благодарность, благочестие, смирение и ревность к Господу. Они закрылись в совещательной комнате, чтобы все обсудить и вынести правильное решение. Уверование, старший из них, выступил первым. «Господа, По-моему, все подсудимые заслужили смертную казнь.
0: Верно, поддержал его искренность сердца. Я того же мнения.
1: Как хорошо, высказал свое мнение враг зла, что эти мерзавцы находятся в темнице.
0: Слава Богу, что враги царя Шаддая свержены и получат по заслугам, заявил Любовь к Богу. И видеть истину поделился своими соображениями.
1: Если мы им вынесем смертный приговор, я уверен, что он будет одобрен самим Шаддаем.
0: Я не сомневаюсь, добавил настроенный на небо, что когда этих злодеев не будет в городе, в душе опять воцарится мир и благоденствие.
1: Хотя не в моих правилах обсуждать опрометчиво, заметил спокойствие, но преступления обвиняемых так ясны и показания свидетелей так однозначны, что совершенно ясно, они достойны казни.
0: «Благословен Бог!» — воскликнул благодарность, — «что предатели осуждены!»
1: «И я тоже благодарю его!» — преклонив колено, прибавил смирение.
0: «Я не менее вас радуюсь этому!» — сказал благочестие.
1: Пылкий ревность к Богу не мог сдержать своих чувств.
0: «Подсудимые виновны! Они были гнойной язвой на чистом теле города и старались вовлечь нас в погибель. Наше спасение я вижу единственно в удалении этого гнойника».
1: Приняв решение, они вернулись в зал суда.
0: Судья назвал их всех поименно и спросил, кто будет объявлять приговор.
1: Они ответили, что сделает это самый старший из них – уверование.
0: «Они виновны», – торжественно произнес уверование.
1: «Страж верность, уведите подсудимых», – распорядился судья. Тюремщик запер их в Асторг до следующего дня, на который была назначена казнь. Но ночью одному из арестантов, Неверию, удалось бежать из тюрьмы.
0: Когда тюремщик увидел, что одного из арестантов нет, он пришел в сильное смущение. Зная, что убежал самый опасный из всех, он тотчас отправился к городскому главе, к летописцу и к князю Свободная Воля объявить о случившемся. Они немедленно объявили розыск, который оказался тщетным. Выяснилось только, что он за стенами города искал удобного случая посеять в сердцах горожан сомнения. Спустя некоторое время Неверия повстречал неподалеку от адских врат своего начальника Дьяволоса и рассказал ему все. Дьяволос, услышав подробности событий, происшедших в городе после того, как во дворце поселился Эммануил, зарычал от ярости точно лев. Он поклялся отомстить душе и вместе с Неверием начал обдумывать план отмщения. Настал день казни. Преступников решили распять. Когда арестантов привели ко кресту, страх придал им силы, и они оказали сильное сопротивление. Только благодаря помощи воинов Эммануила жителям души удалось совершить справедливое возмездие.
1: Глава 8. Преобразование. После того, как возмездие совершилось, Эммануил стал чаще встречаться с жителями города, утешать их добрым словом и укреплять духовно. Он объявил городу, что для защиты его назначит и жителей военачальника, который будет иметь под своим началом 1000 воинов. Он позвал к себе горожанина по имени Ожидания и приказал ему тотчас идти в крепость и привести во дворец воина Опытность, который был под началом вождя Веры. Ожидание отправился исполнить приказание и привел к Эммануилу средних лет воина. Жители хорошо знали его, родившегося и выросшего в их городе. Все любили и уважали его за мужество, разумную осторожность и благонравие. Эммануил торжественно объявил воину опытность, что назначает его военачальником над 1000 воинами, и вручил ему грамоту, скрепленную печатью. В тот же час военачальник затрубил в трубу, созывая добровольцев.

Множество юношей стали приходить к нему для поступления на службу. Лучшие семьи города посылали к нему своих сыновей. Таким образом, опытность поставил под ружье 1000 человек. Своим адъютантом он назначил молодого воина по имени Понимание, а знаменосцем – Память. Стяг войска был белого цвета, а на гербе были изображены мертвый лев и мертвый медведь. После того, как было набрано войско, старейшины города собрались во дворце, чтобы выразить Эммануилу от всех жителей души сердечную благодарность за спасение и великую милость к ним.

Вскоре Эммануил объявил, что он желает внести поправку в кодекс законов и дать больше прав и привилегий своему народу. Рассмотрев старый свод законов, он сказал: «То, что ветшает, близко к разрушению. Душа получит новые законы, более соответствующие ее современному состоянию». Вот краткое изложение необычной гарантии великой и вечной милости Эммануила. Эммануил из любви к душе во имя Отца своего и по своему милосердию дарует возлюбленной душе следующее. Первое. Прощение полное и вечное за все преступления и оскорбления, нанесенные Отцу моему и своему ближнему. Второе. Закон святой и завет мой для постоянного утешения и укрепления ее жизненных сил в доказательство моей любви к ней. Третье. Причастность к благодати, которая живет в сердце Отца моего и моем. Четвертое. Весь мир. Да владеет она им во славу Отца моего и моей. Также дарую ей власть над жизнью и смертью в настоящем и будущем. Пятое. Свободный доступ ко мне во всякое время. Она может приносить мне свои нужды, и я обещаю услышать душу и помочь ей. Шестое. Власть безграничную для расправы над слугами дьяволоса, которые будут смущать ее покой. Седьмое. Право не дозволять никакому чужеземцу поселяться в ней и пользоваться дарованными мною привилегиями, ибо они являются исключительно достоянием жителей города и их наследников. Слуги же дьяволоса, независимо от рода, племени и места жительства, не могут быть причастниками милости Божией. Этот документ был прочтен летописцем на торговой площади, а затем написан золотыми буквами и вывешен на стенах крепости, дабы всякому жителю были известны льготы и права, дарованные Эммануилом. Народ ликовал. Раздавались громкие восхваления. На всех улицах развивались знамена, играли трубы, и затаившиеся сторонники дьяволоса с трудом скрывали свою ненависть.

Спустя некоторое время Эммануил созвал городских старейшин и стал обсуждать вместе с ними, какой орган правления следует учредить в городе. «Ибо, — сказал он, — доколе не будете иметь наставников, вразумляющих вас, вы не сможете ни понять, ни исполнять волю Отца моего». Тогда он объявил, что назначил им двух учителей. Одного из приближенных царя, другого из коренных жителей города. «Первый из назначенных мною, — продолжал Эммануил, — великий верховный наставник в доме отца моего. Он всеведущ, и ему, как и отцу моему и мне, открыты все тайны. Он с нами одна сущность, и так же, как и мы, любит душу и заботится о ней. Он будет главным вашим учителем, ибо только он может помочь вам уяснить глубокие духовные истины и показать, насколько Отец во все времена благоволил к душе, любил и продолжает любить ее».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава первая. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то, если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока». Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его. И заколет тельца пред Господом, сыны же Аароновы священники принесут кровь, и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания, и снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова, и разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук, на дровах, которые на огне, на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если жертва всесожжения его из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужского пола без порока. И заколет ее пред Господом на северной стороне жертвенника, и сыны Аароновы священники покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон, и рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложит их священник на дровах, которые на огне на жертвеннике, а внутренности и ноги вымоет водою, и принесет священник все, и сожжет на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову и сожжет на жертвеннике, а кровь выцедит к стене жертвенника. Зоб ее с перьями ее отнимет и бросит их подле жертвенника на восточную сторону, где пепел, и надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Третья книга Моисея, Левит, глава вторая. Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и положит на нее ливана, и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его — это великая святыня из жертв Господних. Если же приносишь жертву приношения хлебного, испеченного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем. Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная. Разломи ее на куски и влей на нее елея, это приношение хлебное. Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то должно сделать оное из пшеничной муки с елеем. И принеси приношение, которое из всего составлено, Господу. Представь оное священнику, а он принесет его к жертвеннику. И возьмет священник из всей жертвы часть в память, и сожжет на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки приношения хлебного Аарону и сынам его — это великая святыня из жертв Господних. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание. Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль. Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приноси в дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна, и влей на них елея, и положи на них ливана, это приношение хлебное, и сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном.

обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее пред скинию собрания, и сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками, он отделит это. Священник сожжет это на жертвеннике. Это пища огня, жертва Господу. А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову ее и заколет ее пред скинию собрания и покропят сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон. И принесет из нее в приношение в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу, весь тук Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Третья книга Моисея, Левит, глава четвертая. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе, и приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господом, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью семь раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, которые в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения. А кожу тельца, и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили,
пусть от всего общества

представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания. И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом, и внесет священник помазанной крови тельца в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит семь раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит крови на роги жертвенника, который пред лицом Господним в скинии собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и весь тук его вынет из него и сожжет на жертвеннике. И сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех. Так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им. И вынесет тельца вне стана, и сожжет его так, как сожег прежнего тельца. Это жертва за грех общества. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока, и возложит руку свою на голову козла, и заколет его на месте, где заколаются всесожжения пред Господом, это жертва за грех. И возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения. И весь тук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной, и так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока. И возложит руку на голову жертвы за грех, и заколет ее в жертву за грех, на том месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник перстом своим крови от сей жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, как отделяется тук овцы из жертвы мирной, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. И так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему. Третья книга Моисея, Левит, глава 5. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает,
то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит. И покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех. А другую потребит во всесожжение по установлению. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех. И принесет ее к священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. И сказал Господь Моисею, говоря: если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада своего овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями, по сиклю священному, в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст сие священнику, и священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным, и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока, по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом. Третья книга Моисея, Левит, глава шестая. И сказал Господь Моисею, говоря: если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают, и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности». И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец,
овна без порока по оценке твоей. И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. И сказал Господь Моисею, говоря: «Заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем. И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, и пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господом к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного, и пшеничной муки, и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике это приятное благоухание в память пред Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания пусть едят его. Не должно печь его квасным. Сие даю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности. Все потомки Аароновы мужского пола могут есть ее. Это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, освятится. И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот приношение от Аарона и сынов его, которые принесут они Господу в день помазания его. Десятая часть ефы пшеничной муки в жертву постоянную, половина сего для утра и половина для вечера. На сковороде в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное. Приноси ее в приятное благоухание Господу. И священник, помазанный на место его и сынов его, должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена. И всякое хлебное приношение от священника все да будет сожигаемо, а не съедаемо». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, освятится. Если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водой. Весь мужской пол священнического рода может есть ее, это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема, ее должно сожигать на огне.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Сегодня мы начинаем изучение третьей книги Моисея, книги Левит. Эта книга была первой изучавшейся еврейскими детьми, но в наше время она зачастую оказывается в числе книг, которые изучаются христианами в последнюю очередь. Между тем, чтобы понять Новый Завет, необходимо знать, о чем говорит эта книга. Ведь в Новом Завете имеется около 40 ссылок на книгу Левит, и таким образом изучение ее представляет интерес и для нас. Мы еще будем говорить о том, какие интересные прообразы содержит третья книга Моисея, но и в прямом смысле, изучая книгу Левит, мы узнаем о святости и любви Бога, о Его милости по отношению к человеку. Эта книга богата уроками святой жизни, такой, какую хочет видеть Бог в своем народе. Интересно, что в книге Левит только однажды упоминается о левитах. О них говорится в 25 главе. Откуда же произошло название этой книги? Дело в том, что 70 богословов, переводчиков Библии с древнееврейского языка на греческий, взяли это слово в качестве определяющего по той причине, что речь в ней идет о системе жертвоприношений, которую осуществляли священники из колена Левиина. Еврейский заголовок этой книги звучит так, как она начинается: «И воззвал Бог». Кому же воззвал Бог и о чем Он говорил с теми, кто должен был услышать Его голос? Давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению третьей книги Моисея и третьей книги Библии «Левит». Прежде чем мы начнем изучать текст этой книги, мне бы хотелось сказать несколько вводных слов об этой одной из самых важных и значительных книг Библии. Книга «Левит» – часть Пятикнижия, одна из пяти первых книг Библии, написанных Моисеем. На протяжении всего периода времени, который описывает книга «Левит», народ Израиля находился у горы Синай. Именно здесь, у горы, где Бог дал Израилю закон, начинается и заканчивается повествование этой книги. Вы помните, что книга «Исход» заканчивается строительством скинии, которая затем наполняется облаком, то есть славой Божией. Книга «Левит» продолжает рассматривать порядок и правила поклонения и служения в скинии. Таким образом, «Левит» – это величественная книга о поклонении. Она открывается древнееврейским словом «ва-йикра», что значит «и он воззвал». Бог теперь находится в скинии, и говорит он именно оттуда, а не с горы Синай. Бог призывает людей прийти к нему в скинию. Он рассказывает народу, как именно они должны приходить и как они должны вести себя перед Богом. Этому есть параллель и в христианской жизни. Точное значение греческого слова «экклезия» или «церковь» – «избранные». И мы сегодня тоже избранные, или те, кого призвал Бог. Тогда Бог говорил со своим народом из скинии, призывая людей прийти к Нему. А сегодня нас призывает к себе Господь Иисус Христос. В 27 стихе 10 главы Евангелия от Иоанна Он говорит: «Овцы Мои слушаются голоса Моего». Левит, как мы уже сказали, это замечательная книга поклонения. Она переполнена описаниями жертвоприношений, церемоний, ритуалов, литургий, указаний, омовений, собраний, священных праздников, религиозных обрядов, условий и предостережений. Все эти физические действия предназначались для познания духовных истин. Апостол Павел в 11 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам написал: «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. В 6 стихе той же главы он говорит: «А это были образы для нас». И в 4 стихе 15 главы послания к римлянам апостол Павел также говорит: «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». И апостол Петр в стихах с 10 по 12 из 1 главы своего первого послания говорит о том, что Ветхий Завет содержит великие духовные истины. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов. Когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу, им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам. В 13 стихе 11 главы послания к евреям говорится: «Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Книга Левит содержит поистине чудесные указания для нас, жителей нынешнего времени. И эти указания замечательным образом открывают для нас Христа. Тиндейл в своем прологе к третьей книге Моисея написал: «Хотя жертвоприношение церемонии никоим образом не составляет основы или фундамента веры, другими словами, хотя мы с их помощью ничего и не доказываем, тем не менее с момента, когда мы однажды познаем Христа и Его тайну, мы уже можем использовать все эти образы, аллегории, сравнения и примеры с тем, чтобы открывать для всех живых Христа и тайны Бога, сокрытые во Христе. Те же самые образы, аллегории, сравнения и примеры помогают нам провозглашать эти тайны убедительнее и разумнее, чем все другие слова в мире. Сегодня поклонение для нас не связано с каким-то определенным ритуалом или местом. Вы помните, что народ Израиля выполнял все церемонии и ритуалы, но в стихах с 21 по 24 из 4 главы Евангелия от Иоанна мы читаем, как Христос сказал женщине у колодца в Самарии: «Поверь мне, наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в духе и истине». Книга Левит написана под знаком святости Иеговы, а основной смысл ее отражается в двух моментах. Во-первых, книга Левит учит тому, что к Богу можно прийти только через жертву. В книге крайне часто говорится об искуплении через жертву. Первоначальное значение соответствующего еврейского слова – «покрывать». Кровь быков и козлов не устраняла грех полностью. Она лишь прикрывала его до тех пор, пока не пришел Христос и не взял на себя все наши грехи. Павел в 25 стихе 3 главы послания к римлянам говорит об Иисусе Христе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Его. Грехи, соделанные прежде, это грехи, описанные в Ветхом Завете. Дело в том, что Бог не считал кровь быков и козлов окончательной платой за грех, хотя Он требовал, чтобы и эта кровь пролилась. Она была необходима как искупление, то есть покров, который мог прикрыть грехи людей до прихода Христа. Другими словами, Бог в Ветхом Завете спасает авансом. Когда же пришел Христос, то Он заплатил за все сполна. Это верно и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Ключевым в книге Левит является, пожалуй, 11 стих 17 главы. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Путь к Богу лежит через жертвоприношение, и без пролития крови не может быть отпущения грехов. Во-вторых, книга Левит учит, что жизнь со Христом возможна только через освящение. Слово «святость», «святыня», «святой» встречаются здесь около 90 раз. В 26 стихе 20 главы говорится: «Будьте предо мною святы, ибо я свят, Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Бог провозглашает строгие законы о чистой и нечистой пище, об общественной жизни, о быте людей. Этими законами регламентируется каждая мелочь в жизни его народа. И сегодня эти законы могут широко применяться его народом, верующим во Христа в духовном смысле. Вот почему мы должны изучать книгу Левит. Как вы уже знаете, доступ к Богу обеспечен сегодня каждому грешнику, обеспечен кровью, пролитой Христом. Апостол Павел в 25 и в 26 стихах 9 главы послания к евреям так сказал о жертве Христа: «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же, однажды к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею». Те, кто искуплен кровью Христовой, должны вести святую жизнь, если они хотят поклоняться Богу. Вот что говорится об этом в 20 и 21 стихах 13 главы послания к евреям: «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастырей овец, великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Книга Левит – замечательная книга, если рассматривать ее содержание в свете Нового Завета. И в то же время для рядового христианина она может показаться очень скучной. Пожалуй, вы найдете немного людей, которые изучали бы эту книгу с интересом и удовольствием. И тем не менее, книга эта замечательна. Ее можно разделить на 10 частей. Первая часть главы с 1 по 7. 5 жертвоприношений, которыми открывается книга, являют собой яркие и ясные изображения Христа, глубоко характеризующие Его личность и детально символизирующие Его смерть. Во второй части, в главах с 8 по 10, мы прочитаем об освящении священников и узнаем, насколько поверхностны и неверны наши представления о христианском освящении. В 11 главе мы узнаем, как Бог позаботился о том, чтобы пища, которую Он ниспослал своему народу, была здоровой и полезной, а также питательной в духовном смысле и для наших душ. В 12 главе рассматривается материнство. Особое внимание следует обратить на главы с 13 по 15, касающиеся проказы и способов ее лечения. Для чего этот раздел в книге Левит, который столь подробно рассматривает проказу? Те, кому дана возможность духовно понимать Писание, увидят в проказе описание греха и его оскверняющего влияния на отношения человека с Богом. Очищение и излечение прокаженного происходит в смерти и воскресении Христа, что получает изображение в необычном жертвоприношении двух птиц. Друзья мои, если мы хотим избежать скверны и тления греха в этом мире, то нам необходимо очень много знать о смерти и воскресении Христа и о том, как применить их в своей жизни. 16 глава рассказывает о великом дне искупления. Это полномасштабный портрет жертвоприношения Христа. Расположением жертвенника всесожжения в скинии подчеркивается неприходящая важность креста Христова. Об этом рассказывает 17 глава. Подробное изложение правил, которые касаются, казалось бы, мелких деталей повседневной жизни Божьего народа, показывает, насколько близко Бог желает привлечь к себе людей. Об этом мы узнаем из глав с 18 по 22. Бог хочет войти в ваш труд, в вашу семью, в ваше общение с ближними. Друзья мои, давайте же распахнем нашу жизнь и впустим его. 23 глава – это список праздников. И, наконец, главы с 24 по 27 – законы управления Палестинской землей. Они дают представление о ее изменчивой и противоречивой истории, а также предвосхищают ее будущее возвышение. Вообще книга Левит содержит множество пророчеств. Отныне и на все времена народ Израиля и земля обетованная тесно сплетены вместе. Что касается места книги Левит в Пятикнижии, то можно сказать, что три первые книги Библии связаны между собой. В книге Бытие мы видим, как человек гибнет. В книге Исход мы видим, как человек спасается. А в книге Левит мы видим, как человек поклоняется Богу. Мы можем также сравнить и противопоставить книги Исход и Левит. В книге Исход человеку обещано прощение, а в книге Левит человеку обещана чистота. В книге Исход мы читаем о том, как Бог подходит к человеку, в книге Левит о том, как человек подходит к Богу. В книге Исход Христос спасает, а в книге Левит Он освящает. В книге Исход подробно рассматривается вина человека, в книге Левит – его порочность. В книге Исход Бог говорит с людьми с горы Синай, в книге Левит – из скинии. В книге Исход человек становится близким Богу, а в книге Левит он остается близким Богу. Теперь давайте непосредственно перейдем к изучению книги Левит и начнем с первой главы, которая посвящена жертве всесожжения. Это самая древняя жертва из всех известных человеку. Ее приносили еще Авель, Ной и Авраам. Все жертвы приносились на медном жертвеннике. Но из-за того, что на нем приносились жертвы всесожжения, он еще называется жертвенником всесожжения. Эта жертва, благодаря своей важности и значимости, стоит первой в списке из пяти жертв. Она представляет собой образ Христа во всей его глубине. Человеку не дано понять всего значения этой жертвы, ибо она раскрывает перед нами то, что Бог видит во Христе. Ведь мы не можем видеть всего того, что видит Он. Это великая тайна, которую может постичь только Дух Святой. Всесожжение открывает нам личность Христа, который заменил нас собой. Апостол Павел так рассказывает об этом во 2 стихе 5 главы послания к Ефесянам. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Теперь давайте прочтем о правилах принесения жертвы всесожжения. Начнем с 1 стиха. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря...» Бог воззвал к Моисею из скинии. Он более не говорит с горы Синай, среди грома и молний, как ранее, когда он давал свои заповеди. Теперь он взывает к Моисею из скинии в примирении с людьми. «И воззвал Господь». Призыв его адресован тем, кто пожелает услышать его голос. Понять это очень важно. Бог взывает сегодня к людям. Он призывает их примириться с собой. Церковь – это сообщество призванных. В стихах с 22 по 24 первой главы первого послания к Коринфянам сказано так. «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости». А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божью силу и Божью премудрость. Быть призванным не значит просто услышать. Необходимо услышать и откликнуться. И я спрашиваю вас, услышали вы Его и ответили ли вы Ему? Теперь давайте прочтем 2 и 3 стихи. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то, если из скота, приносите жертву вашу, из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока». Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. Господь Иисус сказал: «Кто жаждет, иди ко мне». Это приглашение для всего рода человеческого. Оно адресовано всем без исключения, кроме тех, кто исключил себя сам. Господь Иисус ставит только одно условие – «кто жаждет». Вы вполне можете сказать: «Нет, я совсем не испытываю жажды». Что ж, тогда к вам это не относится. Но если вы действительно жаждете, то Он зовет вас прийти к Нему, потому что Он может утолить вашу жажду. Исаия в 1 стихе 55 главы своей книги призывает: «Жаждущие, идите все к водам, все, кто хочет, может прийти ко Христу». Нужны только потребность и желание. Для всесожжения использовались два типа животных – крупный рогатый скот и овцы. Дикие животные для всесожжения не подходили. Плотоядных вообще запрещалось использовать в любом жертвоприношении. Животные, убивающие других животных, не могут быть образом Христа, который пришел, чтобы отдать свою жизнь во искупление многих. Были и другие ограничения. Животное для жертвоприношения должно было быть чистым и домашним. Это не могла быть добыча, которую приносили с охоты. В жертву разрешалось приносить только животных, которые были любимы и дороги хозяину, поскольку эта жертва была прообразом Христа. Бог не пожалел своего собственного Сына. Христос страдал на кресте, а Отец страдал на небесах. Последнее ограничение требовало, чтобы животное было послушно человеку. Какой прекрасный образ! Христос был послушным рабом, Он пришел послужить Своему Отцу и людям и был послушен до самой смерти. На этом мы закончим сегодня. И в следующей передаче продолжим изучение первой главы книги Левит.
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о значении книги Левит для современных христиан. Мы выяснили, что эта книга содержит не только указания, адресованные священникам Ветхого Завета, но она также раскрывает важные прообразы искупительной жертвы Иисуса Христа. Эта книга говорит о святости Божьей, о Его любви к человеку и о Его милости и сострадании к нему. Если в книге «Исход» Бог говорил с человеком с горы Синай, то теперь Он приблизился к людям. Теперь местом общения Бога и человека стала Скиния. Бог призывает людей прийти к Нему в Скинию. И в книге Левит говорится о том, как именно должно приходить к Богу и как нужно вести себя перед Богом. Такой же призыв сегодня звучит и для нас. Мы все призваны прийти в общение с Богом, и Библия говорит, что для этого нужно. В эпоху Нового Завета поклонение Богу не связано с каким-то ритуалом или местом. Мы приходим к Нему на основании своей веры в искупительную жертву Христа, обращаясь к Богу в молитве. Это можно сделать не только в храме, но и там, где вы находитесь. Бог услышит вас, если вы обратитесь к Нему с искренним сердцем. И, наконец, мы рассуждали о том, как Бог воззвал к Моисею, и Моисей должен был услышать его голос и передать все слова Господни народу. Бог взывает и сейчас к людям. Он хочет, чтобы каждый человек услышал его весть о милости и искуплении. В присутствии святого Бога человек не может прийти со своей порочной совестью. Он должен очиститься, принести покаяние, с тем, чтобы грехи его были прощены. И если вы почувствуете, что голос Божий взывает к вам, не медлите ответить на его зов и принять его прощение.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы Наталья Чернякова. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Александр Букин из Московской христианской церкви «Исход».
4: Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, братья и сестры!
3: Александр в своей церкви несет социальное служение, и я думаю, он сейчас нам расскажет о себе.
4: Еще раз приветствую вас, мир вам. Меня зовут Букин Александр, я из Москвы, а мне 33 года, совершенно недавно исполнилось, и я вошел в возраст Иисуса Христа. Моя жизнь начиналась, как у многих других, она была светлой, и ничто не предвещало каких-то серьезных препятствий. Я рос в хорошей, нормальной семье, где не ругались матом и...
3: И не ругались вообще.
4: И да. И не было там никогда пьянок. И были гости. У меня прекрасная мама. У меня была бабушка и дедушка, которые заботились обо мне. Я был один ребенком в семье. И я ни в чем не знал нужды. Я хорошо учился до середины школы, но... Мы когда переехали в году 85-м, я перешел в другую школу. И с этого началось как бы падение, началось именно с этого момента.
3: Это с чем-то связано или это просто совпадение?
4: Мы просто переехали в другой район, где была более слабая школа. Я начал постепенно сдруживаться с ребятами, которые не желали учиться, которые просто пребывали в школе. И я постепенно скатился и закончил 8 класс с 7 двойками. Жизнь моя дальше представлялась мне, пойду на завод работать. В то время, во время перемен, а это был примерно 89-88 год, активно нам проповедовали о том, что никому не нужны инженеры, никому не нужны люди с высшим образованием, нужны люди рабочие на заводах. И я всегда знал, что я пойду на завод и заработаю там свои 300-250 рублей, зачем мне это все нужно. Меня мама пристроила в ПТУ по блату, оттуда меня 22 сентября благополучно выгнали, и моя жизнь представлялась мне дальше опять безоблачной. Я пошел работать на завод, и все вроде бы ничего, но всегда мне что-то, меня всегда что-то не удовлетворяло, всегда мне было что-то нужно больше. И проработав в одном месте, перейдя на другое, третье, я понял, что работа не для меня. Я стал встречаться и уже больше дружить с ребятами, которые вообще нигде не работали. Они занимались тем, что воровали.
3: А что ты за выход ты такой увидел в этом?
4: А выход? Да никакого выхода не видел.
3: В общем, все на самотеке было, да?
4: Все на самотеке. К сожалению, у меня никогда не было отца. Как бы я никогда его не видел. Отец-то был, наверное, да, но как бы я никогда не видел отца.
3: И меня воспитывала женщина.
4: Меня растила мама.
3: И бабушка.
4: И, естественно, мать, когда она растит сына, она, во-первых, одна, она работала. А во-вторых, мать никогда не может воспитать сына мужчиной, потому что она просто сама женщина. Как бы у меня был характер, да, но сказать, что прям вот такого, я никогда не видел мужчину, в семье. И я начал искать его просто на улице.
3: Ты не знал его истинных повадков, как он должен себя вести.
4: Да, и когда я видел людей на улице, да, сильных ребят на улице.
3: Вот это и были мужчины.
4: То они, да, для меня становились предметом для подражания. А вы сами понимаете, кто на улице? Ребята, которые занимаются не совсем законной деятельностью. Тем более такое время, 90-91 год, 92-е, время разгула, и когда не было вообще закона как такового.
3: Это было межсезонье.
4: Да, это
3: прежний
4: было.
3: Прежний закон закончился, новый еще не вступил в силу, да?
4: Да. Естественно, я через какое-то время стал употреблять наркотики. То есть начиналось все очень просто, с анаши, с выпивки. Но впоследствии, в 90-м году, я крепко сел. Ну, в 98-м году я помню, что я уже крепко сидел на героине. Очень
3: сколько
4: крепко.
3: Сколько тебе лет было?
4: Мне было...
3: Ну, примерно. Что это за возраст?
4: 22, по-моему. Uh-huh. Да. И я уже крепко сидел на героине. А попробовал я очень просто его. Ну, когда мои все уже друзья кололись активно, я на них смотрел, и я говорил, зачем вы это делаете? Что вы бросить не можете? Они говорят, да ты попробуй и сам поймешь. Я говорю, что вы, я сильный человек, я всегда считал себя каким-то сильным человеком. Мне казалось, что я могу все. И попробовав, из третьего раза я понял, что я хочу колоться. И я так любил колоться, я так любил это все делать, а мне так это понравилось. Но через какое-то время я понял, что мне это уже не нравится, потому что после пятой или шестой попытки бросить я просто уже не мог. И...
3: То есть ты насторожился,
4: да.
3: Что это не так, начать и когда захочешь бросить?
4: Бросить невозможно. Мы что только не перепробовали, и ко мне приезжали врачи.
3: То есть ты совсем немного колясь, ты уже не смог бросить, ты почувствовал?
4: Нет, я абсолютно четко помню, что с третьего раза я уже конкретно подсел. С третьего раза. И я даже могу сказать, что, наверное, первые два раза это было неосознанно. Третий раз я уже укололся осознанно. Кто говорит, что это невозможно, возможно. И это на самом деле так. И, чего мы только не перепробовали, и как меня только не лечили, что только не делали. Я к этому времени уже поступил в институт, я учился в Государственном университете управления, прекрасные перспективы будущего. Все у меня было как бы...
3: То есть ты так лавировал? Профтехучилище,
4: да,
3: наркотики и институт.
4: Да, у меня как бы такая жилка есть. Я закончил до этого... вечернюю школу, как бы мне всегда была тяга к чему-то, я просто не понимал, к чему. И это все вот...
3: Без системы было, но было, да?
4: Было, да. То есть, я поступил каким-то образом, я поступил.

0: еще что, я не наркоман. То есть, если я не употреблял наркотики, то я употреблял обязательно какие-то другие, ну, вещества, то есть там таблетки или еще что-то.
1: Ты не оставался в своем здравом уме, да? Ты себя не оставлял. Почему тебя он не устраивал, твой нормальный здравый ум? Ты хуже учился или ты не был таким сильным,
0: смелым? Наркотики мне давали иллюзию. Иллюзию собранности, иллюзию спокойствия, иллюзию, как сказать, когда ты...
1: Самодостаточности.
0: Потом, когда я что-либо не употреблял, мир был пустой. У меня была какая-то незаполненная пустота внутри.
1: Мир был пустой, а ты был слабый, да?
0: А я был слабый, угу. Да. И мир был серый. Он не был насыщен красками. Он был холодный и серый. Ты шел.
1: И замены достойной.
0: Ничего не было.
1: Не у было. Меня... Девушка, может быть.
0: У меня на тот ничего... момент времени была семья.
1: Я... Уже семья была?
0: Да, у меня уже была жена, я уже был женат, у меня уже был старший сын родился, но ничего меня так не впечатляло, как наркотики. Ничего. И самое ценное, что было у меня в жизни, это была доза.
1: Твоя жена знала о твоих пристрастиях?
0: Моя жена узнала об этом, к сожалению, будучи беременной. То есть, слава Господу, что мой старший сын был зачат до того момента, как я употребил, наверное, раз наркотики. Но когда она была на 8-м месяце беременности, я умер, я прижал своим телом...
1: Умер, то есть была клиническая смерть.
0: Да, я умер, ну, как бы от передоза. Я прижал своим телом входную дверь, я упал прям там. Моя жена, ей всего ей 45 килограмм, во мне 100. Моя жена беременна, на 8 месяце беременности, пыталась меня оттащить от двери, чтобы просто кого-то позвать на помощь. То есть я не знаю, как, ну, ребенок не родился, но вот это чудо, как бы, да, Бог берег. Но благополучно оттащила, пошла, спустилась вниз там к моему товарищу, с которым мы вместе кололись. Он пришел, откачал меня, правда, с правой стороны он мне сердце разгонял. Вот. Ну, откачал. То есть у меня правая сторона груди болела жутко. Хотя сердце слева. То есть он сам перепутал все. Вот. Таким чудом как-то я спасся.
1: Тогда.
0: Я потом еще много раз умирал. Ну, как обычно. Но вот уже тогда я уже плотно, абсолютно сидел на этой ерунде.
1: И осознавал, что ты попался.
0: Да.
1: Мы ненадолго прервемся сейчас, мы послушаем песню. И после того, как прозвучит песня, мы вернемся к нашему разговору.

0: Я напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио, программа «Выбор». И сегодня у нас в гостях Александр Букин. Саш, и что было дальше? Ты рассказываешь о том, что была учеба, была семья, все это как-то очень сумбурно, но все же совмещалось. Где ты работал на то время?
1: После того, как я закончил институт, я поступил на работу в торговую компанию, и я там проработал год старшим продавцом. Дослужился до помощника администратора. У меня как бы очень хорошие задатки организаторские были, есть сегодня. После этого я опять-то сам, без каких-либо знакомых, устраивался также по интернету, по газетам. Устроился и поступил. Меня взяли директором магазина спортивной одежды. Я был очень удивлен и до сих пор удивляюсь, как это могло произойти. Но это произошло. И я бросил в этот момент наркотики, я стал очень много работать, потому что работа была интересная, ну, захватывающая меня. Мне очень нравилось это все делать.
0: То есть ты мог оставлять даже это?
1: Да, ну, ремиссия была примерно где-то полтора года. То есть настолько сильно меня все это захватило, потому что у тебя нет времени. Родился второй сын у меня в это время. Ну, жизнь опять наладилась, и моя семья вздохнула с облегчением, что этот кошмар закончился. Я сам думал, что этот кошмар закончился, что я вышел из компании, работа меня вытянула оттуда, я превратился из наркомана в трудоголика, я постоянно работал, мало опять видел семью. Но это было тем, ну, все равно было для нашей семьи радостью, что ты хотя бы так
0: зарабатывал деньги.
1: Зарабатывал деньги, да, все вроде бы складывалось. Но по прошествии полутора лет, когда я очень хорошо освоился на работе, когда я уже был на самом лучшем счету, когда я заходил в любой кабинет в нашей фирме, меня там встречали, говорили: заходи, заходи. В этот момент я расслабился и стал употреблять наркотики. И через месяц я сидел в торговом зале и засыпал. И это видели все продавцы и охранники, которые сообщил моему генеральному директору. Ну, вы можете поверить, но меня не выгнали. Я так, ну, как бы я очень хорошо числился там везде.
0: На хорошем счету.
1: Да, на хорошем счету был. Таких людей было мало, и меня оставили. Взяли обещание, что я не буду больше этого делать, и меня оставили. Это, ну, вообще нонсенс. Хотя меня уже выгоняли. И я на самом деле все собрался, меня напрягли, как бы, да, такие обстоятельства пришли, я почувствовал, что вот, я опять бросил наркотики, и полгода я не употреблял. И совершенно случайно мой помощник полез в ящик и совершенно случайно увидел там шприц, который лежал там полгода.
0: А он лежал там совершенно случайно.
1: Полгода, я забыл его просто вытащить. И он сообщил начальству, и меня вышибли оттуда.
0: То есть тебя не вышибли, когда ты употреблял наркотики, а тебя вышибли, когда ты не употреблял.
1: Да. Я потом еще держался 3 месяца, а потом я вошел в такой клинч, из которого я уже...
0: Все, уже стимулов не было.
1: Не было. Я пытался устроиться на работу, и мне жена говорила: куда ты пошел? Я говорю: устраиваться на работу. Она говорит: ты посмотри на себя. А я смотрел на себя в зеркало. Я говорил: а что, нормально?
0: Ну что, 100 килограммов уже не было на тебе?
1: Уже не было. Я был худой, с сальными волосами, грязный. А мне казалось, что я нормальный. Она смеялась надо мной, а меня это только раздражало и злило.
0: Что действительно казалось, что был нормальный?
1: Вот на самом деле, я думал, что я вообще нормальный. И я сидел на кухне, засыпал и клевал, то есть от наркоты. Она говорила: посмотри на себя, ты уколотый. Я говорил: я не уколотый, я просто уставший. Но это как бы у всех такое...
0: Я поэтому переспрашиваю, что все это говорят, что я считал, что я нормальный.
1: Одно и то же, да, у всех. И я вот помню, что я уже начал, ну, колоться дешевой вот этой семечкой.
0: Денег уже не было.
1: Уже денег не было, естественно. Я уже, ну, все, что можно, все золото, которое было у моей жены, у моей мамы, я уже все повыносил. И я помню, я стоял на балконе, смотрел, как люди идут, и думал: вот, вот как же так? Вот, ну, вот я сильный, здоровый человек. Я, ну, родился, и я когда-то мечтал о чем-то. А сегодня мне даже нет желания бросить это все. Потому что это уже было мучением и издевательством. Я понимал, что я не могу сам бросить наркотики. Я не могу сам бросить наркотики. Это невозможно.
0: Ты скажи мне, ответь на мой вопрос. Ты говорил об этом жене? Ты кому-то жаловался? Ты просил помощи? Или когда тебе предлагали, ты ее отвергал?
1: Мне жена говорит, бросай, давай, еще раз попробуй.
0: Смотри, внутри ты понимал, что ты не можешь. А вслух ты озвучивал маме, жене?
1: Да, я сказал.
0: Ты говорил, что не могу.
1: Я сказал конкретно, что я бросать наркотики не буду. Это бесполезно. Mm-hmm. Мне жена уговаривала, говорит, давай еще раз попробуем. Мы давай вызовем врачей. Я говорю, Маша, это бесполезно. Это бесполезно. Приедут врачи, все то же самое. И ну, невозможно вылечить плоть, а внутри-то все равно пустота. Внутри ее невозможно ничем заполнить. Я пытался заполнить ее музыкой, я пытался ее заполнить работой, я пытался. Как только у тебя что-то это уходит, а оно не вечно.
0: Уходит все.
1: Ты падаешь сразу. Ее невозможно, эту пустоту, ничем заполнить, которая внутри тебя. Она на уровне духа. Она не на уровне тела. И никакой врач тебе не придет и не даст таблетку от того, чтобы исцелился твой дух. Чтобы ну, в твоем сердце загорелся огонь, чтобы ты был наполнен и был самодостаточным. Я стоял и смотрел на этих людей и думал, вот бы мне повезло бы, вот хотелось бы мне прожить мою жизнь заново. Вот если, вот я как сейчас помню, я стоял и думал, вот если бы у меня была вторая жизнь.
0: Я ты бы просто хотел идти по улице, как нормальный человек.
1: Я бы ее прожил бы заново. Вот если бы у меня, я так хотел уехать отсюда. Я так хотел вырваться из этого круга. Из этого, ну, вот этой цикличности. И вот через буквально месяц, совершенно случайно, неведомым мне способом, в наш дом пришли служители, которые мне сказали, что есть выход.
0: Служители церкви.
1: Служители церкви, вот служители нашей церкви исход. Совершенно случайно моя супруга узнала, что есть вот такая система. То есть есть система.
0: То есть твои родные вокруг продолжали заботиться и искать выход. И жена что-то узнала? Что ты говоришь, жена узнала о чем?
1: Она узнала, что есть церковь исход, которая занимается наркозависимыми людьми, что там люди проходят реабилитацию и получают освобождение. И реабилитацию проходит именно духом. Там нету врачей. Там нет.
0: Духовное исцеление идет.
1: Духовное
0: Твоя жена не знала ничего о Боге, она ничего не знала. Она знала, что там помогают. И что дальше?
1: Пришли служители, и они даже вот мне свидетельствовали о том, что говорит, вот, они говорили, что надо молиться. Она говорит, я буду молиться. Она говорит, надо ходить, ну, посещать служение. Она говорит, я буду посещать служение. Да. Они говорят, вы же, ну, то есть они настолько удивились, что. Ну, решительности, потому что многие люди не желают читать, они думают, что ну, можно малой кровью обойтись, то есть дать денег, купить свечку, дать кому-то, чтобы кто-то за него помолился, но самому не изменяться, поменять что-то внешнее, но
0: ритуал какой-то
1: соблюсти, сходить к бабке шептунье, чтобы она нашептала что-нибудь, какое-нибудь проклятие тебе. Или кому-то там.
0: Ну, за деньги бабушки шепчут. Нет, проклятие, но это тоже не имеет значения. И что?
1: И 12 июня я прибыл в город Ростов-на-Дону проходить реабилитацию.
0: Все быстро согласились, жена и
1: меня,
0: ты.
1: Я пришел просто перед моим лицом, закрылась дверь домой. Меня обрезали со всех сторон. Меня все забрали. Дали мне вещи. Я перед порогом нашел свою сумку с вещами. И дверь захлопнулась. И мне сказали, Саша, езжай туда, а у меня уже даже не было сил бороться. Я приехал туда, я до сих пор вспоминаю, думаю, как я согласился это сделать. Я приехал в Ростов-на-Дону, это дом, 20 человек ребят, сразу как-то включился в это дело. Конечно, там дней 5-10 я попуржил.
0: Это что значит?
1: Ну, попуржил, то есть я не мог понять, что они тут делают, то есть, ну, как бы со своим мирским зрением. Хотел уехать, конечно, оттуда, что это не для меня, что мне надо Бога самому принять, что вообще, как бы, я должен сам осознанно это делать, а не под давлением.
0: А там ребята тебя уговаривали или объясняли,
1: как они с тобой? Они мне сказали просто, подожди 10 дней, сейчас вот опадёт с твоих ресниц димедрол, и тогда ты по-другому будешь. На самом деле, через 10 дней я уже понимал, что мне деваться некуда. И самое главное, меня никто не уговаривал. Я сам просто для себя решил, что я попробую. Я лежал в больницах, я участвовал во всяких ритуалах, изгоняющих дух наркомании. Я был в разных местах, где могли помочь.
0: Ты много работал, в общем, предпринимал все, что мог.
1: Я сказал, что я всегда успею к этому вернуться. Попробую. вот просто попробую. Угу. А, и попробовал, вот уже второй год я не употребляю, ну, как второй, ну, уже третий сейчас начнется.
0: Саша, мы с удовольствием дослушаем конец твоего свидетельства, но через несколько минут, а сейчас снова прозвучит в эфире песня.

0: В эфире «Русское христианское радио» и программа «Выбор». В гостях у нас Александр Букин из Московской христианской церкви. Александр, ты вжился в этот коллектив, и как пошла дальше твоя жизнь в репцентре?
1: На самом деле
0: ты вначале вживался, я так понимаю, в коллектив, или ты сразу стал думать, что здесь что-то не так, что здесь Бог живет? Или не сразу это понятие возникло?
1: Сразу я всем выставил диагноз как таковой, как это называется. То есть я на всех надел определенное свое личное мнение, что вот этот вот плохой, этот такой, этот сякой. Вот и через 10 дней примерно, через 20 у меня как бы уже изменялось мнение, я уже начал видеть людей, уже начал понимать, что что-то не так, что мое...
0: С тобой не так, а не
1: да,
0: с ними, да?
1: Что это я какой-то неправильный. Постепенно-постепенно я вжился, и у каждого там есть служение в центре. И каждому дают служение. Я первое, что делал, это я делал, мыл ванную.
0: Места общественного пользования.
1: Да. Как бы меня это, ну, внутренне я, да я вообще это делаю. А потом я начал делать это с любовью. Я мыл ее лучше, ну, лучшим никто там не был. Я подумал, что... Если я что-то
0: делаю, это, буду уже это делать.
1: Да, буду уже это делать. И постепенно-постепенно я стал поваром, потом я стал старшим центра, постепенно я стал потом и старшим центра у созависимых. Мамы приезжали к нам, бывших наркоманов. Вот, очень сложное служение было.
0: Раненые люди.
1: Да, очень сильно раненые люди. Матери наши, это очень сильно. Это что не молитва, то слезы, то плач навзрыд. И я просто за многих я просто переживал с позиции здоровья, что они, я просто боялся, что они не выдержат. Потому что настолько сильно наши матери переживают,
0: они пострадали,
1: наши неудачи, насколько сильно они радуются нашим, ну, победам, и настолько сильно они переживают наши неудачи. И приезжали разные родители. Я видел, насколько они, ну, сколько они несут. Ну, дочь наркоманка.
0: Муж сколько пьёт, выносит.
1: Да, видишь, муж пьет. То есть, и еще мать, она сама себя винит во всем этом, что
0: не
1: она плохо воспитала,
0: вырастить,
1: что да. она не смогла за мужем где-то там, ну, как-то уследить или еще что-то. То есть, и весь этот груз ложится на матерей. И сегодня, вот если посмотреть, то очень много держится именно на таких, ну, на матерях. Они ходят и работают, они пытаются зарабатывать и присылают и передачки, и платят за реабилитацию, и им все еще в дом что-то надо покупать, и все это на матерях. Им вот, ну, огромное спасибо, да благословит их Господь всех матерей очень сильно. Вот, постепенно я стал и старшим библейской школы.
0: Сколько
1: уже прошло полтора года.
0: Ты столько времени находился в репцентре? Полтора года?
1: Нет, в репцентре я находился всего 5 месяцев.
0: А, то есть дальше это переросло
1: дальше
0: в служение?
1: Это уже, да, дальше это уже переросло в служение. То есть я просто хотел быть Богу благодарна.
0: Ну, и ты остался с этими людьми, уже работать с ними?
1: Уже работать с ними, да. А потому что, когда ты служишь людям, когда ты помогаешь им...
0: Ты сам укрепляешься.
1: Ты сам укрепляешься. Потом я вышел в город и стал в городе служить, и душепопечение. И я смотрел, и я видел каждый раз, когда приходил в семью к наркоману, я видел свою мать там. Я видел самого себя, заколотого, зашуганного, бегающие глаза, серое лицо, худоба, потерянность жизни, никчемность, бесцельность. Я видел каждый раз себя, какой я был.
0: И главное, постоянная вина внутри, да? Чувство вины.
1: Чувство вины.
0: Перед всеми.
1: Перед всеми, да. Ну вот, вот так вот складывалось.
0: И за это время твои сыновья подросли?
1: Да.
0: Старший и младший?
1: Да.
0: Сколько сейчас лет детям твоим?
1: 9 и 5 лет.
0: Как ты их растишь? Что ты им рассказываешь? Что они знают сейчас в свои 9 и 5 лет?
1: Вот через полтора года после начала моей новой жизни, рождения моего второго в духе, я вернулся домой, перешел как бы домашнюю, ну, в нашу церковь домашнюю, московскую. Здесь стал служить с детьми. Мои дети уже все, они уже в Боге. И я им вот так по-хорошему завидую, потому что они Бога приняли не тогда, когда... Их теснота и скорбь сковала.
0: Не из огня выскакивали, да? А естественно, в семье.
1: А когда они это, ну, с молоком матери впитали? Мои дети сегодня...
0: Я вернусь к событиям с твоей женой. Вот она тогда совершенно неосознанно сказала, да, и молиться буду. И как дальше ее жизнь пошла? Она стала верующей?
1: Да, она сегодня ходит в церковь там.
0: Ты уехал в репцентр, а она в это время?
1: А она в это время, ну, так же, ну, как бы, Бог приходит, Бог всегда приходит в семью через какого-то одного человека. Угу. Бог не приходит, потому что колхоз Царства Небесного не наследует.
0: Ну, ясно.
1: И всегда приходит через одного. Вот в мою семью пришел он через мою жену, но...
0: Она привела в семью неведомого Бога, да, не для себя, да,
1: да,
0: не для тебя. И она пошла в церковь?
1: Она, да, она сегодня служит, она прихожанка церкви. Конечно, угу, у нее двое детей, у нее хозяйство, она служит насколько может, но у нас дома проходят домашние группы, то есть она вот занимается... Женская домашняя группа проходит, mm-hmm, у нас дома, она ей занимается, то есть она готовит помещение, все такое. Дети растут со Христом, дети растут в церкви. Для детей церковь, как, я не знаю, как дом родной, они приходят туда как домой. И слава Богу, как Иисус сказал, говорит, я в доме отца своего, и они домой приходят. И мне это очень нравится.
0: Слава Богу, наша передача подходит к концу. И ты знаешь, каждый раз в конце такого служения с таким счастливым концом я радуюсь, так как будто я хороший фильм досмотрела до конца и убедилась в том, что все-таки хэппи-энд, хороший конец. А скажи сейчас, я очень хотела бы, чтобы ты что-то пожелал людям, которые, может быть, обделены в свободе, может быть, во внутренней, может быть, они где-то сидят в тюрьме сейчас, и чтобы ты что-то пожелал родителям, матерям. Что ты можешь сказать таким людям, уже пройдя все, что ты прошел?
1: Я много что искал, я много что видел, но я знаю, что только в Боге я нашел. Я вот еще раз повторю.
0: Все, что ты искал, это...
1: Это Бог.
0: Сосредоточилось в нем.
1: Ничто, никто мне не давал полноты. Ничто и никто мне не давало самодостаточности. Никто и ничто не наполняло меня и не раскрашивало мир в разные цвета. Ничто и никто мне не давало радость в сердце. Ни одно существо, кроме, ну, наверное, моих детей, но оно опять временно.
0: Мерко.
1: Бог вечен. И огонь, который горит в моем сердце, он зажигает других людей. И я знаю, что Бог всегда приходит через одного человека. Просто попробуйте. Вот я со многими людьми разговаривал, они говорили, просто попробуй. Ничего не изменится. Ну, как бы, если ты не попробуешь, ничего в своей жизни не изменится. Это однозначно. Без Бога жизнь бесцельна и пуста. Человек создан для Бога.
0: Спасибо тебе за такую содержательную беседу. И я хочу от себя добавить, что, может, через этого одного человека Бог придет сегодня в жизнь какого-нибудь парня во дворе или какого-нибудь парня, который отбывает срок в тюрьме. То есть это тоже не исключено, что через какого-нибудь человека в тюрьме этот Бог придет ко всем, да? То есть нужно быть внимательным к его голосу и искать.
1: Искать. Ищите и найдете. Стучите, и отворят вам.
0: А мы сегодня прощаемся с вами.
1: До свидания. Желаю вам всего хорошего, чтобы вы освободились и освободились прежде всего от самих себя и победили прежде всего самих себя. Не систему, не мир вокруг, а изменить внутри самого себя. И изменится все вокруг. И вся твоя жизнь, весь твой круг жизни расцветет.
0: Наша передача подошла к концу, и спасибо всем, кто сегодня слушал нас. Провела передачу Наталья Чернякова. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: простить.
1: Студия «Эдем» представляет «Живи по Слову Божьему». Слово Божье – наша первая и последняя инстанция. Этот принцип был лейтмотивом жизни английского проповедника Чарльза Спершена. Лишь с Библией можно выстоять человеку в духовной борьбе. И только тот человек может иметь благословение Святого Духа, который высоко ценит Слово Божье. Размышления над Библией Чарльза Спержена на каждый день.
2: Книга «Деяния апостолов», 2 глава, 47 стих. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. В то время верующие не пытались одни войти в небо. Упомянутые в нашем тексте спасенные души сразу присоединились к церкви Божией в Иерусалиме. Могу наверняка сказать, что они даже в то время нашли бы у церкви ошибки, если бы захотели ее критиковать». Но эти новообращенные чувствовали, что это собрание верующих в Иерусалиме являлось Церковью Божией, и поэтому они присоединились к ней. Если ты ждешь совершенной общины, то тебе придется ждать, пока ты не придешь в небо. Но даже если ты найдешь на земле совершенную общину, то она наверняка не примет тебя в свои ряды, так как ты сам несовершенный. Найди таких верующих, которые больше всего соответствуют Евангелию, придерживаются истины в своих учениях и обрядах и больше всего похожи на Церковь Нового Завета. Присоединись к ним, и ты получишь благословение. Если ты любишь учителя, то люби и служителей. Если ты любишь полководца, то вступи в его войско и в полк, который, по твоему мнению, точнее всего придерживается слов учителя. В нашем тексте говорится, что Господь прилагал спасаемых к церкви. Боюсь, что сегодня к церкви прилагаются лишь имена определенных лиц, а не они сами. Они увеличивают наше количество, так как прилагаются словно цифры на доске, но не увеличивают нашу силу. Церковь подобна дереву. Если вы хотите привить что-нибудь к дереву, то вы не можете взять мертвую ветку и привязать ее к дереву. Нет. Нужно связать живую ветвь с живым стволом, живой лентой. Истинная церковь – это живой организм. И только такие мужчины и женщины пригодны к прививке, которых оживил Дух Божий.
1: Живи по Слову Божьему.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Вторая книга Паралипоменон, глава 18. «И было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом. И пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию, и заколол для него Ахав множество скота мелкого и крупного, и для людей, бывших с ним, и склонял его идти на Рамов-Галаадский. И говорил Ахав, царь Израильский, Иосафату, царю Иудейскому, «Пойдешь ли со мною в Рамов-Галаадский?» Тот сказал ему, «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, иду с тобою на войну». И сказал Иосафат царю Израильскому, «Вопроси сегодня, что скажет Господь?» И собрал царь Израильский пророков 400 человек и сказал им, «Идти ли нам на Рамов-Галаадский войною или удержаться?» Они сказали, «Иди, и Бог предаст его в руки царя». И сказал Иосафат, «Нет ли здесь еще пророка Господня? Спросим и у него». И сказал царь Израильский Иосафату, «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Это Михей, сын Иемвлая». И сказал Иосафат, «Не говори так, царь». И позвал царь Израильский одного евнуха и сказал, «Сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая». Царь же Израильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на своем престоле, одетые в царские одежды. Сидели на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали пред ними. И сделал себе Седекия, сын Хинааны, железные рога, и сказал, «Так говорит Господь, Симии, из Бадеш, Сириен, до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря, «Иди на Рамов-Галаадский, будет успех тебе, и предаст его Господь в руку царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, «Вот пророки единогласно предрекают доброе царю. Пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них. Изреки и ты доброе». И сказал Михей, «Жив Господь, что скажет мне Бог мой, то изреку я». И пришел он к царю, и сказал ему царь, «Михей, идти ли нам войною на Рамов-Галаадский или удержаться?» И сказал тот, «Идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши». И сказал ему царь, «Сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господне?» Тогда Михей сказал, «Я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь, нет у них начальника, пусть возвратятся каждый в дом свой с миром». И сказал царь Израильский Иосафату, «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое?» И сказал Михей, «Так выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто увлек бы Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском. И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, и стал пред лицем Господа, и сказал, «Я увлеку его». И сказал ему Господь, «Чем?» Тот сказал, «Я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его». И сказал он, «Ты увлечешь его и успеешь. Пойди и сделай так». И теперь вот попустил Господь духа лжи войти в уста сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Седекия, сын Ханаана, и ударил Михея по щеке и сказал, «По какой это дороге отошел от меня дух Господень, чтобы говорить в тебе?» И сказал Михей, «Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы укрыться». И сказал царь Израильский, «Возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику, и к Иоасу, сыну царя, и скажите, так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его хлебом и водою скудно, доколе я не возвращусь в мире». И сказал Михей, «Если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня». И сказал, «Слушайте это, все люди». И пошел царь Израильский Иосафат, царь Иудейский, к Рамофу Галаадскому. И сказал царь Израильский Иосафату, «Я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень свои царские одежды». И переоделся царь Израильский, и вступили в сражение. И царь Сирийский повелел начальникам колесниц, бывших у него, сказав, «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским». И когда увидели Иосафата начальники колесниц, то подумали, это царь израильский, и окружили его, чтобы сразиться с ним. Но Иосафат закричал, и Господь помог ему, и отвел их Бог от него. И когда увидели начальники колесниц, что это не был царь израильский, то поворотили от него. Между тем один человек случайно натянул лук свой и ранил царя израильского сквозь швы лат. И сказал он вознице, «Повороти назад и вези меня от войска, ибо я ранен». Но сражение в тот день усилилось, и царь израильский стоял на колеснице насупротив сириян до вечера и умер на закате солнца. Глава 19. И возвращался Иосафат, царь Иудейский, в мире в дом свой в Иерусалим. И выступил навстречу ему Иеуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату, «Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня. Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле Иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога». И жил Иосафат в Иерусалиме, и опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы

страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем. Во всяком деле спорном, какое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах своих, о кровопролитии ли, или о законе, заповеди, уставах и обрядах, наставляйте их, чтобы они не провинились пред Господом, и не было бы гнева его на вас и на братьев ваших. Так действуйте, и вы не погрешите. И вот Амария, первосвященник над вами, во всяком деле Господнем, а Заводия, сын Исмаилов, князь дома Иудина, во всяком деле царя, и надзиратели левиты пред вами. Будьте тверды и действуйте, и будет Господь с добрым. Глава 20. После сего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Маонитской, пошли войной на Иосафата. И пришли и донесли Иосафату, говоря: «Идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Энгеди». И убоялся Иосафат, и обратил лице свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором, и сказал: «Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе, и Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя? Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицем народа Твоего Израиля, и отдал его семени Авраама, друга Твоего, навек? И они поселились на ней, и построили тебе на ней святилище во имя Твое, говоря: если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицем Твоим, ибо имя Твое в доме сем, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь. И ныне вот аммонитяне и моавитяне и обитатели горы Сеира, через земли которых ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их, вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения твоего, которое ты отдал нам. Боже наш, ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к тебе, очи наши». И все иудеи стояли пред лицем Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их. Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, и сказал он: «Слушайте все иудеи, жители Иерусалима и царь Иосафат, так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия. Завтра выступите против них. Вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины, пред пустынью Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». И преклонился Иосафат лицем до земли, и все иудеи, жители Иерусалима, пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа, Бога Израилева, голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фекойской, и когда они выступили, стал Иосафат и сказал: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима,
Верьте Господу.

Господу Богу вашему и будьте тверды. Верьте пророкам его, и будет успех вам. И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость его». И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены, ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести. И 3 дня они собирали добычу, так велика была она. А в 4-й день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Посему и называют то место долиною благословения до сего дня. И пошли назад все иудеи и иерусалимляне, и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. И пришли в Иерусалим с псалтирями и цитрами и трубами к дому Господню. И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. И спокойно стало царство Иосафатова, и дал ему Бог его покой со всех сторон. Так царствовал Иосафат над Иудеей. 35 лет он был, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Азува, дочь Салаила. И ходил он путем отца своего Ассы, и не уклонился от него, делая угодное в очах Господних. Только высоты не были отменены, и народ еще не обратил твердо сердце своего к Богу отцов своих. Прочие деяния Иосафата, первые и последние, описаны в записях Иеуя, сына Ананиева, которые внесены в книгу царей Израилевых. Но после того вступил Иосафат, царь Иудейский, в общение с Ахазией, царем Израильским, который поступал беззаконно, и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. И построили они корабли в Ецион-Гавере. И изрек тогда Елиезер, сын Додава из Мареши, пророчество на Иосафата, говоря: «Так как ты вступил в общение с Ахазией, то разрушил Господь дело твое». И разбились корабли, и не могли идти в Фарсис. Глава 21. И почил Иосафат с отцами своими, и похоронен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Иорам, сын его, вместо него. И у него были братья, сыновья Иосафата, Азария и Иехиил, и Захария, и Азария, и Михаил, и Сафатия, все сии сыновья Иосафата, царя Израилева. И дал им отец их большие подарки серебром и золотом и драгоценностями вместе с укрепленными городами в Иудее. Царство же отдал Иораму, потому что он первенец. И вступил Иорам на царство отца своего, и утвердился, и умертвил всех братьев своих мечем, и также некоторых из князей Израилевых. 32 лет был Иорам, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женой его, и делал он неугодное в очах Господних. Однако же не хотел Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом, и потому что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена.
Во дни его вышел Едом из-под власти Иуды и поставили над собою царя. И пошел Иорам с военачальниками своими и все колесницы с ним. И, встав ночью, поразил идумеян, которые окружили его, и начальствующих над колесницами. Однако вышел Едом из-под власти Иуды до сего дня. В то же время вышла и Ливна из-под власти его, потому что он оставил Господа, Бога отцов своих. Также высоты устроил он на горах иудейских и ввел в блужение жителей Иерусалима и соблазнил Иудею. И пришло к нему письмо от Илии пророка, в котором было сказано: «Так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, за то, что ты не пошел путями Иосафата, отца твоего, и путями Асы, царя Иудейского, а пошел путем царей Израильских и ввел в блужение Иудею и жителей Иерусалима, как вводил в блужение дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом отца твоего, которые лучше тебя ты умертвил, зато вот Господь поразит поражением великим народ твой, и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое, тебя же самого болезнью сильною, болезнью внутренностей твоих, до того, что будут выпадать внутренности твои от болезни со дня на день. И возбудил Господь против Иорама дух филистимлян и аравитян, сопредельных эфиоплянам. И они пошли на Иудею и ворвались в нее, и захватили все имущество, находившееся в доме царя, также и сыновей его, и жен его. И не осталось у него сына, кроме Ахазии, меньшего из сыновей его. А после всего этого поразил Господь внутренности его болезнью неизлечимою. Так было со дня на день, а к концу второго года выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях. И не сожег для него народ его благовоний, как делал то для отцов его. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме, и отошел неоплаканный, и похоронили его в городе Давидовом, но не в царских гробницах. Глава 22. И поставили царем жители Иерусалима Ахазию, меньшего сына его, вместо него, так как всех старших избило полчище, приходившее с аравитянами к стану. И воцарился Ахазия, сын Иорама, царя Иудейского. 22 лет был Ахазия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Гафалия, дочь Амврия. Он также ходил путями дома Ахавова, потому что мать его была советницей ему на беззаконные дела. И делал он неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был ему советником по смерти отца его на погибель ему. Также, следуя их совету, он пошел с Иорамом, сыном Ахавовым, царем Израильским, на войну против Азаила, царя Сирийского, в Рамов-Галаадский, и ранили сириене Иорама, и возвратился он в Израиль лечиться от ран, которые причинили ему в Раме, когда он воевал с Азаилом, царем Сирийским. И Ахазия, сын Иорама, царь Иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахавова, в Израиль, потому что тот был болен. И от Бога было это на погибель Ахазии, что он пришел к Иораму, ибо по приходе своем он вышел с Иорамом против Иуя, сына Немессиева, которого помазал Господь на истребление дома Ахавова. Когда совершал Иуй суд над домом Ахава, тогда он нашел князей иудейских и сыновей братьев Ахазии, служивших Ахазии, и умертвил их. И велел он искать Ахазию, и взяли его, когда он скрывался в Самарии, и привели его к Иуию, и умертвили его, и похоронили его. Ибо говорили: он сын Иосафата, который взыскал Господа от всего сердца своего, и не осталось в доме Ахазии, кто мог бы царствовать. Ибо Гафалия, мать Ахазии,
увидев, что умер сын ее, встала и истребила все царское племя дома Иудина. Но Иосавеф, дочь царя, взяла Иоаса, сына Ахазии, и похитила его из среды царских сыновей умерщвляемых, и поместила его и кормилицу его в спальной комнате. И таким образом Иосавеф, дочь царя Иорама, жена Иоадая священника, сестра Ахазии, скрыла Иоаса от Гафалии, и она не умертвила его. И был он у них в доме Божием, скрываем 6 лет. Гафалия же царствовала над землею. Глава 23. Но в 7-й год ободрился Иоадай и принял в союз с собою начальников сотен, Азарию, сына Иерахамова, и Исмаила, сына Иегоханана, и Азарию, сына Аведова, и Маасею, сына Адаии, и Елишафата, сына Зихри. И они прошли по Иудее и собрали левитов из всех городов Иудеи и глав поколений Израилевых, и пришли в Иерусалим. И заключило все собрание союз в Доме Божием с царем, и сказал им Иоадай: «Вот сын царя должен быть царем, как изрек Господь о сыновьях Давидовых. Вот что вы сделаете. Треть вас, приходящих в субботу из священников и левитов, будет привратниками у порогов, и треть при доме царском, и треть у ворот Иесод, а весь народ на дворах дома Господня. И никто пусть не входит в дом Господень, кроме священников и служащих из левитов. Они могут войти, потому что освящены. Весь же народ пусть стоит на страже Господней. И пусть левиты окружат царя со всех сторон, всякий с оружием своим в руке своей, и кто будет входить в храм, да будет умерщвлен. И будьте вы при царе, когда он будет входить и выходить». И сделали левиты и все иудеи, что приказал Иоадай священник, и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу, с отходящими в субботу, потому что не отпустил священник Иоадай сменившихся черед. И раздал Иоадай священник начальникам сотен копья и малые и большие щиты царя Давида, которые были в Доме Божием, и поставил весь народ, каждого с оружием его в руке его, от правой стороны храма до левой стороны храма, у жертвенника и у дома вокруг царя, и вывели сына царя, и возложили на него венец и украшение, и поставили его царем, и помазали его, Иоадай и сыновья его, и сказали: «Да живет царь!» И услышала Гафалия голос народа, бегущего и провозглашающего о царе, и вышла к народу в дом Господень, и увидела. И вот царь стоит на возвышении своем при входе, и князья, и трубы подле царя, и весь народ земли веселится, и трубят трубами, и певцы с орудиями музыкальными, и искусные в словословии. И разодрала Гафалия одежды свои и закричала: «Заговор, заговор!» И вызвал Иоадай священник начальников сотен, начальствующих над войском, и сказал им: «Выведите ее вон, и кто последует за нею, да будет умерщвлен мечем». Потому что священник сказал: «Не умертвите ее в доме Господнем». И дали ей место, и когда она пришла к входу конских ворот царского дома, там умертвили ее. И заключил Иоадай завет между собою и между всем народом и царем, чтобы быть им народом Господним. И пошел весь народ в капище Ваала, и разрушили его, и жертвенники его, и истуканов его сокрушили. И Матфана, жреца Ваалова, умертвили пред жертвенниками. И поручил Иоадай дела дома Господня священникам и левитам, как распределил Давид в доме Господнем для возношения всесожжений Господу, как написано в законе Моисеевом, с радостью и пением по уставу Давидову. И поставил он привратников у ворот дома Господня, чтобы не мог входить нечистый почему-нибудь.
и взял начальников сотен и вельмож, и начальствующих в народе, и весь народ земли, и проводил царя из дома Господня, и прошли через верхние ворота в дом царский, и посадили царя на царский престол. И веселился весь народ земли, и город успокоился, а Гафалию умертвили мечем. Глава 24. 7 лет был Иоас, когда воцарился, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иоадая священника. И взял ему Иоадай 2 жен, и он имел от них сыновей и дочерей. И после сего пришло на сердце Иоасу обновить дом Господень. И собрал он священников и левитов и сказал им: «Пойдите по городам Иудеи и собирайте со всех израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год, и поспешите в этом деле». Но не поспешили левиты. И призвал царь Иоадая, главу их, и сказал ему: «Почему ты не требуешь от левитов, чтобы они доставляли с Иудеи и Иерусалима дань, установленную Моисеем, рабом Господним, и собранием израильтян для скинии собрания? Ибо нечестивая Гафалия и сыновья ее разорили дом Божий, и все посвященное для дома Господня употребили для Ваалов». И приказал царь, и сделали один ящик, и поставили его у входа в дом Господень извне, и провозгласили по Иудее и Иерусалиму, чтобы приносили Господу дань, наложенную Моисеем, рабом Божиим, на израильтян в пустыне. И обрадовались все начальствующие и весь народ, и приносили и клали в ящик дотоле, доколе он не наполнился. В то время, когда приносили ящик царским чиновникам через левитов, и когда они видели, что серебра много, приходил писец царя и поверенный первосвященника, и высыпали из ящика, и относили его, и ставили его на свое место. Так делали они изо дня в день, и собрали множество серебра. И отдавали его царь и Иоадай производителям работ по дому Господню, и они нанимали каменотесов и плотников для подновления дома Господня, также кузнецов и медников для укрепления дома Господня. И работали производители работ, и совершилось исправление руками их. И привели дом Божий в надлежащее состояние его, и укрепили его. И, кончив все, они представили царю и Иоадаю остаток серебра, и сделали из него сосуды для дома Господня, сосуды служебные и для всесожжений, чаши и другие сосуды золотые и серебряные. И приносили всесожжения в доме Господнем постоянно, во все дни Иоадая. И состарился Иоадай, и, насытившись днями жизни, умер. 130 лет было ему, когда он умер. И похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. Но по смерти Иоадая пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их. И оставили дом Господа Бога отцов своих, и стали служить деревам посвященным и идолам. И был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за сию вину их. И он посылал к ним пророков для обращения их к Господу, и они увещевали их, но те не слушали. И Дух Божий облег Захарию, сына Иоадая, священника, и он стал на возвышение пред народом и сказал им: «Так говорит Господь, для чего вы приступаете повеление Господне? Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и он оставит вас». И сговорились против него и побили его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня. И не вспомнил царь Иоас благодеяние, какое сделал ему Иоадай, отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил: «Да видит Господь и да взыщет». И по истечении года
выступило против него войско сирийское, и вошли в Иудею и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск. Хотя в небольшом числе людей приходило войско сирийское, но Господь предал в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа, Бога отцов своих. И над Иоасом совершили они суд. И когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, то составили против него заговор рабы его за кровь сына Иоадая, священника, и убили его на постели его, и он умер. И похоронили его в городе Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах. Заговорщиками же против него были Завад, сын Шимеафы, аммонитянки, и Егозавад, сын Шимрифы, моавитянки. О сыновьях его и о множестве пророчеств против него и об устроении Дома Божия написано в книге царей. И воцарился Амасия, сын его, вместо него. Глава 25. 25 лет воцарился Амасия, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иегоаддань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя отца его. Но детей их не умертвил, так как написано в законе, в книге Моисеевой, где заповедал Господь, говоря, «Не должны быть умерщвляемы отцы за детей, и дети не должны быть умерщвляемы за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть». И собрал Амасия иудеев, и поставил их по поколениям под власть 1000 начальников и 100 начальников, всех иудеев и вениамитян. И пересчитал их от 20 лет и выше, и нашел их 300 000 человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит. И еще нанял из израильтян 100 000 храбрых воинов за 100 талантов серебра. Но человек Божий пришел к нему и сказал, «Царь, пусть не идет с тобою войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефрема. Но иди ты один, делай дело, мужественно подвизайся на войне, иначе повергнет тебя Бог пред лицем врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть». И сказал Амасия человеку Божию, «Что же делать со 100 талантами, которые я отдал войску израильскому?» И сказал человек Божий, «Может Господь дать тебе более сего?» И отделил их Амасия, войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, чтобы они шли в свое место. И возгорелся сильно гнев их на Иудею, и они пошли назад в свое место в пылу гнева. А Амасия отважился и повел народ свой, и пошел на долину Соляную, и побил сынов Сеира 10 000. И 10 000 живых взяли сыны Иудины в плен, и привели их на вершину скалы, и низринули их с вершины скалы, и все они разбили совершенно. Войско же, которое Амасия отослал обратно, чтобы оно не ходило с ним на войну, рассыпалось по городам Иудеи от Самарии до Вефарона, и перебило в них 3000 и награбило множество добычи. Амасия, пришедший после поражения Идумеян, принес богов сынов Сеира и поставил их у себя богами, и пред ними кланялся и им кадил. И воспылал гнев Господа на Амасию, и послал он к нему пророка, и тот сказал ему, «Зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей?» Когда он говорил ему, царь отвечал, «Разве советником царским поставили тебя? Перестань, чтоб не убили тебя». И перестал пророк, сказав, «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего». И посоветовался Амасия, царь иудейский, и послал к Иоасу, сыну Иоахаза, сына Иуева, царю израильскому, сказать, «Выходи, повидаемся лично».
И послал Иоас, царь Израильский, к Амасии, царю Иудейскому, сказать: «Терн, который на Ливане, послал кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жену сыну моему. Но прошли звери дикие, которые на Ливане, и истоптали этот терн. Ты говоришь: вот я побил идумеян, и вознеслось сердце твое до тщеславия. Сиди лучше у себя дома. К чему тебе затевать опасное дело? Падешь ты и иудеи с тобою». Но не послушался Амасия, так как от Бога было это, дабы предать их в руки Иоаса за то, что стали прибегать к богам идумейским. И выступил Иоас, царь Израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь Иудейский, в Вефсамисе Иудейском. И были разбиты иудеи израильтянами, и разбежались каждый в шатер свой. И Амасию, царя Иудейского, сына Иоаса, сына Иоахазова, захватил Иоас, царь Израильский, в Вефсамисе, и привел его в Иерусалим, и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот Угольных на 400 локтей, и взял все золото и серебро и все сосуды, находившиеся в Доме Божием у Авед-Едома, и сокровища дома царского и заложников, и возвратился в Самарию. И жил Амасия, сын Иоасов, царь Иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильского, 15 лет. Прочие дела Амасии, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И после того времени, как Амасия отступил от Господа, составили против него заговор в Иерусалиме, и он убежал в Лахис, и послали за ним в Лахис, и умертвили его там, и привезли его на конях, и похоронили его с отцами его в городе Иудином.

0: Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на программе «Вечная истина». Мы живем в 21 веке, а ищем ответы на вопросы бытия в древней книге Библии. Оставайтесь с нами! Существует два высших откровения Бога – это Библия и личность Иисуса Христа. Поэтому любую духовную литературу оценивайте в свете Библии. Ведет передачу пастор Геннадий Строков.
1: Сегодня мы используем подход, созданный человеком по имени Билл Брайт. Доктор Билл Брайт является основателем организации Campus Crusade for Christ – евангелизация студентов для Христа. Он видит, что сотни, тысячи, миллионы людей буквально приходят ко Христу, читая небольшие брошюрки, которые он составил и которые называются «Четыре духовных закона». Первый духовный закон говорит о том, что Бог любит вас, и у Него есть удивительный, прекрасный замысел для вашей жизни. Это духовный закон номер один. Так как тема нашего занятия – брак, то мы можем применить его следующим образом. Бог любит вас, и у Него есть замечательный замысел для вашего брака. Мы рассматриваем это на протяжении уже нескольких занятий. Это духовный закон номер один. У Бога есть план, и это замечательный план. Если это Божий план, то он всегда замечательный. Вот духовный закон номер два. Бога и человека разделяет пропасть. И эта пропасть возникла в результате человеческого греха. Грех отделяет человека от Бога. И когда человек говорит Богу, что он не хочет следовать Божьему плану, Бог называет это грехом, и это является причиной разделения между Богом и человеком. В маленьком буклете, который называется «Четыре духовных закона», есть небольшая диаграмма. Есть большая проблема, которую решает Писание. Вся Библия говорит об этом. Есть грешный человек и святой Бог, и огромная пропасть, которая разделяет их. Как грешный человек может примириться со святым Богом? Как он может иметь взаимоотношения со святым Богом? Это вопрос, о котором говорит вся Библия. Сегодня есть очень много людей, и это будет продолжаться всегда, которые думают, что эта пропасть может быть преодолена посредством хороших дел человека. Если человек просто делает что-то хорошее, если он делает достаточно хороших дел, он сможет преодолеть эту пропасть. Очень много людей верят в это. Когда вы подходите к этому моменту, то вы видите, что они верят именно в это. Если вы спросите человека на улице, что если вдруг в 3 часа ночи вы умрете? Или вы впадете в кому и никогда больше не придете в сознание? Если у вас будет инсульт или инфаркт? Есть ли у вас абсолютная уверенность в том, что если такое с вами произойдет, то вы попадете на небеса? Большинство людей не очень уверены в этом. Если они кажутся уверенными, и вы спросите их, а на чем основывается ваша уверенность, то, вероятно, они ответят. «Я оплачиваю все мои счета, и я никогда не обижаю людей». Я помогаю бабушкам, которые живут на моей улице, и я совершаю хорошие поступки. Если вы действительно думаете об этом, а большинство людей по-настоящему не думают об этом, то вы можете задать вот такие вопросы. А откуда вы знаете, что вы сделали достаточно хороших дел? Если вы подумаете об этом как о количестве баллов, то сколько баллов является достаточным количеством? И откуда вы знаете, что вы уже набрали достаточно баллов? И потом, здесь есть вопрос апостола Павла. Если вы можете преодолеть пропасть, которая разделяет Бога и человека с помощью хороших дел, тогда почему Иисус Христос должен умирать на кресте? Иисус Христос пришел, и Рождество рассказывает нам об этом. Он умер на кресте за наши грехи и воскрес, и об этом нам рассказывает Пасха. Он живой Христос. Когда Иисус был на земле, на его лбу были капли крови, а не пота, и он молился своему отцу: «Отец, если это возможно, не заставляй меня идти на крест». И потом отец посмотрел на сына, которого он любил, и сказал, что это невозможно. Ты должен идти на крест. И поэтому его сын, которого он любит, идет на крест. Почему отец сказал, что я не могу позволить тебе не идти на крест? Ты должен идти на крест. Если это возможно для меня и для вас, преодолеть эту пропасть, просто делая что-то хорошее, почему Христос должен был идти на крест? Павел задает этот вопрос. Павел сказал, что если мы можем быть оправданы по нашим делам, тогда почему Христос умер не из-за чего или напрасно? Кто-то описал это следующим образом. Предположим, что пропасть между Богом и человеком как океан. На одном берегу океана находитесь вы, а на другом – Бог. Как вы доберетесь до другого берега? Как говорится, вы можете попытаться сделать это своими собственными силами. Вы поплывете. Вот как вы доберетесь туда. Люди, как я, были бы брошены в волны и утонули бы в волнах. Может быть, некоторые проплыли бы несколько сот метров. А хорошие пловцы проплыли бы, может быть, несколько километров. В итоге каждый напьется много воды. Вы не можете переплыть океан. Вот на что это похоже – попытка спастись посредством хороших дел. Следующий духовный закон приносит нам хорошую новость. Духовный закон номер 2 рассказывал нам о неприятной новости. Духовный закон номер 3 приносит хорошую новость. Это Евангелие. Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы преодолеть разрыв между Богом и человеком, преодолеть пропасть. Крест Иисуса Христа – это единственный путь, по которому грешный человек может вступить во взаимоотношения со святым Богом. Вот почему Иисус Христос пошел на крест. Доктор Билл Брайт прекрасно иллюстрирует четвертый духовный закон. Вот как он это делает. Это недостаточно просто сказать, что я верю, что пропасть преодолена крестом Иисуса. Я верю в это, и я хочу устранить разрыв между моим грешным состоянием и святым Богом через крест Иисуса Христа. Я понимаю это своим умом, я согласен с этим, я говорю, что я верю в это. Но этого недостаточно. Если вы понимаете Евангелие так, как оно представлено в Писании, есть что-то, во что необходимо поверить, данное в первых трех духовных законах. Но также есть и кто-то, кого необходимо принять. Вот как доктор Брайт иллюстрирует это. Он рисует два круга. Круг номер один – это круг, который символизирует вашу жизнь. И эти точки внутри круга, которые беспорядочно разбросаны, это ваши помыслы и желания. Они символизируют хаос в вашей жизни. Также на этом рисунке вы заметите маленький крест, который находится за пределами круга, и маленький трон внутри круга, на котором вы увидите букву «Я». Это означает мое собственное «Я». В жизни каждого, в центре жизни каждого человека есть трон. И вот какой здесь возникает вопрос. Кто находится на троне вашей жизни? Есть всего два варианта. Есть всего две возможности. Или Христос находится на троне вашей жизни, Бог на троне вашей жизни, или вы сами находитесь на троне вашей жизни. Если вы находитесь на троне вашей жизни, и все контролируется вашей собственной волей, тогда ваша жизнь, вероятно, находится в хаосе. У людей, которых готовят помогать алкоголикам, есть очень полезная иллюстрация. Они говорят о том, что причина, по которой много людей становятся алкоголиками, вот какая. Алкоголики думают, что жизнь – это театр или сцена, и все люди в жизни – это актеры на этой сцене, а они алкоголики – режиссеры пьесы. И они пишут сценарий, и они дают каждому свои реплики и говорят всем, что делать. Они начинают очень сильно злиться, потому что люди не действуют в соответствии с ролями. Они должны делать то, что, по их мнению, им следует делать. И у них развивается пристрастие к бутылке. Они начинают разочаровываться. И, конечно же, когда алкоголики начинают проходить курс терапии, они задают вопрос – а кто назначил вас, людей, которые пытаются им помочь, быть режиссером? Кто поставил вас управлять еще чьей-то жизнью? Другими словами, алкоголики хотят не только самостоятельно контролировать свою собственную жизнь, они хотят контролировать жизни других людей. Это ведет к хаосу, и не только для них, но также для всех других людей в их жизни. Во втором маленьком кругу вы снова можете видеть трон, и на троне вы видите крест. Христос находится на троне на этой второй иллюстрации, и обратите внимание на то, что все точки уже расположены в порядке, и обратите внимание, что маленькое «я» находится у подножия трона. Посмотрите, Христос во главе. Этому учит Писание, когда у нас есть такие стихи, как Откровение, 3 глава, 20 стих, где записаны слова Иисуса, который говорит: «Вот я стою у двери и стучу. Кто услышит мой голос и откроет дверь, к тому я войду и буду ужинать с ним, а он со мной». Христос критикует тех людей, которые были названы теплыми верующими, которые не были там, где им следует быть. Он сказал: «Тех, кого я люблю, я наказываю и воспитываю, поэтому прояви рвение и раскайся, я стою у двери и стучу». Посмотрите, это для тех людей, жизнь которых находится в хаосе, потому что во главе стоит собственное «я». Иисус стучится в дверь, Он говорит: «Позвольте мне войти в вашу жизнь, быть на троне вашей жизни и поместить ваше собственное «я» у подножия трона. Позвольте мне руководить вашей жизнью». Это духовный закон номер 4. В конце этих четырех духовных законов дается еще одна иллюстрация. Она показывает последовательность происходящего. Много людей считает, что родиться свыше – это означает в какой-то степени сверхъестественные переживания и ощущения. Вот что это может означать. Некоторым людям Бог дает какие-то переживания. Другие люди не переживают ничего подобного. Вот почему, когда вы говорите о рождении свыше, и вы рассказываете о своих переживаниях, то люди спросят вас, как это было и что вы пережили. И вы рассказываете о своих переживаниях. Они рассказывают об их переживаниях, и они говорят, что я не думаю, что то, что вы пережили, является реальным. Но я думаю, что мой опыт – это реально. Это никуда не ведет, это ни к чему не ведет, это не основывается на опыте и переживаниях. Согласно доктору Брайту, это основывается на фактах, фактах Евангелия. Бог делит историю человечества на части, об этом рассказывает Рождество. Иисус Христос умер на кресте, Он воскрес из мертвых, об этом нам рассказывает Пасха. Это основано на фактах. Христос сделал это, чтобы грешный человек и святой Бог могли иметь взаимоотношения. И когда вы верите в это, то вы не просто соглашаетесь в своем уме. Библия использует слово «покаяние» в значении изменения мышления, изменения сердца, изменения воли и изменения направления вашей жизни. Что это на самом деле значит? Это значит пригласить Христа в вашу жизнь, пригласить Христа контролировать вашу жизнь, быть на троне вашей жизни. Когда вы делаете все это, и когда вы открываете, что духовные законы 1, 2, 3 и 4 являются истиной, тогда вы увидите это следующим образом. У вас будут факты в вашей вере. Локомотив поезда – это факт, а вагоны, которые стоят за ним – это вера и чувства. Но есть что-то, что является фактом – это Евангелие. Евангелие включает в себя два замечательных факта. Согласно Писанию, Иисус Христос умер за ваши грехи. Согласно Писанию, Иисус Христос воскрес из мертвых. Это факты Евангелия. Мы должны поверить в эти факты, и когда мы делаем это, когда мы приглашаем Иисуса Христа войти в нашу жизнь и контролировать нашу жизнь, тогда за этим могут последовать чувства и эмоциональные переживания. И сейчас, если вы состоите в браке, и если вы чувствуете, что вам не хватает духовного аспекта, то помните, что это личное дело. Как-то один служитель Божий рассказывал: «Я знал одну женщину, которая была великолепным спикером, и на протяжении 10 лет я работал вместе с ней». Через 2 года, после того, как мы начали работать вместе, она стала верующей. Она всегда говорила, что ее муж был очень застенчивый. Когда они молились молитвой, которая предлагается в конце 4 духовных законов, я помню, как они стали на колени, и он сказал: «Ты скажешь это за меня». Она сказала: «Ты скажешь это за себя, а я скажу это за себя». И она была права. Каждый должен сделать это лично за себя. Вот как вы развиваете духовный аспект в вашем браке. А сейчас, дорогой радиослушатель, позволь мне обратиться лично к тебе. В Ветхом Завете есть интересная и печальная история грехопадения царя Давида. Когда Давид согрешил перед Богом, напомню, он совершил прелюбодеяние и убийство, то в течение целого года он находился в тяжелой депрессии, он страдал. Он был царем, а это значит, что за него молилась вся страна, все священники, но он все равно страдал. И только после того, как он раскаялся перед Богом, его боль отступила. Чему нас может научить эта история? Тому, что очень важно иметь личные отношения с Богом. Сегодня вы слышали о 4 духовных законах, которые показывают, как установить эти отношения с Богом. Отнеситесь к этому серьезно, так как это повлияет на вашу жизнь и на ваш брак. И да благословит вас в этом Господь. А сейчас давайте возблагодарим Бога за возможность примирения с Ним. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за смерть Иисуса Христа. Я верю в это и принимаю сердцем моим, и желаю, чтобы Господь Иисус стал Господом моей жизни, и чтобы в жизни моей прославилось имя Твое, святое, великое и вечное. Аминь.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 22 августа жители Пифицайда Александр и Нина Квиринг празднуют золотую свадьбу. И для них сегодня звучат самые наилучшие пожелания в связи с такой примечательной датой в их семейной жизни. Дорогие юбиляры Саша и Нина, поздравляем вас с 50-летием совместной жизни. Немногим дано отметить такую драгоценную дату. Только самые терпеливые и верные супруги преодолевают с Божьей помощью эту дистанцию. Живите счастливо вместе еще многие годы. Храни вас Бог. Пусть Господь ободрит вас сегодня, друзья. Силы свыше пошлет, крепкой веры. Доверяйте Ему все тревоги всегда, чтобы сердце от радости пело, чтобы больше оно прославляло Христа, чтобы радость Его наполняла. Уповайте всем сердцем своим на Христа, чтоб в глазах ваших небо сияло. Анна Вельтдейер в день золотой свадьбы. Примите поздравления к вашей дате, такой красивой дате 50. И ничего, что солнце на закате, ведь золотом лучи его горят. Один Господь лишь знает расстояние, которое пройти еще должно, а пред глазами первое свидание и юность, что прошла давным-давно. Летело время, и все годы эти делились боль и радость пополам. Как дорого, что рядом были дети, они уже давно опора вам. А души окрыляли Бог и вера, они носили в эти 50 через болезни вас, через потери и ситуации сложных длинный ряд. Но только милость Божья обновлялась, в дом возвращались песни, детский смех, у глаз морщинка снова расправлялась, и не было для радости помех. Сегодня в сердце лишь благодарение за этот пройденный совместный путь. Душа не просит жизни повторения, в грядущем вечном видит счастье суть. А даты вашей каждой годовщины сегодня будто выстроились в ряд и украшают золотом седины, честь отдавая дате 50.
1: Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими.
0: Псалом 30, стих 20. А сейчас для супругов-юбиляров с 50-летним стажем семейной жизни прозвучит песня. Она называется «Свадьба золотая».

у жительницы Крайсхауса Нелли Валь 22 августа день рождения. Ей передают свои сердечные поздравления с новой жизненной датой братья и сестры из церкви Хайден-Ольдендорф. Они желают сестре по вере: пусть Господь благословит тебя и пошлет сил и крепости твоему телу, радости твоему сердцу и светлую надежду твоей душе. Храни тебя Господь в своей руке. Куда ни глянь, везде твоя рука, хранящая, заботливая очень, дающая нам милости сполна, ведущая нас в край, где нет уж ночи.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Для Марины Вессель из Белефельда звучит следующее поздравление с днем рождения, которое она отмечает 22 августа в отпуске в Италии. Для Марины ко дню ее рождения, а также для ее мужа, ему совсем недавно исполнилось 65 лет. Сегодня прозвучат небольшое стихотворение, 9 стих из 4 псалма и песня, которая называется «Спасибо тебе, мой Бог». Пусть исполнится все то, что мечтами согрето, о чем в спешке забыло ушедшее лето. И душа насладится осенней погодой, ну а сердце же миром, любовью, свободой. Пусть останутся в прошлом обиды, потери и желание достигнуть поставленной цели. Разряди обстановку, разрушив преграды, чтоб никто не восхитил от Бога награды. Пусть над вами всегда милость Божья пребудет, Бог в любви своей верен, Господь не забудет. Помните жертву Христову, Его воскресение. Он дарует нам жизнь, благодать во спасение.
1: Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности.

0: Брату во Христе Андрею Валь 23 августа исполняется 62 года. Для него сегодня в нашей программе звучит поздравление с днем рождения и добрые пожелания. День рождения – это особенный день, когда мы вспоминаем о чудесном даре жизни, который каждому подарил Бог. И в этот день мы хотим пожелать тебе Божьей милости, мудрости, укрепления веры и Божьих благословений. Желаем тебе мира и здоровья, Господнего с небес благословения. Душа пусть наполняется любовью, пусть добрым будет каждое мгновение. Пусть будет укрепляться в сердце вера, надежда пусть всегда живет в груди. Желаем тебе счастья мы без меры и много лет прекрасных впереди.
1: Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою.
0: Это был 4-й стих из 3-го псалма, а сейчас для Андрея Валь звучит песня.

0: «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог, в Твоей руке дни мои».
1: Псалом 30, стихи 15 и 16.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг по следующей неделе и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «От раба до епископа». Его отец ушел с Бола на ферму, а Аджей остался дома. Затем мама вспомнила, что ей нужен сладкий картофель ямс, и попросила Аджея сходить за ним на ферму. Обычно, уходя из дому, Аджей брал с собой лук и колчан со стрелами. Хотя он не предвидел никакой опасности, чувствовал себя увереннее, неся с собой лук и стрелы. Кроме того, по пути мог представиться случай поохотиться. В тот день тысячи людей ушло рано утром из города на фермы, потому что было много работы. Аджей взглянул на посудину, которую дала ему мать. Она была большой, в нее должно было войти много сладкого картофеля. «Обратный путь с фермы будет очень утомительным», – подумал мальчик. Утром он засиделся за завтраком. И когда мама напомнила ему о ямсе, попрощался с ней, со своей бабушкой и сестрами и направился к городским воротам. Он шел медленно, надеясь, что ему повезет, и кто-нибудь из фермеров подбросит его верхом на лошади. Ашаган в то утро казался тихим местечком. Мужчины находились на фермах. Большинство женщин и детей были заняты хозяйством в домах.
2: «Куда ты идешь, Аджей?»
1: – спросил Ойо, один из его друзей.
2: «На ферму, за ямсом», – ответил Аджей. «Хочешь со мной?»
1: Ойо вышел со двора, чтобы его не заставили выполнять какую-то работу.
2: «Да, мне бы хотелось пойти», – сказал он.
1: Мальчики направились к городским воротам. Остановившись в тени забора, окружавшего город, они посмотрели на пыльную дорогу. Вдруг Ойо указал рукой на что-то вдали.
2: «Что это приближается к нам?» – спросил он.
1: Взглянув в указанном направлении, Аджей увидел большой перемещающийся столб пыли. Он понял, что это всадники.
2: «Но почему они скачут так быстро?»
1: Сторож выглядел встревоженным. Он выкрикнул предостережение, и вскоре у ворот появилось еще несколько человек, вооруженных копьями, луками и стрелами. Приближающиеся всадники махали руками и кричали.
2: «А вы, мальчики, возвращайтесь домой!» – распорядился один из воинов.
1: Друзья собрались уже уходить, как вдруг Аджей остановился. Он узнал одного из всадников, приблизившегося к воротам. Это был отец, выкрикивающий предупреждение о том, что вражеская армия недалеко и собирается напасть на Ашаган. Аджей подбежал к отцу, на лице у которого была кровоточащая рана.
2: «Не беспокойся», – остановил отец. «Это пустяки».
1: Затем он поднял сына к себе на лошадь, и они поскакали домой. На ходу он рассказал, как на него напал отряд воинов, в состав которого входили люди из племени Фулах, мусульмане Йорубы и беглые рабы, присоединившиеся к ним в надежде чем-нибудь поживиться. С помощью других фермеров отцу Аджея удалось отбиться от нападающих и вернуться в Ашаган. Времени для дальнейших объяснений не было. Отец Аджея взял оружие из лачуги и присоединился к другим мужчинам Ашагана, которые участвовали в сражении, защищая свой город. Аджей и его родные не знали, что они видели последний раз своего отца живым. Женщины и дети разбежались по домам, но Аджей в нерешительности медлил. Он все еще держал свой лук и 5 стрел. Может быть, ему тоже удастся чем-то помочь? Возле высокого забора, окружавшего Ашаган, росло дерево, на которое Аджей часто взбирался, чтобы посмотреть на купцов, подъезжавших к городу. Он снова взобрался на верхушку, но на этот раз увидел большую армию, наступающую на Ашаган. Враги атаковали город со всех сторон. Мужчины Ашагана сражались с исключительной храбростью, пытаясь помешать неприятелю проложить себе путь через забор и ворота. Однако защитникам города никто не мог помочь или прийти на смену. В стане врага напротив, как только одна группа нападающих откатывалась, другая тут же занимала их место. И все же какое-то непродолжительное время люди из племени Фулах и их союзники не могли овладеть входом в город. Но вот еще одно стремительное нападение, и забор с треском проломился в нескольких местах. Одни защитники Ашагана старались оттеснить неприятеля назад, другие тем временем пытались хоть как-то восстановить забор. Увы, было слишком поздно. И несмотря на доблестные усилия жителей города, воины племени Фулах вошли в Ашаган. Их было бесчисленное множество, и все они издавали воинственные крики. Со своего наблюдательного пункта с дерева Аджей мог видеть все происходящее. Он попытался выпустить стрелу в неприятеля, но она упала гораздо ближе цели. Вначале неприятелю не удалось проникнуть далеко. Он был отрезан отчаянными защитниками города. Но новое нападение вынудило воинов Ашагана оставить ворота, которые они обороняли, чтобы прийти на помощь другим, пытавшимся починить забор. Используя многочисленность, племя Фулах начало силой прокладывать себе дорогу в город. Некоторые дома загорелись. Огонь быстро распространялся во все стороны. Воины племени Фулах продолжали продвигаться вперед, пока не проникли в горящий город. Защитники Ашагана вынуждены были отступить. Женщины быстро побросали свои пожитки в корзины, посадили детей себе на спины и попытались убежать в открытую местность. Они пробирались через колючий кустарник, росший повсюду, не обращая внимания на раны и царапины. Аджей слышал, как они пронзительно вскрикивали от боли и страха, когда их ловили, вязали и тащили воины племени Фулах. Аджей увидел в веренице пленников многих своих друзей и родных. Там же оказались мать, брат Иосиф и сестра. Его бабушка была очень мужественной старушкой. Она смело защищалась от врагов. Но теперь вокруг ее шеи была веревка, и она не могла сопротивляться. Увидев, как ее грубо тянули за веревку к веренице пленных, Аджей спустился с дерева. «Отпустите ее!» – закричал он. Ему не пришлось долго кричать. На него тоже набросили веревку и так туго затянули ее, что он едва мог пошевелить руками, а затем втолкнули в длинную колонну ашаганских пленников. «Пошли!» – скомандовал воин племени Фулах. При этом его толстая палка опустилась на плечи впереди стоящего мужчины. Тот двинулся вперед, а за ним длинная вереница перепуганных пленников. Когда они шли через лес мимо пылавших селений, из разговоров сопровождающих они услышали, что их ведут в город Нех продать в рабство. Глава вторая. Рабство. Пленников привели в город Нех. Это был главный город работорговли в том районе. Все люди из Ашагана находились вместе. Они устали и были в страхе от того, что их ожидает. На рынке рабов местные работорговцы покупали людей, которые, на их взгляд, могли бы стать хорошими рабами. «Продайте нас всей семьей», – просила мать Аджея. В течение какого-то времени семье Аджея удалось держаться вместе. Но теперь Аджея и его сестру осматривал один из покупателей.
2: «Эти подойдут», – сказал он. «Я возьму их сейчас».
1: «Вы их забираете в Дахдах?» – с надеждой воскликнула мать Аджея, которую только что продали человеку, жившему в том городе. Покупатель отрицательно покачал головой. С него потребовали хорошую цену за мальчика и девочку. Между работорговцем и ним возникло несогласие. Последний не очень хотел брать с собой сестру Аджея. В конце концов он решил не покупать ее. Тогда ее купил человек из Дахдаха. Таким образом, она присоединилась к своей матери, а Аджей последовал за новым хозяином. Но странный поворот судьбы. Человек, купивший Аджея, обнаружил, что его лошадь стала прихрамывать. Он хотел сразу же отправиться в свое селение, но не был уверен, сможет ли его лошадь добраться туда. Недолго думая, он обменял Аджея на новую лошадь. Это животное оказалось в еще худшем состоянии, чем его собственная лошадь. Но Аджей вследствие обмена попал к хозяину, направлявшемуся в Дахдах. В то время ему было 12 лет. Мальчик был счастлив, когда, добравшись до того города, вновь встретился со своей семьей и друзьями. Он попал к человеку, у которого было много лошадей. Раньше он помогал отцу ухаживать за лошадьми, и это у него хорошо получалось. Хозяин был доволен Аджеем. Он ухаживал за лошадьми и работал на расположенной неподалеку ферме. Иногда до Дахдаха доходили слухи, что людей уводят на побережье и на кораблях отправляют в чужие страны. Чаще всего это случалось в районе города Пох-Пох. Проходили недели, и Аджей стал чувствовать себя в Дахдахе хорошо устроенным и счастливым рядом с матерью и сестрой. Может быть, ничего страшного с ним не произойдет, и однажды они смогут вернуться в Ашаган и заново отстроить свой город. Аджей часто беседовал со своим другом Ока, тоже приведенным из Ашагана. Оба они работали на фермах, и Ока всегда жаловался Аджею на то, как с ним обращались. «Лучше тебе держать такие мысли при себе», – сказал Аджей. «Если хозяин услышит то, что ты говоришь о нем, я думаю, он заставит тебя работать еще больше». Ока всегда приносил плохие новости о других мальчиках из Ашагана. В особенности он замечал, когда кто-то исчезал, и догадывался, что с ним произошло. Аджей только знал, что многих его старых друзей куда-то увели. «Я уверен, что их увели в Пох-Пох», – заявил Ока однажды, когда внезапно пропал еще один мальчик-раб, их знакомый из Ашагана. Аджей все еще чувствовал себя неплохо в Дахдахе и надеялся, что ему никогда не придется покидать этот город. Но вскоре после этого он был потрясен. Пропал Око. «Где мой друг Око?» – спросил он одного из мужчин, работавшего на ферме, но жившего в Дахдахе. «Он был ленивым и всегда жаловался, поэтому хозяин отослал его в Иахи». Аджей больше не задавал вопросов. Он слышал о большом рынке рабов в Иахи. Иногда туда приезжали за рабами торговцы из Пах-Поха, а затем перепродавали их на западноафриканском побережье с большой выгодой для себя. Бедный Ока. Аджей хотел верить, что этого не произойдет с его другом. Прошло еще несколько недель. Аджей все еще надеялся, что ему не придется покидать это место. Он усердно работал, и хозяин, казалось, был доволен им. Возможно, ему удастся остаться в Дахдахе с семьей до дня освобождения. Но как-то утром Аджею сказали, что он больше не пойдет на ферму. Несколько человек пришли и предупредили его быть готовым присоединиться к группе людей, которых должны были увезти из Дахдаха. «Почему я должен уходить отсюда?» – спросил Аджей. «Не задавай вопросов, иди с нами без разговоров», – ответил один из них, крепко схватив Аджея за руку, когда тот попытался вырваться. «Позвольте мне перед уходом увидеться с матерью и сестрой!» Человек рассердился и подозвал других работорговцев. Те принесли с собой цепи, которыми сковали лодыжки и запястья Аджея так, что у него не осталось никакой надежды на побег. Его заставили присоединиться к группе закованных в цепи. Колонну повели через лес. Хотя Аджея смертельно пугала мысль о том, что его продадут в рабство, он с облегчением вздохнул, достигнув Яхи и освободившись от цепей. Здесь его выставили на продажу вместе с другими. Люди подходили осмотреть его и убедиться, что он будет хорошим работником. Они спрашивали у работорговца, откуда Аджей родом и какую работу он выполнял раньше. Торговец, надеясь получить большую прибыль, обычно хвалил Аджея как хорошего старательного мальчика, за которого не жалко отдать солидную сумму. Наконец, женщина из селения Тока заинтересовалась им. С ней был мальчик примерно того же возраста, что и Аджей. Он улыбался и казался дружелюбным. Немного поторговавшись, женщина купила Аджея и увела в Тока. В течение нескольких месяцев Аджей был рабом в этом селении. Хотя он лишился свободы и скучал по своей семье, его новая хозяйка оказалась добра к нему. Ее сын, тоже дружелюбно настроенный, часто беседовал и играл с Аджеем. Таким образом, он не испытывал одиночества. Такую жизнь можно было терпеть. Большую часть времени Аджей мог свободно проводить в поселке, но он знал, если он попытается сбежать, его обязательно поймают. В любом случае могло сложиться так, что к этому времени ни матери, ни сестры, ни других друзей из-за Шагана уже не будет в Дахдахе. Он много времени не видел своего брата Иосифа и не знал, где тот сейчас обитает и какова его судьба. И вот наступил страшный день, когда Аджей услыхал разговоры о Пахпохе. В Тока пришли работорговцы, чтобы купить рабов для перепродажи их за океан. В Пахпох часто приезжали чужестранцы за покупкой живого товара. Рассказывали о том, как люди страдали на этих кораблях и умирали. Уцелевшим предстояло бесконечно долгое рабство вдали от дома. Когда Аджей услышал, как его хозяйка говорила со своим сыном о городе Пахпох, он понял, что его пребывание в этом селении подходит к концу. Он еще раз подумал о побеге. Но если его поймают, с ним станут обращаться еще хуже. Его изобьют и в цепях повезут на океанское побережье. Таким образом, когда прибыли работорговцы из Пахпоха, Аджей попрощался со своей хозяйкой и ее сыном и покорился судьбе. Путь в Икоси лежал через жаркий влажный тропический лес. Этот переход был мучительным. Рабы падали от истощения и жажды, и работорговцы стегали их хлыстами до тех пор, пока те, шатаясь, не поднимались на ноги и не начинали кое-как ковылять за остальными. Некоторые заболевали лихорадкой и их оставляли на дорогах умирать. Аджей выдержал переход, показав свою силу и выносливость. Впоследствии эти качества не раз спасали его от верной гибели. Когда его вместе с другими выставили наконец на рынке для продажи, он с удивлением и радостью услышал знакомый голос, зовущий его. Он огляделся по сторонам и увидел брата. «Иосиф, с тобой все в порядке?» – воскликнул Аджей, обнимая брата. Страшную трагедию пережили оба мальчика после нападения на Шагон в 1821 году. Им пришлось тяжело работать только на разных рабовладельцев. В конце концов, оба они попали на один и тот же рынок в Икоси. Сначала мальчиков никто не покупал. Они наблюдали, как других уводили на большие морские корабли, а сами оставались на берегу. Аджей и Иосиф никогда раньше не видели таких огромных кораблей с большими парусами, с которыми управлялись странного вида чужеземные моряки, не говорящие на языке йоруба. Вскоре у берега бросил якорь новый корабль. Это было португальское судно, называвшееся «Эсперанса Феликс». Капитан сошел на берег, чтобы купить партию рабов. Он выбирал на рынке молодых парней, пригодных для многолетнего труда.
2: но он знал, что многие из них умрут на пути в Южную Америку из-за ужасных условий перевозки. Он обошел весь рынок. После такого обхода 187 человек стояли отдельной группой, ожидая погрузки на корабль. Среди них находились Аджей и Иосиф. Мальчиков поместили в полутемный трюм корабля, который был набит битком и где они едва могли дышать. Жара, духота, не хватало воздуха. Рабы, конечно же, интересовались, куда их везут. Один из них слышал, что корабль направляется на остров, называемый Сан-Томе. Этот остров находится не очень далеко от Африки, так что можно даже подумывать о побеге на родину. Другой сказал, что слышал о том, что из Сан-Томе их могут отправить через океан в далекую страну, называемую Бразилией. Эти разговоры мало утешали Аджея. Он больше не надеялся вернуться в Африку, и еще меньше надежды у него было на то, чтобы увидеть свою семью. Глава 3. Освобождение. Рабам с Эксперанса Феликс повезло гораздо больше, чем они надеялись. Они и мечтать о таком не могли. Когда их поместили на судно, появились два британских военных корабля – «Мимидон» под командованием капитана Гарри Лика и «Ифигения» под командованием капитана Митца. Они прибыли сюда из Батерста проконтролировать, нет ли в этой местности торговли рабами. В 1807 году британское правительство признало работорговлю противозаконной. И с 1816 года английские суда стали патрулировать западное побережье Африки в поисках рабовладельческих судов. Было жаркое летнее утро 1821 года, когда дозорные с Мимидона и Ифигении заметили на горизонте движущееся португальское судно. Заподозрив, что это рабовладельческое судно, англичане сразу же направились к нему. Португальскому капитану дали знак остановиться, и когда он подчинился, часть британских моряков поднялась на борт португальского корабля, чтобы осмотреть его.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

Дорогие девочки и мальчики, и все слушатели нашей детской передачи «Радуга», мы очень рады, что вы вовремя вспомнили о нашей передаче и открыли ваши сердца к слышанию живой вести, вести об Иисусе Христе, Господе нашем.

Друзья, смотрите, любовь какую нам дал Спаситель, любовь большую. Представьте сами, любви размеры, ее веками нам не измерить. Взглянь, не вместилась за облаками, в наш мир явилась, чтоб жить меж нами. Сквозь зла устои к нам шла победна, да, она стоит любви ответной.

Любовь своими нас называет, и как с родными здесь быть желает. И все дарует для жизни нашей, благ своих струи льет щедро в чаши. Она нужнее воды и хлеба, и только с нею достигнем неба. Все то, что чуждо ее заветам, нам знать не нужно, запомним это. Труба Господня вещает громко, что мы сегодня в долгу огромном перед любовью большой и вечной и перед душою человечьей. Дверь открывайте любви высокой, кто должен, знайте, проходят сроки.

Однажды Иисус спускался с холма, на котором учил народ. Множество людей следовало за ним. Внезапно в толпе произошло какое-то волнение. Что это за человек пытается пробраться к Иисусу? Это больной, очень больной человек. Его руки, ноги, тело — одни сплошные раны. Некоторых пальцев уже не хватает. Он болен неизлечимой болезнью, проказой. Нужно сказать, что в те времена быть прокаженным было нечто совершенно ужасное. К такому человеку никому больше не разрешалось подходить близко. Он должен был оставлять семью и друзей. И когда кто-нибудь приносил ему еду, то ставил ее на расстояние от больного и уходил. Люди избегали общения с ним, потому что боялись заразиться. Но что делает этот прокаженный? Подойдя к Иисусу, он падает к его ногам. Он кланяется ему. А затем он обращается к Иисусу со словами: «Господи, я знаю, что ты можешь помочь мне, если захочешь. Исцели меня». Иисус не убежал от него, не выругал и не прогнал. Заметили ли вы, дети, что Иисус никогда не отказывал в помощи тому, кто просил его об этом? Проказу никто не мог лечить. В то время не было врача, который знал бы средства от этой болезни. А Иисус протягивает свою руку и прикасается к больному. Он нисколько не погнушался отвратительным видом прокаженного. Затем он сказал ему просто и ласково: «Да, я хочу помочь тебе. Очистись». Какая великая сила скрывается в словах Иисуса! Какая большая любовь! Какая безмерная доброта! Иисус сделал то, что не мог сделать никто другой. Прокаженный на глазах выздоровел. И выздоровел полностью. Как много чудесных дел сотворил Иисус одним лишь прикосновением. Если мы с вами, дети, захотим сделать даже что-нибудь совсем маленькое, то мы прилагаем к этому большие усилия.

0: безображивает человека. И только Иисус может избавить и очистить его от греха. И это Он делает после того, как человек попросит Его об этом. Есть один чудесный стих. Постарайтесь, дети, заучить его наизусть, и пусть сам Бог поможет вам понять его. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Я повторю его еще раз. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха.
1: Чистое сердечко, дай мне, Боже, Ты, как прозрачной капли утренней росы, как белы ромашек, нежных лепестки, так мое сердечко, Боже, убели, чтоб однажды в небе встретиться с Тобой, чтоб Тебя прославил нежный голос мой.

0: Детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания.
1: До свидания.
2: До следующей недели.

Дорогие друзья, в этой короткой проповеди мы обратим внимание на целительную силу Евангелия. Евангелия Христова для наших душ. Знаменитый русский сатирик Салтыков-Щедрин имел счастье в детстве найти между своими книгами Евангелие. Он им зачитывался. «Помню, — пишет он в рассказе «Пошехонская сторона», — что когда я в первый раз прочитал Евангелие, то оно произвело на меня потрясающее действие. Это чтение пробудило во мне тревожное чувство. Мне было не по себе. Прежде всего, меня поразили не столько новые мысли, сколько новые слова, которых я никогда ни от кого не слыхал. И только повторительное, все более и более страстное чтение объяснило мне действительный смысл этих слов и сняло темную завесу с того мира, который скрывался за ним. Конец цитаты. Евангелие, по словам Салтыкова-Щедрина, произвело в нем полный жизненный переворот. То есть он стал по-другому мыслить и жить. Еще один пример. Английский философ Пристли, долго отрицавший Бога, к концу жизни приступил к исследованию Евангелия и глубоко уверовал в него, в его бессмертные истины. Перед смертью Пристли благодарил Бога за жизнь, которая увенчалась познанием Христа, и уповал на христианскую кончину. Такие примеры можно приводить неустанно. Миллионы людей могут засвидетельствовать о целительной силе Евангелия. Да, Библия произведет полную перемену в жизни того, кто читает ее с сердечным, глубоким интересом. Дело в том, что наш мир зашел в тупик, и вывести его из этого состояния уже не во власти политики и науки. Политика и наука исчерпали все свои ресурсы. Они просто бессильны помочь утопающему в моральном разложении миру. Надежда только на Бога, на целительную силу доброй вести Евангелия. И звучит она так. Христос пришел в этот мир для тебя. Христос страдал за тебя. Христос умер, но и воскрес для тебя. «Дух Господень на мне», — говорил он, «ибо Он, то есть Бог Отец, помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Конец цитаты. Эта библейская весть содержит ответы на все запросы человеческой души. Иисус Христос перечислил здесь 5 категорий людей, которым Он может помочь. Мы рассмотрим их вкратце. Первая категория – это нищие духом, им упомянутые. Что же Господь им обещал? Благовестие. В Нагорной проповеди Господь говорит: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Этим нищим духом Он пришел благовествовать. Благовестие состоит же в том, что Иисус принес Себя в жертву, чтобы нищих духом ввести в Царство Божие. Их нищенское духовное состояние позволяет им принять безоговорочно Божий дар спасения. Следующая категория – это сокрушенные сердцем. Им обещано исцеление, хотя все грешники, все виновны пред Богом, но не все сознают это. Сокрушенные сердцем принадлежат именно к тем немногим, которые сознают, что они погибшие грешники.
Для таких Господь имеет весть о том, что Он их исцелит от всех греховных ран. Третья категория – это пленные. Все люди в плену у дьявола, но Христос победил его. Поэтому Он имеет весть для всех пленных. Верою в Него они могут освободиться от власти греха и дьявола. Через веру. Четвертая и пятая категории – это слепые и измученные. Для слепых у Него есть прозрение, а для измученных – свобода. Нищие духом, сокрушенные сердцем, пленные, слепые и измученные – это все грешники мира, которые нуждаются в Христовом спасении через Евангелие, то есть благовестие. Апостол Павел, будучи сам пленником отцовских преданий, познал на себе эту силу благовестия. Он говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова». Почему? Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему.

Дорогой друг, к какой категории этих людей относишься ты? Имей в виду, Христос хочет исцелить тебя. Тебе надо только сказать Ему об этом, и Он даст тебе мир и покой. Радостное спокойствие и нерушимый мир, которых ты до сих пор еще не знал, в котором ты нуждаешься. Да, Бог любит и ждет тебя, чтобы ты в Нем успокоился. Он — целитель твоей души.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Бог не отправляет людей на строительство египетских пирамид. Он взращивает в нас духовную зрелость. Он бережно поддерживает нас, чтобы мы, как неокрепшие побеги, не сломались, а тянулись ввысь. Он постепенно расширяет поле нашего зрения, чтобы мы могли воспринять его замысел во всех подробностях. Он не позволяет нам тянуться вверх слишком быстро, чтобы развитие наше было гармоничным. Развертывание божественного замысла — долгий процесс. Вы будете участвовать в нем всю оставшуюся жизнь. Он сделает все, чтобы вы продолжали идти. Возбудит духовную жажду, утолить которую может только Он, заставит всем сердцем стремиться к такой полноте богообщения, о которой мы прежде и мечтать не смели. Как бы мы ни совершенствовали отношения с Богом, и какие бы ни намечали цели, мы должны быть готовы двигаться дальше, если этого ждет от нас Бог. Мы можем быть уверены, куда бы Бог ни позвал нас, это пойдет только на пользу нам или нашим ближним.

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Духовная жажда». Если вы испытываете духовную жажду, попросите, чтобы Бог послал вам грозу, сильные впечатления или потрясения и направил на путь истинный. Неудовлетворенность или духовная жажда, внушенная Богом, часто воспринимаются нами как внутренний голос, говорящий: «С этим надо что-то делать», «Так жить нельзя», «Пора действовать» или «Сделай следующий шаг». Впервые я понял, что такое внушенная Богом духовная жажда именно там, в семинарии. Когда я начинал рассуждать о Святом Духе на богословском семинаре, меня поднимали на смех, так что я вынужден был обратиться к профессору теологии за разъяснениями. Он ответил: «Когда вы поймете, что такое спасение, вам не придется задавать вопросов о Святом Духе». Мне хотелось услышать что-то более обстоятельное. Мне представлялось жизненно важным исполниться Духом Святым и получить знак свыше, что Бог благословляет меня на предстоящую работу. Все лето я день и ночь молился и вгрызался в книги, и снова молился. Духовная неудовлетворенность лишь нарастала. Когда до начала занятия оставалось всего 3 дня, я дошел до полного отчаяния и взмолился: «Господи, исполни меня Духом Твоим Святым, любой ценой! Я молился все лето, в понедельник мне идти к студентам, но что я им скажу без помощи Святого Духа?» Была пятница. Я открыл первое послание апостола Иоанна, преклонил колени и обратился к Господу: «Боже, я сделал все, что мог. Я молился, постился и даже плакал. И единственное, что мне остается, повторить след за апостолом. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от него». Первое послание Иоанна, 5 глава. И в этот самый миг, когда я стоял на коленях на потертом коврике, Бог исполнил меня Святым Духом. Я сказал потом Анне: «Я знаю, что со мной что-то произошло». Бог успокоил мое измученное сердце, и это было чудо. На первое занятие я шел с дерзновением. Я знал, что теперь готов, и не сомневался, во мне есть некто, и действует сейчас он, а не я.

Наша тема сегодня – путь послушания. Вспоминая все города, где мне выпало служить, я вижу в перемене мест определенную логику. Каждая из них подготавливала меня к тому, с чем предстояло мне столкнуться на новом месте. Каждая расширяла мои представления о Боге, о том, как Он действует и какова Его природа. Меня вело не желание успеха, но желание быть послушным Господу. Я знал, Он что-то сделает с моей жизнью, и это будет нечто необыкновенное, и я доверялся Ему. Если вы не удовлетворены духовно и при этом покорны воле Божией, то можете быть уверены, Господь возводит вас на новую ступень богопознания, готовит к новому служению, открывает новые возможности. Он просит лишь одного – послушно следовать за Ним. Он сам приведет к вам нужных людей и создаст нужные условия. Жить по воле Божьей все равно, что плыть на плоту по бурной реке. Нужно обходить подводные камни и мели. Иной раз приходится опускать весло в воду, чтобы развернуть плот или обойти опасное место. В пути можно устраивать стоянки. Но помнить о главном. Ваш маршрут вниз по течению, а не против него. Река создана Богом, она течет по Его законам, а вы должны просто сесть на плот, довериться Ему, и тогда Он даст вам силу и мудрость, чтобы вы успешно одолели предназначенный вам путь. Однажды после воскресной службы ко мне подошла женщина и спросила, «Как вы думаете, может ли верующий сам ставить себе цели?» Я ответил, «Не знаю. Дайте мне немного подумать». В тот день, вернувшись домой, я несколько часов кряду искал в Библии ответ на ее вопрос. И вот к какому выводу пришел. Быть верующим и ставить перед собой определенные цели можно. Вся соль в том, чтобы цели эти были Божьими. В вашей жизни непременно пробьет час, когда Господь скажет, «Я хочу, чтобы ты сделал вот что, а для этого нужно предпринять то-то или то-то». Этот зов Божий и станет вашей целью, которую вы хотите обрести, а теперь будете стремиться к ней ради Господа. В Священном Писании Бог неоднократно говорит о тесном пути, на который Он зовет нас вступить. Это путь следования за Христом. Но чтобы подражать Христу, необходимо владеть собой. А чтобы научиться владеть собой, нужно ставить себе определенные цели. Свободно следовать по новому пути нередко мешает старое, накрепко усвоенное мировоззрение. Значит, придется переучиваться. Порой нам приходится учиться очень конкретным вещам или познавать Божьи установления в той или иной области жизни. То, чему мы хотим научиться на данном этапе, и может стать нашей целью. Очень часто возникает необходимость отказаться от старых привычек, несовместимых со Словом Божьим, и приобрести новые. Для этого тоже нужно уметь обуздывать себя, владеть собой. Новые навыки даются иной раз ценой немалого труда, упорных тренировок, как у спортсменов. Но без этого у нас никогда не выработается способность мгновенно реагировать на любую ситуацию, и именно так, чтобы ваши действия и помыслы были угодны Богу. Все эти перемены в нас самих, которых мы достигаем, упражняя волю и работая над собой, можно обозначить словом «цель». Я не против того, чтобы мы ставили себе цели в жизни, но считаю чрезвычайно важным периодически спрашивать себя, согласуются ли они с волей Божьей, или мы действуем от себя, не считаясь с его замыслом. Вот о чем я думаю, когда намечаю какие-то цели. Приведет ли то, к чему я стремлюсь, к более глубокой и тесной связи с Богом, поможет ли исполнить его волю? Как это скажется на окружающих меня людях? Не противоречит ли достижение этой цели какой-либо заповеди? Соответствует ли это замыслу Божью обо мне?
Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема «Путь послушания» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Время от времени я встречаю людей, которые говорят мне: «Я слышу, что Бог зовет меня к чему-то, но мне очень трудно сделать то, о чем Он просит. Я чувствую, что совершенно не способен к этому. По-моему, это хороший знак». Ситуация, в которой, как вам кажется, ничего нельзя сделать своими силами и приходится полностью положиться на Бога, чтобы Он действовал в вас и через вас. И время это самое восхитительное. Это время, когда Бог вытягивает, взращивает вас и превращает в человека, укорененного в вере. Еще до того, как попросить вас о чем-то, Бог знал, что вам не справиться с этим делом в одиночку. Ему важно не столь само дело, сколько ваше признание: «Я не могу это сделать, Господи, Ты можешь. Располагай мною, я хочу того же, чего и Ты. Только внуши мне верные мысли, дай энергию, силы и талант, чтобы выполнить предназначенное». Человек, способный сказать такое в смирении сердца, именно тот, в сотрудничестве с кем Бог осуществляет свои цели. Нередко Бог разворачивает перед нами необъятную картину всего, что нам предстоит сделать. Это поражает нас и пугает. Но нужно понять, что Бог никогда не ставит перед нами недостижимых целей и не возлагает непосильного бремени. И какой бы грандиозной ни представлялась цель, Он поведет нас к ней шаг за шагом. Попросите, чтобы Бог указал вам, каков должен быть первый шаг к этой цели. Поймите, что это, возможно, всего-навсего маленький шажок. Не торопите себя и Бога, действующего в вас. Выполните то, о чем Он просит, отдав все силы, умения и талант. А потом ищите у Бога ответа, как двигаться дальше. Бог не отправляет людей на строительство египетских пирамид. Он взращивает в нас духовную зрелость. Он бережно поддерживает нас, чтобы мы, как неокрепшие побеги, не сломались, а тянулись ввысь. Он постепенно расширяет поле нашего зрения, чтобы мы могли воспринять Его замысел во всех подробностях. Он не позволяет нам тянуться вверх слишком быстро, чтобы развитие наше было гармоничным. Развертывание божественного замысла — долгий процесс. Вы будете участвовать в нем всю оставшуюся жизнь. Опасаться нужно только остановок. Когда, достигнув какой-то промежуточной цели, вы говорите: «Ну, хватит. Меня это вполне устраивает, я доволен тем, что есть, я достиг, чего хотел». Бог никогда не бросит нас на полпути к вершине. Ему угодно, чтобы мы не останавливались в своем восхождении и все более уподоблялись Его Сыну Иисусу Христу. Наш путь длиною в жизнь. Никто из нас не достигнет самой высшей точки этой горы, но мы должны к ней стремиться. Он сделает все, чтобы вы продолжали идти. Вселит в вас тревогу, возбудит духовную жажду, утолить которую может только Он, заставит всем сердцем стремиться к такой полноте богообщения, о какой мы прежде и мечтать не смели. Как бы мы ни совершенствовали отношения с Богом, и какие бы ни намечали цели, мы должны быть готовы двигаться дальше, если этого ждет от нас Бог. Мы можем быть уверены, куда бы Бог ни позвал нас, это пойдет только на пользу нам или ближним. В Священном Писании Господь называет нас пришельцами, странниками, скитальцами. Небо — наш последний дом, и вся наша жизнь — лишь долгий путь к Нему. Нам нельзя успокаиваться, сидеть сложа руки и довольствоваться тем, что уже познали Бога, или думать, что Бог начинается и кончается вместе с нами. Мы — Его изделия. Он постоянно трудится над нами, преображает нас. Необходимость духовного роста — вызов для многих людей. Большинство из нас — рабы привычек. Мы отказываемся меняться. Мы даже порой негодуем,
что Бог спутал нам все карты и нарушил тщательно продуманные планы. Если вы сердитесь на Бога за то, что Он ждет от вас перемен или заставляет пойти по новому пути, выскажите свое недовольство самому Богу. Он милосерден, Он поймет вас, а вы будете до конца честны перед Ним. Можно сказать Господу: «Я этого не понимаю, мне это не нравится, я несчастен из-за этого, я огорчен». Ваше недовольство не поколебит Его любви к вам, не изменит Его замыслов. Дайте выход чувствам, и вам станет легче. Рано или поздно вы сами признаете: «Да, так было лучше для меня». А пройдет еще какое-то время, и вы скажете: «Какое счастье, что Бог вывел меня на этот путь». Понаблюдайте, как мать и отец обращаются с ребенком. Ребенок может быть непослушным, ведь, как правило, дети именно таковы. Они хнычут, упрямятся, ябедничают, и все же родители не перестают любить свое дитя. И если им хватает мудрости, они не уступают, когда их воля направлена на пользу сыну или дочери. Нам может не нравиться то, чего требует от нас Бог. Но, повторяю, когда мы идем за Христом, то руководствуемся не чувствами. Нас ведет вера, и мы не можем уклоняться от промысла Божьего или отвергать его. А значит, мы должны делать то, к чему призывает нас Бог, и менять себя так, как того требует Он. Должны, если действительно хотим достичь наивысшего блага, радостной, наполненной, плодотворной жизни. Послушание Божьей воли так или иначе предполагает умение отдавать.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Дорогие друзья, братья и сестры во Христе, приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Итак, друзья мои, я желаю вам Божьих благословений в эти полчаса, прослушав нашу радиопередачу. В нашей программе сегодня вы услышите стихотворение Веры Кушнир. «Жить нужно так», так называется стихотворение, читает Любовь Рудинская. Сегодня вашему вниманию предлагается послушать проповедь на тему «Твердое основание», а также пение брата Владимира Сорокина из Санкт-Петербурга. Песня называется «Каждый строит дом свой». Итак, друзья мои, устраивайтесь поудобнее у ваших радиоприемников и посвятите время для того, чтобы иметь общение друг с другом и с Господом. Слушайте нашу радиопередачу «Лучик надежды», и пусть Господь благословит каждого из вас.

0: жить нужно так, как будто бы Христос умер за нас вчера, воскрес сегодня и придет завтра. Мартин Лютер. Жить нужно так, как будто бы вчера там, на кресте, Христос сказал: «Свершилось». Как будто бы вчера за нас Он умирал, как будто бы вчера спасенье даровал толпе, которая над Ним глумилась, как будто бы вчера. Жить нужно так, как будто бы сегодня воскрес из мертвых Он и победил, как будто бы сегодня гроб холодный оставил Он, и пленник стал свободным, как будто бы сегодня Он ожил, как будто бы сегодня. Жить нужно так, как будто завтра придет Он вновь на землю с высоты, Спаситель и Творец, и нашей жизни автор придет забрать своих. Быть может, завтра услышим трубный звук мы все, и я, и ты. Быть может, завтра. Аминь.
1: Мир вам от Господа, дорогие братья и сестры во Христе, уважаемые наши радиослушатели. У микрофона Виктор Серпевский. Я всех приветствую вас любовью Господа нашего Спасителя Иисуса. В основании сегодняшней нашей с вами беседы я прочту место Священного Писания из 7 главы Евангелия Матфея. Буду читать с 24 стиха и ниже. Иисус Христос говорит: «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает эти слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И было падение его великое». Я прочел из 7 главы Евангелия Матфея несколько стихов. Здесь речь идет о двух основаниях. Первое основание – каменное, и второе основание – песочное. И Господь говорит, что надо понимать это в духовном смысле: «Всякого, кто слушает слова Мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». То есть будущее своей жизни – он должен построить на правильном, добром основании, каменном основании. И всякий неблагоразумный человек строит дом свой на песке. И какие бы ни были крепкие стены этого дома, если нет крепкого основания, а это основание песочное, конечно же, дом развалится, дом упадет, и падение это будет великое. Уважаемые друзья, все мы с вами видим строительство ежедневно, проезжая по улицам городов или селений Америки. И как вы уже видите, строительство здесь, на западном побережье Соединенных Штатов, отличается от тех строительств, которые мы видели, живя в России или в других местах. Но и там, и здесь, несмотря на то, что там строят из камня, то есть из кирпичей, а здесь в основном строится здания из дерева или из других каких-то легких материалов, надо сказать, что фундамент и там, и здесь закладывается прочный. Точно так и в духовном отношении фундамент жизни человека должен быть очень прочным, и поэтому основание его должно быть каменное. Дорогие друзья, если мы намереваемся подвергнуть какой-нибудь предмет ближайшему рассмотрению, то, конечно же, необходимо прежде всего исследовать происхождение его, ту первоначальную цель или тот первоначальный план, который лежат в основании его, другими словами, его первоначальную историю. Говоря о спасении, апостол Павел говорит, что он строил на твердом основании, которое есть Иисус Христос. Он строил и употреблял этот камень спасения, камень Иисуса Христа, на котором воздвигалось великое здание Церкви Иисуса. В подтверждение этой мысли я хочу прочитать из 4 главы Деяний святых апостолов, когда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал людям: «Начальники народа и старейшины израильские». Это обращение апостола Петра было связано с тем, что люди спрашивали, какую силу человек, немощный, больной, был исцелен. Отвечая на этот вопрос, исполненный Духом Святым, апостол Петр говорит: «Если от нас сегодня требует ответа в благодеянии человеку, немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здоров. Он, то есть Иисус Христос, есть камень, пренебреженный вами строящими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения». Далее он говорит: «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, я добавляю, кроме имени Господа нашего Иисуса Христа». Первый раз люди услышали такую характеристику о Господе нашем Иисусе Христе из уст апостола Петра. Об Иисусе Христе Петр апостол сказал, что Он как раз-таки есть тот камень, которого вы отвергли. Но именно этот камень сделался главою угла великого строения Церкви Божией. Целью Отца Небесного спасти весь род человеческий было именно то, чтобы послать Сына Своего Единородного, Христа Иисуса, который должен быть именно этим камнем спасения для всех людей. Иисус Христос положил такое основание, основание спасения для всякого человека, приходящего к Нему. Он – начало истории, Он – начало всякого спасения. В отношении Церкви история спасения сообщается нам посредством Святого Писания самым ясным и самым совершенным образом. Читайте Библию, и вы поймете истинность слов Святого Писания. В Святом Писании мы находим не только первоначальное намерение Господа спасти народ, но в Святом Писании мы видим еще и перспективу этого спасения, то есть весь процесс, как он должен происходить. Во-первых, с каждым человеком в отдельности, а потом со всей Церковью вместе. Библия нам говорит, что с самого первого дня, когда Дух Святой в обильной мере посетил землю, когда в день Пятидесятницы Петр произнес первую проповедь, то сразу многие люди обратились к Богу, и потом уже, Деяния 2 глава, я читаю 47 стих, «Господь ежедневно прилагал спасаемых к Церкви». И каждый спасенный вкладывался как особый камень в это великое домостроительство Божье. И это домостроительство будет продолжаться до самого последнего дня, когда уже сам Господь при возвещении при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, когда мертвые во Христе воскреснут, а потом мы, все оставшиеся в живых, будем восхищены на облаках встретению Господу нашему. И этот день, день пришествия Господа нашего Иисуса Христа за Церковью, и будет блаженным концом истории на земле истинной Церкви Невесты Христа. В этот последний день жизни Церкви на земле мертвые воскреснут, и живущие изменятся, и все же мы вместе будем взяты на облаки навстречу Господу. Этот блаженный час наступит вскоре. Здесь, в этих словах, я хотел бы обозначить крайние границы жизни Церкви, но вся история Церкви перед нами открыта в Священном Писании. Давайте же мы обратимся к этим мыслям еще. Давайте обратимся к рассвету ее первых дней на земле. Из прочитанного слова мы с вами видим, что Господь сперва изображает Церковь под видом здания. И относящиеся к этому слова Господа так бесконечно драгоценны нам, что мы можем взять их

убеждение Петра сказать такие слова о нашем Господе, что Он есть Сын Бога Живого. Иисус отвечал и сказал ему: «Благословен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Но я говорю тебе, ты Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Многие религиозные люди истолковывают этот текст так, что Петр сделался камнем, на котором будет построено великое строение Церкви Божьей. Нет-нет, не Петр действительно будет камнем, на котором воздвигается храм спасения, но сам Иисус Христос называет себя скалою и камнем, на котором зиждется это чудесное строение Церкви Господа нашего и Спасителя нашего. В этом прочитанном месте Священного Писания мы находим здесь два главных предмета, которые соединены в упомянутом здании: фундамент и божественный строитель. «На семь камней я создал церковь мою», — говорит Господь. Но мог бы кто-нибудь спросить, кого или что означает этот камень? Мы бы могли ответить: открытое исповедание Петра, но не его личность, как учит этому отступившая от истины церковь ортодоксальная. Действительно, Петр апостол был камнем, был живым камнем в новом домостроительстве Божьем, в его великом новом храме. «Ты Петр, ты камень», — так сказал Иисус Христос. Но его устами высказаны откровения Отца относительно величия Сына Своего. Есть фундамент, на котором построена церковь. «Ты Христос, Сын Бога Живого», — сказал Петр апостол. Однако возвещенная здесь истина есть та самая, которая посредством воскресения открыла величие личности Сына Божия. «Не плоть и кровь», — заметьте, братья и сестры, — «не плоть и кровь открыли тебе это», — говорит Христос, — «но Отец мой, сущий на небесах». И непосредственно за исповеданием Петра Господь обещает ученикам Своим намерение создать церковь Свою, и тотчас же ручается Он и за ее вечную безопасность. «На этом камне я создам церковь, и врата ада уже не одолеют ее». Это слова Иисуса Христа. Иисус Христос действительно камень и источник жизни. Он не мог быть побежден ни смертью, ни грехом, ни злом. Он не был побежден ангелами тьмы, он не был побежден и самим сатаной. Наоборот, он явился как спаситель мира, спаситель от сатаны, от греха, от смерти, от беззакония. Как-то сам Господь по своему воскресению сказал Иоанну: «Я живу, и был мертв, и се жив. Во веки веков и имею ключи ада и смерти». Откровение в первой главе мы читаем. Как величественно, как торжественно звучат эти слова. И это слова не простого человека, это слова победителя, того именно, кто имеет власть, власть над вратами ада. И от этих врат у него ключи, а не у сатаны. Он имеет ключи от всех врат. Ключи – символ авторитета и силы его в руках его. Если бы смерть и могла поразить христианина, как любого из нас, она потеряла бы для него свое жало. Она приходит только как посланник мира, чтобы вести странника к вечному покою. Смерть не имеет больше господства над христианином, но она является слугой Божьей. Написано: «Все ваше». Павел, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее – все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Из прочитанного места Священного Писания мы видим, что ни Аполлос, ни Кифа, ни Павел, никто не имеет силы и власти над смертью, но только один Сын Божий, через которого мы получаем спасение. Христос, Сын Божий, есть таким образом в славе Своего воскресения твердый, нерушимый фундамент, на котором построена Церковь Его. И только тех, которые на нем, на истинном основании, строят из себя здание, он приобщает к своему воскресению и к жизни вечной. Это ясно видно из первого послания Петра. Давайте мы прочтем из второй главы несколько стихов. «Приступая к нему, камни живому, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Итак, он для вас, верующих, драгоценность». В связи с этим, дорогие друзья, я хотел бы обратить ваше внимание на серьезность этих слов.
Сегодня многие люди, религиозные люди, отвергают личность Иисуса Христа и

не строят свою духовную жизнь на его основании. Они удовлетворяются своими религиозными потребностями. То есть так, как им нравится, так они и живут. А ведь религии, созданные людьми, суть не что иное, как сплетение нелепости, оскорбляющих божество. Многие люди занимаются пустословием, сочиняют большие произведения, лишь бы только оправдать свою пустоту. Они религиозны, но они неверующие. Они не строят основания своей жизни на Иисусе Христе. Им достаточно своего восхваления. Как-то великий проповедник Чарльз Спёрджин сказал такие слова, что самовосхваление не может быть хорошей рекомендацией. Это действительно так. Что польза человеку, если он будет хвалить самого себя и погибнет? Что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Что польза человеку, если он будет автором многочисленных изданий различных книг, а душа его не будет примирена с Богом, с Иисусом Христом? Если он построит свое основание на своем собственном величии, что пользы для него? Даже малые ребятишки знают, что хвостуны не стоят ломаной пуговицы. Даже малые дети понимают, что похвала хорошо пахнет, если ее произносят чужие уста. Но, как сказал Спёрджин, из собственных уст похвала воняет. Да, действительно, друзья мои, нам нечем хвалиться, потому что написано «хвалящийся хвались Господом». Нам нечем хвалиться, строя даже прекрасное здание, если оно стоит на песке. Похвала именно в Господе нашем, в Его основании, в фундаменте. Я должен обратить, дорогие друзья, еще ваше внимание на то, что слова, которые сказал Иисус Христос о двух основаниях, это были последние слова Его Нагорной проповеди. Потому что это был как своеобразный заключительный аккорд всего того, что они слышали на протяжении долгого времени на горе. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его. Последний стих этой главы говорит нам: «Ибо Он учил их, как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Он учил народ. Что же Он сказал народу, прежде чем сказал такие чудесные слова об этом основании? Он говорил о блаженстве, о заповедях блаженства в своей Нагорной проповеди, о тех задачах верующих в мире, которые они должны иметь и выполнять, как соль земли, как свет мира, как они должны относиться к закону, как они должны понимать заповеди закона, как они понимать должны новый закон, закон любви. Я представляю, что с большим удивлением люди слушали слова Иисуса Христа, когда Он истолковывал закон. Вы слышали, что сказано: око за око, зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Какие удивительные слова! Господь говорит: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, и тогда вы будете сынами Отца вашего Небесного. Вот основание, которое ложит Иисус Христос в умы, в сердца тех людей, которые слушали Его. Ибо, говорит Он, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Христос призывает их быть совершенными, как совершен Отец их Небесный. И вот в этой следующей шестой главе Господь, продолжая учить в Нагорной проповеди, говорит о том, о чем мы с вами уже сегодня касались, о внешности в религии, то есть в обрядовых исполнениях, то есть в том, что абсолютно не имеет для Господа никакого значения. Заботясь о их правильной духовной жизни, Господь учит их молиться. Он растолковывает им значение поста, Он говорит о Царстве Небесном и как нужно войти в это Царство Небесное. Он предупреждает своих детей, чтобы они не судили друг друга, но чтобы они были милосерды. О том, чтобы они в молитве своей просто, как дети, могли обращаться к Богу своему и получать просимое. О том, чтобы они береглись лжепророков, которые приходят в овечьей одежде, а внутри написано «волки хищные», и чтобы они по плодам узнавали их. И Господь в заключении предупреждает: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Изложив народу эту святую истину своего учения, Он говорит им об основаниях.
Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились в реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Дорогие друзья, сегодня эти слова звучат к нам. Мы должны быть благодарны Богу, что мы имеем твердое основание упования нашего, твердое основание спасения нашего, твердое основание будущей жизни нашей, потому что мы зиждемся на прекрасном основании, основании Иисуса Христа. Дорогой друг, сегодня ты прослушал эту проповедь. Может быть, что-то запало тебе в сердце? Может быть, ты заинтересовался каким-то вопросом? Может быть, ты сегодня задаешь себе вопрос, на каком основании я построил свою жизнь, свое будущее, что меня ожидает за гробом? Если ты смущен, если ты в переживаниях, если ты не знаешь выхода из положения, создавшегося для своей жизни, у тебя есть к кому обратиться. Господу нашему Иисусу Христу, который есть основание для всякого верующего, для всякого приходящего к Нему. Верую прими Его слова. И когда ты верою примешь Его слова, обратишься к Нему в покаянии, тогда ты встанешь на это твердое основание, и ни ветер, и ни волны, никакие обстоятельства не смогут разрушить твое здание, потому что ты строишь его на прекрасном основании, на основании Господа нашего Иисуса Христа, на этом крепком камне. Эти истины для тех, кто возлагает свое упование на Иисуса Христа, есть вечное приобретение. Это есть личность Христа, к которому мы приходим, с которым имеем дело. О нем мы читаем, приступая к Нему, то есть ко Христу, к лицу живому, а не к вещи мертвой. С этого момента, как мы действительно к Нему приходим, Он становится нашей жизнью. Его воскресение, Его жизнь есть наше воскресение и есть наша жизнь. Это имеет в себе печать вечной победы для нас. Оно уже не может никогда подвергнуться никакому испытанию. Слава за все Господу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск христианской радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Дома у Каратаевых Сережа с Верой. Ирина Сергеевна с Павлом Михайловичем пошли на остановку встречать дедушку с бабушкой. Верочка сидит за столом и рисует домик в своем новом альбоме и громко поет, не замечая раздраженных взглядов Сережи.

0: Кончать-то вы видите? У меня голова болит.
1: Извини, но я не вою, а пою.
0: Не похоже. Твое пение скорее напоминает вой голодного шакала в пустыне.
1: Может подумать, что ты слышал, как воет голодный шакал?
0: Откуда ты знаешь? Может, и слышал. Я настолько старше тебя, что мог хоть что увидать и испытать, пока ты на свет появилась.
1: Не хвастайся. Мальчишки всегда такие хвастуны, думают, что знают все, хотя на самом деле ничего не знают.
0: Всем давно известно, что мальчишки больше знают, чем девчонки. Бог создал так. Видишь ли, муж – глава семьи, и жене тоже.
1: Ну и пусть. Зато жена – шея. Шея поворачивает эту голову.
0: Ай-яй-яй, какие мы опять умные. Это ты услышала?
1: От бабушки, да? Ну что? Зато правда.
0: Это только одна фантазия.
1: И не фантазия.
0: Ничего шея не может сделать. Если голова не даст приказания. Все приказы поступают из головы. Поняла?
1: Хе, бедная твоя жена будет, когда ты женишься.
0: Почему?
1: Потому что у нее будет такая глупая голова.
2: Ах так! Что это за крик? Что такое?
3: Дети, что это такое с вами, а? О, что они
2: что
3: вот
2: это вы разодрались опять?
3: Наделали.
1: Серёжа обижает меня.
2: Обижает? Ну что такое опять случилось?
1: Он дерется.
0: Дерется? А кто виноват?
4: Ну, наверное же, вы оба виноваты.
0: Девчонка всегда дразнится, а потом жалуется, когда получит по заслугам.
3: Да и мальчики не лучше.
2: Ой, постыдились.
3: Одинаковые, наверное.
2: На малое время остались вдвоем и уже ссоритесь.
4: Но из-за чего это поссорились вы вообще-то?
1: Из-за того, что Серега спорит, что мужчина – голова жены, и что Бог создал женщин глупыми, чтобы мужчины могли командовать над ними.
4: О, какую серьезную проблему вы рассуждаете.
2: Да, теперь у них такие темы.
4: Об этом спорили многие умные головы раньше вас.
1: Но Сережа ведь не прав. Правда, бабушка?
5: Во всяком случае, в том не прав, что Бог создал женщин более глупыми, чем мужчин.
2: Это неправильно, конечно, Сережа сказал.
1: Бабушка, ты сказала однажды, что жена фея, которая поворачивает голову, помнишь?
4: Ай-яй, бабушка, что это ты
2: сказала? Вот бабушка.
4: У этих малышей такие острые уши.
5: Помнится, и вправду когда-то сказала так. И действительно, шея очень важная часть, очень важная.
1: Без шеи бы голова торчала на плечах, как чурка.
5: Да, и не видела бы ничего ни позади, ни по сторонам. Видела бы только в одном направлении.
2: Да, и двигались бы мы все тогда только вперед, как поезд по рельсам.
0: Но без шеи все-таки еще можно жить. А без головы нельзя.
2: Вот это тоже правда.
1: Но без женщин все человечество погибло бы.
3: Да, правду говоришь, Верочка. Знаешь, женщина – это мать для всего человечества.
4: И Бог создал женщину умной. Она нисколько не глупее, чем мужчина.
2: Вот слышишь, Сережа?
4: Но Он создал ее только для другого назначения.
5: Да, у женщин много таких достоинств, которых нет у мужчин.
4: Это-то правильно.
1: Вот, слышишь?
3: А ты, Верочка, не дразни. Сережа тоже прав. Библия действительно говорит, что муж – глава жене.
1: А зачем нужно, чтобы муж был главой?
3: Ну, просто так, для порядка и безопасности.
0: Конечно, ведь у женщин ведь нету столько сил, сколько у мужчин.
4: Да, это правильно, Сережа.
0: И притом у женщин всегда ум за разом заходит.
4: Но не всегда же так бывает.
0: Да, такие моменты, когда нужно действовать или принять важное решение.
4: Да, это правда.
2: Ну, не совсем, дедушка.
6: А не совсем?
2: Нет, я не согласна, чтобы всегда ум за разум заходил. Или как, бабушка?
5: В этом молодой брат говорит слова истины. Мы очень быстро теряемся.
2: Надо же, какой наблюдательный у нас Сережа. Уже подметил все немощи.
6: Молодец, Сережа.
2: Женщин.
1: Бабушка, а тебе нравится, что дедушка твоя голова?
5: Очень даже нравится.
1: Тебе приятно, что он командует, да?
5: Чаще всего приятно, потому что он ради моего и ради нашего общего блага командует.
1: А ты ведь тоже иногда говоришь против дедушки?
3: Попалась бабушка.
4: Вы только посмотрите на эту девчушку. В трудное положение попалась наша бабушка.
2: Да.
5: Пожалуй.
1: Я слышала, как ты однажды сказала. Даже и говорить не стоит. Это было бы совсем глупо сделано.
3: О, никуда бабушка не денется от своих слов.
5: Вот и мы подошли к заданию шеи.
4: Да, шея нужно поворачивать голову, чтобы она видела по сторонам, чтобы голова не совершала глупостей.
2: Да.
4: У женщины Бог дал помощницу мужчине, которая ему особенно нужна.
2: Мужчине нехорошо было быть одному, то есть у него отсутствовало что-то такое, что было ему необходимо. Иначе Бог не сотворил бы ему помощницы.
0: Может быть, Адам чувствовал себя одиноким там, в раю, среди всех животных, без другого человека.
5: Я думаю, что он чувствовал себя хорошо.
2: Да, с другой стороны, он должен был чувствовать себя хорошо, Сережа, потому что он же имел возможность общаться с Богом без всяких препятствий. Представляешь?
3: Да, Библия подчеркивает, а мне благо приближаться к Богу.
2: Да, псалмопевец так говорит.
3: И кажется, с этого должно быть вполне достаточно, но нет, вот чего-то недостает.
2: Интересно.
4: Вопрос, наверное, в том, что человек сотворен все-таки ограниченным существом. Бог непонятен для человека, таинственный по существу своему. Он ведь творец.
0: А человек нуждался в таком же, как он сам к друге, с которым можно было говорить обо всем, не боясь, тот другой примет тебя за глупого.
4: Ты прав, Сережа. Когда Бог потом навел на Адама сон, то он создал ему товарища, природа которого была такая же, как и у Адама.
2: Да, человека.
3: Вот поэтому Библия говорит так красиво. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к нему, и сказал человек: вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей.
2: Да.
3: Она будет называться женою, ибо взята от мужа.
2: Да, одно целое.
5: Действительно красиво сказано. Из этого видно хорошо, что целью Бога было создать глубокую связь между этими двумя людьми.
2: Да, совсем не такую связь, которая появилась после грехопадения. Тогда ведь Бог сказал жене: умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, и в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. То есть уже господство появилось, да?
5: Да, вот так-то и началась эта горькая женская доля. У непослушания горький плод.
2: Горький, да, действительно.
4: Не легче он и у мужчины. Мужчину постигло проклятие, и не только его, но и весь мир через него.
3: Ну да, Бог так сказал, что проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Так сказал Бог павшему в грех человеку.
2: Да.
1: После грехопадения, что ли, мужчины стали командовать над женщинами?
2: Да, вот именно. После этого понемногу по всему миру распространилось это неправильное соперничество между мужчинами и женщинами. Спор, кто важнее, кто главнее.
5: Место любви заняли всякие подозрения и разногласия.
3: Да, мужчины неправильно поняли понятие властвовать. Навряд ли Бог имел в виду, что мужчина должен подчинить женщину под свою власть и отомстить ей за ту слабость. Правда, бабушка?
5: Да.
3: Которую она тогда проявила со своей стороны в грехопадении.
4: Мужчины забыли, что в первую очередь ответственность лежала именно на них. Мужчина был вначале сотворен. Он знал Бога и его волю. Ему нужно было предостеречь Еву, а не слушаться ее.
1: Почему Адам не сказал Еве строго? С этого дерева ни в коем случае нельзя есть. Выплюнь сейчас же это яблоко из своего рта.
4: Вот какая.
0: Лучше, чтобы вместе заставили змея съесть это яблоко.
1: А что бы случилось, если они бы съели эту змею?
2: Ой, ну вот, и беседую с вами на серьезные темы. Этого никто не знает, что бы потом случилось.
5: Да.
3: Видишь, Верочка, люди в это время ели только плоды, а мясо тогда еще не ели.
2: Да, так что они бы не съели змеи.
0: Жаль. А то этот змей мог бы поплатиться за свой совет.
1: Адам совсем зря винил свою жену.
5: Почему так?
1: Он ведь и сам поступил неправильно. Он был точно как Сережа. Да, Сережа всегда винит меня.
4: Вот тебе и на.
3: А ты Сережу, да?
2: Да.
4: Видите, как далеко доходит корень грехопадения Адама и Евы.
5: Сатану не зря называют обманщиком, обвинителем.
4: Да, это не зря.
5: Он принес в мир человека виновность и обвинение.
2: Да.
3: Но зато Христос пришел в мир, чтобы снять с нас все обвинения Господу. И виновность.
5: Да, слава Богу.
4: Нет раба, нет свободного, нет мужеского пола, нет женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Так писал апостол Павел.
2: Во Христе и мы, женщины, получаем обратно то положение, которое у нас было до грехопадения. Правда, бабушка?
5: Да.
2: Снова становимся женой в библейском смысле этого слова.
5: Хотя в знак грехопадения мы и подчинены, но мы не рабы.
2: Да, не рабы уже.
3: Ну, нам, мужчинам, через Христа дано серьезное и великое положение. Мы должны любить своих жен, как свою плоть. И с нежностью заботиться о них. Только это не получается.
2: Это большое требование.
4: Иногда попадаемся и мы, не только бабушка.
1: Слышишь, Сережа, вам, мужчинам, нужно заботиться о нас, женщинах.
2: Маленькая женщина стоит за свои права.
4: Хорошо, не опоздает.
0: Но женщинам тоже нужно уважать мужчин.
2: Это тоже правильно.
5: Да.
1: Есть ли у меня такой муж, который не знает обо мне заботиться, то, конечно, я буду уважать его. И я дам ему во всем решать за меня.
4: Вы только послушайте.
5: Да.
4: Устами младенца глаголить истина.
5: Верочка правду говорит. Такой глупой женщины на свете не найти, которая не подчинялась бы такому мужчине, у которого душа и все чувствования, как у Христа.

Возможно, что в жизни человека никогда не будет больше необходимости приспосабливаться к другому человеку, как в брачном союзе. Это уникальное взаимоотношение требует, чтобы муж и жена подчинились себя совершенно новому образу жизни. Бог, сотворивший человека, видел, что человек нуждается в общении с подобным себе существом. И Бог сотворил ему помощницу, Еву, для этого общения. В Библии, в книге притчей, мудрый Соломон пишет: «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо». Два человека, считающие себя зрелыми, взрослыми людьми, часто обнаруживают после заключения брака, что им обоим нужно еще духовно расти. Их недостатки, которых они раньше не замечали в себе, понемногу начинают подниматься на поверхность. Человек, который до брака думал только о своих нуждах и интересах, теперь должен обращать внимание на то, что интересует и в чем нуждается другой. Создание счастливого брака – это пожизненное задание супругов. Его невозможно создать в короткое время церемонии бракосочетания. Поэтому чем больше мужчина и женщина вникнут в свои обязанности в браке, тем лучше они будут способны приспособиться друг к другу, и тем меньше будет обид и ссор. Безусловно, временами разногласия будут возникать, и как муж, так и жена не должны постоянно во всем уступать или, наоборот, ожидать, чтобы другая половина постоянно уступала. Нужно открыто беседовать о проблемах и находить общее решение для них. Приспосабливание в браке требует от супругов всей их искренности, терпения, мудрости и бескорыстия. То, о чем я хочу теперь сказать, касается тебя, муж или молодой человек, собирающийся жениться. Если ты верующий, то ты уже знаешь, что положение мужа в семье Библия сравнивает с положением и любовью Христа по отношению к Его Церкви. Это положение включает в себя самопожертвование и защиту. Согласны ли вы с Библией или нет, и исполняете ли вы ее совет или нет, это вы сами знаете, и это ваше личное дело. Я только подчеркну то, что Библия говорит. Она говорит, что муж должен проявить заботу о своей семье, и что он рано или поздно даст ответ Богу за все то, что происходит в семье. Так как написано, муж есть глава жены, как Христос, глава церкви. Нигде, однако, не написано, что муж имеет право относиться к жене, как к рабыне. Он должен стоять за правду. Библия прекрасно иллюстрирует этот принцип примером Адама и Евы. На первых страницах Библии мы читаем, что Ева взяла запретный плод и вкусила от него, потом предложила мужу, который тоже ел. Но, дорогие друзья, обратите внимание, к кому Бог обратился за отчетом. Да, Бог обратился за ответом к Адаму, как высшему авторитету первой семьи. Бог к нему возвал. Адам постарался свалить вину на жену, и оба они получили наказание. Как глава семьи, муж должен подавать пример, как побеждать искушение. Своим примером он учит других. То, что мы пытаемся обвинить другого в своих грехах и недостатках, никогда не принесет добрых последствий. Муж должен посвятить необходимое время общению со своей женой. Нельзя тратить все свое время на деятельность вне семьи. Если муж желает поддерживать хорошие отношения со своей женой, то он должен ободрять ее. Он должен иногда обращать внимание на хорошие черты и качества жены. Если она хорошая хозяйка, хороший повар, то скажи ей об этом. Если она миловидная, то почему не дать ей знать, что ты замечаешь это? Муж, который напоминает своей жене только о ее недостатках, поступает безрассудно
и против библейского духа. Только поддерживая и ободряя друг друга, супруги могут избавиться от своих недостатков. Любовь мужа к жене отличается от его любви к ближнему, от любви к Богу и так далее. Твоя жена — единственный человек в мире, который предназначен быть тебе другом и спутником до самой смерти. Люби ее, как самого себя. Еще раз я повторю слова апостола Павла. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. В другом месте апостол Павел говорит: «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Мы можем показать свою любовь женам своим через свое внимание, вежливость, любезность, но не через суровость. Скажи своей жене, что ты любишь ее, не словами, а своей заинтересованностью, тем, что обратишь внимание на ее духовные нужды и на ее желания. Мужья, если вы хотите, чтобы ваше согласие, взаимопонимание с женой выдержало испытание времени и чтобы оно крепло с годами, то развивайте в себе жертвенную любовь. Искренняя любовь защитит семью от многих бед. Люди, которые целиком посвящены Богу, источнику истинной любви, испытывают, как Бог подкрепляет их в любви. В христианской семье устойчивое место должно быть отведено совместной молитве. Некто хорошо сказал: «Семья, которая молится вместе, держится вместе». Любовь порождает уважение и честь. Мужья, не критикуйте своих жен при других, не броните и не поднимайте их на смех при других. Несмотря на недостатки, твоя жена и сейчас заслуживает от тебя такого же отношения, каким оно было до брака. Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Бывают времена, когда наши жены нуждаются в особом внимании в отношении своего здоровья и благополучия. На обязанности жены – забота о семье, домашний труд. Это ее ответственность. Но Библия не говорит, чтобы она делала всю тяжелую домашнюю работу в то время, как муж тратит свое время без толку. Для мужа не грех помочь жене в домашних делах. Это скорее его привилегия. Верность мужа в браке чрезвычайно важна. Она – основа всего. Ничто в мире не может легче и быстрее разрушить твой брак, чем неверность. Ничто другое не может оставить более глубоких ран в сердце супруги, как неверность. Библия конкретно и ясно говорит: «Берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности твоей». И под конец пару слов о детях. Мужья должны участвовать в воспитании детей. Моральное и духовное развитие ребенка во многом зависит от примера и учения отца. В книге притчей сказано: «Глупый сын – досада отцу своему и огорчение для матери своей, но мудрый сын радует отца». Глупость или мудрость сына часто зависит от того, какое учение отец дал ему. Поэтому наказывай сына своего, доколе он достаточно молод, чтобы освоить учение. Если этого не сделаешь, то поможешь ему разбить свою жизнь, говорит английский перевод 18 стиха 19 главы книги притчей. Рассказывает случай о мальчике, который из-за дождя не мог пойти играть на улицу.
Его отец после обеда хотел поспать немного на диване. Но сын никак не давал ему заснуть. Наконец, отец сказал: «Иди в другую комнату, сынок. Займись там чем-нибудь. Папа хочет спать». «А чем я займусь?» — спросил сын. «Хоть чем», — бросил отец. «А я не знаю, чем», — продолжал сын. Схватив газету, отец вырвал из нее страницу, на которой была напечатана большая карта земного шара. Ножницами он разрезал карту на десятки разных кусков и потом дал их сыну. «Вот, собери ее, как мозаику, и не мешай мне, пока карта не будет полностью готова». Отец думал, что нашел выход из положения. Но через 10 минут он почувствовал, как сын тянет его за рукав. «Не может быть, что ты так быстро справился!» Но на полу лежала карта земного шара, аккуратно и точно собранная. «Как ты это сделал?» — воскликнул отец. «Очень просто, папа», — ответил сын. «На обратной стороне был портрет дяденьки, и когда я его собрал, то земной шар тоже собрался». «Да, дорогие отцы, мужья, сбор, целостность нашего мира, наших семей, наших браков начинается со сбора, с целостности отдельного человека, мужа и отца, с тебя и с меня. Мы нуждаемся в обновленном сердце, в обновленном мышлении. И именно для этого, чтобы сотворить в нас новое сердце, пришел в мир Иисус Христос. Своей смертью на кресте Христос сокрушил силу греха. Любой человек, который уверует в Иисуса Христа как Спасителя, испытает освобождение от всех своих грехов. Через Христа наша жизнь становится правильной, целостной и угодной Богу. Я призываю тебя дать Иисусу Христу возможность обновить твое сердце и потом через тебя обновить твою семейную жизнь. Да поможет тебе сам Бог открыть свое сердце и жизнь Слову Божию, Его очищающему и исцеляющему влиянию во имя Иисуса Христа. Аминь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Пронзенное сердце» из его книги «12 проповедей о сердце». На текст из книги «Деяния святых апостолов» 2 главы, стихи 36 и 37. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» Но вначале немного вспомним, о чем шла речь в первой части этой проповеди. Это была первая проповедь Евангелия после того, как наш Господь вознесся во славу. По этой причине она весьма памятна. Можно назвать ее своеобразным первым плодом великого урожая евангелевского свидетельства. Тот факт, что первая проповедь была столь удачной, должен ободрить всех проповедников. Первый улов составил 3000 человек. Мы сейчас тоже служим великому и славному делу Божьему и надеемся в будущем увидеть, как неизменная и бессмертная сила, которая помогла Петру произнести столь проникновенную проповедь, достигает еще больших результатов. В своей речи Петр не использовал каких-то особенных ораторских приемов. Он не прибегал к человеческой мудрости. Это была даже не речь, а мольба, призыв, увещевание, проникающее в самое сердце. Он привел своим слушателям простые, логичные и обоснованные Писанием доказательства, подкрепленные жизненным опытом. И каждое из этих доказательств указывало на Господа Иисуса. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Объяснив своим слушателям, как плохо они поступили с Господом, Петр стал рассказывать им, как Бог возвеличил Иисуса. Великий Бог возлюбил, прославил и превознес того Иисуса, которого они распяли. Мои дорогие слушатели, что бы вы ни думали о Христе, Бог превознес Его. Вам может казаться, что Он умер и был похоронен, но Бог воскресил Его из мертвых. Для Бога Он всегда живой, возлюбленный Христос. И вы не можете причинить вред Господу Иисусу или Его делу. Если бы вы смогли сделать даже все то, что желает сделать самое злобное сердце, вы бы никак не навредили Ему. Люди отомстили Ему однажды. Они убили Его как преступника. Они положили Его в гробницу и завалили ее камнем. Но Он воскрес из мертвых, потому что Бог был на его стороне. Мой слушатель, что бы ты ни делал, ты не можешь поколебать истину Евангелия, ты не можешь украсть у Иисуса даже самый слабый лучик его славы. Он живет и царствует, он будет жить и царствовать, что бы ты ни делал. Ты можешь отвергать его спасение, но он по-прежнему останется спасителем, великим спасителем. Колесница его Евангелия несется так, что каждый камень, попадающий под его колеса, превращается в песок, делающий его путь ровным. Если вы противостоите Господу, вы делаете это на свой страх и риск, но все равно тщетно. С таким же успехом вы можете изменить законы природы, потушить солнце, сдвинуть луну с ее орбиты. Шансы сделать это и разрушить царство и дело Господа Иисуса у вас равны, ибо Бог на его стороне, а престол Божий будет стоять вечно. Бог воскресил своего Сына из мертвых и посадил его одесную себя. Он там и будет находиться до тех пор, пока все его враги не будут повергнуты под ноги его. Теперь, наверное, вы понимаете, какое зло творите, отворачиваясь от Христа, Вы знаете, кем вы пренебрегаете, кого отвергаете и от кого отказываетесь. Я хочу напомнить вам, что одесную Бога наш Господь испытывает полное блаженство. Находящийся одесную Бога пребывает в вечном удовольствии. Давид, как представитель нашего Господа, сказал: «Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим». Тот, кто в былые времена был мужем скорбей, сейчас преисполнен радостью. Он выполнил свою задачу священника и сейчас отдыхает. Он уже не испытывает боли от креста и гвоздей. Его больше не мучают жестокие взгляды и грубые языки. Он радуется и хочет, чтобы весь его народ радовался, поэтому и говорит: «Войдите в радость господина своего». Его доля — беспредельное, бесконечное, непостижимое наслаждение. Почему же вы противостоите ему, пренебрегаете им, когда Бог даровал ему небесное блаженство, сделал его источником невыразимого наслаждения для всех искупленных? Жаль, что вы огорчаете того, кого Бог благословил таким великим благословениями. Более того, помните, что одесную Бога наш Господь восседает в бесконечном могуществе. Иисусу, о котором вы так мало помышляете, Иисусу, от которого вы отворачиваетесь, сегодня поклоняются ангелы. Ему повинуются серафимы, его почитают все праведные люди, соделанные совершенными. Он высший в вышних небесах. Разве вы не слышите трубный звук с небес, провозглашающий, что Он глава всех властей и сил? Разве вы не слышите песни, которая возвещает Его славу, честь, силу, власть? Я с верой ожидаю того счастливого дня, когда стану придворным в Его непревзойденном дворце и буду смотреть на Него, на Агнца на престоле, царствующего надо всеми, перед которым преклоняется каждое колено на небе и на земле. Как такое может быть, что вы отвергаете того, кого превознес сам Бог? Как случилось, что, отвергая Его, презираете Его, вы убиваете того, кого Яхве сделал господином всего? Но это еще не все. Место одесную Бога — это место власти. Посредник, Сын Божий, человек Иисус Христос, будет восседать там до тех пор, пока все его враги не покорятся пред ним. Фома неверующий, разве можешь ты лишить Христа хотя бы частицы его власти? Он владычествует над всем смертным миром. Он управляет движением звезд, он командует небесными армиями. Он повергает своих противников и все свои кажущиеся потери обращает к своей славе. Ему дана всякая власть на земле и на небе. Он правит в трех царствах — в царстве природы, провидения и благодати. Его царство простирается повсюду, и его владычество не знает предела. Господа, разве ваши сердца не требуют поклониться Ему? Почтить Его с благоговением и любовью, подчиниться этой власти, которая действует только во имя любви. Он Христос, могущественный Христос, которого многие из вас считают пустым местом, рискуя при этом погибнуть, потому что не отдали Ему своего сердца и не получили Его великое спасение. Обратите также внимание, что одесную величие на небесах Он восседает как судья. Если мы отказываемся принимать Его как Спасителя, мы все равно не сможем избежать Его суда в последний день. Все деяния людей записываются, и в тот день, когда великий белый престол будет установлен на небесах, все станет явным, и мы предстанем пред Ним такими, как есть. Вы часто слышали и пели о том, кто был обезображен более всех других, когда пришел на землю пострадать за грешников. Если вы отвергаете его, вам все равно придется предстать пред ним и ответить за это. Страшнее всего для всех нераскаявшихся в последний день будет увидеть лицо Господа Иисуса Христа. Они будут просить спрятать их не от бури, не от ангелов-губителей, не от меча огненного, а от лица того, кто восседает на престоле, от гнева Агнца. Любовь, однажды обратившаяся во гнев, самое ужасное, что можно вообразить. Как воспламеняется огонь, когда в него попадает масло, так и гнев кроткого и любящего Иисуса, которого вы отвергли, будет страшнее самой смерти. Может быть, вы бунтуете из-за своего неведения. Покайтесь и выберите себе другое направление в жизни. Вам кажется, что когда вы отвергаете сказанное в проповеди, вы всего лишь отвергаете слова проповедника, но на самом деле вы отвергаете любовь Спасителя. Вы думаете, что когда вы отворачиваетесь от Христа и Его народа, вы просто уходите из церкви, а ваше имя перестает числиться в списке членов. Но, господа, я боюсь, что вы оставляете не церковь, а самого Агнца. И в конце концов может произойти ужасное. Вас отлучат от Церкви Христовой на земле, ибо как

приходит Святой Дух, то Он приходит от Христа и свидетельствует о Его силе. Он исходит от Отца и Сына и свидетельствует о них обоих. Власть Христа проявилась чудесным образом, когда, пробыв совсем недолго на небесах, Он смог послать такие дары людям, как огненные языки, сильный ветер, который создала сила Святого Духа. Он Господь, Он может спасать и разрушать. Христу, умершему на кресте, подчинено все. Сегодняшним утром Он может послать спасение до края земли. Он может сделать так, что множество людей уверует в Него и обретет жизнь, ибо Бог превознес Его и посадил одесную Себя, сделал князем и спасителем, чтобы дать людям покаяние и прощение грехов. Но Он может повести Себя и по-другому. Он может закрыть дверь для этого непокорного рода. Он отворяет дверь, и никто не может затворить ее. Он затворяет, и никому уже не отворить. В любом случае, язычники, не сомневайтесь, как не сомневался и дом израильский после проповеди Петра, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Я заметил, что сегодня мало кто из проповедников и христианских писателей употребляет выражение «наш Господь Иисус Христос». Как правило, говорят только «Христос» или «Иисус». Но, братья, Он Господь. Иисус и Господь и Христос. Мы просто обязаны признать Его божественность, Его господство, Его божественное помазание. Он сущий над всем Бог, благословенный вовек. Его невозможно прославить больше, чем нужно. Наши современники допускают прискорбную ошибку, выказывая недостаток уважения к Господу и Его жертве. Критиковать Его священное учение значит плевать Ему в лицо. Отрицать Его чудеса значит раздевать Его. Превращать Его в простого учителя нравственности значит насмехаться над Его багряницей. Отвергать Его искупление, заменяя Его какой-то философией, значит надевать Ему на голову терновый венец и снова распинать Его, выставляя на посмешище. Мои слушатели, не согрешайте в этом, ибо Бог соделал этого Иисуса Господом и Христом. Будем же поклоняться Ему как Господу и доверять как Христу.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Пронзенное сердце» из его книги «12 проповедей о сердце». На текст из книги «Деяния святых апостолов» 2 главы, стихи 36 и 37. «Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи и братья?»
1: И теперь я перехожу к заключительному пункту своей проповеди. Сейчас я хочу поговорить о результатах знания этого факта. Позвольте мне спросить вас, знаете ли вы обо всем этом наверняка? Я надеюсь, что все вы верите в то, что Бог сделал Иисуса Христа посредником, сочетал в его личности Бога и человека, чтобы он был Господом и Христом. Он всегда был Господом, потому что он Бог, но как Бога-человек он сейчас является Господом и Христом. Божественная и человеческая природа в нем объединились чудесным образом, и он стал Господом и Христом. Вы верите в это, но верите ли вы в то, что

Для вас это имеет самое первостепенное значение. Именно для вас. Полностью ли вы уверены в том, что человек из Назарета, умерший на Голгофе, есть Господь и Христос? Если вы не верите, то что вы чувствуете, когда сейчас стоите перед необходимостью изменить свое неправильное отношение к Нему? Пронзает ли ваше сердце мысль о том, что вы обошлись с Ним недолжным образом? Если же вы этого не ощущаете, то мне нет никакого смысла говорить о результатах веры во все это, ибо к вам это никоим образом не относится. Но если вы верите, и Иисус для вас Господь и Христос, тогда взгляните на Него, которого вы пронзили, и пусть ваше сердце скорбит. Ваше сердце должно быть готово разорваться при мысли о том, как вы пренебрегали им, как отвергали его, отворачивались от него, как постыдно относились к нему. Вы должны сильно сожалеть об этом. Вы должны хотеть раскаяться. Сам Господь дает вам эти чувства ради своего Сына. Обратите внимание, что проповедь Петра уколола его слушателей в самое сердце. Истина пронзила их души. Когда человек понимает, что он совершил злое деяние по отношению к тому, кто его любит, его сердце начинает болеть смертельно, он презирает себя за свои поступки. Все вы помните историю о Хлевелине и о его верной собаке. Вернувшись с охоты, принц увидел, что пропал его малолетний ребенок и что повсюду видны следы крови. Он решил, что его собака Геллерт убила младенца и вонзил свой меч в верного пса. И как потом выяснилось, что пес Геллерт в отсутствии хозяина смело защищал ребенка принца от свирепого волка, пробравшегося во двор замка, который лежал неподалеку весь изодранный и мертвый. Да, принц убил верное существо, которое пыталось спасти его ребенка. Бедный Геллерт умирал от меча своего господина. Если слезы наворачиваются на глаза, когда мы понимаем, что по ошибке можем так жестоко поступить с собакой, что же мы должны чувствовать при мысли, что намного более жестоко поступаем с Господом Христом, отдавшим свою жизнь за нас, своих врагов, чтобы мы могли жить? Я вспоминаю ужасную историю об одной семейной паре, содержавшей гостиницу с очень дурной репутацией. Как-то один юноша зашел туда переночевать. Хозяева увидели, что в его кошельке есть золото, и ночью убили его. Но оказалось, что этот юноша был их сыном, который пришел позаботиться о них в старости и хотел проверить, помнят ли его родители. Представьте себе, как рыдали эти люди, когда узнали, что из-за страсти к золоту убили своего собственного сына. Представьте себе самую сильную скорбь подобного рода и добавьте к ней чувство стыда за злое отношение к Сыну Божьему, возлюбившему нас, и вы поймете, что ощущали люди с пронзенным сердцем в день Пятидесятницы. Только подумайте, мы презрели того, кто возлюбил нас и отдал себя за нас. Мы восставали против того, кто купил нас ценой своей крови еще тогда, когда мы были его врагами. Я хотел бы, чтобы каждый, кто еще не пришел к Богу, ощутил угрызение совести и опечалился от того, что так плохо поступал с благословенным Сыном Божьим, который стал человеком и умер из любви к виновным грешникам. Слова «их сердце было пронзено» означают, что люди ощутили любовь ко Христу. Их сердце смягчилось, а чувства всколыхнулись. Они сказали сами себе: «Неужели мы так плохо поступили с Ним? Что же нам делать?» Они не просто сожалели о своем поступке. Они хотели обратиться к тому, кого обидели, со словами
Что же нам делать? Как мы можем исправить все это зло? Я хотел бы, чтобы и вы почувствовали нечто подобное. Давайте же в печали подумаем, как можно остановиться в своем противостоянии Христу и доказать, что мы стали Его друзьями и смиренными рабами. В результате проповеди Петра, сказанной с силой Святого Духа, слушавшие ее люди проявили послушание в вере. Им захотелось действовать, и поэтому они спросили, что нам делать, мужи и братья? Они поверили, что Иисус, которого они распяли, есть Господь всего, и поспешили явить послушание Ему. Когда Петр сказал «покайтесь», они покаялись. Если покаяние вынуждало скорбеть, они скорбели. Если покаяние предполагало изменение ума и сердца, они на самом деле менялись. Потом Петр сказал «Да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». И они приняли решение, они вышли вперед, показывая свою веру в Иисуса, и исповедали Его видимым образом, исполнив установление. «Погребитесь с тем, в ком погребены ваши грехи. Вы по ошибке убили Его, но погребитесь с Ним в истине». Те люди сделали это с радостью. Они покаялись в грехе. Они крестились в Его святое имя. И после этого всего Петр с полным правом мог сказать им, «Ваши грехи прощены вам. То худое, которое вы сотворили, теперь уже не имеет никакого значения. Господь навсегда удалил от вас ваш грех. Прощение грехов вам даровано благодаря Иисусу, которого вы убили и которого Отец воскресил. Вам уже не грозит предстать пред Богом судьей, требующим ответа за страшное преступление, убийство Господа, ибо Его смертью вы прощены. В доказательство того, что вы прощены, вы станете сейчас причастниками великого дара, ниспосланного вознесшимся Христом. На вас, убийц, сойдет Святой Дух, и вы станете Его свидетелями». Мои слушатели, мы пришли к самому главному. Если Святой Дух помогал вам слушать все то, что я здесь говорил, вы поймете, до какого места мы дошли. Каким бы страшным ни было ваше преступление, если вы осознаете, что поступали неправильно, если вы раскаялись в том, что сделали, так как понимаете, что согрешили против любящего Господа, и если вы сейчас придете к Нему с покаянием и верой и исповедуете Его через крещение, как Он повелевает, тогда вы получите полное прощение грехов и станете причастниками даров и благодати Святого Духа и свидетелями Христа, которого Бог воскресил из мертвых. Поверьте, лучше я сказать не мог. Чистое золото не нуждается в позолоте. И так как я рассказывал вам о самом невероятном событии, происходившем когда-либо на небесах или на земле, то попытался сохранить всю его простоту и вместе с тем великолепие. Пусть же Бог запишет эту древнюю историю в ваших сердцах. Пусть Он выпустит новое издание Евангелия любви и напечатает его на ваших сердцах. Обращение каждого человека — это свежий экземпляр поэмы спасения. Пусть же Господь этим утром издаст горячий выпуск из вас, чтобы вы были живым письмом для всех людей, а особенно для своих детей и соседей. По благодати Божьей пусть эта проповедь пронзит ваши сердца во имя Его. Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Пронзенное сердце» из книги Спеджена «12 проповедей о сердце». На текст из книги «Деяния святых апостолов» 2 главы, стихи 36 и 37. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте! Герой сегодняшнего рассказа попал в то же положение, что и миллионы других ребят в Америке. Война требовала все новых и новых бессмысленных жертв. Но речь пойдет не о Вьетнаме, хотя и он сыграл заметную роль в трагедии человечества. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Дугласе Ли.

0: Сегодня я встретил человека, который занимается набором в армию.
1: А папа и мама знают?
0: Нет, не знают пока. Так вот, этот человек сказал мне, что лучше идти служить добровольно, чем...

0: отца в этот ад. Я родился и вырос в Берри-Канти, Мичиган. Наш дом находился на берегу озера Лонг. Родители научили меня трудолюбию, добру. Я ужасно мучился от сознания необходимости идти на войну. Но в конце концов сам написал заявление о зачислении в армию. Сначала был курс начальной военной подготовки, а затем нас отправили во Вьетнам. По прибытии в Кэмерон-Бэй нас разделили на 4 группы. Я тогда был еще совсем зеленым и вздрагивал от малейшего шороха.
1: Будь посмелее, Ду. Здесь опасно, но есть шанс выжить.
0: Да, если повезет.
1: Да, естественно.
0: Я просто теряюсь. Не знаю, чего ожидать.
1: Да, здесь приходится быть постоянно на стреме. В любой момент отовсюду могут пальнуть. Тут нет линии фронта, кругом одни джунгли.
0: Послушай, ну вы хоть что-то придумали, чтобы защитить себя?
1: Здесь ничего не поделаешь. Каждую минуту рискуешь, как при игре в рулетку. Здесь надо быть постоянно на стороже и надеяться на Господа.
0: Что это?
1: А, это с наступлением темноты наши всю ночь ведут круговой огонь по джунглям. Ты к этому привыкнешь?
0: Нет. Я думаю, что я никогда к этому не привыкну.
1: Успокойся. На, возьми, покури травку. Станет легче.
0: До службы во Вьетнаме я никогда не употреблял наркотиков. Но здесь все курили. Я не хотел быть белой вороной. Мы часто в течение 2 или 3 недель перевозили по небольшим каналам и рекам вооружение и пехоту. И все это время жуткий страх ни на секунду не отпускал меня. Я боялся, что наш катер пустят ко дну ракетным залпом. Боялся попасться на мушку снайпером, прятавшимся в сумраке джунглей по обе стороны реки. Но однажды мой приятель взял меня с собой в Сайгон и показал способ избавиться от бесконечного кошмара, в котором я жил.

0: Ну, как тебе героин, Дук?
1: Вещь, что надо. Это просто улет.
0: Без этого здесь просто не выживешь.
1: Да, я сейчас пожалел, что не принял героин во время транспортировки на катере груза горючего.
0: Еще бы. Тогда бы тебе было все равно, попадут ли вьетнамцы в бочку с керосином или нет.
1: По крайней мере, накачавшись, я перестаю бояться смерти.
0: Точно.
1: Мне все пофиг.
0: Это
1: все.
0: Самое главное.
1: Слушай, я просто балдею.
0: А в этом весь смысл. Я колюсь по нескольку раз в день. Кстати, здесь наркотики подешевле.
2: И с того момента, чтобы заглушить свой страх, я начал колоться ежедневно. Я даже начал копить наркотики для дома, чтобы, вернувшись в Америку, иметь хоть какой-то запас на первое время. Две коробки марихуаны я отправил одной знакомой девушке, а героин отослал прямо себе домой. Приехав в родной город, я обнаружил, что девушка отдала мою марихуану своему другу.
3: Кэти боялась держать это зелье у себя дома, поэтому и попросила меня взять его себе на хранение.
2: Да ладно, ладно. Ничего страшного.
3: Кстати, очень неплохая травка, Дук. Вот, возьми сигарету.
1: Я торчу.
3: Наверное, не мог дождаться, когда вернешься.
1: Ты себе не представляешь, какой это был кошмар.
3: По всей Америке идут демонстрации против войны во Вьетнаме.
1: Знаю. Как только мы вышли на берег, я тут же выбросил свою военную форму в мусорку. Как меня осточертела эта бойня.
3: Может, расскажешь о чем-то?
1: Нет уж, уволь. Я хочу забыть об этом. И как можно скорее.
0: Ну, как тебе?
3: Ну, Дук, ты просто гений.
0: Ну,
3: кто бы мог подумать, что из какой-то задрыпанной молоковозки получится такой шикарный фургон для хиппи.
0: Клево, правда? Ну, погоди. Посмотрим, что ты скажешь, когда я ее раскрашу дикими, просто сумасшедшими цветами.
3: Класс, держу пари, предкам это не понравится.
0: Да им и сейчас ничего не нравится. Совсем задолбали меня. Вот видишь, пришлось съехать с квартиры. Теперь вот живу один. Им, видите ли, мешает моя музыка. Представляешь? Привез из Японии 4 колонки, а они не дают мне их врубать на полную мощность. Ну какой без этого кайф, ну?
3: Думаешь, у других не так? Да не бери в голову, что
0: это
3: ты.
0: Точно. Ой, слушай, если бы ты слышал отца Кэти, когда он застукал меня с ее братьями на чердаке, когда мы курили марихуану.
3: Да?
0: Он нам битый час читал нотации.
3: О чем, интересно?
0: Наркотики зло, не погубят нашу жизнь.
3: Да, он у нее такой зануда страшный.
0: Зануда не то слово. Да мои старики не лучше. Я не хочу жить, как они. Каждый день вкалывать с 9 утра до 5 вечера. И что, это называется жизнь?
3: Да.
2: Вначале все было просто здорово. Мы с ребятами ходили постоянно на веселе. Слушали музыку, балдели от наркотиков. Но время шло. Месяцы складывались в годы. Марихуана и героин делали свое грязное дело. Мы пытались ими заполнить пустоту наших душ. Но по сути-то это не помогало. Через 2 или 3 года братья Кэти покончили с собой. Один выбросился из окна, а другой повесился на собственном ремне в туалете. А я так же, как и они, не видел никакого смысла в своей жизни. Чего я только не перепробовал. Иногда я так накачивался, что меня буквально вытаскивали с того света. Несколько раз я проходил курсы групповой психотерапии, а иногда это были личные беседы со специалистами.
4: Дук, ты носишь в себе огромное напряжение. Тебе обязательно нужно выговориться.
2: Да, я чувствую, что очень озлоблен. Но вы понимаете, у нас в семье было не принято с кем-то обсуждать свои личные проблемы.
4: Послушай меня. Ты должен высказать их вслух, чтобы лучше понять, что тебя мучает и не дает жить. Скажи мне, ну, о чем ты переживаешь?
2: Мне почти каждую ночь снятся кошмары про Вьетнамскую войну. Это было просто безумие. Если бы я не попал туда, то я не привязался бы к героину.
4: Стой. Не нужно обвинять других. Ты должен сам отвечать за свои поступки.
2: Но как я могу отвечать за эту войну? Ведь меня туда послали.
4: Да. Ты в этом не виноват. Но ты обязан следить за своими реакциями, что бы ни случилось. Многое зависит прежде всего от тебя и никого другого.
2: Да. Вы правы. Но просто я чувствую, что совершенно не способен управлять собой, понимаете?
4: Воля зависит от мотивации. Скажи, что заставило вас начать употреблять наркотики?
2: Во Вьетнаме я жил в постоянном страхе. Я боялся умереть. Без героина я бы просто сошел с ума.
4: А сейчас вы боитесь отказаться от них?
2: Не то чтобы боюсь, я просто не могу этого сделать. Я пробовал, но у меня ничего не вышло. Тогда я еще не понимал, что в корне всех моих проблем лежал грех. Я был ужасным эгоистом. И если я хотел жить, то мне нужно было во что бы то ни стало избавиться от этого. Мне предстояло загреметь лет на 10 по целому ряду обвинений. Мошенничество, продажа наркотиков, воровство и тому подобное. Тогда мне казалось, что наступил момент, когда лучшим выходом из положения было бы покончить с собой. Моей подруге тоже грозила тюрьма, и она решила уйти из жизни вместе со мной.
5: Я не брошу тебя, Дук.
2: Диана, я прошу тебя только об одном. Не делай этого из-за меня, ладно?
5: Я чувствую так же, как и ты. Зачем мне жить дальше?
2: Если бы нам светила хоть какая-нибудь надежда. А так нам светит лишь срок за решеткой.
5: Нет, я не смогу пережить этого позора. У меня же дети. Подумать только, их мать в тюрьме.
2: Да. Так дальше жить не имеет никакого смысла. Ты согласна?
5: Да. А как нам лучше это сделать?
2: Ты знаешь, я пробовал вкалывать большие дозы героина, но у меня ничего не вышло. Послушай, а может, попробуем отравиться выхлопными газами?
5: Как скажешь.
2: Куплю шланг, поедем куда-нибудь подальше, и дело с концом.
5: Я хочу написать записку своим ребятам. Может быть, когда-нибудь они меня поймут.
2: Я тоже напишу родителям. Но они меня никогда не поймут.
5: Я бы хотела в последний раз накормить детей завтраком. Ты не против?
2: Конечно. Давай оставим все на вечер.
6: У
1: как больно мне было смотреть на Диану, когда она прощалась со своими малышами. И как трудно мне было писать последнее письмо папе и маме. Я купил подходящий шланг, и с наступлением темноты мы выехали из города. Вскоре мы нашли укромное место, где бы нас никто не увидел.
5: О чем ты думаешь, Дуг?
1: Я думаю об озере, где я вырос. Так странно. Сейчас мне кажется, что это из какой-то другой жизни.
5: Ты не боишься?
1: Нет.
5: Ты не мог бы подождать, пока я засну?
1: Конечно. Без проблем. Ой, как все было хорошо в детстве. Мы охотились на уток, ловили рыбу. Я был такой чистый, невинный. О, как бы я хотел вернуться назад в те дни. Ты знаешь, Диана, тогда жизнь казалась мне такой прекрасной. Ты спишь? Спи спокойно. Мне очень жаль, дорогие мама и папа. Диана, Диана, проснись.
5: А?
1: Все в порядке. Все в порядке.
5: Что? Что случилось?
1: Понимаешь, когда дым уже начал заполнять кабину, я вдруг подумал о своих родных. Каким это было бы для них ударом. А потом я подумал о твоих ребятишках. Ты знаешь, я не смог этого сделать. Не смог. Я вырубил двигатель. Понимаешь, Диана, мы не имеем права быть такими жестокими с нашими близкими.
5: Ну а что же нам теперь делать?
1: Я не знаю. Я абсолютно без понятия. Моя жизнь продолжала катиться под откос. Вскоре меня посадили за кражу и употребление наркотиков. Однажды ночью из-за наркотической ломки я не мог сомкнуть глаз. И тогда я пошел в тюремную библиотеку. Там я нашел книгу под названием «На крючке». Я почему-то сразу подумал, что это про меня, и начал читать. В повести шла речь о человеке, который большую часть своей жизни провел за решеткой. И так было бы и дальше, если бы герой нашего рассказа не познал Христа. Я знал, что Иисус умер на кресте, но у меня никогда не было теплой личной связи с Господом, к которой пришел этот мужчина. Окончив книгу, я опустился на колени и доверился Богу. Я плакал, плакал несколько часов кряду, даже не думая о том, как отнесутся к этому служащие библиотеки. Потом я, наконец, успокоился и заснул. В ближайшие дни я начал читать Библию и пошел в воскресенье на службу в церковь. Пастор, я хотел бы изучать Библию. Меня зовут Дуг Ли.
6: Очень приятно, Дуг. А что подтолкнуло вас к этому решению?
1: Знаете, совсем недавно я прочел одну книгу, и я вдруг почувствовал, что жить дальше без Христа для меня просто невозможно.
6: Это хорошо. Бог хочет, чтобы каждый вступил в личную связь с его сыном. Но для этого необходимо родиться заново.
7: Послушайте, а может быть... Может быть, именно это и произошло со мной, когда однажды вечером я молился так глубоко и искренне, как никогда в жизни. Я покаялся во всех своих грехах и попросил его изменить мою жизнь. И вы знаете, с того момента я чувствую себя другим человеком.
6: Хвала Господу. Спасение начинается с покаяния. А что вы читаете в Библии сейчас, Дуг?
7: Послание к римлянам. Если бы вы знали, пастор, я впитываю каждое слово.
6: Это прекрасно. Мы в группе сейчас как раз проходим этот момент.
7: Я много ошибался в своей жизни. Очень много. Скажите мне, могу я надеяться, что Бог простит мне все?
6: Господь говорит нам, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Кровью Иисуса искупятся все наши грехи, но только если мы уверуем в Него.
7: Я хочу измениться. Я хочу бросить принимать наркотики. Вы знаете, сейчас я верю, что это возможно.
6: Бог говорит, что все возможно через Христа, нас укрепляющего. Но это непросто. Дьявол не дремлет. Продолжайте каждый день изучать Библию и проводите время в молитве с Господом.
7: Спасибо вам, пастор. Весь год в заключении я провел, читая Библию и занимаясь ее изучением в группе под руководством пастора. Я буквально не мог насытиться Божьим Словом. Сразу же после освобождения я рассказал об Иисусе своему другу Биллу. Мы с ним удили рыбу.
3: Знаешь, Дуг, ты так изменился за этот год. Вижу, время в тюрьме не прошло для тебя даром.
7: Да. Ты знаешь, все это только благодаря Христу, Билл. Мне иногда и самому не верится. Я теперь на все смотрю другим.

0: Ты так говоришь, как будто он действительно существует.
1: Так оно и есть. Господь всегда был рядом со мной. Он хранил меня во Вьетнаме. Хранил в те моменты, когда я чуть не умирал от передозировки наркотиков. И даже тогда, когда я пытался покончить с собой. Господь хранил меня до тех пор, пока я смог услышать Его Слово.
0: Ну что ж, я рад за тебя, Дуг. Вижу, ты наконец нашел что-то, во что можешь верить.
1: Нет, Билл, не что-то, а кого-то. Ты должен предоставить Богу шанс спасти тебя. Он любит нас.
0: Может быть, ты и прав. Я обязательно об этом подумаю.
1: Никогда в жизни еще я не испытывал такой любви, как в ту ночь, когда упал на колени и излил свою душу Господу. Ты мой лучший друг, Билл. Но я не могу говорить с тобой так, как говорил с ним.
0: А как ты думаешь, кем был Иисус?
1: Сыном Господа. В детстве я тоже ходил в церковь, но до меня никогда по-настоящему не доходило, что Христос умер на кресте для искупления

0: из огромной любви к нам. Вот что сказано об этом в Библии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
1: Да, Дук, ты стал совершенно другим человеком.

0: как мне быть? Все мои друзья наркоманы. Я не смогу избавиться от этой заразы.
1: Билл, послушай, что я тебе скажу. В Библии говорится, что все...

0: Немного времени спустя Билл покаялся. Он всегда был для меня лучшим другом, а теперь мы стали братьями во Христе. Как я вскоре ясно ощутил на своем опыте, Бог делает для нас спасение простым, но вот жить праведно, по-христиански, совсем непросто. Я был настолько глуп, что снова связался с наркотиками. Мне казалось, что теперь, когда я читал Библию, мне будет нетрудно все держать под контролем. Но это была очередная иллюзия. И тогда я снова обратился к пастору.
1: Я чувствую себя просто ужасно, пастор.
2: Тогда обрати свой взор к Иисусу. Позволь мне показать тебе кое-что из Писания. Послание к Галатам, глава 5, стихи 16 и 17. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.
0: Да, вот именно это и произошло со мной. Я ведь знал, что поступаю плохо, но обратился к наркотикам вместо того, чтобы повернуться к Богу. Как я мог такое сделать после того, как познал Всевышнего?
2: Даже величайшие из людей, о которых говорится в Библии, грешили против Господа. Хотя он и открылся им. Моисей, Давид, даже апостол Петр трижды отрекался от Христа. Но Иисус простил его и благословил идти и пасти его стадо.
0: Огромное вам спасибо, пастор. Вы мне очень помогли.
2: Держитесь Иисуса, Дуг. Держитесь Его Слова и помните, что Господь дает нам силу в немощи.
0: Это случилось со мной 10 лет назад. Сейчас я активно участвую в жизни нашей церкви, преподаю детям в воскресной школе. Что может быть важнее, чем нести людям благую весть о Божьей любви к миру, каждому из нас? Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня.
3: Мы надеемся, что рассказ Дуга помог вам осознать, как возлюбил Господь падшее человечество. Верьте, свет небесной любви Создателя обязательно достигнет и вас. Он послал на землю Своего Сына, чтобы Его смертью и воскресением спасти вас для жизни вечной. Пригласите Его войти в свое сердце и жизнь прямо сейчас, и да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Благая весть является величайшим откровением Бога человеку, и только ею человек может спастись. Следовательно, это та единственная весть, которой нам нужно держаться изо всех сил. И хотя даже самое незначительное отклонение от библейской истины несет в себе опасность, мы, тем не менее, можем не знать или не понимать некоторые доктрины без вреда для нашей вечной жизни. Однако ошибаться в понимании Евангелия значит ошибаться во всем. Если Евангелие не обладает для нас первостепенной важностью, значит, мы неправильно понимаем его.

Тема прошлой передачи – Евангелие, которое необходимо принять. Принять Евангелие – значит принять совершенно другой взгляд на реальность, взгляд, который ставит Христа в центр всего. Именно поэтому богословы, характеризуя спасение и христианскую жизнь, говорят о христоцентричности. Иисус становится центром нашей вселенной, источником, мотивацией и конечной целью всей нашей жизни. Принимая благую весть, человек начинает жить в другом контексте, в контексте Христа. И хотя внешне момент истинного обращения может выглядеть отнюдь не впечатляюще, со временем оно будет проявляться все ярче. По этим и еще многим другим причинам апостол Павел призывает нас предоставить наши тела в жертву живую, святую и благоугодную Богу, и называет это нашим духовным и разумным служением. Римлянам 12:1. Подобно волнам, появляющимся на поверхности озера отброшенного камня и расходящимся к берегам, Евангелие будет постепенно охватывать всю жизнь христианина. Верующий человек принимает Евангелие не вдобавок к своей прошлой жизни, а в обмен на нее. Принять одно – значит потерять другое. Иисус очень ясно говорил об этом. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Матфея 16:25. И, наконец, когда человек принимает Евангелие, Христос становится источником и содержанием его жизни. Нельзя относиться ко Христу как к части жизни, а к вере как к полезному дополнению к тому доброму, что у нас уже есть. Христос не просто недостающая деталь в построении нашей жизни и улучшении ее качества, когда мы принимаем Евангелие. Христос становится нашей жизнью. Из текста Писания, который мы рассматриваем, следует, что нам не только нужно принять Евангелие, а также стоять в нем. Павел пишет: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и стоите». 1 Коринфянам 15:1. Этот несложный отрывок содержит две различные, но связанные друг с другом идеи. Первая говорит об отношениях верующего человека с Богом, построенных на Евангелии. Вторая – о его решении и действии в отношении Евангелия. Обе эти идеи имеют большое практическое значение. Первая идея закладывает прочный фундамент христианской веры. Христианин примирился с Богом благодаря Иисусу и Евангелию. Вторая идея характеризует жизнь христианина. Он стоит, опираясь на Евангелие, и не поколеблется. Основополагающая истина библейского христианства состоит в том, что человек может примириться с Богом только через Евангелие, только через Иисуса Христа.

Сегодня мы рассмотрим тему «Евангелие, которое спасает». Очень важно помнить, что Писание говорит о спасении в трех временах – прошедшем, настоящем и будущем. Если мы упускаем из виду одно из времен, одну из граней спасения, все наше представление о спасении будет искаженным и неверным. В прошлом Бог спас верующего от вины за грех. Спасение произошло в момент обращения, когда человек поверил Божьему Евангелию, и это вменилось ему в праведность. Но, получив обещание от Бога, он не поколебался в неверии, а укрепился своей верой, воздав Богу славу. Полностью уверенный, что он в состоянии исполнить обещанное. И за это он был признан праведным. Римлянам 4:20-22. В Библии об этом часто говорится как об оправдании. Теперь же, когда мы объявлены праведными благодаря вере, будем пребывать в мире с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Римлянам 5:1. В настоящем времени верующий человек получает спасение от силы греха. Это постепенный процесс, который понимается в Новом Завете как продолжающееся освящение. Бог преобразует христианина изнутри, производя в нем и желание, и действие по своей воле. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Филиппийцам 2:13. Путем испытаний и скорбей, благословения и дисциплины Бог своим словом и своим духом изменяет верующего так, чтобы вся его жизнь была подобна образу Иисуса Христа. Потому что тем, кого он признал прежде, он также предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы он был первенцем среди многих братьев. Римлянам 8:29. В будущем верующий будет окончательно и навсегда спасен от силы и присутствия греха. Этот заключительный этап обычно называют прославлением, и он непременно наступит, потому что тот, кто начал преображать нас, обязательно завершит свою работу. Я уверен в том, что начавший вас доброе дело завершит его до дня Иисуса Христа. Филиппийцам 1:6. Апостол Павел в знаменитом отрывке, который часто называют «золотой цепью спасения», пишет: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Римлянам 8 глава с 28 по 30 стихи. Мы живем во времена, когда даже верующие придают слишком большое значение неважному и временному. Порой мы так сильно стремимся к мимолетному удовольствию, словно оно того стоит. Однако нам нужно держаться великой истины. Величайший дар Евангелия – это спасение. Все остальные обещания и дары блекнут в сравнении с ним. Евангелие – это Божья сила для спасения, и всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. Римлянам 10:13. Согласно учению апостола Петра, спасение – это главный результат и цель христианской веры. «Достигая, наконец, верою вашего спасения душ» 1 Петра
1:9. Оно есть цель всего того, что сделал Христос для своего народа. Поэтому для верующего оно должно быть главным желанием и стремлением жизни. Бог не может дать ничего более ценного, и у христианина не может быть лучше надежды и более сильной мотивации быть верующим, чем окончательное спасение силой Евангелия Иисуса Христа. Чем лучше мы осознаем, кем были до встречи со Христом и чего заслуживали, тем более мы превозносим и ценим Евангелие. Мы были грешниками по природе и по поступкам, были испорчены до глубины сердца, мы были преступниками и нарушителями закона, нам нечего было сказать свое оправдание на суде перед Богом. И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего,

нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Римлянам 5 глава, 6 по 10 стихи. В нем мы, бывшие когда-то далеко, стали близки. Ефесянам 2:13. В нем мы имеем искупление кровью Его, прощение преступлений по богатству Его благодати. Ефесянам 1:7. Мы спасены от греха, примирились с Богом и стали Его детьми. Что же еще нам желать и что еще нам нужно? Неужели дара спасения кровью Божьего Сына недостаточно для того, чтобы наполнить наши сердца вечной радостью? Недостаточно для того, чтобы побудить нас жить для того, кто умер за нас? Разве нужны нам другие дары? Неужели мы будем жить для Него потому, что Он обещает нам не только спасение, но еще и исцеление, благополучие, достаток и высокий статус? Могут ли эти благословения сравниться с даром спасения и познания Его? Да будут удалены от нас те, кто, обещая нам все, кроме Иисуса Христа, учат нас жить благочестивой жизнью. Если у вас отнимут все, что вы когда-либо любили, бросят вас погибать в выгребную яму, если вас будут злословить и враги, и друзья, даже тогда вера в то, что за вашу душу Он пролил свою кровь, должна утешать вас и давать вам стимул любить Христа, прославлять Его и служить Ему. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Евангелие, которое спасает» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». В этом заключается источник чистого и неоскверненного благочестия. Почему же обещание вечного спасения само по себе, кажется, не привлекает людей ко Христу? Почему современному человеку намного интереснее узнать, как Евангелие может помочь ему в земной жизни? Первая причина – проповедники больше не говорят о неизбежности суда и опасности ада. Когда проповедник ясно учит этому с библейской точки зрения, люди начинают понимать, что их главная потребность – это спасение от вечного проклятия. И по сравнению с этой нуждой, остальные, более практические потребности, становятся незначительными. Во-вторых, нам нужно понимать, что большинство людей на улицах и скамьях церкви плотские, и они ценят земное гораздо выше небесного. Им неинтересно знать о Боге и задумываться о вечности. Живущие по плоти устремляют свои мысли на плотское, а живущие по духу – на духовное. Римлянам 8:5. Они с большей готовностью пойдут на семинар о повышении самооценки или о самореализации, чем будут слушать проповеди об освящении, без которого никто не увидит Господа. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12:14. Многие люди,

готовы путешествовать на другой конец земли, чтобы найти лучшую жизнь, но не хотят зайти в церковь по соседству и услышать о величии Христа и его крестных страданиях. И хотя Евангелие действительно способно улучшить жизнь на земле и зачастую улучшает, мы, как распорядители благой вести, должны отринуть искушение привлекать людей любыми обещаниями, кроме обещания Иисуса Христа и вечной жизни. И пусть это будет неприемлемо для нашего времени с точки зрения современных подходов к благовестию, мы, тем не менее, должны возвещать этому миру. Иисус Христос дает вам два обещания: надежду на вечное спасение, чтобы жить, и крест, чтобы умереть. Это призыв на евангелизации. И дух, и невеста говорят: «Приди». Откровение 22:17. Что значит крепко держаться Евангелия? Учение о стойкости святых – одна из самых ценных истин для тех, кто ее правильно понимает. В своде принципов, первом официальном баптистском вероисповедании, сказано: «Те, кого Бог принял возлюбленным, освятил своим духом, никогда, ни при каких обстоятельствах не отпадут от благодати, но останутся верными до конца». Очень большое утешение и ободрение знать, что тот, кто начал свою работу в нас, доведет ее до конца, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Филиппийцам 1:6. Однако многие настолько искажают это учение, что оно становится главным источником ложной уверенности для многих необращенных и все еще находящихся в грехе людей. Учение о стойкости святых – трудное, но истинное. Логика проста. Человек спасен, если он держится Евангелия. В противном случае он не спасен. Это утверждение не противоречит учению о стойкости святых, а объясняет его. Ни один из истинно верующих не подвергнется вечному проклятию. Благодать и сила Бога, спасшие его, будут с ним до последнего дня. Но доказательством того, что человек искренне уверовал, является то, что он продолжает жить для Бога и не отступает от него. В его жизни, несмотря на борьбу с плотью и множество падений, будет заметный рост в вере и благочестии. Верность сама по себе не спасает и не помогает стяжать благодать. Она показывает, что человек уже обрел благодать и спасен по вере. Говоря прямо, доказательством истинного обращения является то, что человек, заявляющий о своей вере во Христа, сохраняет веру и духовно возрастает на протяжении всей своей жизни. Если заявляющий о вере в Христа отпадает и не проявляет признаков духовного роста, это не значит, что он потерял спасение. Это показывает, что он никогда не был спасен. Эта истина красной нитью проходит через все тексты Писания, в которых содержится учение о спасении. Иисус учил, что только тот, кто, сохранив веру, претерпит до конца, будет спасен. Претерпевший же до конца спасется. Матфея 24:13. В притче о сеятеле Иисус объяснил, что, хотя будет казаться, что многие принимают Евангелие Царства, большинство впоследствии отпадут из-за скорбей, гонений, мирской суеты и обольщения богатством.
Апостол Иоанн говорил о тех, кто оставил церковь в Эфесе, что «они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Первое послание Иоанна, 2 глава, 19 стих. Важно еще раз отметить, что эти тексты Писания не отрицают сохранности верующих во Христе. Истинно возрожденное Дитя Божье будет оставаться в вере до конца, благодаря верности и силе того, кто начал в нем доброе дело. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Филиппийцам 1:6. Тем не менее, такие предупреждения играют важную роль в христианской жизни, и к ним нужно прислушаться. Они помогают различать истинное и ложное обращение, побуждают верующих прикладывать все старание для того, чтобы делать твердым свое призвание и избрание. Данные предостережения особенно важны в свете сегодняшнего состояния евангельского христианства на Западе и имеют огромное практическое значение для многих, называющих себя христианами. Есть много людей, которые верят, что они спасены и считают себя христианами, потому что однажды они помолились молитвой грешника и попросили Иисуса войти в их сердце, однако их жизнь совсем нельзя назвать христианской. Они никогда не выходили из мира, а если и вышли, то вскоре вернулись обратно. У них нет никакого представления о страхе Господнем. Их жизнь не источает благоухание благодати. Они не демонстрируют внешних проявлений внутреннего преображения. В их жизни нет свидетельств того, что Бог наказывает их как своих детей ради их исправления. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Евреям 12:8. И все же они абсолютно уверены в своем спасении, потому что когда-то в прошлом приняли решение и помолились от всего сердца. Сколь бы популярной эта идея ни была, она не имеет абсолютно никаких библейских оснований. Но об этом мы еще будем говорить в нашей следующей передаче.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гуза, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

Дорогие друзья, вы слушаете передачу «В мире природы». Эпиграфом к этой программе мы взяли слова из Библии. «Ибо невидимое Его, вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимых».

0: Здравствуй, Лось.
1: Добрый день.
0: Расскажи мне, пожалуйста, Лось, как тебе здесь на Аляске жилось?
1: Полезен север для меня, и здесь живу неплохо я.
0: Скажи, аляскинский лось, правда, что ты самый большой представитель семейства оленьих?
1: Да, это правда. Я самый большой в мире олень.
0: А какого ты роста?
1: Ростом я примерно 2,5 метра.
0: А сколько весишь?
1: Вешу 820 килограмм.
0: Ого! 820 килограмм? Это почти тонна.
1: Да, а длиной я от кончика носа до кончика хвоста 2 метра 90.
0: Туловище у тебя такое длинное, а хвостик такой коротенький.
1: Ну и что? А мне длинный хвост и не нужен.
0: Скажи, лось, а правда, что ты здесь, на Аляске, славишься как хороший пловец?
1: Правда. А знаешь, почему я плавать люблю?
0: Нет.
1: Потому что я пищу свою со дна достаю.
0: Ты, лось, пищу свою достаешь со дна?
1: Конечно, ведь летом на Аляске почти как в сказке.
0: В каком смысле?
1: Здесь, в озерах и прудах, много вкусных-привкусных растений растет в водах.

0: И ты ими питаешься?
1: Конечно. Особенно я люблю водяные лилии.
0: Ясно. Значит, ты за ними плаваешь?
1: А как же, стоит плыть, чтоб такую вкусную еду добыть.
0: Пловец, недаром у тебя очень сильные мышцы передних ног.
1: Верно. Создатель дал мне такие сильные мышцы, чтобы я умел хорошо плавать и мог доставать себе водяные растения на обед.
0: Здорово.
1: А еще я люблю плавать, потому что в воде можно спрятаться от надоедливых комаров.
0: Понятно. Лось, когда ты открываешь рот, я почему-то не вижу у тебя верхних зубов.
1: А потому что у меня их нет. У меня есть только нижние зубы.
0: А как же ты тогда откусываешь свои любимые водные растения?
1: Как? Я моей твердой верхней губой пользуюсь.
0: А, значит, ты их хватаешь нижними зубами и верхней губой?
1: Верно. И я растений не откусываю, я их срываю.
0: Понятно. Лось, расскажи теперь о своих рогах.
1: О рогах? Рога у нас ветвистые у лосей, а у лосих рогов нет совсем.
0: Я слышала, что у лосей новые рога каждый год вырастают.
1: Да, это правда.
0: А куда же старые рога деваются?
1: Как куда? Они отпадают. Всегда в декабре. Как декабрь наступает, я без рогов остаюсь.
0: А новые рога когда вырастают?
1: А новые рога начинают расти только через 3 месяца, в апреле.
0: Ах, вот оно что! Значит, в апреле у вас, лосей, новые маленькие рожки появляются?
1: Правильно. Маленькие и своего рода пушком покрытые.
0: Пушком покрытые?
1: Да, это очень важно. Пушок на рогах – это крошечные кровеносные сосуды, по которым поступают к рогам питательные вещества.
0: Необходимые для их роста?
1: Ну, конечно.
0: И когда твои рога становятся большими?
1: Когда? Все лето они у меня растут, и к середине сентября большими и развесистыми становятся, шириной почти 2 метра.
0: Ого! Рога шириной 2 метра! Действительно развесистые!
1: Рога мои огромного размера!
0: Лось, а сколько тебе лет?
1: Мне уже 15.
0: Уже 15? А до скольких лет лоси обычно живут?
1: Лет до 20.
0: Скажи, а когда у тебя день рождения?
1: Как и у всех лосей. День рождения у меня в мае.
0: Как и у всех лосей? Неужели все лоси рождаются только в мае месяце?
1: Да. Представь себе, каждый лось, живущий в лесах Аляски, был рожден в 1 из 5 дней мая.
0: В 1 из 5 дней мая?
1: Да, в течение 5-дневного периода в мае.
0: Интересно, а почему это?
1: Так наш Творец запланировал, чтобы все лосята рождались в мае, примерно в одно и то же время. И это очень важно.
0: Очень важно? Почему?
1: Потому что они рождаются как раз в подходящий момент. В конце мая леса и луга зеленеют, появляется новая трава, распускаются листочки на деревьях, и лосята, которые уже в недельном возрасте умеют ходить, начинают питаться не только материнским молоком, но также и молодой зеленью.

0: Наверное, для них это очень полезно.
1: Да, поэтому лосята быстро растут, прибавляют в весе. Уже через 2 недели наш ребенок весит вдвое больше, чем сразу после рождения.
0: Ого! А за целое лето ваши дети, наверное, совсем большими вырастают?
1: Да, растут не по дням, а по часам. Новорожденный лосенок весит 16 килограмм, а к концу лета вес лосенка достигает уже примерно 200 килограмм.
0: 200 килограмм? Вот это здорово!
1: Теперь ты понимаешь, как важен летний период для роста и развития лосят?
0: Да, я понимаю. Действительно очень важно, что они рождаются всегда в мае.
1: Создатель наш предусмотрел это. Представляешь, что случилось бы с лосятами, если бы они родились не в мае, а, скажем, в августе? Ведь, как ты, наверное, знаешь, уже в конце сентября или в начале октября у нас на Аляске наступает долгая суровая зима.

0: Да, трудно им, наверное, пришлось бы.
1: Если хочешь знать, они погибли бы из-за недостатка пищи и от сильных морозов.
0: Ах, вот как!
1: Да, но, к счастью, лосята рождаются весной. За лето вырастают, крепнут, и у них накапливается слой жира.
0: Слой жира?
1: Да, благодаря ему они лучше переносят суровую и долгую зиму на Аляске.
0: Значит, и это предусмотрено?
1: Верно. Творец и это предусмотрел. А еще важно то, что за лето наши дети становятся высокими.
0: Высокими?
1: Да. Ведь зимой, когда кругом лежит глубокий снег, нам, лосям, приходится питаться веточками с деревьев.
0: И чтобы до веточек дотянуться, нужно быть высокого роста?
1: Ну, конечно. Иначе без еды останешься. И наши дети не были бы способны зимой кормиться вместе с нами веточками деревьев, если бы они за лето не подросли и не стали бы достаточно высокими.
0: Значит, опять-таки важно было им родиться в мае?
1: Да, важно и нужно. Слава Богу, что мы в мае своих детей всегда рождаем. И я Создателю благодарю, что большими вырастают наши дети к сентябрю.

0: скажи, Лось, у вас лосей никаких жилищ нет?
1: Нет, мы без жилищ обходимся. В лесу под деревьями спим.
0: А зимой как же?
1: А зимой мы в сугроб зарываемся и лежим, одна голова наружу. В сугробе-то тепло, и ветра не чувствуешь.
0: А шуба у вас теплая?
1: Теплая. Шуба у нас высшего качества. Волоски нашего лосиного меха специально так сделаны, чтобы лучше тепло удерживать.
0: Как это?
1: А они полые внутри.
0: Полые внутри? То есть каждый волосок лосиной шубы внутри пустой?
1: Да, пустой. А вернее сказать, воздухом заполненный.
0: А воздух – прекрасный теплоизолятор.
1: Совершенно верно. Поэтому-то мы, лоси, в своих шубах в самые сильные холода не замерзаем. На Аляске здесь зимой мороз, метели, вьюги, бури и громадные сугробы намело. Ну а нам, лосям, в лосиной нашей шкуре, все равно уютно и тепло.

0: Молодцы! Спасибо тебе большое, дорогой лось, за интересный рассказ о своей жизни. А теперь счастливо тебе на Аляске оставаться. А мне пришло время домой отправляться.
1: Ну что ж, до свидания.
0: До свидания. Всего хорошего.

Вы любите справлять свой день рождения? Я люблю. Те из вас, у кого день рождения в мае, сегодня узнали, что они родились в тот самый месяц, в который на Аляске рождаются лоси. Для людей не так уж важно, в каком месяце родиться. У людей есть жилище. Но лосям, не имеющим жилищ, и притом обитающим на Аляске, в стране очень суровых зим, лучше всего рождать своих детей именно в мае, чтобы затем, в теплую летнюю пору, лосята могли подрасти и окрепнуть. Летом питающиеся материнским молоком лосята могут найти себе в лесу дополнительный зеленый корм, для них очень полезный. Окрепнув за лето, лосята без боязни встречают морозную и вьюжную аляскинскую зиму, суровое время года, в которое лоси вынуждены довольствоваться сравнительно скудным питанием. Как же получилось, что все лосята на Аляске появляются на свет как раз в подходящий для этого момент? Кто разумно запланировал время их рождения? Их родителей? Нет. У лосей родителей своего разума на это не хватило бы. Просто таков уж порядок в природе. Верно. Но никакой порядок, ничто разумное и сложное не возникает без участия разума. Таким образом, мы приходим к заключению, что порядок в природе, ее законы были установлены высшим разумом, Богом, ее создателем.

0: Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, сегодня вы услышали о жизни лося, одного из представителей семейства оленей. А всего в это семейство входит ни много ни мало 30 видов оленей. Поистине природа разнообразна. Ученые говорят, что всего на земном шаре обитает около 1 миллиона различных видов живых существ. Как вы все, наверное, знаете, согласно библейскому повествованию, представители разных видов животных были спасены во время всемирного потопа в Ноевом ковчеге. Правда это или миф? В сегодняшней передаче мы постараемся ответить на этот вопрос.
1: Некоторые люди считают библейский рассказ о великом потопе вымыслом, сказкой, ничего общего не имеющей с реальностью. Однако результаты археологических раскопок во многих местах земного шара свидетельствуют о том, что в определенный момент истории Земли суша была покрыта водой. Существуют люди, соглашающиеся со свидетельствами археологии, но они дают им свое истолкование. Они отвергают библейскую версию о великом потопе, о всемирном наводнении. Этот потоп произошел по повелению Бога, решившего наказать жестоких, морально разложившихся людей. Те из вас, кто читал Библию, знают, что среди безнравственных людей, живших на земле, лишь праведник Ной и его семья были удостоены Богом права остаться в живых и продолжать человеческий род. Ною Бог повелел построить ковчег, огромный корабль, в котором должны были спастись от потопа Ной, его семья и представители всех животных и птиц, населявших землю. «Введи также в ковчег из всех животных по паре», было сказано Ною Богом, «из птиц, и из скотов, и из всех пресмыкающихся на земле, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми себе всякой пищи и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею». Таково, согласно Библии, было повеление Божье, выполненное Ноем. Ковчег Ноя, этот большой корабль, таким образом представлял собой нечто вроде плавучего зверинца, в котором вместе с семьей Ноя спаслись от потопа представители всех видов животных и птиц, от каждого вида по паре. Неверующие, критикующие Библию, считают повеление Божие, данное Ною, практически невыполнимым. Как мог Ной поймать и собрать в свой корабль всех этих зверей и птиц, спрашивают они? И как такое множество живых существ могло в Ноевом ковчеге поместиться? Обычные ответы неверующих на эти два вопроса – все это невозможно, нереально и неосуществимо. Однако эти ответы неправильны. Во-первых, ясно, что Бог, дав Ною столь важное повеление о спасении всех видов животных, помог ему его осуществить. Помог Ною собрать по паре из всех зверей и птиц в свой ковчег. Причем для экономии места Ной мог взять в ковчег не взрослых животных, а их детенышей. Во-вторых, как показывают расчеты, все эти живые существа в Ноевом ковчеге вполне могли поместиться.
2: Неужели Ноев ковчег в буквальном смысле мог вместить по паре из всех животных и птиц, населяющих землю? Спрашивают сомневающиеся. Чтобы ответить на этот вопрос, сначала надо выяснить два других вопроса. Во-первых, какого размера был ковчег? И во-вторых, сколько именно животных должно было в нем поместиться? Библия написана была до изобретения метрической системы, и размеры Ноева ковчега в ней указаны в локтях. Как вы, наверное, знаете, на протяжении веков у разных народов использовались единицы измерения, имеющие название частей человеческого тела. Например, англичане до сих пор используют в качестве меры длины фут, что в переводе означает «ступня». Стандартный фут равен примерно 30,5 сантиметров. А какова длина одного локтя? По свидетельству ученых, локоть в качестве единицы измерения длины использовали многие народы древнего мира. Длиной в один локоть считалась часть руки от локтевого сустава до кончика среднего пальца. Скольким же сантиметрам равен один локоть? По-видимому, это зависит от того, какую руку измерять. Однако официально признанная длина локтя колебалась в пределах 45-52 сантиметров. Теперь мы можем представить себе размеры Ноева ковчега. В Библии, в 6 главе книги Бытие, мы читаем: «Длина ковчега 300 локтей». Широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. Если при переводе в метрическую систему исходить из наименьшей длины локтя 45 сантиметров, длина ковчега 300 локтей была равна 135 метрам. Ширина 50 локтей, соответственно, равнялась 22,5 метрам. А высота 30 локтей составляла 13,5 метров. А теперь давайте вычислим объем ковчега, его кубатуру. При длине 135 метров, ширине 22,5 метра и высоте 13,5 метров объем ковчега был равен 41 тысяче кубических метров. Это объем 500 длинных железнодорожных вагонов. Имеется в виду вагоны объемом 82 кубометра каждый.

После того, как мы выяснили размеры библейского Ноева ковчега, давайте определим количество животных, которые в нем должно было поместиться. Согласно подсчетам ученых, в животном мире существует всего примерно 1 миллион видов. Однако представители не всех видов живых существ должны были находиться на борту Ноева ковчега. Читатели Библии, наверное, помнят, что Бог вовсе не повелел Ною брать с собой в ковчег обитателей морей, рыб. В соответствии с данными науки, 18 тысяч видов рыб не нужно было брать с собой в ковчег для спасения от потопа. То же самое можно сказать о 88 тысячах видов, проживающих в морях моллюсков. Если мы подсчитаем общее количество видов различных морских животных, от китов до мельчайших морских организмов, мы придем к заключению, что в Ноевом ковчеге требовалось разместить не более чем 35 тысяч особей позвоночных животных. Причем, как мы уже заметили, для выполнения повеления Божия Ною совсем не обязательно было брать в ковчег взрослых животных. Он мог, например, взять с собой слонят и детенышей жирафов. Итак, вопрос заключается в том, можно ли было разместить 35 тысяч зверей и птиц внутри ковчега, имеющего объем 41 тысячу кубических метров, что равно объему 500 больших железнодорожных вагонов. Вполне можно принять, что животные на борту ковчега в среднем были размером со взрослую овцу. В вагон же с верхним и нижним отделением помещается 240 овец. Если 35 тысяч зверей и птиц разместить по 240 в каждом вагоне, потребуется 146 вагонов. А по своей кубатуре ковчег был равен 500 вагонам. Таким образом, в нем все животные помещаются, и еще остается достаточно места для семейства Ноя, а также для запасов продовольствия. Причем это по подсчетам, в основу которых взята наименьшая длина локтя. Если же в Библии имеются в виду большие локти, то ковчег вполне мог быть равен 750 железнодорожным вагонам. Мы упомянули вагоны с нижним и верхним отделением. В связи с этим может возникнуть мысль, что судовое помещение высотой 13,5 метров нельзя рационально использовать, если оно не разделено палубами. Сказано ли в Библии что-нибудь о палубах или перекрытиях внутри Ноева ковчега? Да, в 6 главе книги Бытия читаем: «Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». В Библии часто приводятся лишь основные факты и не упоминаются подробности. Однако содержащаяся в ней информация о размерах и об устройстве Ноева ковчега убедительно свидетельствует о том, что в ковчеге было вполне достаточно места для тех, кто должен был в нем обрести спасение во время потопа. Следует добавить, что, по мнению специалистов, Ноев ковчег имел очень удачные пропорции. Такие соотношения длины, ширины и высоты как раз обеспечивают большому кораблю прекрасную устойчивость во время любой бури.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Под громом бури в час урочный, порабощая духом плоть, Тебя молитвою полночно я призываю, мой Господь. Твоя неведомая воля меня через тернии вела, И тяжело земная доля на плечи слабые слегла. Не попусти в цепях недуга остыть в тоске душе больной, Но озари улыбкой друга неотвратимый жребий мой. Мои мучительные ночи отрадным сном благослови И на заплаканные очи повей дыханием любви. И если грудь в борьбе застынет, и враг смертельный яд страстей С насмешкой злобною заронит во глубину души моей, О Боже, замысел лукавый от мысли грешной отгони, Наставь меня на путь Твой правый и душу верой осени.

Взывай, если есть отвечающий. Взывай, если есть отвечающий, и верь, он ответит тебе. Молись, есть молитва внимающий, он чуток в сердечной мольбе. Грех в душу проник, есть прощающий, склонись у уязвленных ног, и он преступление прощающий простит, как прощать может Бог. Не понят ты, есть поднимающий, поймет он и слово, и мысль, пал духом, так есть поднимающий, и дух направляющий ввысь. Колеблешься, есть утверждающий, он наша опора и щит. Теснят тебя, есть защищающий, он дивно тебя защитит. Устал ты, так есть укрепляющий, и если с трудом ты идешь, есть наши шаги расширяющий, в нем путник ты силу найдешь. Взволнован, есть бури смиряющий, тем паче взволнованный дух, он есть, как и был ободряющий, черпай же в нем бодрость, мой друг. Ты болен, есть боль унимающий, и если ты даже умрешь, наш Бог, это Бог воскрешающий, будь верен и с ним оживешь. Тебе тяжело, помогающий поможет тебе в трудный час, что делать тебе, вразумляющий, советы чудесные даст. Ты плачешь, есть друг утешающий, любви его нету границ, и разве Господь сострадающий пройдет мимо влажных ресниц? Взывай, ибо есть отвечающий, и верь, он ответит тебе. Молись, есть молитва внимающий, он чуток к сердечной мольбе.

Глядишь вокруг, туман расстилается, отражаясь в зеркальной воде. В эту ночь мне опять вспоминается тот рассказ о великом Христе. И дела те великие и чудные, что когда-то Христос совершал. И в минуты особенно трудные вспоминаю, как Он умирал. Не могу я без слез сожаления на пронзенные руки смотреть. В них сокрыта причина спасения, через них побеждаем мы смерть.

умей прощать. Живи и знай, что жизнь прекрасна, и сколько б не было в ней зла, не осуждай людей напрасно. Умей прощать и будь добра. Мы от ошибок не свободны, мы люди все, но только те, умом и сердцем благородны, кто всем прощает в простоте. Прощай и ты, умей в прощенье свой дар великий показать, и не стыдись, что в примененье ты хочешь первую руку дать. Ответь, мой друг, любовью слова тому, кем был ты оскорблен. От необдуманного слова, быть может, сам страдает он. Итак, когда ты оскорбленье несешь здесь в мире от друзей, тогда у Бога ты смиренье проси для этих скорбных дней.

Иду вперед, по тропинке осторожно, шаг за шагом, все вперед. Там, где лишь пройти возможно, прохожу среди невзгод. Поворота нет в былое, жег в причалах корабли, позади наследие злое, все в пороках и в пыли. Остановки мне опасны, заметает след пурга, вдалеке сияют ясно вечной жизни берега. Еще борьбы немного, слез, побед или потерь, в радость отчего чертога широко открыта дверь. Вдалеке я слышу гимны, радость наполняет грудь, это братья-пилигримы с песнями свершают путь.

трубный зов. Дела земные гнетут, как гири, и отделяют всех от Христа. Все, все оставим мы в этом мире: богатство, слава, успех, чета. Нельзя к вершине прийти без веры, любовь в избытке нам сил дает. Как точны Божьи весы и меры, как сладок, сочен Господний плод. Ужасны козни греховной ночи, дьявол мучит своих рабов. С минутой каждой пути короче, услышим скоро мы трубный зов. Вредны для сердца земные бредни, грехи упорном, плохой конец. Предстанут люди на суд последний, козлов отделят там от овец.

С меня начни, Господь, мы спим, пора нам пробудиться, призвать труду, молиться научить. Начни учить, начни, Господь, будить, с меня начни. Господь, мы злы, не можем мы любить, творить добро, начни, Господь, нас всех любви учить, зло в сердце не носить, с меня начни. Господь, ты вновь придешь, чтоб нас собрать, мы грех не научились побеждать, начни готовить, нас тебя встречать, с меня начни. Господь, веди, веди к победе нас, чтоб были к небу ближе каждый час. Веди, чтоб пламень веры не угас. Господь, меня веди, Господь, меня веди, Господь, прости, прости за месть, за зло, что в нашем сердце прочно залегло. Господь, прости, омой, очисть от зла, меня прости.

разговор о маме, от чистого сердца, простыми словами. Давайте, друзья, потолкуем о маме. Мы любим ее, как хорошего друга, за то, что у нас с ней все сообща, за то, что когда нам приходится туго, мы можем всплакнуть у родного плеча. Мы любим ее и за то, что порою становится строже в морщинках глаза, но стоит с повинной прийти головою, исчезнут морщинки, умчится гроза. За то, что всегда без утайки и прямо мы можем доверить ей сердце свое, и просто за то, что она, наша мама, мы крепко и нежно любим ее.

«Вы миру свет! Вы миру свет!» — сказал Христос когда-то и дал нам этот свет спасенья. А как мы светим среди тьмы разврата, являемся ли мы светом среди растленья? Мы миру свет, но Он — источник света. Нам надо быть подобными Ему. Пусть даже за любовь и за слова привета получим мы проклятие и хулу. Мы миру свет, а значит, тьма бессильна. Нам данный свет от Бога заглушить. Если находится в нас свет этот обильно, то мы другим во тьме должны служить. Мы миру свет, не может свет быть тьмою, не может свет пред мраком отступить. Задача наша — жизнью жить святою и эту жизнь Иисусу посвятить. Мы миру свет, наш каждый шаг движения читают люди всюду на земле. Что мы несем им, тьму или спасенье? Чем облагаем путь им в мгле? Вы миру свет, сказал Христос когда-то, и дал нам этот свет спасенья. А как мы светим среди тьмы разврата? Являемся ли мы светом среди растлений?

Покайтесь, покайтесь, звучит Иисуса призыв. Оставьте греховные сети, все сердце, все тайны пред Богом открыв, без хитрости, просто, как дети. Ему расскажите о скользких путях, когда под грехом тяготели, о мыслях нечистых, греховных делах, когда для земли богатели. Покайтесь за все, что приносит печаль, что прежде казалось удачей, за долгие годы ушедшие вдаль, без веры живой и горячей. Быть может, кто другом Иисуса зовет, но жизни святой не имеет, тот, значит, сознательно к смерти идет, к проклятию вечному зреет. Покайтесь, немедли, последний призыв звучит и теперь над душою. Кто хочет спасенья, кто хочет быть жив, жить жизнью правдивой, святою. Скорей к Иисусу, к Голгофской крови, пока еще в силах молиться, во имя великой Христовой любви, пусть вся твоя жизнь обновится, и пусть пробужденье охватит сердца, что прежде себя лишь любили, но ныне пред Сыном Святого Отца все сердце и душу открыли. Он любит, Он хочет всю жизнь обновить, очистив от низких желаний, чтоб вечное счастье тебе подарить во имя голгофских страданий. Покайся, звучит Иисуса призыв, оставьте греховные сети, всю жизнь Иисусу, все сердце открыв, и будьте пред Богом, как дети».

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете международный журнал для женщин «Сестра» за май-июнь 2009 года. Журнал выходит каждый второй месяц и озвучивается официально зарегистрированным обществом «Licht in das Dunkel e.V. – «Свет в темноту». С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Нелли Ширлинг,
2: Лина Дерксен,
3: Хелена Зудерман,
4: Екатерина Гертель.
5: Катерина Гертель.

Тихие беседы. Чтобы дать жизнь. Хочу ответить на вопрос, который был в сестре номер 2 за 2009 год. В статье «Оставьте склянки у пещеры». Цитата. «Хочется понять, почему нелюбимые ученики Господа нашего, не первые братья-последователи Христа, посланные им созидать Его Церковь, а простые женщины с благовониями и мазями в руках оказались первыми свидетелями Его воскресения. Восприятие сущности нашего Спасителя и Его власти во все времена прямо связаны с верой. Через веру пророки предсказали Его пришествие. Через веру люди воспринимали Его силу к исцелениям. И через неверие Он ничего не мог явить среди них. Состояние в вере отражает тайну отношения человека к источнику жизненной силы, не столько возраст в знаниях или в убеждении, сколько внутренняя цельность и решимость в обращении человека к Господу. В этом состоянии решает дело только одно единственно верное условие – войти внутренним обращением в предстояние Господу. Войти способен даже ребенок, не имеющий опыта великих борений, тот, кто имеет веру с горчичное зерно. А реализованная сила Господа зависит не от человека, а от Бога. Посредством веры проявляется власть, несоизмеримая ни с какими другими силами». Израильтяне верили, что Господь выводит их из Египта рукою Моисея, но погибли в пустыне по причине неверия в Бога, видели и не поверили Господу. Вначале они сохраняли отношение к источнику силы правильным, но позже, даже будучи свидетелями многих чудес, не могли утвердиться в этом навыке. И яд сомнений погубил всех вышедших из Египта, кроме нескольких человек. Сомнения обнаружились даже у Иоанна Крестителя, когда он из темницы послал спросить Господа, «Ты ли тот?» Хотя он же сам и крестил Христа при Иордане и всем засвидетельствовал о Господе. Обличал в сомнениях Господь и своих учеников, когда явился среди них по воскресении своем. Если сомнение не распознать и не отвергнуть, оно способно сбить и великих мужей. Но если веровать, то и малый облечется в победную силу перед львом, перед Голиафом и перед отваленным камнем у гроба. Женщин, следовавших и служивших Иисусу, и его учеников сравнивать нельзя, и не потому, что одни значительные, а другие никчемные, а потому, что у каждого свое служение и своя духовная траектория. Когда мы смотрим на факт служения женщин, этих хрупких сосудов в день воскресения, мы особенно видим действие и свойства живой веры. Конечно, они скорбели и сомневались. Немощь человеческого естества в них была очевидна, но они были в состоянии быстро оставить свое горе. Они поверили, когда услышали ангела, потому что они любили, и любили не вообще, а находились в состоянии исполнения, действия любви. Они же шли исполнить не ритуал, а сердечный плач свой. Они шли излить все свое сердце в любви к Господу. В таком состоянии человеческий ум, наше человеческое сознание пассивно, но активно именно сердце. Служение женщин, первыми возвестивших радость воскресения Господа, заключает в себе тайну активной действующей любви. Через их женскую немощь тем более подчеркнута сила и власть Бога в вере,
которая действует любовью. Любовь страданием приготовила их сердца для великой радости. Уверен, что не менее великие преобразования происходили с каждым любящим сердцем, с каждым в свое время. Потому миссия женщин, первых свидетельниц воскресения Господа, это не повод превозносить их, сосуд реализации, а возможность убедиться в реальности чуда Божьего даже в самых немощных через любовь и веру, действующую любовью. В этом примере сокрыта мудрость и сила к укреплению слабых, усталых, изнуренных, больных, всех ищущих действия милосердия. Так и вы оставьте сосуды у пещеры, потому что они уже преобразованы радостью воскресения и свой прежний смысл потеряли. В этой радости вы уже не себе принадлежите, вы во власти Господа. Ваше сердце стало полным Его любовью, сосудом в Его руке. Вы принесли Ему свою скорбящую любовь.

Корой был человеком опытным. Он констатировал смертельный исход в результате множественных ножевых ранений, а главное – проникающую рану сердца. Около 40 минут он вез эту больную в машине, совершенно раздетую. Когда молодой врач ее осмотрел, то только убедился в заключении своего коллеги. Никаких признаков работы сердца, дыхание отсутствует. Врач скорой рассказывал историю этой пострадавшей и закончил: «Уж извини, досталось тебе хлопот», — имелось в виду хлопоты с бумагами и с телом. И вдруг, как бы случайно: «Да вот жаль только мальчишку, у нее сын остался 3 лет, теперь сиротой будет». До этих слов оба врача пребывали в состоянии размышления. Слишком очевидным были признаки летального исхода, и у обоих не было никакого импульса к борьбе за жизнь женщины. Но у молодого хирурга, у самого был сынишка 3 лет, и это действительность перед взором сердца. Мальчонка — сирота. У молодого человека закричало сердце: «Нет!». Крик этот он сам не осознавал, но, слушая уже много позже его повествование об этом событии, я очень ясно понял: это был крик сердца, вопль духа. С этого мгновения врач преобразился. В нем стала проявляться могучая сила, заставившая всех вокруг действовать слаженно и четко. Его коллегу срочно выехать за операционной бригадой, кого-то добыть запас донорской крови. Он сам выполнял то, что обычно хирурги не выполняют. Вдвоем с медсестрой они подготовили больную к операции, которую он сам же и выполнил, никогда прежде даже не наблюдая таких операций. «Одно, — говорил он, — что я имел, — это то, что читал о таких операциях и однажды в студенчестве пытался как-то разобраться с этим в морге. А я только думал, даже если бы он имел большой опыт таких операций, это ничто в сравнении с тем, чем он тогда действительно обладал. Это боль его сердца за мальчишку-сироту и решительное восстание против власти смерти. Сила, которая чудом все устроила, устраняла и все преграды в тот момент. Никто не мог остановить этого хирурга. Хотя такие операции, если кем-то в тех местах и выполнялись, то лишь самыми маститыми и почти всегда оказывались бесполезными. Только потом обнаружились и заговорили эти преграды. Но в тот момент все содействовало одному. Это, наверное, трудно понять нам, но нужно только представить, чтобы заставить слаженно действовать множество людей в тончайшей гармонии, дело нечеловеческое. Каким-то чудным образом операция совершилась. Выяснилось, что сердце было сжато свернувшейся вокруг него и излившейся через рану кровью. И когда врач освободил сердце от этого, зашив рану, и начал сжимать его в своей руке, оно забилось само. Какая-то удивительная сила просвещения и мудрости руководила этим человеком, так как он сделал очень сложное и непосильное. Больную перевезли в палату, и жизнь вновь наполняла ее. Сам доктор, когда добрался до своего кабинета, просто упал без сил. Но вот что чудно, в нем все покорил непостижимый восторг.
Я даже произнес

произнести слово боялся. Казалось, что буду кричать от радости. Я только усилием молчал и зажимал это клокотание внутри своей груди, а потом спал около суток. Ни с кем позже из коллектива я не говорил о пережитом, только твердо знал, что это была великая победа. Насколько я понял, врач этот тогда еще не имел подлинного обращения, хотя верил в Бога своей человеческой верой. Но в экстремальный момент он все же весь находился в потоке Божьей силы по закону любви. Опыт этот изменил его и во многом, видимо, определил его жизненный путь. В этом случае, за достоверность которого отвечаю и я, повествующий, произошло примерно то же, что произошло с женщинами, идущими ко гробу Господа. Душа этого человека приняла скорбь за чью-то жизнь, восстала против власти смерти и совершила действие своей любви, то есть пошла. Как сейчас, так и от начала нашей человеческой истории люди приносили, жертвовали Богу свою любовь. И на жертвы чистой любви не спадал и не спадает огонь свыше, чтобы дать жизнь. Михаил Отцов, Россия.

от всей души. Приветствую, пишет вам Людмила. Классина Рудольфа Давыдовича знаем очень хорошо. Это наш любимый брат. Стих «Не старею» принадлежит не ему, а тому брату, который сочетал Рудольфа Давыдовича с его женой Талитой. Зовут этого брата Иван Яковлевич Фаст. Он уже в вечности. Этот стих был написан на немецком, потом был переведен на русский язык. Я попросила Рудольфа Давыдовича, чтобы он попытался найти текст на немецком. Если найдет, я его вышлю. Людмила Качалова, город Петропавловск, Казахстан.

не старею, посвящается всем, кто говорит о наступающих годах, нет мне удовольствия в них. Екклесиаст 12.1. Мне говорят, ты постарел. Неправда, то не мой удел. Хочу заверить вас, друзья, я не старею никогда. Стареет хижина моя, но эта хижина не я. Сидеют волосы, ну что ж, седой в советниках хорош. Глаза тускнеют, не беда, я вижу Господа всегда. И верно следую за ним, его десницею храним. Своей безжалостной сохой лицо мне время бороздит. Пускай в душе моей покой, его ничто не возмутит. И сила есть еще во мне идти к обещанной стране. Слабеют ноги? Ничего. Прошла их резвость и пора. Трясутся руки от того, что мало делали добра. Неясно говорят уста, так слушать я хочу Христа. Быть может, что мой бренный слух и притупел, но чуткий дух внимает Господа словам. Как нежной ангельской трубе я приготовил место вам. Приду и вас возьму к себе. Как водится из века в век, с последним словом на устах уходит в вечность человек, умрет и превратится в прах. И будет мирно там лежать, пока Господь придет опять. А внутренний, он с каждым днем в познании истины растет, он обновляется во всем, от силы к силе он идет. Скажите, нужно ли стареть, когда возможно молодеть? Когда разрушится мой дом, в котором я теперь живу, тогда явлюсь я пред Христом в блаженном, радостном раю. Там отдохну от тяжких дел и докажу, не постарел. Иван Яковлевич Фаст.

Свеча на подсвечнике. В феврале мы проводили вечность нашу маму. Она была вашей читательницей и писала в забытый алтарь. Одно ее письмо называлось «Он был в больнице той начальник». Мы с мамой всегда делились прочитанным. У нас были общие мнения. Мы без слов могли узнавать желания друг друга. Слезы застилают глаза. Молишься и в молитве говоришь: «Господи, как тяжела разлука на этой земле, особенно с таким дорогим человеком, мамочкой. Как хорошо, что у нас есть надежда на встречу у Господа». Мама и страдалась от болезней, а теперь она отдыхает. Так неожиданно для нас она ушла. Когда мы жили еще в Союзе, помню, мама присядет вечером на диван, чтобы отдохнуть. Мы вокруг нее. А семья была большая, 9 детей. Она идет отдыхать, придет в спальню. Мы все опять собираемся вокруг нее, как пчелы на мед. Мама говорит: «Я хочу отдыхать, а вас не прогнать». И она опять нам что-то рассказывает. Никто не заменит нам маму. Ей в этом году исполнилось 70 лет. Мама всем дорога. Как-то уже здесь, в Германии, я предложила своей напарнице по работе, она тоже русская: «Давай споем песню. Мама, это слово мне мило». Мы работали вчетвером. Были еще 2 египтянина с нами. Русский язык они, конечно, не знали, но обрадовались: «Пойте, пойте». И тогда мы спели. Смотрю, а у них слезы по щекам текут. Понимали они лишь слово «мама», и этого им хватило. Люди при слове «мама» становятся добрее, сердца мягче. Вспоминается недавний случай с мамой. Она лежала в больнице в январе этого года. Как раньше в Союзе было строго запрещено свидетельствовать о Христе, так тут сейчас можно делать это свободно. Помню, мама рассказывала, как лежала в больнице в Союзе. Они читали Библию в палате. Хирург так разошелся, что хотел Библию в окно выкинуть и маму из больницы выгнать. В Германии же в палатах лежит Евангелие на столике. И вот прихожу я здесь к маме, а она мне говорит: «Нина, прочитай из Евангелия от Иоанна стих 3:16 моей соседке. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я маме ничего не ответила, а сама думаю: надо суметь как-то начать этот разговор. Так и не прочитала. Мама была у нас русская, по-немецки больше понимала, чем могла сказать. Всегда расстраивалась. Если бы я могла по-немецки говорить, я бы им много рассказала о Боге, о Христе. Прихожу на следующий день, а мама говорит, что нашла это место в Евангелии и дала соседке прочитать. Мне так стыдно стало. Думаю, я могу по-немецки, и промолчала, а мама выход нашла. В Библии написано, что зажегший свечу не ставит ее под сосудом, а на подсвечнике, чтобы светило всем в доме. Как часто мы, христиане, являемся не горящей лампой, а коптящей. Да поможет нам Господь быть светом в этом мире. Хочу исполнить еще одну мамину просьбу: перевести деньги на газету для тюрем, на читательскую карточку 15 900, если можно, на ее родину, в Вологодскую область. Может, еще какая-нибудь душа найдет покой, обретя Христа. Хотела еще попросить, чтобы поддержали в молитве за моих братишек. Они все научены, но не все с Богом. Умолкли молитвы мамы за своих детей. Нина Лайнвебер.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Дорогие наши неписатели, кто читать будет? Письмо я хотел уже давно написать, но как-то все не решался. Забытый алтарь получая через старые руки, правда, не каждый номер. Я всегда думал, но почему и зачем забытый алтарь издается на русском языке, да еще в Германии? Наше поколение вымрет, и кто тогда будет читать газету? У меня 4 детей. 2 привезли из Союза, а 2 здешних. И никто не может читать по-русски. Возраст их от 25 до 14. Понимаю, тоже далеко не все. И кажется, они не страдают. А вот анонимное письмо из города Еманжелинска меня растревожило. И я решился написать. Не собираюсь его или ее переубеждать. Пусть остается при своем мнении. Из этого письма можно понять, что все горе в СССР пришло после нападения Гитлера. Но до этого была сталинская программа 1933 года, когда вымирали от голода целые деревни, и репрессии 1937 года Гитлера тут не обвинишь. Я не защищаю Гитлера, он тоже тиран и преступник, как и Сталин. Анонимный писатель должен понимать, что люди, пережившие ГУЛАГ, не могут про Бухенвальд рассказывать. Разве столько русских прошло через Бухенвальд, сколько немцев, да и русских тоже прошло через ГУЛАГ? Вот такие, как писатель из Еманжелинска, меня в детстве фриц, фашист, гестапо обзывали. А я даже не знал, что это обозначает. Не думайте, что я защищаю фашизм. Фашизм и большевизм – это 2 преступных режима, которые, кроме страданий и горя, людям ничего не принесли. Это всегда так получается, когда человек без Бога хочет что-нибудь хорошее сделать, и это потом выходит боком. Нужно анонимному писателю немного историю подучить. П.С. Писал на немецкой клавиатуре по-русски. Извините за ошибки. Некоторые знаки я даже не нашел. Георг Кемпф. Спасибо за поддержку. Мы еще не знакомы. Я вам еще не писала. Но через вашу газету хочу поблагодарить всех, кто молился за меня в трудные минуты. А их было много. В прошлом году за 11 месяцев меня 7 раз оперировали. После каждой операции врачи говорили, что все прошло благополучно, а я чувствовала себя все хуже и хуже. Но мои друзья, не уставая, молились за меня. Всегда успокаивалась и ободрялась словами, которые были сказаны Александром В. перед первой операцией в январе 2009 года. «Не забывай, Бог любит тебя, все будет хорошо, молись всегда, где бы ты ни была». Только благодаря Божьей любви, Его воле и молитвам в данное время я чувствую себя намного лучше, чем раньше. Я не знаю всех, кто за меня молился, но молились многие. И я не хочу обойти их сердечной благодарностью. В первую очередь хочу поблагодарить мою семью, мужа и детей. Они с большим терпением и любовью все переносили. Семью В из Динслакен и их церковь. Семью В из Дуйсбург и их церковь. Семью С из Денклинген и их церковь. И многих-многих других. Спасибо за вашу поддержку и молитвы. Молитва. О Боже, мне так много надо. Ты радость, мир, любовь даешь. Что надо мне? Где свет в окне? За что я в муках? Любви прошу, терпенья надо. За все тебя благодарю.
за то, что терпишь ты меня, любя ошибки ты прощаешь. Ты сеешь милость, доброту, ты знаешь, я тебя люблю. Прости, что часто я слепа и ухожу с пути одна. Ты возвращаешь, улыбаясь, и снова мне ты говоришь: «Люблю тебя, за все прощаю, держу тебя, ты устоишь». О, сколько света и терпенья, любви, надежды и смиренья! Все у тебя, Господь, в руках. Все ты даешь нам, не жалея. Ты хочешь душу нам спасти, а мы жестоки и скупы. Анна Целлер. Заболел один из семи. Пишу вам нечасто. Как-то писала о трудностях многодетной семьи Сарбаш, которые взяли на воспитание 7 деток и всех малышами. И откликнулись на эту нужду те, кому не безразличны нуждающиеся. Кто чем может, помогают этой семье. Шлют посылки, были и гостинцы. Мир не без добрых людей. Пусть Господь благословит каждую руку, которая была протянута для помощи. К сожалению, сама сестра Света ответить не может. Она лежит в больнице с валиком. Он был очень плох. Мы молимся в церкви за этого малыша. Сестра Света и брат Витя благодарят всех-всех за поддержку. Света потом сама напишет. А пока я благодарю всех и за все. Нина Рихерт. Пустовая. Украина.

мы зависим от него. Какие мы счастливые! Эта мысль не покидала меня всю последнюю декаду прошедшего года. Главное наше счастье в том, что мы везде и всегда, в старом, новом ли году, можем чувствовать себя в руке Божьей. Мне праздничные дни пришлось проводить не дома. Сын и сноха, с которыми я живу постоянно и которые примерно за мной ухаживают, решили уехать за 500 километров в Билефельд к родным снохи. Эту дорогу моя остеопорозная спина могла бы не вынести, поэтому решили, что мне надо лететь самолета из Штутгарта в Ганновер к моему брату, который меня любезно приглашал. И вот 22 декабря сын привез меня в аэропорт. Там меня посадили в инвалидную коляску, и я первой была в самолете. Кто научил людей такому вниманию к старым и немощным? В семье брата и его двух дочерей все эти дни царил дух рождественской радости, любви и взаимопонимания. Мне там было исключительно хорошо. Богослужения праздничные я посещала в замечательной общине Фриденскирхе Брауншвайг. 30 декабря лететь обратно. 29 декабря с вечера пошел липкий мокрый снег. В 4:30 вставать. О чем думается в такую ночь? Опять чувствуешь полную зависимость от воли Божьей и радость от того, что воля эта благая, и ты храним рукой Всевышнего. Утром все еще мела пурга. Больше часа самолет не поднимался из-за налипшего снега и заснеженных стартовых дорожек. Но хоть и с опозданием, прилетели благополучно, и я почувствовала себя в сохранности, в объятиях так долго и тревожно ожидавшего меня сына. Да, мы очень счастливые люди. Анна Хёшеле.

чтобы Бог нашел нам место. Отвечаю тем, кто о нас молился и спрашивал, переехали мы или нет. Сердечно благодарю, что вы молитесь о нас. Простите, что не давали о себе знать. Хорошо, когда те, кто просит молиться, сообщают, как ответил Господь. Мы переехали в город из поселка, но временно. Живем с моими родителями. Молимся и дальше, чтобы Господь помог нам определиться в постоянном месте жительства и служения. Я пока в церкви занимаюсь с детьми, провожу воскресные занятия, праздники. Сейчас желаю начать служение среди детей-инвалидов. Делаю то, что Бог поручил мне на данный момент. Недавно мы молились и хотели выехать в поселок на миссионерское служение, но у Бога, наверное, другие планы относительно нас. Туда уже переехала семья. Муж продолжает молиться об организации центра адаптации, и мы усиленно молимся об обретении своего жилья. Родители неверующие, мы никого в дом приводить не можем, и в этом для нас большие препятствия для служения. Прошу молиться, чтобы Бог определил нам место служения и даровал жилье, и еще, чтобы нам верно и достойно совершать веренное служение среди детей. Сердечно всех благодарим. Илья и Татьяна Ефремовы, Казахстан.

Выражаем признательность всем тем, кто увидел в газете адрес церкви утешения и послал посылки с одеждой. Это сестры Анжелина Г., Эмилия С., Лена В., Нина С., Людмила С., Вера К., Анна Г., Наталья Y. К сожалению, персонально каждого поблагодарить не могу. Услуги почты очень дороги. В.А. Цуканов, Церковь Утешения, Алматы, Казахстан.

Поиск. Дорогой брат Сикорский Виктор Иванович, откликнитесь. Я не могла до вас дозвониться по телефону и на письмо не получила ответ. Доходит ли до вас забытый алтарь и понравился ли он вам? Выписывать ли его вам дальше? Ответьте, пожалуйста. Ваша сестра во Христе К. Пеннер. Выписываем газету «Волгоградскую область, Руднянский район». Хотим спросить у читателей, знают ли они о еврейской церкви поблизости с селом Матышево. Если да, то сообщите в редакцию «Забытого алтаря». Эрна Кириллов. Мы живем в Бельгии, от границы с Германией всего 6 километров. Недалеко от нас немецкий город Прюм. Ищем церковь евангельскую на территории Бельгии или Германии. Если кто знает, сообщите в редакцию «Забытого алтаря». Семья Пей. Эти стихи прислала нам наша родственница Анна Файзель. Живет она от нас далеко, в городе Херфорд. Инвалид на 70%. Любит нашего Спасителя Иисуса Христа и очень сожалеет, что еще не в церкви. Она ищет общения с верующими. У нас был один контактный телефон, но там отвечает автоответчик. Братья и сестры, не оставьте Анну без христианского общения. Ее телефон есть в редакции. Наталья Файзель. Метель метет, иль дождик льет. Иду к тебе, не уставая. Ах, только бы не опоздать. Одна лишь мысль не покидает. Густой туман, иль солнце золотое. С заботой я к тебе иду. Не нахожу в себе покоя. Свою я душу к тебе несу. Анна Файзель. Тогда я жил недостойно. В одном из номеров «Забытого алтаря» прочел стихи Анны Вельк и решил написать вам. Дело в том, что я разыскиваю, пока безуспешно, своего друга юности Вельк Отто Рудольфовича. Примерно 1938-40 года рождения. В 1957-58 годах мы жили на Урале, в городе Асбест. Потом наши пути разошлись. Я тогда еще не знал Господа. В 80-е годы мой друг разыскал меня в Эстонии. Он был у меня в гостях с вечера, а утром уехал. А куда? Не знаю. Мы тогда ни о чем не говорили, потому что у меня тогда была недостойная жизнь. Вальдемар Райзер. Алтарь всем одноклассникам. Перед Рождеством нашел меня здесь, в Германии, один из моих одноклассников и дал мне телефоны еще четверых. Я обзвонил их. Очень много интересного узнали друг о друге, ведь после школы прошло уже 32 года. Многие уже стали дедушками и бабушками, но уверен, что далеко не все нашли смысл жизни и спасения. Решил выписать алтарь сначала этим пятерым. Я свидетельствовал им о том, из какой ямы греха меня вытащил Господь. Как простив мне все грехи, даровал прощение и надежду вечной жизни на небесах, а не на этой земле. Хоть эта жизнь и хороша, но тут столько скорбей, горя, обмана, что человек устает от жизни на этой земле. Хотел бы я всем моим одноклассникам или тем, кто помнит меня по школе, выписать забытый алтарь. Бог хочет, чтобы все люди спаслись.
Учился я в школе имени Николая Островского в городе Талдыкурган в Казахстане. Класс 10А, выпуск 1977 года. Откликнитесь. Александр Решки. Саша Решки.

Последний разговор. Интервью Михаила Даниловича Локтева с нашим постоянным автором Галиной Андреевной Михонцевой, ныне отошедшей в вечность. Интервью было опубликовано в информационном листке миссии «Слово к России». У нас публикуется в сокращенном виде. Михаил Данилович. Когда мы обращаемся к Богу, Он дает нам новые мысли, и в псалмах говорится об этом, и поощряет нас, побуждает на труд. Вы очень трудоспособный и энергичный человек. У вас есть также способность поощрять и ободрять других, и я знаю, что этот дар от Бога. Расскажите немного о труде вашем, как Господь положил вам его на сердце. Галина Андреевна. Да, я сразу, как только покаялась, подумала, что буду делать. Во-первых, я хотела сказать всем людям о пути спасения, и что это дает, и какую радость, и какое бремя скатывается. И удивлялась, почему они не верят. Старалась использовать каждую возможность, чтобы заговорить с кем-то. Например, когда ехала в общественном транспорте в Киеве, и для того, чтобы как-то завести разговор, любую возможность использовала. Помню, в метро я брала книгу. Тогда мы получили детскую Библию, голубенькую, замечательную, где на каждой странице картинка. Я раскрывала ее так, чтобы люди видели. А там же плотно сидят на длинных скамьях. И, конечно, люди заглядывали. Цветные картинки очень красивые. И то ли спрашивали, то ли я просто говорила. «Посмотрите, говорю, это детская Библия». Начинался разговор, правда, короткий, но я хотела много сказать, и давала заранее приготовленные записки, где приглашала людей в собрание на улицу Пухова, 4. Только Бог знает, кто как реагировал. В это время я получила книгу Патриции Сент-Джон «Следы на снегу». Это была первая книга, и я, не дочитав ее до конца, начала переводить, потому что знала, что были обыски у верующих и забирали всю литературу. Потом были другие книги. До меня переводом занималась Надежда Ивановна Винц. У нас было много бесед. Благодаря ей я многое узнала об узниках. И слава Богу, Господь вел меня своим путем. Михаил Данилович. «Так что вы сразу, Галина Андреевна, включилась в труд?» Михаил Данилович. «И потом переводы печатались на русском языке?» Галина Андреевна. «Я делала письменные переводы. 9 книг я перевела Патриции Сент-Джон для подростков. А потом Дуайта Муди «Путь к Богу и как найти его», «Жизненный путь и его конец», «Путеводитель путешественника», «От смерти в жизнь». Вот эти 3 книги перевела, но не издали их там. Перевела еще Давида Вилкерсона «Крест и нож». Тоже она меня поразила. Была в восхищении от этого брата, который поехал в центр Нью-Йорка и там возвещал среди преступных банд. Это настолько было для меня потрясающе, что я с удовольствием перевела эту книгу, которую издали в Финляндии. Михаил Данилович. Слава Богу! Ну а программа, в которой вы работаете в миссии, уже много лет сеются добрые семена. Как она произошла? Галина Андреевна. Как произошла? Господь побудил. Наверное, потому, что я начала переводить рассказы, очень назидательные, поучительные для детей. Это очень долгая история. В Киев приезжал миссионер. Мы с ним трудились, ездили в школы-интернаты, ходили в больницы и на Крещатике раздавали трактаты. А потом он познакомил меня уже здесь, в Сакраменто, с церковью. Печатную машинку подарил мне Евгений Гарин. Благодарна была ему очень, потому что она была с русским шрифтом.
печатала на ней несколько лет, а потом мне подарили компьютер, и я перешла на компьютер. Таким образом, я стала переводить рассказы для детей и взрослых, решила как-то их издавать. С вами познакомилась, Господь вел так. Спасибо вам, что вы согласились на сотрудничество. Михаил Данилович, какие ваши желания в настоящее время? Что вас ободряет и радует? Можете немного поделиться о будущем? Галина Андреевна, ну, желания о будущем? Не знаю, сколько у меня будущего в жизни здесь еще будет. Я уже хочу покоя. Сейчас болею довольно серьезно, и боли почти не прекращаются. И когда мне немножко легче, чувствую, как счастлив человек, когда у него ничего не болит. Вот сейчас я очень хорошо понимаю эту разницу. Иногда целыми днями лежу, сил нет подняться, но у меня есть желание трудиться еще, потому что многое еще в компьютере заложено, хотелось бы закончить. Это как Господь усмотрит. Я молюсь, Господи, Ты видишь мое положение, мое состояние физическое, слабость мою. Укрепи меня, и если воле Твоей угодно, то помоги мне еще прожить немного, чтобы еще потрудиться. Но да будет воля Твоя. До свидания, дорогая сестра в Господе. Осталась незаконченная работа по изданию книг. Подсчитано, что переведено материала на 3 книги. Ее переводы весьма поучительны как для детей, так и для взрослых.

встретились два письма. Родина. О тебе, моя родная, песнь в душе моей звенит. Что же ты меня терзаешь? Почему душа болит? Почему, как листья в осень, пожелтел земной мой путь? Без тебя жить трудно очень, дай немножко отдохнуть. В сновидениях ты приходишь, в песнях, сказках и стихах. Рядом ты, как тень, проходишь, словно стрелка на часах. Почему так много песен о тебе сложил народ? Почему мне мир не весел? Эмигрант лишь тот поймет. День за днем по плану мчится, я иду, куда, не знаю. Почему душа, как птица, рвется, вырваться желая? От того, что слово это все вместить в себя смогло. И твердят его поэты, все почти до одного. Его знают даже дети, но понять все это смог, что счастливый всех на свете тот, кто родину сберег. Петер Савинок, УСА. Очень рад, что теперь и в Америке живет алтарь. Там сейчас очень трудно. У меня там много родных и друзей, оставивших служение на родине, и теперь им надо слово ободрения. 15 лет назад Господь остановил меня от такого шага, и я не уехал, а проходил через большие страдания и унижения. По милости своей Господь дал мне новое воскресение, послал на Ниву в глухие села спасать обездоленных. Господь чудесным образом благословлял мою семью. Утешайте друг друга словами. Очень скоро настанет тот миг в облаках, что сегодня над нами будет встреча Христовых святых. Очищаясь большими скорбями, мы идем среди бури и гроз. Ободряйте друг друга словами. В облаках ожидает Христос. Расправляйте согбенные плечи, христиане, готовьтесь в полет. Миг желанной и радостной встречи в облаках всех искупленных ждет. Александр Исаев, Украина.

Нам пишут из Америки. Это свидетельство прислали мне сестра Зоя и сестра Люба, мои верные помощники по распространению благой вести. Им я отправляю свои номера забытого алтаря. Нина Ищенко, США. Чего страшились власти? Когда я слышу псалом «Милости Твоей полна вся земля, милости Твоей полна жизнь моя», это обо мне. Моя жизнь всегда была под Божьей защитой, но я его не знала и не искала. В семье, где я росла, были свои проблемы житейские, но нас никто не обижал. А учились мы с сестрой хорошо, и все шло своим чередом. После окончания биохимического факультета пединститута я пошла работать в школу. Любила детей и свою работу, а время было безбожное. Когда о верующих детях говорили, как о больных проказой, лишенных детства. В школьной программе были занимательные химические опыты, которые обличали некоторые Божьи чудеса. Сливая два прозрачных раствора, можно было получить вино, вроде как Иисус превратить воду в вино, но я прекрасно знала, что это яд. Но везде царил атеизм, и я поступала, как была научена. Бога не знала, а Он заботился уже обо мне и посылал сеятелей. В конце 80-х годов ко мне подошла одна родительница. Теперь она, моя сестра в Господе, и засвидетельствовала мне об Иисусе, подарила мне Новый Завет. В Иисусе Христе жизнь с избытком. Меня это заинтересовало, начала читать, но приткнулась, не понимая, в чем же жизнь с избытком, и отложила Евангелие на долгие годы. Но встреча с Богом через эту сестру открыла мне, что верующие — люди очень светлые, чистые, добрые, и я стала задумываться, что же страшное видят наши власти верующих. В моем классе среди родителей и детей стали все чаще слышны разговоры о милости Божьей в их семьях. Класс был сложный, но Бог их всех хранил и давал мне мудрость в общении с ними. Не все остались из них с Богом на сегодняшний день, но те, кто пошел за Ним, молились обо мне и за мое счастье. Дети выросли, но не забывали меня. Приходили в гости и все стучали в мое сердце по милости Его. А в жизни моей продолжались чудеса. Неожиданно для всех, но по воле Божьей, я в этом не сомневаюсь, мы переселились на улицу, где только что построили молитвенный дом «Благодать», благодарение Ему. Но еще больше я убедилась в том, что моя жизнь — это Божий замысел, когда однажды, возвращаясь с работы, увидела своего бывшего ученика Рустама, М. Обрадовалась, ведь прошло много лет. Я спросила, ты ли это Рустам, и помнишь ли меня? И этот солидный Божий муж отвечает, да, я помню вас и молюсь о вас. Его и его сестру Снежану я помню маленькими, тихими, стеснительными, с тоненькими шейками. Были они как беззащитные птенчики. Им доставалось немало в школе. Это о них говорили, как о детях сектантов. А меня волновало, что они не улыбались, прятались в свой мир, как улитки. И я думала, какому же Богу они поклоняются в своей секте, что они такие серьезные, не по годам. И вот пришел 2005 год, год моего рождения свыше,
Теперь Бог Рустама, Снежаны, это и мой Бог. По милости Его я дитя Его и прошу, укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Псалом 24, 4 стих. Хочу быть верной Иисусу до конца. Катерина Голубева, город Кривой Рог, Украина. П.С. Сама я лично знала семью Рустама и Снежаны. Мама инвалид, ходила на костылях, но была искренней христианкой. Отец то приходил к Богу, то уходил в мир. Потом совсем ушел. Пил, уносил из дому продукты. А у них было 6 детей. Шестую, Богданку, мама родила, будучи совсем больной, лежачей. Мы дежурили возле нее по очереди. В семье только девочки и один сын Рустам, самый старший. Вскоре после рождения Богданки мама умерла. Детей хотели забрать в интернат, детдом, но Рустам не согласился и взял всю тяжесть семьи на себя. Жили в своем домике, подарили им козочек, одно время даже коровка была, печное отопление, и дети сами справлялись со всем. Члены церкви помогали, но основной груз лежал на Рустаме. А он крепко любил и любит Господа, и Господь давал ему мудрости. Сам трудился и девочек приучал к труду. У него тоже проблема с ногой. В армию не взяли, и так они жили. Он не женился, пока Снежану не отдал замуж. Потом еще одна сестра вышла замуж. Все христиане, слава Богу! Теперь Рустам уже тоже женился, но сестер меньших не оставляет, печется о них. Но главное, он всегда старался сам и сестричек брал на собрание, на похороны, евангелизации. Он поет в хоре, у него хороший голос. И вот и учительница его пришла по их молитвам к Богу. Он всегда улыбающийся, радостный, потому что с Богом. Если бы не Господь, то что было бы с этой семьей? Им далеко ездить в собрание общественным транспортом, но собраний не пропускают. Это только любовь Божья влечет и помогает. Нина Ищенко, УСА.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады иметь с вами общение посредством этой радиопередачи. И от сердца желаем вам получить духовную поддержку и полезные уроки через слышание сегодняшней программы. Начинаем мы ее песней.

Известный проповедник Вильям Буш регулярно отсылал свои проповеди в типографию. Однажды он получил письмо от наборщика этой типографии. В начале письма тот немного повествует о себе, как человек, который вернулся с войны полностью разочарованным и неверующим ни во что. Разве только, что из полкилограмма говядины получится хороший суп. Неудивительно, что его ужасно злила проповедь, которую он каждую неделю должен был набирать. Он очень подробно описал в письме, как это, по его мнению, чушь выводила его из себя. Он чувствовал себя принужденным участвовать в распространении такой бессмысленницы. Чтобы как-то разрядить свою злость, он намеренно допускал в тексте грубые, смешные ошибки. Наконец, ошибки стали такими очевидными, что он каждый день ожидал развязки. Он знал, что издательство этого дольше не потерпит. Проповедь невозможно было так печатать, необходимо было делать исправления. Наборщик становился все наглее в искажении текста проповеди. Но ничего не последовало. Человек, производивший корректировку, показал такое терпение, что нашему наборщику, наконец, все же стало стыдно. И он подумал, что, может быть, в этой вести что-то кроется. И вот в своем письме проповеднику Бушу он описал, как уже не со злостью, а с любопытством он начал читать его проповеди. И Дух Божий коснулся его сердца. Заключение письма следующее. «Теперь я верю от сердца в этого Иисуса, которого вы проповедуете, и я радуюсь каждую неделю новой проповеди, что могу участвовать в деле распространения этой славной вести о любви Божией, которая открылась нам в Иисусе Христе». Через пророка Исаию Бог говорит: «Слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал Его». А в книге пророка Иеремии мы читаем: «Слово Мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Да, Слово Божие сильно сокрушить и твердейшие скалы неверия.

0: Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы продолжим разбор Библии. На прошлой неделе мы закончили вторую главу Евангелия от Луки. Сегодня мы приступим к разбору третьей главы этого Евангелия. Если у вас есть Библия, то прочитаем совместно со стиха 1 по 14 включительно. А затем вы услышите песню, после которой брат Ваня Петерс приступит к разбору. Итак, третья глава Евангелия от Луки, стихи с 1 по 14.
1: В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Ютурее и Траханитской области, а Лисане четвертовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каяфе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение и покаяние для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаия, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: Отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, то дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».

дав нам краткий обзор событий о рождении Иоанна Крестителя, Иисуса Христа, евангелист Лука, пропуская много лет, говорит о начале служения Спасителя. 4 раза, в общем, говорится о возрасте Иисуса. В первый раз, когда ему исполнилось 8 дней, и он был обрезан. Этим актом подтвердилась цель его пришествия. Он стал подзаконным. 2 раз, по прошествии 40 дней, мать Иисуса, Мария, взяла его с собой в храм для принесения жертвы очищения, что говорит о том, что Мария была, как и все люди, виновна пред законом, несмотря даже на то, что родила Мессию. 3 раз мы читаем о Иисусе, как о 12-летнем мальчике, когда он беседовал в храме с учителями закона и фарисеями. Но и здесь Иисус показал истинность своего человечества. Он пошел с родителями домой и был у них в повиновении. Затем, пропуская 18 лет, Лука говорит о начале деятельности Христа. В 23 стихе 3 главы мы читаем: «Иисус, начиная свое служение, был лет 30». Евангелисты не говорят нам о каких-либо чудесах и сверхъестественных действиях в этот период жизни Христа, как это утверждают ложные апокрифические Евангелия. Ясное доказательство этому мы находим у евангелиста Иоанна. Во 2 главе, после того, как Иисус превратил воду в вино, в 11 стихе сказано: «Так положил Иисус начало чудесам, и уверовали в Него ученики Его». Здесь некоторые возражают, ведь в этом же стихе сказано, что это было первое чудо в Кане.

Видите, ведь цель Христа была стать жертвой за грехи человечества. А жертва должна быть непорочна. Так как Иисус был полностью и совершенным человеком, Он должен был исполнить и заповедь «почитай отца твоего и мать». Это требовал закон. А Иисус добровольно подчинился закону. Поэтому выполнение именно этой заповеди было тоже необходимо. Только теперь, став мужчиной в 30-летнем возрасте, Иисус начинает свою деятельность. Но и здесь не по своей инициативе. Иисус сам говорил, и апостолы после засвидетельствовали, что Он не делал ничего сам от Себя. Он был полностью подчинен Богу и послушен Ему даже до смерти и смерти крестной. Читаем мы в 8 стихе 2 главы послания к филиппийцам. 1 и 2 стихи 3 главы Евангелия от Луки говорят нам о исторических датах времени, когда Христос начал свое служение. В 15-й же год правления Тиверия Кесарией, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Трахатидской области, а Лисаний четверовластник в Вавилоне, при первосвященнике Ане и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии в пустыне. Пророческие слова Захарии, сказанные им при рождении его сына, приходят в исполнение. Бог зовет Иоанна начать приготовление пути для Господа. В подтверждение этого важного события Лука дает нам точное описание истории того времени. Кесарь Тиверий был назначен царем Августом быть его последователем. Он правил Римом с 14 по 37 год нашей эры. Так что 15-й год царствования царя Тиверия был примерно 29-й год нашей эры. Понтий Пилат начальствовал в Иудее с 26 по 36 год. Он был поставлен римским правительством по просьбе евреев вместо сына Ирода Архилая. Архилай был жестокий монарх, и при его правлении часто разжигались восстания народа. Это не нравилось и Риму, и он был снят со своего поста. Другие два сына Ирода, царствовавшие при рождении Христа, Ирод Антипа и Филипп, а также Лисаний, о котором исторически до сих пор почти ничего не известно, были тоже правителями, как и Пилат. Слово «четверовластник» означает «правитель над четвертью какого-либо государства». Параллельно с политическими событиями Лука уделяет внимание и религиозной обстановке. Он упоминает только два имени – Анна и Каиафа. Однако никогда до того в Израиле не было двух первосвященников в одно и то же время. Назначенный первосвященник занимал этот пост до конца своей жизни. Это, однако, не нравилось римским правителям, потому что в таком случае священник мог оказать слишком большое влияние на народ. Так Иосиф Каиафа был поставлен Римом на пост первосвященника, в то время как Анна еще жил. Этим объясняется и то, что после ареста в Гефсимании Иисус был приведен сначала к нему. Народ все еще признавал Анну первосвященником. В этой обстановке, читаем мы во второй половине второго стиха, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Время его подготовки к служению истекло. Не по своей инициативе, но по зову Бога, он, как сказано в стихах с 3 по 6, проходил по всей окрестной стране иудейской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасение Божие. Деятельность Иоанна имела огромную силу и влияние на народ. Он не шел в храм, где собирались тысячи людей, не искал синагоги, чтобы иметь возможность говорить к народу, но люди толпами стремились к нему в пустыню, и к Иордану, чтобы креститься от него. Весть, распространяемая Иоанном, не была Евангелия.

Жертва за все человечество еще не была принесена. Он подготавливал почву, то есть сердца людей к явлению Христа. Крещение, проповедуемое Иоанном, было тоже не таковым, как оно совершается в христианстве. Подтверждающий пример мы находим в первом стихе 19 главы книги «Деяний апостолов». Здесь говорится о том, как апостол Павел встретил группу людей, верующих в Христа, но принявших только крещение Иоанна. Прочтем с 3 по 5 стихи этой 19 главы. Павел сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. Основывал Иоанн свою деятельность на цитате из 40 главы книги пророка Исаии. Когда монархи или царь в те времена собирались посетить какие-либо части своего государства, то они посылали перед собой вестника, глашатая, который предупреждал народ приготовить для него дороги. Камни и мусор убирались с дороги, ямы выравнивались. Такое же значение имело служение Иоанна. Но не дороги и улицы должны быть выровнены для грядущего Мессии, а сердца и мысли людей. «Царь идет, — говорил Иоанн, — исправьте кривые пути вашей жизни». И хоть этот призыв Иоанна был в первую очередь к народу того времени, они могут иметь большое значение для нас сегодня. Мы знаем, что наш Царь Господь Иисус Христос скоро опять придет. Мы, верующие, являемся Его храмом, Его носителями, и по стезям нашей жизни Он захочет пройти. Только искренним покаянием пред Ним исправляются и выравниваются дороги нашего сердца. И сегодня Его пришествие близко. Нам следует очищать и освящать себя для встречи с Ним. Жестокими и серьезными словами предупреждал Иоанн народ. Он знал, что только живущие святым образом жизни смогут узнать и принять Мессию. «Порождение ехидины», — называет он лицемеров, приходящих к нему только для того, чтобы показаться перед народом. Его речь не была доброй вестью. Он проповедовал им страх и суд. «Сотворите же достойный плод покаяния», — говорит он, обращаясь к евреям в 8 стихе, «и не думайте говорить: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Эти люди действительно верили, что традиционная принадлежность к евреям достаточно, чтобы угодить Богу и быть спасенным от суда. Иоанн говорит, что не принадлежность к народу, а личная жизнь каждого в отдельности будет судиться Богом. «Всякое дерево, — говорит Иоанн, это значит всякий человек, не приносящий доброго плода, срубается и бросается в огонь. Поэтому он призывает всех сотворить достойный плод покаяния». Далее евангелист Лука дает нам три примера достойного плода покаяния. Простому народу Иоанн говорил, чтобы они делили одежду и пищу с неимеющими. Это ясный знак истинного обращения и христианства. Все остальное — лицемерие и злоупотребление именем Бога. Во-вторых, верующий должен быть честным в профессии и выполнять свои обязанности. Мытарям, то есть людям, которые собирали налоги с народа, Иоанн говорит, чтобы они были честными. И солдат должен быть хорошим солдатом, говорил Иоанн римским воинам, спрашивающим его, что им делать. Так началась открытая деятельность Иоанна Крестителя. Этот исторический факт многократно подтвержден описанием того времени. Его главным обращением к народу было то, что каждый может служить Богу на том месте, где он находится. «Дал бы и нам Бог, дорогие братья и сестры, мудрости, верно и праведно ожидать Его второе пришествие».

Дорогие радиослушатели, вы только что прослушали христианскую радиопередачу Миссионерского общества «Голос мира». Ваши вопросы, отзывы и предложения вы можете писать по адресу Федеративная Республика Германия, 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201, Ивану Петерс. Я повторяю адрес: ФРГ, 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201, Ивану Петерс. Желаем вам всего хорошего. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь!

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный, на сегодня не актуален.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Джон Буньян. Духовная война. «Нет забвения добра», — отвечал судья. «Не по слабости разума забыл ты творить добро, но преднамеренно. Хорошее ты забывал, а все дурное помнил хорошо. Ты хочешь оправдаться, ссылаясь на преклонный след своих? Но посмотрим, что скажут свидетели». Я слышал, как подсудимый говорил, что не способен думать о добре даже и четверти часа, свидетельствовал враг лжи. «Всезнающий, что вы можете сказать по делу этого подсудимого?» — спросил судья следующего свидетеля. «Я его хорошо знаю. Отца его звали «Люби плохое». Сам он не раз говорил в моем присутствии, что даже мысль о добре тяготит его». «Где он это говорил?» «На Плотской улице, неподалеку от храма». «Говори истину», — сказал суду следующее. «Я часто слышал от него, что ему гораздо приятнее думать о самых грязных делах, нежели вспоминать о наставлениях Священного Писания. Он говорил это во многих местах, но особенно часто на темной улице, в доме Бесстыжего, а также в доме Окаянного, в грязном переулке, у самого спуска в пропасть». Забвению добру было велено сесть на место. Страж верность пригласил следующего по имени Жестокосердие. «Жестокосердие, тебя весь город знает как человека, который внушал жителям нашего города желание ожесточить свое сердце против царя Шаддая и не допускал в их сердца даже искры раскаяния и сожаления об их отступничестве и возмущении против его законов. Признаешь ли ты себя виновным?» «Мне незнакомо чувство раскаяния. Неведомы мне и укоры совести или сожаления. Я никому не испытываю привязанности, и меня не смущает ничье горе. Чужая скорбь мне в радость. Чужой плач — лучшая музыка для меня». «Вы видите, господа, что подсудимый не отрицает своей вины и даже словно хвастается своими грехами», — заключил судья. Жестокосердию разрешено было сесть. Вперед был приглашен подсудимый ложный мир. «Ложный мир, ты обвиняешься в том, что, проживая без дозволения в нашем краю, коварно и злобно поддерживал жителей в их возмущении против царя Шаддая. Ты внушал им опасную уверенность и необоснованные надежды, мешал им образумиться и покаяться. Признаешь ли ты себя виновным?» «Господа судьи, признаю, что имя мое Мир, но отнюдь не ложный. И если кому из вас угодно спросить обо мне кого-либо из близких, знающих меня, или бабушку, присутствовавшую при моем рождении, или крестных, бывших при моем крещении, вам все скажут, что никогда никто не называл меня ложным миром. Я человек тихий, всегда любил жить спокойно и мирно, и то, чем дорожил сам, желал другим. Поэтому, когда я замечал, что кто-либо из моих ближних был чем-то обеспокоен или встревожен, я тотчас старался успокоить его. Когда разразилась война между царем Шаддаем и дьяволосом, многие жители испугались грозящих им бед и разрушений, а я, как мог, старался их успокоить всеми правдами и неправдами, стремясь возвратить мир в их растревоженные души. Следовательно, я был всегда благочестивым человеком, ибо таковыми и бывают настоящие миротворцы. А миротворец достоин уважения. И я прошу вас, уважаемых и почитаемых в городе правдолюбцев, громко заявить ныне, что моя деятельность заслуживает не осуждения, не сурового наказания, но всяческой похвалы и поощрения. А сам я имею право предъявить обвинителям моим иск за оскорбление личности». Судья обратился к присутствующим с просьбой помочь суду установить истинную сущность подсудимого – ложный мир. Помочь суду
вызвались двое. Одного звали «Ищи истину», а другого «Свидетельствуй истину». Судья привел этих двух добровольных свидетелей к присяге. Первым дал показания «Ищи истину». Я знал всего подсудимого еще ребенком и свидетельствую, что его всегда звали «Ложный мир». Я знавал и отца его, которого звали «Лестью». Девичья фамилия его матери была «Изнеженность», и оба они пожелали назвать сына своего «Ложным миром». Я часто слышал, как мать звала сына: «Иди скорее, ложный мир, не то сама приду за тобой». Она часто брала его к себе на колени и, целуя, повторяла: «Милый мой, ложный мир, сладкий ты мой, как ты мне дорог!» И крестные отец и мать звали его так. Потом дал показания свидетельству истину. Все сказанное предыдущим свидетелем – истинная правда. Имя подсудимого – ложный мир. Он сын лести и изнеженности. Я не раз замечал, как он, бывало, сердился, когда его называли другим именем. Было это во время дьяволоса, когда ложный мир в нашем городе был чрезвычайно важной персоной. Судья вновь обратился к ложному миру: «Подсудимый, ты совершенно напрасно хотел нас заверить в том, что зовут тебя не ложный мир. Поддерживать мир в городе само по себе очень хорошее дело, поэтому мы просто не можем обвинить тебя в этом. Но ты проповедовал мир, противный законам нашего доброго владыки Шаддая. Ты учил, что в душе может царить мир, если она живет в грехе. Ты назвал наш суд справедливым, поэтому нам надо заслушать еще несколько свидетелей». Первым судья попросил высказаться свидетеля по имени Всезнающий. «Мне известно, — заявил тот, — что подсудимый в течение долгого времени любыми средствами старался вселить спокойствие в сердца горожан души. Я сам слышал, например, как он убеждал людей, предающихся разнообразным порокам: «Все это пустяки, не тревожьтесь, не беспокойтесь о будущем. Главное – мир, ибо цель оправдывает средства». «Уважаемый враг лжи, какое вы можете нам представить свидетельство?» – обратился судья к следующему свидетелю. «Я слышал, что он не раз утверждал, будто спокойствие на путях порока несравненно лучше угрызений совести на пути истины». «Где он это говорил?» «На площади Безумия, в доме Простоватого, что по соседству с домом Самообольщения. И это я слышал не однажды, а раз 20». «Нам достаточно свидетельств», — заявил судья. «И потому, страж, отведи подсудимого на место и выведи вперед следующего, некоего Бесправды». «Бесправды, чужой и нежеланный гость в нашем краю», — обратился к нему судья, когда перед ним предстал следующий обвиняемый. «И ты обвиняешься в том, что искажал законы нашего великого царя Шаддая, думая этим вытравить из души его имя. Ты знал, что город, отдаваясь во власть дьяволоса, подвергает себя самой большой опасности, однако ты это допустил. Признаешь ли ты себя виновным?» «Нет». Тогда были вновь приглашены свидетели. «Я видел, — заявил всезнающий, — как подсудимый жег, рвал и топтал ногами все, что еще оставалось от писанных законов царя Шаддая. Я стоял неподалеку, когда он получил это приказание от дьяволоса». «Кто еще, кроме вас, был свидетелем этих действий?» «Я», — поднялся враг лжи, — «и многие другие, так как он немало не смущался так действовать и открыто, и ревностно исполнял приказания своего нового начальника дьяволоса». «Подсудимый, почему же ты отказываешься признать себя виновным, если весь город видел, как ты это делал?» «Я должен был дать вам какой-нибудь ответ. И так как меня зовут Бесправды,
то я и действую соответственно моему имени. До сих пор я имел немало выгоды от этого, и думаю, что и теперь я выгодую, если не стану говорить правду». Вина без правды была таким образом доказана, и судья попросил стража верность отвести его на скамью подсудимых. Следующий на допрос был вызван беспощадность. «Подсудимый, тебя зовут Беспощадность. Ты иноземец, нелегально поселившийся в нашем краю. Обвиняешься в том, что подстрекал жителей города на сопротивление их законному владыке, зная, какой гнев они этим навлекут на себя. Ты старался не дать им опомниться и раскаяться в своих преступлениях, хотя и знал, что покаяние для жителей было единственным способом спасения от погибели. Признаешь ли ты себя виновным?» «Я не виновен. Мои действия имели целью поднять дух жителей, ибо я не мог вынести вида их глубокого уныния, и звать меня вовсе не беспощадность, а возбуждение духа». «Как? Ты отрекаешься от своего имени? Призовите свидетелей». Первым взял слово свидетель всезнающий. «Я могу со всей ответственностью заявить, что зовут его Беспощадность. Известно, что все прислужники дьяволоса имеют обыкновение изменять свои имена. Так, например, алчность выдает себя за запасливого. Гордость называет себя при случае щеголем или благородным и так далее. Говори истину, что вы на это скажете?» «Имя его – Беспощадность, я его знаю давно, и он в самом деле совершал все то, в чем ныне обвиняется. Он принадлежит к тем людям, кто не боится вечного проклятия, и потому всякое чувство осознания греха и глубокого сожаления о соделанном преступлении называют унынием». Дело подсудимого Беспощадность было таким образом ясно, и его также попросили сесть. И вот вызван был последний подсудимый по имени Высокомерие. «Подсудимый Высокомерие», — обратился к нему судья, — «ты поселился непрошено в нашем городе и ныне обвиняешься в том, что подбивал жителей надменно и высокомерно отвечать на все предложения вождей владыки Шадая. Ты учил их также презрительно отзываться о самом царе и поощрял жителей души с оружием идти против Иммануила. Признаешь ли ты себя виновным?» «Я по природе человек неустрашимый», — стал оправдываться в высокомерии, «и при самой сильной опасности никогда не теряю присутствия духа и не способен на подлость. Мне всегда отвратителен тот, кто не имеет собственного мнения и танцует под дудку победителя. Я человек воинственный и никогда не задумывался над тем, кто мой враг. Для меня было важно, что я действовал всегда храбро, как лев, и выходил победителем». «Высокомерие, тебя судят не за твое бесстрашие и храбрость в бою, но за то, что ты воевал против твоего законного царя Шадая. Вот преступление, вменяемое тебе». Ответа на это замечание судьи не последовало. После допроса подсудимых судья обратился к присяжным. «Господа присяжные заседатели, вы слышали выдвинутые обвинения против подсудимых, их ответы и показания свидетелей. Теперь прошу вас удалиться в комнату на совещание, спокойно все обсудить и вынести решение верное, справедливое и беспристрастное». Присяжными были уверование, искренность сердца, честность, враг зла, любовь к Богу, видеть истину, настроенный на небо, спокойствие, благодарность, благочестие, смирение и ревность к Господу. Они закрылись в совещательной комнате, чтобы все обсудить и вынести правильное решение. Уверование, старший из них, выступил первым. «Господа,
По-моему, все подсудимые заслужили смертную казнь». «Верно», — поддержал его искренность сердца, — «я того же мнения». «Как хорошо», — высказал свое мнение враг зла, — «что эти мерзавцы находятся в темнице». «Слава Богу, что враги царя Шаддая свержены и получат по заслугам», — заявил любовь к Богу. И видеть истину поделился своими соображениями. «Если мы им вынесем смертный приговор, я уверен, что он будет одобрен самим Шаддаем». «Я не сомневаюсь», — добавил настроенный на небо, «что когда этих злодеев не будет в городе, в душе опять воцарится мир и благоденствие». «Хотя не в моих правилах обсуждать опрометчиво», — заметил спокойствие, «но преступления обвиняемых так ясны и показания свидетелей так однозначны, что совершенно ясно, они достойны казни». «Благословен Бог!» — воскликнул благодарность, — «что предатели осуждены!» «И я тоже благодарю его!» — преклонив колено, прибавил смирение. «Я не менее вас радуюсь этому!» — сказал благочестие. Пылкий ревность к Богу не мог сдержать своих чувств. «Подсудимые виновны! Они были гнойной язвой на чистом теле города и старались вовлечь нас в погибель. Наше спасение я вижу единственно в удалении этого гнойника». Приняв решение, они вернулись в зал суда. Судья назвал их всех поименно и спросил, кто будет объявлять приговор. Они ответили, что сделает это самый старший из них – уверование. «Они виновны», – торжественно произнес уверование. «Страж верность, уведите подсудимых», – распорядился судья. Тюремщик запер их в Асторг до следующего дня, на который была назначена казнь. Но ночью одному из арестантов, не верю, удалось бежать из тюрьмы. Когда тюремщик увидел, что одного из арестантов нет, он пришел в сильное смущение. Зная, что убежал самый опасный из всех, он тотчас отправился к городскому главе, к летописцу и к князю Свободная Воля объявить о случившемся. Они немедленно объявили розыск, который оказался тщетным. Выяснилось только, что он за стенами города искал удобного случая посеять в сердцах горожан сомнения. Спустя некоторое время неверие повстречал неподалеку от адских врат своего начальника Дьяволоса и рассказал ему все. Дьяволос, услышав подробности событий, происшедших в городе после того, как во дворце поселился Эммануил, зарычал от ярости точно лев. Он поклялся отомстить душе и вместе с неверием начал обдумывать план отмщения. Настал день казни. Преступников решили распять. Когда арестантов привели ко кресту, страх придал им силы, и они оказали сильное сопротивление. Только благодаря помощи воинов Эммануила жителям души удалось совершить справедливое возмездие. Глава 8. Преобразование. После того, как возмездие совершилось, Эммануил стал чаще встречаться с жителями города, утешать их добрым словом и укреплять духовно. Он объявил городу, что для защиты его назначит и жителей военачальника, который будет иметь под своим началом 1000 воинов. Он позвал к себе горожанина по имени Ожидания и приказал ему тотчас идти в крепость и привести во дворец воина Опытность, который был под началом вождя Веры. Ожидание отправился исполнить приказание и привел к Эммануилу средних лет воина. Жители хорошо знали его, родившегося и выросшего в их городе. Все любили и уважали его за мужество, разумную осторожность и благонравие. Эммануил
торжественно объявил воину опытность, что назначает его военачальником над 1000 воинами, и вручил ему грамоту, скрепленную печатью. В тот же час военачальник затрубил в трубу, созывая добровольцев.

Множество юношей стали приходить к нему для поступления на службу. Лучшие семьи города посылали к нему своих сыновей. Таким образом, опытность поставил под ружье 1000 человек. Своим адъютантом он назначил молодого воина по имени Понимание, а знаменосцем – Память. Стяг войска был белого цвета, а на гербе были изображены мертвый лев и мертвый медведь. После того, как было набрано войско, старейшины города собрались во дворце, чтобы выразить Эммануилу от всех жителей души сердечную благодарность за спасение и великую милость к ним.

вскоре Эммануил объявил, что он желает внести поправку в кодекс законов и дать больше прав и привилегий своему народу. Рассмотрев старый свод законов, он сказал: «То, что ветшает, близко к разрушению. Душа получит новые законы, более соответствующие ее современному состоянию». Вот краткое изложение необычной гарантии великой и вечной милости Эммануила. Эммануил из любви к душе во имя Отца своего и по своему милосердию дарует возлюбленной душе следующее. Первое. Прощение полное и вечное за все преступления и оскорбления, нанесенные Отцу моему и своему ближнему. Второе. Закон святой и завет мой для постоянного утешения и укрепления ее жизненных сил в доказательство моей любви к ней. Третье. Причастность к благодати, которая живет в сердце Отца моего и моем. Четвертое. Весь мир. Да владеет она им во славу Отца моего и моей. Также дарую ей власть над жизнью и смертью в настоящем и будущем. Пятое. Свободный доступ ко мне во всякое время. Она может приносить мне свои нужды, и я обещаю услышать душу и помочь ей. Шестое. Власть безграничную для расправы над слугами дьяволоса, которые будут смущать ее покой. Седьмое. Право не дозволять никакому чужеземцу поселяться в ней и пользоваться дарованными мною привилегиями, ибо они являются исключительно достоянием жителей города и их наследников. Слуги же дьяволоса, независимо от рода, племени и места жительства, не могут быть причастниками милости Божией. Этот документ был прочтен летописцем на торговой площади, а затем написан золотыми буквами и вывешен на стенах крепости, дабы всякому жителю были известны льготы и права, дарованные Эммануилом. Народ ликовал. Раздавались громкие восхваления. На всех улицах развивались знамена, играли трубы. И затаившиеся сторонники дьяволоса с трудом скрывали свою ненависть.

Спустя некоторое время Эммануил созвал городских старейшин и стал обсуждать вместе с ними, какой орган правления следует учредить в городе. «Ибо, — сказал он, — доколе не будете иметь наставников, вразумляющих вас, вы не сможете ни понять, ни исполнять волю отца моего». Тогда он объявил, что назначил им двух учителей. Одного из приближенных царя, другого из коренных жителей города. «Первый из назначенных мною, — продолжал Эммануил, — великий верховный наставник в доме отца моего. Он всеведущ, и ему, как и отцу моему и мне, открыты все тайны. Он с нами одна сущность, и так же, как и мы, любит душу и заботится о ней. Он будет главным вашим учителем, ибо только он может помочь вам уяснить глубокие духовные истины и показать, насколько Отец во все времена благоволил к душе, любил и продолжает любить ее».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава первая. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то, если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его. И заколет тельца пред Господом, сыны же Аароновы священники принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. И разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне, на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертв. Благоухание, приятное Господу. Если жертва всесожжения его из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужского пола без порока, и заколет ее пред Господом на северной стороне жертвенника, и сыны Аароновы священники покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон, и рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложит их священник на дровах, которые на огне, на жертвеннике, а внутренности и ноги вымоет водою, и принесет священник все и сожжет на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову и сожжет на жертвеннике, а кровь выцедит к стене жертвенника. Зоб ее с перьями ее отнимет и бросит их подле жертвенника на восточную сторону, где пепел. И надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Третья книга Моисея, Левит, глава вторая. Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и положит на нее ливана, и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его. Это великая святыня из жертв Господних. Если же приносишь жертву приношения хлебного, испеченного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем. Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная. Разломи ее на куски и влей на нее елея, это приношение хлебное. Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то должно сделать оное из пшеничной муки с елеем. И принеси приношение, которое из всего составлено Господу. Представь оное священнику, а он принесет его к жертвеннику. И возьмет священник из всей жертвы часть в память, и сожжет на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки приношения хлебного Аарону и сынам его — это великая святыня из жертв Господних. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание. Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль. Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приноси в дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна, и влей на них елея, и положи на них ливана, это приношение хлебное, и сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном. Это жертва Господу. Третья книга Моисея, Левит, глава третья. Если жертва его — жертва мирная, если он приносит из крупного скота, мужского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее пред скинию собрания, и сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками, он отделит это. Священник сожжет это на жертвеннике. Это пища огня, жертва Господу. А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову ее и заколет ее пред скинию собрания и покропят сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон. И принесет из нее в приношение в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками он отделит это, и сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу, весь тук Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Третья книга Моисея, Левит, глава 4. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе, и приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господом, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью 7 раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения, а кожу тельца, и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания. И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом, и внесет священник помазанный крови тельца в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит 7 раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит крови на роги жертвенника, который пред лицом Господним в скинии собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и весь тук его вынет из него и сожжет на жертвеннике, и сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех, так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им». И вынесет тельца вне стана, и сожжет его так, как сожег прежнего тельца. Это жертва за грех общества. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока, и возложит руку свою на голову козла, и заколет его на месте, где заколаются всесожжения пред Господом, это жертва за грех. И возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения. И весь тук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной, и так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока, и возложит руку на голову жертвы за грех, и заколит ее в жертву за грех на том месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник перстом своим крови от сей жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, как отделяется тук овцы из жертвы мирной.

нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит. И покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех. А другую потребит во всесожжение по установлению. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех. И принесет ее к священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. И сказал Господь Моисею, говоря: «Если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада своего овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями, по сиклю священному, в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст сие священнику, и священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным, и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику жертву повинности овна без порока, по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом». Третья книга Моисея, Левит, глава шестая. «И сказал Господь Моисею, говоря: если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают, и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому

пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец, овна без порока по оценке твоей. И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. И сказал Господь Моисею, говоря: «Заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем. И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, и пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господом к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного, и пшеничной муки, и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике это приятное благоухание в память пред Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания пусть едят его. Не должно печь его квасным. Сие даю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности. Все потомки Аароновы мужского пола могут есть ее. Это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, освятится. И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот приношение от Аарона и сынов его, которые принесут они Господу в день помазания его. Десятая часть ефы пшеничной муки в жертву постоянную, половина сего для утра и половина для вечера. На сковороде в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное. Приноси ее в приятное благоухание Господу. И священник, помазанный на место его и сынов его, должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена. И всякое хлебное приношение от священника все да будет сожигаемо, а не съедаемо». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, освятится. Если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водой. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. Это великая святыня.
а всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема. Ее должно сожигать на огне».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Сегодня мы начинаем изучение третьей книги Моисея, книги Левит. Эта книга была первой изучавшейся еврейскими детьми, но в наше время она зачастую оказывается в числе книг, которые изучаются христианами в последнюю очередь. Между тем, чтобы понять Новый Завет, необходимо знать, о чем говорит эта книга. Ведь в Новом Завете имеется около 40 ссылок на книгу Левит, и таким образом изучение ее представляет интерес и для нас. Мы еще будем говорить о том, какие интересные прообразы содержит третья книга Моисея, но и в прямом смысле, изучая книгу Левит, мы узнаем о святости и любви Бога, о Его милости по отношению к человеку. Эта книга богата уроками святой жизни, такой, какую хочет видеть Бог в своем народе. Интересно, что в книге Левит только однажды упоминается о левитах. О них говорится в 25 главе. Откуда же произошло название этой книги? Дело в том, что 70 богословов, переводчиков Библии с древнееврейского языка на греческий, взяли это слово в качестве определяющего по той причине, что речь в ней идет о системе жертвоприношений, которую осуществляли священники из колена Левиина. Еврейский заголовок этой книги звучит так, как она начинается: «И воззвал Бог». Кому же воззвал Бог и о чем Он говорил с теми, кто должен был услышать Его голос? Давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению третьей книги Моисея и третьей книги Библии «Левит». Прежде чем мы начнем изучать текст этой книги, мне бы хотелось сказать несколько вводных слов об этой одной из самых важных и значительных книг Библии. Книга «Левит» – часть Пятикнижия, одна из пяти первых книг Библии, написанных Моисеем. На протяжении всего периода времени, который описывает книга «Левит», народ Израиля находился у горы Синай. Именно здесь, у горы, где Бог дал Израилю закон, начинается и заканчивается повествование этой книги. Вы помните, что книга «Исход» заканчивается строительством скинии, которая затем наполняется облаком, то есть славой Божией. Книга «Левит» продолжает рассматривать порядок и правила поклонения и служения в скинии. Таким образом, «Левит» – это величественная книга о поклонении. Она открывается древнееврейским словом «ва-йикра», что значит «и он воззвал». Бог теперь находится в скинии, и говорит он именно оттуда, а не с горы Синай. Бог призывает людей прийти к нему в скинию. Он рассказывает народу, как именно они должны приходить и как они должны вести себя перед Богом. Этому есть параллель и в христианской жизни. Точное значение греческого слова «экклезия» или «церковь» – «избранные». И мы сегодня тоже избранные или те, кого призвал Бог. Тогда Бог говорил со своим народом из скинии, призывая людей прийти к Нему. А сегодня нас призывает к себе Господь Иисус Христос. В 27 стихе 10 главы Евангелия от Иоанна Он говорит: «Овцы Мои слушаются голоса Моего». Левит, как мы уже сказали, это замечательная книга поклонения. Она переполнена описаниями жертвоприношений, церемоний, ритуалов, литургий, указаний, омовений, собраний, священных праздников, религиозных обрядов, условий и предостережений. Все эти физические действия предназначались для познания духовных истин. Апостол Павел в 11 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам написал: «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». В 6 стихе той же главы он говорит: «А это были образы для нас». И в 4 стихе 15 главы послания к римлянам апостол Павел также говорит: «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». И апостол Петр в стихах с 10 по 12 из 1 главы своего первого послания говорит о том, что Ветхий Завет содержит великие духовные истины. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов. Когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу, им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам. В 13 стихе 11 главы послания к евреям говорится: «Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Книга Левит содержит поистине чудесные указания для нас, жителей нынешнего времени. И эти указания замечательным образом открывают для нас Христа. Тиндейл в своем прологе к третьей книге Моисея написал: «Хотя жертвоприношение церемонии никоим образом не составляет основы или фундамента веры, другими словами, хотя мы с их помощью ничего и не доказываем, тем не менее с момента, когда мы однажды познаем Христа и Его тайну, мы уже можем использовать все эти образы, аллегории, сравнения и примеры с тем, чтобы открывать для всех живых Христа и тайны Бога, сокрытые во Христе. Те же самые образы, аллегории, сравнения и примеры помогают нам провозглашать эти тайны убедительнее и разумнее, чем все другие слова в мире. Сегодня поклонение для нас не связано с каким-то определенным ритуалом или местом. Вы помните, что народ Израиля выполнял все церемонии и ритуалы, но в стихах с 21 по 24 из 4 главы Евангелия от Иоанна мы читаем, как Христос сказал женщине у колодца в Самарии: «Поверь мне, наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в духе и истине». Книга Левит написана под знаком святости Иеговы, а основной смысл ее отражается в двух моментах. Во-первых, книга Левит учит тому, что к Богу можно прийти только через жертву. В книге крайне часто говорится об искуплении через жертву. Первоначальное значение соответствующего еврейского слова – «покрывать». Кровь быков и козлов не устраняла грех полностью. Она лишь прикрывала его до тех пор, пока не пришел Христос и не взял на себя все наши грехи. Павел в 25 стихе 3 главы послания к римлянам говорит об Иисусе Христе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Его. Грехи, соделанные прежде, это грехи, описанные в Ветхом Завете. Дело в том, что Бог не считал кровь быков и козлов окончательной платой за грех, хотя Он требовал, чтобы и эта кровь пролилась. Она была необходима как искупление, то есть покров, который мог прикрыть грехи людей до прихода Христа. Другими словами, Бог в Ветхом Завете спасает авансом. Когда же пришел Христос, то Он заплатил за все сполна. Это верно и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Ключевым в книге Левит является, пожалуй, 11 стих 17 главы. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Путь к Богу лежит через жертвоприношение, и без пролития крови не может быть отпущения грехов. Во-вторых, книга Левит учит, что жизнь со Христом возможна только через освящение. Слово «святость», «святыня», «святой» встречаются здесь около 90 раз. В 26 стихе 20 главы говорится: «Будьте предо Мною святы, ибо Я свят, Господь, и Я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои». Бог провозглашает строгие законы о чистой и нечистой пище, об общественной жизни, о быте людей. Этими законами регламентируется каждая мелочь в жизни его народа. И сегодня эти законы могут широко применяться его народом, верующим во Христа в духовном смысле. Вот почему мы должны изучать книгу Левит. Как вы уже знаете, доступ к Богу обеспечен сегодня каждому грешнику, обеспечен кровью, пролитой Христом. Апостол Павел в 25 и в 26 стихах 9 главы послания к евреям так сказал о жертве Христа: «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею». Те, кто искуплен кровью Христовой, должны вести святую жизнь, если они хотят поклоняться Богу. Вот что говорится об этом в 20 и 21 стихах 13 главы послания к евреям: «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастырей овец, великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Книга Левит – замечательная книга, если рассматривать ее содержание в свете Нового Завета. И в то же время для рядового христианина она может показаться очень скучной. Пожалуй, вы найдете немного людей, которые изучали бы эту книгу с интересом и удовольствием. И тем не менее, книга эта замечательна. Ее можно разделить на 10 частей. Первая часть главы с 1 по 7. 5 жертвоприношений, которыми открывается книга, являют собой яркие и ясные изображения Христа, глубоко характеризующие Его личность и детально символизирующие Его смерть. Во второй части, в главах с 8 по 10, мы прочитаем об освящении священников и узнаем, насколько поверхностны и неверны наши представления о христианском освящении. В 11 главе мы узнаем, как Бог позаботился о том, чтобы пища, которую Он ниспослал своему народу, была здоровой и полезной, а также питательной в духовном смысле и для наших душ. В 12 главе рассматривается материнство. Особое внимание следует обратить на главы с 13 по 15, касающиеся проказы и способов ее лечения. Для чего этот раздел в книге Левит, который столь подробно рассматривает проказу? Те, кому дана возможность духовно понимать Писание, увидят в проказе описание греха и его оскверняющего влияния на отношения человека с Богом. Очищение и излечение прокаженного происходит в смерти и воскресении Христа, что получает изображение в необычном жертвоприношении двух птиц. Друзья мои, если мы хотим избежать скверны и тления греха в этом мире, то нам необходимо очень много знать о смерти и воскресении Христа и о том, как применить их в своей жизни. 16 глава рассказывает о великом дне искупления. Это полномасштабный портрет жертвоприношения Христа. Расположением жертвенника всесожжения в скинии подчеркивается неприходящая важность креста Христова. Об этом рассказывает 17 глава. Подробное изложение правил, которое касается, казалось бы, мелких деталей повседневной жизни Божьего народа, показывает, насколько близко Бог желает привлечь к себе людей. Об этом мы узнаем из глав с 18 по 22. Бог хочет войти в ваш труд, в вашу семью, в ваше общение с ближними. Друзья мои, давайте же распахнем нашу жизнь и впустим его. 23 глава – это список праздников. И, наконец, главы с 24 по 27 – законы управления Палестинской землей. Они дают представление о ее изменчивой и противоречивой истории, а также предвосхищают ее будущее возвышение. Вообще книга Левит содержит множество пророчеств. Отныне и на все времена народ Израиля и земля обетованная тесно сплетены вместе. Что касается места книги Левит в Пятикнижии, то можно сказать, что три первые книги Библии связаны между собой. В книге «Бытие» мы видим, как человек гибнет. В книге «Исход» мы видим, как человек спасается. А в книге «Левит» мы видим, как человек поклоняется Богу. Мы можем также сравнить и противопоставить книги «Исход» и «Левит». В книге «Исход» человеку обещано прощение, а в книге «Левит» человеку обещана чистота. В книге «Исход» мы читаем о том, как Бог подходит к человеку, в книге «Левит» о том, как человек подходит к Богу. В книге «Исход» Христос спасает, а в книге «Левит» Он освящает. В книге «Исход» подробно рассматривается вина человека, в книге «Левит» его порочность. В книге «Исход» Бог говорит с людьми с горы Синай, в книге «Левит» из Скинии. В книге «Исход» человек становится близким Богу, а в книге «Левит» он остается близким Богу. Теперь давайте непосредственно перейдем к изучению книги «Левит» и начнем с первой главы, которая посвящена жертве всесожжения. Это самая древняя жертва из всех известных человеку. Ее приносили еще Авель, Ной и Авраам. Все жертвы приносились на медном жертвеннике. Но из-за того, что на нем приносились жертвы всесожжения, он еще называется жертвенником всесожжения. Эта жертва, благодаря своей важности и значимости, стоит первой в списке из пяти жертв. Она представляет собой образ Христа во всей его глубине. Человеку не дано понять всего значения этой жертвы, ибо она раскрывает перед нами то, что Бог видит во Христе. Ведь мы не можем видеть всего того, что видит Он. Это великая тайна, которую может постичь только Дух Святой. Всесожжение открывает нам личность Христа, который заменил нас собой. Апостол Павел так рассказывает об этом во 2 стихе 5 главы послания к Ефесянам. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Теперь давайте прочтем о правилах принесения жертвы всесожжения. Начнем с 1 стиха. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря...» Бог воззвал к Моисею из скинии. Он более не говорит с горы Синай, среди грома и молнии, как ранее, когда он давал свои заповеди. Теперь он взывает к Моисею из скинии в примирении с людьми. «И воззвал Господь». Призыв его адресован тем, кто пожелает услышать его голос. Понять это очень важно. Бог взывает сегодня к людям. Он призывает их примириться с собой. Церковь – это сообщество призванных. В стихах с 22 по 24 первой главы первого послания к Коринфянам сказано так. «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости». А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божью силу и Божью премудрость. Быть призванным не значит просто услышать. Необходимо услышать и откликнуться. И я спрашиваю вас, услышали вы Его и ответили ли вы Ему? Теперь давайте прочтем 2 и 3 стихи. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то, если из скота, приносите жертву вашу, из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока». Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. Господь Иисус сказал: «Кто жаждет, иди ко мне». Это приглашение для всего рода человеческого. Оно адресовано всем без исключения, кроме тех, кто исключил себя сам. Господь Иисус ставит только одно условие – «кто жаждет». Вы вполне можете сказать: «Нет, я совсем не испытываю жажды». Что ж, тогда к вам это не относится. Но если вы действительно жаждете, то Он зовет вас прийти к Нему, потому что Он может утолить вашу жажду. Исаия в 1 стихе 55 главы своей книги призывает: «Жаждущие, идите все к водам, все, кто хочет, может прийти ко Христу». Нужны только потребность и желание. Для всесожжения использовались два типа животных – крупный рогатый скот и овцы. Дикие животные для всесожжения не подходили. Плотоядных вообще запрещалось использовать в любом жертвоприношении. Животные, убивающие других животных, не могут быть образом Христа, который пришел, чтобы отдать свою жизнь во искупление многих. Были и другие ограничения. Животное для жертвоприношения должно было быть чистым и домашним. Это не могла быть добыча, которую приносили с охоты. В жертву разрешалось приносить только животных, которые были любимы и дороги хозяину, поскольку эта жертва была прообразом Христа. Бог не пожалел своего собственного Сына. Христос страдал на кресте, а Отец страдал на небесах. Последнее ограничение требовало, чтобы животное было послушно человеку. Какой прекрасный образ! Христос был послушным рабом, Он пришел послужить Своему Отцу и людям и был послушен до самой смерти. На этом мы закончим сегодня, и в следующей передаче продолжим изучение первой главы книги Левит.
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о значении книги Левит для современных христиан. Мы выяснили, что эта книга содержит не только указания, адресованные священникам Ветхого Завета, но она также раскрывает важные прообразы искупительной жертвы Иисуса Христа. Эта книга говорит о святости Божьей, о Его любви к человеку и о Его милости и сострадании к нему. Если в книге «Исход» Бог говорил с человеком с горы Синай, то теперь Он приблизился к людям. Теперь местом общения Бога и человека стала Скиния. Бог призывает людей прийти к Нему в Скинию. И в книге Левит говорится о том, как именно должно приходить к Богу и как нужно вести себя перед Богом. Такой же призыв сегодня звучит и для нас. Мы все призваны прийти в общение с Богом, и Библия говорит, что для этого нужно. В эпоху Нового Завета поклонение Богу не связано с каким-то ритуалом или местом. Мы приходим к Нему на основании своей веры в искупительную жертву Христа, обращаясь к Богу в молитве. Это можно сделать не только в храме, но и там, где вы находитесь. Бог услышит вас, если вы обратитесь к Нему с искренним сердцем. И, наконец, мы рассуждали о том, как Бог воззвал к Моисею, и Моисей должен был услышать его голос и передать все слова Господни народу. Бог взывает и сейчас к людям. Он хочет, чтобы каждый человек услышал его весть о милости и искуплении. В присутствии святого Бога человек не может прийти со своей порочной совестью. Он должен очиститься, принести покаяние, с тем, чтобы грехи его были прощены. И если вы почувствуете, что голос Божий взывает к вам, не медлите ответить на его зов и принять его прощение.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 22 августа жители Пифицайда Александр и Нина Квиринг празднуют золотую свадьбу. И для них сегодня звучат самые наилучшие пожелания в связи с такой примечательной датой в их семейной жизни. Дорогие юбиляры Саша и Нина, поздравляем вас с 50-летием совместной жизни. Немногим дано отметить такую драгоценную дату. Только самые терпеливые и верные супруги преодолевают с Божьей помощью эту дистанцию. Живите счастливо вместе еще многие годы. Храни вас Бог! Пусть Господь ободрит вас сегодня, друзья, силы свыше пошлет, крепкой веры. Доверяйте Ему все тревоги всегда, чтобы сердце от радости пело, чтобы больше оно прославляло Христа, чтобы радость Его наполняла. Уповайте всем сердцем своим на Христа, чтоб в глазах ваших небо сияло. Анна Вельт Дейер в день золотой свадьбы. Примите поздравления к вашей дате, такой красивой дате 50. И ничего, что солнце на закате, ведь золотом лучи его горят. Один Господь лишь знает расстояние, которое пройти еще должно, а пред глазами первое свидание и юность, что прошла давным-давно. Летело время, и все годы эти делились боль и радость пополам. Как дорого, что рядом были дети, они уже давно опора вам. А души окрыляли Бог и вера, они носили в эти 50 через болезни вас, через потери и ситуации сложных длинный ряд. Но только милость Божья обновлялась, в дом возвращались песни, детский смех, у глаз морщинка снова расправлялась, и не было для радости помех. Сегодня в сердце лишь благодарение за этот пройденный совместный путь. Душа не просит жизни повторения, в грядущем вечном видит счастье суть. А даты вашей, каждой годовщины, сегодня будто выстроились в ряд и украшают золотом седины, честь отдавая дате 50.
1: Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими.
0: Псалом 30, стих 20. А сейчас для супругов-юбиляров с 50-летним стажем семейной жизни прозвучит песня. Она называется «Свадьба золотая».

0: у жительницы Крайсхауса Нелли Валь 22 августа день рождения. Ей передают свои сердечные поздравления с новой жизненной датой братья и сестры из церкви Хайден-Ольдендорф. Они желают сестре по вере: пусть Господь благословит тебя и пошлет сил и крепости твоему телу, радости твоему сердцу и светлую надежду твоей душе. Храни тебя Господь в своей руке. Куда ни глянь, везде твоя рука, хранящая, заботливая очень, дающая нам милости исполна, ведущая нас в край, где нет уж ночи. Куда ни глянь, везде твоя любовь, безбрежная, великая, святая. Ее следы ведут к Голгофе вновь, где ты обрел нас в муках, умирая. Куда ни глянь, везде Спаситель ты, живой, воскресший, победитель ада. Достоин ты и чести, и хвалы. С тобою быть какая же отрада!
1: Издали явился мне Господь и сказал: «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение».
0: И Иеремия, глава 31, стих 3. Песня под названием «Не в тумане» сегодня звучит для Нелли Валь по поводу ее дня рождения.

Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Для Марины Вессель из Билефельда звучит следующее поздравление с днем рождения, которое она отмечает 22 августа в отпуске в Италии. Для Марины ко дню ее рождения, а также для ее мужа, ему совсем недавно исполнилось 65 лет. Сегодня прозвучат небольшое стихотворение, 9 стих из 4 псалма и песня, которая называется «Спасибо тебе, мой Бог». Пусть исполнится все то, что мечтами согрето, о чем в спешке забыло ушедшее лето. И душа насладится осенней погодой, ну а сердце же миром, любовью, свободой. Пусть останутся в прошлом обиды, потери и желание достигнуть поставленной цели. Разряди обстановку, разрушив преграды, чтоб никто не восхитил от Бога награды. Пусть над вами всегда милость Божья пребудет.

Брату во Христе Андрею Валь 23 августа исполняется 62 года. Для него сегодня в нашей программе звучит поздравление с днем рождения и добрые пожелания. День рождения – это особенный день, когда мы вспоминаем о чудесном даре жизни, который каждому подарил Бог. И в этот день мы хотим пожелать тебе Божьей милости, мудрости, укрепления веры и Божьих благословений. Желаем тебе мира и здоровья, Господнего с небес благословения. Душа пусть наполняется любовью, пусть добрым будет каждое мгновение. –

0: пусть будет укрепляться в сердце вера. Надежда пусть всегда живет в груди. Желаем тебе счастья мы без меры и много лет прекрасных впереди.
1: Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою.
0: Это был 4-й стих из 3-го псалма, а сейчас для Андрея Валь звучит песня.

0: «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог, в Твоей руке дни мои».
1: Псалом 30, стихи 15 и 16.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «От раба до епископа». Его отец ушел с Бола на ферму, а Аджей остался дома. Затем мама вспомнила, что ей нужен сладкий картофель ямс, и попросила Аджея сходить за ним на ферму. Обычно, уходя из дому, Аджей брал с собой лук и колчан со стрелами. Хотя он не предвидел никакой опасности, чувствовал себя увереннее, неся с собой лук и стрелы. Кроме того, по пути мог представиться случай поохотиться. В тот день тысячи людей ушло рано утром из города на фермы, потому что было много работы. Аджей взглянул на посудину, которую дала ему мать. Она была большой, в нее должно было войти много сладкого картофеля. «Обратный путь с фермы будет очень утомительным», – подумал мальчик. Утром он засиделся за завтраком. И когда мама напомнила ему о ямсе, попрощался с ней, со своей бабушкой и сестрами и направился к городским воротам. Он шел медленно, надеясь, что ему повезет, и кто-нибудь из фермеров подбросит его верхом на лошади. Ашаган в то утро казался тихим местечком. Мужчины находились на фермах. Большинство женщин и детей были заняты хозяйством в домах.
2: «Куда ты идешь, Аджей?»
1: – спросил Ойо, один из его друзей.
2: «На ферму, за ямсом», – ответил Аджей. «Хочешь со мной?»
1: Ойо вышел со двора, чтобы его не заставили выполнять какую-то работу.
2: «Да, мне бы хотелось пойти», – сказал он.
1: Мальчики направились к городским воротам. Остановившись в тени забора, окружавшего город, они посмотрели на пыльную дорогу. Вдруг Ойо указал рукой на что-то вдали.
2: «Что это приближается к нам?» – спросил он.
1: Взглянув в указанном направлении, Аджей увидел большой перемещающийся столб пыли. Он понял, что это всадники.
2: «Но почему они скачут так быстро?»
1: Сторож выглядел встревоженным. Он выкрикнул предостережение, и вскоре у ворот появилось еще несколько человек, вооруженных копьями, луками и стрелами. Приближающиеся всадники махали руками и кричали.
2: «А вы, мальчики, возвращайтесь домой!» – распорядился один из воинов.
1: Друзья собрались уже уходить, как вдруг Аджей остановился. Он узнал одного из всадников, приблизившегося к воротам. Это был отец, выкрикивающий предупреждение о том, что вражеская армия недалеко и собирается напасть на Ашаган. Аджей подбежал к отцу, на лице у которого была кровоточащая рана.
2: «Не беспокойся!» – остановил отец. «Это пустяки!»
1: Затем он поднял сына к себе на лошадь, и они поскакали домой. На ходу он рассказал, как на него напал отряд воинов, в состав которого входили люди из племени Фулах, мусульмане Йорубы и беглые рабы, присоединившиеся к ним в надежде чем-нибудь поживиться. С помощью других фермеров отцу Аджея удалось отбиться от нападающих и вернуться в Ашаган. Времени для дальнейших объяснений не было. Отец Аджея взял оружие из лачуги и присоединился к другим мужчинам Ашагана, которые участвовали в сражении, защищая свой город. Аджей и его родные не знали, что они видели последний раз своего отца живым. Женщины и дети разбежались по домам, но Аджей в нерешительности медлил. Он все еще держал свой лук и 5 стрел. Может быть, ему тоже удастся чем-то помочь? Возле высокого забора, окружавшего Ашаган, росло дерево, на которое Аджей часто взбирался, чтобы посмотреть на купцов, подъезжавших к городу. Он снова взобрался на верхушку, но на этот раз увидел большую армию, наступающую на Ашаган. Враги атаковали город со всех сторон. Мужчины Ашагана сражались с исключительной храбростью, пытаясь помешать неприятелю проложить себе путь через забор и ворота. Однако защитникам города никто не мог помочь или прийти на смену. В стане врага напротив, как только одна группа нападающих откатывалась, другая тут же занимала их место. И все же какое-то непродолжительное время люди из племени Фулах и их союзники не могли овладеть входом в город. Но вот еще одно стремительное нападение, и забор с треском проломился в нескольких местах. Одни защитники Ашагана старались оттеснить неприятеля назад, другие тем временем пытались хоть как-то восстановить забор. Увы, было слишком поздно. И несмотря на доблестные усилия жителей города, воины племени Фулах вошли в Ашаган. Их было бесчисленное множество, и все они издавали воинственные крики. Со своего наблюдательного пункта с дерева Аджей мог видеть все происходящее. Он попытался выпустить стрелу в неприятеля, но она упала гораздо ближе цели. Вначале неприятелю не удалось проникнуть далеко. Он был отрезан отчаянными защитниками города. Но новое нападение вынудило воинов Ашагана оставить ворота, которые они обороняли, чтобы прийти на помощь другим, пытавшимся починить забор. Используя многочисленность, племя Фулах начало силой прокладывать себе дорогу в город. Некоторые дома загорелись. Огонь быстро распространялся во все стороны. Воины племени Фулах продолжали продвигаться вперед, пока не проникли в горящий город. Защитники Ашагана вынуждены были отступить. Женщины быстро побросали свои пожитки в корзины, посадили детей себе на спины и попытались убежать в открытую местность. Они пробирались через колючий кустарник, росший повсюду, не обращая внимания на раны и царапины. Аджей слышал, как они пронзительно вскрикивали от боли и страха, когда их ловили, вязали и тащили воины племени Фулах. Аджей увидел в веренице пленников многих своих друзей и родных. Там же оказались мать, брат Иосиф и сестра. Его бабушка была очень мужественной старушкой. Она смело защищалась от врагов. Но теперь вокруг ее шеи была веревка, и она не могла сопротивляться. Увидев, как ее грубо тянули за веревку к веренице пленных, Аджей спустился с дерева. «Отпустите ее!» – закричал он. Ему не пришлось долго кричать. На него тоже набросили веревку, и так туго затянули ее, что он едва мог пошевелить руками, а затем втолкнули в длинную колонну ашаганских пленников. «Пошли!» – скомандовал воин племени Фулах. При этом его толстая палка опустилась на плечи впереди стоящего мужчины. Тот двинулся вперед, а за ним длинная вереница перепуганных пленников. Когда они шли через лес мимо пылавших селений, из разговоров сопровождающих они услышали, что их ведут в город Нех продать в рабство. Глава вторая. Рабство. Пленников привели в город Нех. Это был главный город работорговли в том районе. Все люди из Ашагана находились вместе. Они устали и были в страхе от того, что их ожидает. На рынке рабов местные работорговцы покупали людей, которые, на их взгляд, могли бы стать хорошими рабами. «Продайте нас всей семьей», – просила мать Аджея. В течение какого-то времени семье Аджея удалось держаться вместе. Но теперь Аджея и его сестру осматривал один из покупателей.
2: «Эти подойдут», – сказал он. «Я возьму их сейчас».
1: «Вы их забираете в Дахдах?» – с надеждой воскликнула мать Аджея, которую только что продали человеку, жившему в том городе. Покупатель отрицательно покачал головой. С него потребовали хорошую цену за мальчика и девочку. Между работорговцем и ним возникло несогласие. Последний не очень хотел брать с собой сестру Аджея. В конце концов он решил не покупать ее. Тогда ее купил человек из Дахдаха. Таким образом, она присоединилась к своей матери, а Аджей последовал за новым хозяином. Но странный поворот судьбы. Человек, купивший Аджея, обнаружил, что его лошадь стала прихрамывать. Он хотел сразу же отправиться в свое селение, но не был уверен, сможет ли его лошадь добраться туда. Недолго думая, он обменял Аджея на новую лошадь. Это животное оказалось в еще худшем состоянии, чем его собственная лошадь. Но Аджей вследствие обмена попал к хозяину, направлявшемуся в Дахдах. В то время ему было 12 лет. Мальчик был счастлив, когда, добравшись до того города, вновь встретился со своей семьей и друзьями. Он попал к человеку, у которого было много лошадей. Раньше он помогал отцу ухаживать за лошадьми, и это у него хорошо получалось. Хозяин был доволен Аджеем. Он ухаживал за лошадьми и работал на расположенной неподалеку ферме. Иногда до Дахдаха доходили слухи, что людей уводят на побережье и на кораблях отправляют в чужие страны. Чаще всего это случалось в районе города Пох-Пох. Проходили недели, и Аджей стал чувствовать себя в Дахдахе хорошо устроенным и счастливым рядом с матерью и сестрой. Может быть, ничего страшного с ним не произойдет, и однажды они смогут вернуться в Ашаган и заново отстроить свой город. Аджей часто беседовал со своим другом Ока, тоже приведенным из Ашагана. Оба они работали на фермах, и Ока всегда жаловался Аджею на то, как с ним обращались. «Лучше тебе держать такие мысли при себе», – сказал Аджей. «Если хозяин услышит то, что ты говоришь о нем, я думаю, он заставит тебя работать еще больше». Ока всегда приносил плохие новости о других мальчиках из Ашагана. В особенности он замечал, когда кто-то исчезал, и догадывался, что с ним произошло. Аджей только знал, что многих его старых друзей куда-то увели. «Я уверен, что их увели в Пох-Пох», – заявил Ока однажды, когда внезапно пропал еще один мальчик-раб, их знакомый из Ашагана. Аджей все еще чувствовал себя неплохо в Дахдахе и надеялся, что ему никогда не придется покидать этот город. Но вскоре после этого он был потрясен. Пропал Око. «Где мой друг Око?» – спросил он одного из мужчин, работавшего на ферме, но жившего в Дахдахе. «Он был ленивым и всегда жаловался, поэтому хозяин отослал его в Иахим». Аджей больше не задавал вопросов. Он слышал о большом рынке рабов в Иахи. Иногда туда приезжали за рабами торговцы из Пах-Поха, а затем перепродавали их на западноафриканском побережье с большой выгодой для себя. Бедный Ока. Аджей хотел верить, что этого не произойдет с его другом. Прошло еще несколько недель. Аджей все еще надеялся, что ему не придется покидать это место. Он усердно работал, и хозяин, казалось, был доволен им. Возможно, ему удастся остаться в Дахдахе с семьей до дня освобождения. Но как-то утром Аджею сказали, что он больше не пойдет на ферму. Несколько человек пришли и предупредили его быть готовым присоединиться к группе людей, которых должны были увезти из Дахдаха. «Почему я должен уходить отсюда?» – спросил Аджей.
2: «Не задавай вопросов, иди с нами без разговоров», – ответил один из них, крепко схватив Аджея за руку, когда тот попытался вырваться.
1: «Позвольте мне перед уходом увидеться с матерью и сестрой!» Человек рассердился и подозвал других работорговцев. Те принесли с собой цепи, которыми сковали лодыжки и запястья Аджея так, что у него не осталось никакой надежды на побег. Его заставили присоединиться к группе закованных в цепи. Колонну повели через лес. Хотя Аджея смертельно пугала мысль о том, что его продадут в рабство, он с облегчением вздохнул, достигнув Яхи и освободившись от цепей. Здесь его выставили на продажу вместе с другими. Люди подходили осмотреть его и убедиться, что он будет хорошим работником. Они спрашивали у работорговца, откуда Аджей родом и какую работу он выполнял раньше. Торговец, надеясь получить большую прибыль, обычно хвалил Аджея как хорошего старательного мальчика, за которого не жалко отдать солидную сумму. Наконец, женщина из селения Тока заинтересовалась им. С ней был мальчик примерно того же возраста, что и Аджей. Он улыбался и казался дружелюбным. Немного поторговавшись, женщина купила Аджея и увела в Тока. В течение нескольких месяцев Аджей был рабом в этом селении. Хотя он лишился свободы и скучал по своей семье, его новая хозяйка оказалась добра к нему. Ее сын, тоже дружелюбно настроенный, часто беседовал и играл с Аджеем. Таким образом, он не испытывал одиночества. Такую жизнь можно было терпеть. Большую часть времени Аджей мог свободно проводить в поселке, но он знал, если он попытается сбежать, его обязательно поймают. В любом случае могло сложиться так, что к этому времени ни матери, ни сестры, ни других друзей из-за Шагана уже не будет в Дахдахе. Он много времени не видел своего брата Иосифа и не знал, где тот сейчас обитает и какова его судьба. И вот наступил страшный день, когда Аджей услыхал разговоры о Пахпохе. В Тока пришли работорговцы, чтобы купить рабов для перепродажи их за океан. В Пахпох часто приезжали чужестранцы за покупкой живого товара. Рассказывали о том, как люди страдали на этих кораблях и умирали. Уцелевшим предстояло бесконечно долгое рабство вдали от дома. Когда Аджей услышал, как его хозяйка говорила со своим сыном о городе Пахпох, он понял, что его пребывание в этом селении подходит к концу. Он еще раз подумал о побеге. Но если его поймают, с ним станут обращаться еще хуже. Его изобьют и в цепях повезут на океанское побережье. Таким образом, когда прибыли работорговцы из Пахпоха, Аджей попрощался со своей хозяйкой и ее сыном и покорился судьбе. Путь в Икоси лежал через жаркий влажный тропический лес. Этот переход был мучительным. Рабы падали от истощения и жажды, и работорговцы стегали их хлыстами до тех пор, пока те, шатаясь, не поднимались на ноги и не начинали кое-как ковылять за остальными. Некоторые заболевали лихорадкой и их оставляли на дорогах умирать. Аджей выдержал переход, показав свою силу и выносливость. Впоследствии эти качества не раз спасали его от верной гибели. Когда его вместе с другими выставили наконец на рынке для продажи, он с удивлением и радостью услышал знакомый голос, зовущий его. Он огляделся по сторонам и увидел брата. «Иосиф, с тобой все в порядке?» – воскликнул Аджей, обнимая брата. Страшную трагедию пережили оба мальчика после нападения на Шагон в 1821 году. Им пришлось тяжело работать только на разных рабовладельцев. В конце концов, оба они попали на один и тот же рынок в Икоси. Сначала мальчиков никто не покупал. Они наблюдали, как других уводили на большие морские корабли, а сами оставались на берегу. Аджей и Иосиф никогда раньше не видели таких огромных кораблей с большими парусами, с которыми управлялись странного вида чужеземные моряки, не говорящие на языке йоруба. Вскоре у берега бросил якорь новый корабль. Это было португальское судно, называвшееся «Эсперанса Феликс». Капитан сошел на берег, чтобы купить партию рабов. Он выбирал на рынке молодых парней, пригодных для многолетнего труда. но он знал, что многие из них умрут на пути в Южную Америку из-за ужасных условий перевозки. Он обошел весь рынок. После такого обхода 187 человек стояли отдельной группой, ожидая погрузки на корабль. Среди них находились Аджей и Иосиф. Мальчиков поместили в полутемный трюм корабля, который был набит битком и где они едва могли дышать. Жара, духота, не хватало воздуха. Рабы, конечно же, интересовались, куда их везут. Один из них слышал, что корабль направляется на остров, называемый Сан-Томе. Этот остров находится не очень далеко от Африки, так что можно даже подумывать о побеге на родину. Другой сказал, что слышал о том, что из Сан-Томе их могут отправить через океан в далекую страну, называемую Бразилией. Эти разговоры мало утешали Аджея. Он больше не надеялся вернуться в Африку, и еще меньше надежды у него было на то, чтобы увидеть свою семью. Глава 3. Освобождение. Рабам с Эксперанса Феликс повезло гораздо больше, чем они надеялись. Они и мечтать о таком не могли. Когда их поместили на судно, появились два британских военных корабля – «Мимидон» под командованием капитана Гарри Лика и «Ифигения» под командованием капитана Митца. Они прибыли сюда из Батерста проконтролировать, нет ли в этой местности торговли рабами. В 1807 году британское правительство признало работорговлю противозаконной. И с 1816 года английские суда стали патрулировать западное побережье Африки в поисках рабовладельческих судов. Было жаркое летнее утро 1821 года, когда дозорные с Мимидона и Ифигении заметили на горизонте движущееся португальское судно. Заподозрив, что это рабовладельческое судно, англичане сразу же направились к нему. Португальскому капитану дали знак остановиться, и когда он подчинился, часть британских моряков поднялась на борт португальского корабля, чтобы осмотреть его.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

Дорогие девочки и мальчики, и все слушатели нашей детской передачи «Радуга», мы очень рады, что вы вовремя вспомнили о нашей передаче и открыли ваши сердца к слышанию живой вести, вести об Иисусе Христе, Господе нашем.

Друзья, смотрите, любовь какую нам дал Спаситель, любовь большую. Представьте сами, любви размеры, ее веками нам не измерить. Взглянь, не вместилась за облаками, в наш мир явилась, чтоб жить меж нами. Сквозь зла устои к нам шла победна, да, она стоит любви ответной.

Любовь своими нас называет, и как с родными здесь быть желает. И все дарует для жизни нашей, благ своих струи льет щедро в чаши. Она нужнее воды и хлеба, и только с нею достигнем неба. Все то, что чуждо ее заветам, нам знать не нужно, запомним это. Труба Господня вещает громко, что мы сегодня в долгу огромном перед любовью большой и вечной и перед душою человечьей. Дверь открывайте любви высокой, кто должен, знайте, проходят сроки.

0: Однажды Иисус спускался с холма, на котором учил народ. Множество людей следовало за ним. Внезапно в толпе произошло какое-то волнение. Что это за человек пытается пробраться к Иисусу? Это больной, очень больной человек. Его руки, ноги, тело – одни сплошные раны. Некоторых пальцев уже не хватает. Он болен неизлечимой болезнью – проказой. Нужно сказать, что в те времена быть прокаженным было нечто совершенно ужасное. К такому человеку никому больше не разрешалось подходить близко. Он должен был оставлять семью и друзей. И когда кто-нибудь приносил ему еду, то ставил ее на расстояние от больного и уходил. Люди избегали общения с ним, потому что боялись заразиться. Но что делает этот прокаженный? Подойдя к Иисусу, он падает к его ногам. Он кланяется ему. А затем он обращается к Иисусу со словами: «Господи, я знаю, что ты можешь помочь мне, если захочешь, исцели меня». Иисус не убежал от него, не выругал и не прогнал. Заметили ли вы, дети, что Иисус никогда не отказывал в помощи тому, кто просил его об этом? Проказу никто не мог лечить. В то время не было врача, который знал бы средства от этой болезни. А Иисус протягивает свою руку и прикасается к больному. Он нисколько не погнушался отвратительным видом прокаженного. Затем он сказал ему просто и ласково: «Да, я хочу помочь тебе. Очистись». Какая великая сила скрывается в словах Иисуса! Какая большая любовь! Какая безмерная доброта! Иисус сделал то, что не мог сделать никто другой. Прокаженный на глазах выздоровел. И выздоровел полностью. Как много чудесных дел сотворил Иисус одним лишь прикосновением! Если мы с вами, дети, захотим сделать даже что-нибудь совсем маленькое, то мы прилагаем к этому большие усилия, не правда ли? А Иисусу совсем легко было исцелить человека от проказы. Он только прикоснулся к коже прокаженного, и она стала здоровой. Иисусу было очень приятно сделать это. И знаете почему? Потому что Он любил людей. Он и сегодня любит каждого из нас и хочет очистить от проказы греха. Прокаженные люди выглядели отвратительно. Их кожа была обезображенной. Точно такое же действие производит на человека грех. Грех обезображивает человека. И только Иисус может избавить и очистить его от греха. И это он делает после того, как человек попросит его об этом. Есть один чудесный стих. Постарайтесь, дети, заучить его наизусть, и пусть сам Бог поможет вам понять его. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Я повторю его еще раз. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха.
1: Чистое сердечко, дай мне, Боже, ты, как прозрачной капли утренней росы, как белы ромашек, нежных лепестки, так мое сердечко, Боже, убели. чтоб однажды в небе встретиться с тобой, чтоб тебя прославил нежный голос мой.

0: Детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания.
1: До свидания.
2: До следующей недели.

Дорогие друзья, в этой короткой проповеди мы обратим внимание на целительную силу Евангелия, Евангелия Христова для наших душ. Знаменитый русский сатирик Салтыков-Щедрин имел счастье в детстве найти между своими книгами Евангелие. Он им зачитывался –

цитаты. Евангелие, по словам Салтыкова-Щедрина, произвело в нем полный жизненный переворот. То есть он стал по-другому мыслить и жить. Еще один пример. Английский философ Пристли, долго отрицавший Бога, к концу жизни приступил к исследованию Евангелия и глубоко уверовал в него, в его бессмертные истины. Перед смертью Пристли благодарил Бога за жизнь, которая увенчалась познанием Христа, и уповал на христианскую кончину. Такие примеры можно приводить неустанно. Миллионы людей могут засвидетельствовать о целительной силе Евангелия. Да, Библия произведет полную перемену в жизни того, кто читает ее с сердечным, глубоким интересом. Дело в том, что наш мир зашел в тупик, и вывести его из этого состояния уже не во власти политики и науки. Политика и наука исчерпали все свои ресурсы. Они просто бессильны помочь утопающему в моральном разложении миру. Надежда только на Бога, на целительную силу доброй вести Евангелия. И звучит она так. Христос пришел в этот мир для тебя. Христос страдал за тебя. Христос умер, но и воскрес для тебя. «Дух Господень на мне», — говорил он, «ибо Он, то есть Бог Отец, помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Конец цитаты. Эта библейская весть содержит ответы на все запросы человеческой души. Иисус Христос перечислил здесь 5 категорий людей, которым Он может помочь. Мы рассмотрим их вкратце. Первая категория – это нищие духом, им упомянутые. Что же Господь им обещал? Благовестие. В Нагорной проповеди Господь говорит: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Этим нищим духом Он пришел благовествовать. Благовестие состоит же в том, что Иисус принес Себя в жертву, чтобы нищих духом ввести в Царство Божие. Их нищенское духовное состояние позволяет им принять безоговорочно Божий дар спасения. Следующая категория – это сокрушенные сердцем. Им обещано исцеление, хотя все грешники, все виновны пред Богом, но не все сознают это. Сокрушенные сердцем принадлежат именно к тем немногим, которые сознают, что они погибшие грешники. Для таких Господь имеет весть о том, что Он их исцелит от всех греховных ран. Третья категория – это пленные. Все люди в плену у дьявола, но Христос победил его. Поэтому Он имеет весть для всех пленных. Верою в Него они могут освободиться от власти греха и дьявола. Через веру. Четвертая и пятая категории – это слепые и измученные. Для слепых у Него есть прозрение, а для измученных – свобода. Нищие духом, сокрушенные сердцем, пленные, слепые и измученные – это все грешники мира, которые нуждаются в Христовом спасении через Евангелие, то есть благовестие. Апостол Павел, будучи сам пленником отцовских преданий, познал на себе эту силу благовестия. Он говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова». Почему?

Дорогой друг, к какой категории этих людей относишься ты? Имей в виду, Христос хочет исцелить тебя. Тебе надо только сказать Ему об этом, и Он даст тебе мир и покой. Радостное спокойствие и нерушимый мир, которых ты до сих пор еще не знал, в котором ты нуждаешься. Да, Бог любит и ждет тебя, чтобы ты в Нем успокоился. Он — целитель твоей души.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Бог не отправляет людей на строительство египетских пирамид. Он взращивает в нас духовную зрелость. Он бережно поддерживает нас, чтобы мы, как неокрепшие побеги, не сломались, а тянулись ввысь. Он постепенно расширяет поле нашего зрения, чтобы мы могли воспринять его замысел во всех подробностях. Он не позволяет нам тянуться вверх слишком быстро, чтобы развитие наше было гармоничным. Развертывание божественного замысла — долгий процесс. Вы будете участвовать в нем всю оставшуюся жизнь. Он сделает все, чтобы вы продолжали идти. Возбудит духовную жажду, утолить которую может только Он, заставит всем сердцем стремиться к такой полноте богообщения, о которой мы прежде и мечтать не смели. Как бы мы ни совершенствовали отношения с Богом, и какие бы ни намечали цели, мы должны быть готовы двигаться дальше, если этого ждет от нас Бог. Мы можем быть уверены, куда бы Бог ни позвал нас, это пойдет только на пользу нам или нашим ближним.

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Духовная жажда». Если вы испытываете духовную жажду, попросите, чтобы Бог послал вам грозу, сильные впечатления или потрясения и направил на путь истинный. Неудовлетворенность или духовная жажда, внушенные Богом, часто воспринимаются нами как внутренний голос, говорящий: «С этим надо что-то делать», «Так жить нельзя», «Пора действовать» или «Сделай следующий шаг». Впервые я понял, что такое внушенная Богом духовная жажда именно там, в семинарии. Когда я начинал рассуждать о Святом Духе на богословском семинаре, меня поднимали на смех, так что я вынужден был обратиться к профессору теологии за разъяснениями. Он ответил: «Когда вы поймете, что такое спасение, вам не придется задавать вопросов о Святом Духе». Мне хотелось услышать что-то более обстоятельное. Мне представлялось жизненно важным исполниться Духом Святым и получить знак свыше, что Бог благословляет меня на предстоящую работу. Все лето я день и ночь молился и вгрызался в книги, и снова молился. Духовная неудовлетворенность лишь нарастала. Когда до начала занятия оставалось всего 3 дня, я дошел до полного отчаяния и взмолился: «Господи, исполни меня Духом Твоим Святым, любой ценой!» Я молился все лето. В понедельник мне идти к студентам, но что я им скажу без помощи Святого Духа? Была пятница. Я открыл первое послание апостола Иоанна, преклонил колени и обратился к Господу: «Боже, я сделал все, что мог. Я молился, постился и даже плакал. И единственное, что мне остается, повторить след за апостолом. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от него». Первое послание Иоанна, 5 глава. И в этот самый миг, когда я стоял на коленях на потертом коврике, Бог исполнил меня Святым Духом. Я сказал потом Анне: «Я знаю, что со мной что-то произошло». Бог успокоил мое измученное сердце, и это было чудо. На первое занятие я шел с дерзновением. Я знал, что теперь готов, и не сомневался, во мне есть некто, и действует сейчас он, а не я.

Наша тема сегодня – путь послушания. Вспоминая все города, где мне выпало служить, я вижу в перемене мест определенную логику. Каждая из них подготавливала меня к тому, с чем предстояло мне столкнуться на новом месте. Каждая расширяла мои представления о Боге, о том, как Он действует и какова Его природа. Меня вело не желание успеха, но желание быть послушным Господу. Я знал, Он что-то сделает с моей жизнью, и это будет нечто необыкновенное, и я доверялся Ему. Если вы не удовлетворены духовно и при этом покорны воле Божией, то можете быть уверены. Господь возводит вас на новую ступень богопознания, готовит к новому служению, открывает новые возможности. Он просит лишь одного – послушно следовать за Ним. Он сам приведет к вам нужных людей и создаст нужные условия. Жить по воле Божьей все равно, что плыть на плоту по бурной реке. Нужно обходить подводные камни и мели. Иной раз приходится опускать весло в воду, чтобы развернуть плот или обойти опасное место. В пути можно устраивать стоянки, но помнить о главном. Ваш маршрут вниз по течению, а не против него. Река создана Богом, она течет по Его законам, а вы должны просто сесть на плот, довериться Ему, и тогда Он даст вам силу и мудрость, чтобы вы успешно одолели предназначенный вам путь. Однажды после воскресной службы ко мне подошла женщина и спросила: «Как вы думаете, может ли верующий сам ставить себе цели?» Я ответил: «Не знаю. Дайте мне немного подумать». В тот день, вернувшись домой, я несколько часов кряду искал в Библии ответ на ее вопрос. И вот к какому выводу пришел. Быть верующим и ставить перед собой определенные цели можно. Вся соль в том, чтобы цели эти были Божьими. В вашей жизни непременно пробьет час, когда Господь скажет: «Я хочу, чтобы ты сделал вот что, а для этого нужно предпринять то-то или то-то». Этот зов Божий и станет вашей целью, которую вы хотите обрести, а теперь будете стремиться к ней ради Господа. В Священном Писании Бог неоднократно говорит о тесном пути, на который Он зовет нас вступить. Это путь следования за Христом. Но чтобы подражать Христу, необходимо владеть собой. А чтобы научиться владеть собой, нужно ставить себе определенные цели. Свободно следовать по новому пути нередко мешает старое, накрепко усвоенное мировоззрение. Значит, придется переучиваться. Порой нам приходится учиться очень конкретным вещам или познавать Божьи установления в той или иной области жизни. То, чему мы хотим научиться на данном этапе, и может стать нашей целью. Очень часто возникает необходимость отказаться от старых привычек, несовместимых со Словом Божьим, и приобрести новые. Для этого тоже нужно уметь обуздывать себя, владеть собой. Новые навыки даются иной раз ценой немалого труда, упорных тренировок, как у спортсменов. Но без этого у нас никогда не выработается способность мгновенно реагировать на любую ситуацию, и именно так, чтобы ваши действия и помыслы были угодны Богу. Все эти перемены в нас самих, которых мы достигаем, упражняя волю и работая над собой, можно обозначить словом «цель». Я не против того, чтобы мы ставили себе цели в жизни, но считаю чрезвычайно важным периодически спрашивать себя, согласуются ли они с волей Божьей, или мы действуем от себя, не считаясь с его замыслом. Вот о чем я думаю, когда намечаю какие-то цели. Приведет ли то, к чему я стремлюсь, к более глубокой и тесной связи с Богом, поможет ли исполнить его волю? Как это скажется на окружающих меня людях? Не противоречит ли достижение этой цели какой-либо заповеди? Соответствует ли это замыслу Божью обо мне?
Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема «Путь послушания» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Время от времени я встречаю людей, которые говорят мне: «Я слышу, что Бог зовет меня к чему-то, но мне очень трудно сделать то, о чем Он просит. Я чувствую, что совершенно не способен к этому. По-моему, это хороший знак». Ситуация, в которой, как вам кажется, ничего нельзя сделать своими силами и приходится полностью положиться на Бога, чтобы Он действовал в вас и через вас. И время это самое восхитительное. Это время, когда Бог вытягивает, взращивает вас и превращает в человека, укорененного в вере. Еще до того, как попросить вас о чем-то, Бог знал, что вам не справиться с этим делом в одиночку. Ему важно не столь само дело, сколько ваше признание: «Я не могу это сделать, Господи, Ты можешь. Располагай мною, я хочу того же, чего и Ты. Только внуши мне верные мысли, дай энергию, силы и талант, чтобы выполнить предназначенное». Человек, способный сказать такое в смирении сердца, именно тот, в сотрудничестве с кем Бог осуществляет свои цели. Нередко Бог разворачивает перед нами необъятную картину всего, что нам предстоит сделать. Это поражает нас и пугает. Но нужно понять, что Бог никогда не ставит перед нами недостижимых целей и не возлагает непосильного бремени. И какой бы грандиозной ни представлялась цель, Он поведет нас к ней шаг за шагом. Попросите, чтобы Бог указал вам, каков должен быть первый шаг к этой цели. Поймите, что это, возможно, всего-навсего маленький шажок. Не торопите себя и Бога, действующего в вас. Выполните то, о чем Он просит, отдав все силы, умения и талант. А потом ищите у Бога ответа, как двигаться дальше. Бог не отправляет людей на строительство египетских пирамид. Он взращивает в нас духовную зрелость. Он бережно поддерживает нас, чтобы мы, как неокрепшие побеги, не сломались, а тянулись ввысь. Он постепенно расширяет поле нашего зрения, чтобы мы могли воспринять Его замысел во всех подробностях. Он не позволяет нам тянуться вверх слишком быстро, чтобы развитие наше было гармоничным. Развертывание божественного замысла — долгий процесс. Вы будете участвовать в нем всю оставшуюся жизнь. Опасаться нужно только остановок. Когда, достигнув какой-то промежуточной цели, вы говорите: «Ну, хватит. Меня это вполне устраивает, я доволен тем, что есть, я достиг, чего хотел». Бог никогда не бросит нас на полпути к вершине. Ему угодно, чтобы мы не останавливались в своем восхождении и все более уподоблялись Его Сыну Иисусу Христу. Наш путь длиною в жизнь. Никто из нас не достигнет самой высшей точки этой горы, но мы должны к ней стремиться. Он сделает все, чтобы вы продолжали идти. Вселит в вас тревогу, возбудит духовную жажду, утолить которую может только Он, заставит всем сердцем стремиться к такой полноте богообщения, о какой мы прежде и мечтать не смели. Как бы мы ни совершенствовали отношения с Богом, и какие бы ни намечали цели, мы должны быть готовы двигаться дальше, если этого ждет от нас Бог. Мы можем быть уверены, куда бы Бог ни позвал нас, это пойдет только на пользу нам или ближним. В Священном Писании Господь называет нас пришельцами, странниками, скитальцами. Небо — наш последний дом, и вся наша жизнь — лишь долгий путь к Нему. Нам нельзя успокаиваться, сидеть сложа руки и довольствоваться тем, что уже познали Бога, или думать, что Бог начинается и кончается вместе с нами. Мы — Его изделия. Он постоянно трудится над нами, преображает нас. Необходимость духовного роста — вызов для многих людей. Большинство из нас — рабы привычек. Мы отказываемся меняться. Мы даже порой негодуем,
что Бог спутал нам все карты и нарушил тщательно продуманные планы. Если вы сердитесь на Бога за то, что Он ждет от вас перемен или заставляет пойти по новому пути, выскажите свое недовольство самому Богу. Он милосерден, Он поймет вас, а вы будете до конца честны перед Ним. Можно сказать Господу: «Я этого не понимаю, мне это не нравится, я несчастен из-за этого, я огорчен». Ваше недовольство не поколебит Его любви к вам, не изменит Его замыслов. Дайте выход чувствам, и вам станет легче. Рано или поздно вы сами признаете: «Да, так было лучше для меня». А пройдет еще какое-то время, и вы скажете: «Какое счастье, что Бог вывел меня на этот путь». Понаблюдайте, как мать и отец обращаются с ребенком. Ребенок может быть непослушным, ведь, как правило, дети именно таковы. Они хнычут, упрямятся, ябедничают, и все же родители не перестают любить свое дитя. И если им хватает мудрости, они не уступают, когда их воля направлена на пользу сыну или дочери. Нам может не нравиться то, чего требует от нас Бог. Но, повторяю, когда мы идем за Христом, то руководствуемся не чувствами. Нас ведет вера, и мы не можем уклоняться от промысла Божьего или отвергать его. А значит, мы должны делать то, к чему призывает нас Бог, и менять себя так, как того требует Он. Должны, если действительно хотим достичь наивысшего блага, радостной, наполненной, плодотворной жизни. Послушание Божьей воли так или иначе предполагает умение отдавать.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Дорогие друзья, братья и сестры во Христе, приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Итак, друзья мои, я желаю вам Божьих благословений в эти полчаса, прослушав нашу радиопередачу. В нашей программе сегодня вы услышите стихотворение Веры Кушнир. «Жить нужно так», так называется стихотворение, читает Любовь Рудинская. Сегодня вашему вниманию предлагается послушать проповедь на тему «Твердое основание», а также пение брата Владимира Сорокина из Санкт-Петербурга. Песня называется «Каждый строит дом свой». Итак, друзья мои, устраивайтесь поудобнее у ваших радиоприемников и посвятите время для того, чтобы иметь общение друг с другом и с Господом. Слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды», и пусть Господь благословит каждого из вас.

0: жить нужно так, как будто бы Христос умер за нас вчера, воскрес сегодня и придет завтра. Мартин Лютер. Жить нужно так, как будто бы вчера там, на кресте, Христос сказал: «Свершилось». Как будто бы вчера за нас Он умирал, как будто бы вчера спасенье даровал толпе, которая над Ним глумилась, как будто бы вчера. Жить нужно так, как будто бы сегодня воскрес из мертвых Он и победил, как будто бы сегодня гроб холодный оставил Он, и пленник стал свободным, как будто бы сегодня Он ожил, как будто бы сегодня. Жить нужно так, как будто завтра придет Он вновь на землю с высоты, Спаситель и Творец, и нашей жизни автор придет забрать своих. Быть может, завтра услышим трубный звук мы все, и я, и ты. Быть может, завтра. Аминь.
1: Мир вам от Господа, дорогие братья и сестры во Христе, уважаемые наши радиослушатели! У микрофона Виктор Серпевский. Я всех приветствую вас любовью Господа нашего Спасителя Иисуса. В основании сегодняшней нашей с вами беседы я прочту место Священного Писания из 7 главы Евангелия Матфея. Буду читать с 24 стиха и ниже. Иисус Христос говорит: «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает эти слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И было падение его великое». Я прочел из 7 главы Евангелия Матфея несколько стихов. Здесь речь идет о двух основаниях. Первое основание – каменное, и второе основание – песочное. И Господь говорит, что надо понимать это в духовном смысле: «Всякого, кто слушает слова Мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». То есть будущее своей жизни он должен построить на правильном, добром основании, каменном основании. И всякий неблагоразумный человек строит дом свой на песке. И какие бы ни были крепкие стены этого дома, если нет крепкого основания, а это основание песочное, конечно же, дом развалится, дом упадет, и падение это будет великое. Уважаемые друзья, все мы с вами видим строительство ежедневно, проезжая по улицам городов или селений Америки. И как вы уже видите, строительство здесь, на западном побережье Соединенных Штатов, отличается от тех строительств, которые мы видели, живя в России или в других местах. Но и там, и здесь, несмотря на то, что там строят из камня, то есть из кирпичей, а здесь в основном строится здание из дерева или из других каких-то легких материалов, надо сказать, что фундамент и там, и здесь закладывается прочный. Точно так и в духовном отношении фундамент жизни человека должен быть очень прочным, и поэтому основание его должно быть каменное. Дорогие друзья, если мы намереваемся подвергнуть какой-нибудь предмет ближайшему рассмотрению, то, конечно же, необходимо прежде всего исследовать происхождение его, ту первоначальную цель или тот первоначальный план, который лежат в основании его, другими словами, его первоначальную историю. Говоря о спасении, апостол Павел говорит, что он строил. Он строил на твердом основании, которое есть Иисус Христос. Он строил и употреблял этот камень спасения, камень Иисуса Христа, на котором воздвигалось великое здание Церкви Иисуса. В подтверждение этой мысли я хочу прочитать из 4 главы Деяний святых апостолов, когда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал людям: «Начальники народа и старейшины израильские». Это обращение апостола Петра было связано с тем, что люди спрашивали, какую силу человек, немощный, больной, был исцелен. Отвечая на этот вопрос, исполненный Духом Святым, апостол Петр говорит: «Если от нас сегодня требует ответа в благодеянии человеку, немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здоров. Он, то есть Иисус Христос, есть камень, пренебреженный вами строящими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения». Далее он говорит: «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, я добавляю, кроме имени Господа нашего Иисуса Христа». Первый раз люди услышали такую характеристику о Господе нашем Иисусе Христе из уст апостола Петра. Об Иисусе Христе Петр апостол сказал, что Он как раз-таки есть тот камень, которого вы отвергли. Но именно этот камень сделался главою угла великого строения Церкви Божией. Целью Отца Небесного спасти весь род человеческий было именно то, чтобы послать Сына Своего Единородного, Христа Иисуса, который должен быть именно этим камнем спасения для всех людей. Иисус Христос положил такое основание, основание спасения для всякого человека, приходящего к Нему. Он – начало истории, Он – начало всякого спасения. В отношении Церкви история спасения сообщается нам посредством Святого Писания самым ясным и самым совершенным образом. Читайте Библию, и вы поймете истинность слов Святого Писания. В Святом Писании мы находим не только первоначальное намерение Господа спасти народ, но в Святом Писании мы видим еще и перспективу этого спасения, то есть весь процесс, как он должен происходить. Во-первых, с каждым человеком в отдельности, а потом со всей Церковью вместе. Библия нам говорит, что с самого первого дня, когда Дух Святой в обильной мере посетил землю, когда в день Пятидесятницы Петр произнес первую проповедь, то сразу многие люди обратились к Богу. И потом уже, Деяния 2 глава, я читаю 47 стих, «Господь ежедневно прилагал спасаемых к Церкви». И каждый спасенный вкладывался как особый камень в это великое домостроительство Божье. И это домостроительство будет продолжаться до самого последнего дня, когда уже сам Господь при возвещении и при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, когда мертвые во Христе воскреснут, а потом мы, все оставшиеся в живых, будем восхищены на облаках встретению Господа нашему. И этот день, день пришествия Господа нашего Иисуса Христа за Церковью, и будет блаженным концом истории на земле истинной Церкви Невесты Христа. В этот последний день жизни Церкви на земле мертвые воскреснут, и живущие изменятся, и все же мы вместе будем взяты на облаки навстречу Господу. Этот блаженный час наступит вскоре. Здесь, в этих словах, я хотел бы обозначить крайние границы жизни Церкви, но вся история Церкви перед нами открыта в Священном Писании. Давайте же мы обратимся к этим мыслям еще. Давайте обратимся к рассвету ее первых дней на земле. Из прочитанного слова мы с вами видим, что Господь сперва изображает Церковь под видом здания. И относящиеся к этому слова Господа так бесконечно драгоценны нам, что мы можем взять их как основание, положенное всей истории Церкви. Друзья мои, что могло быть благословеннее, что могло дать больше ручательства в безопасности и более полный мир, как не слова Господа? «На этом камне, на сем камне я создал церковь свою. Врата ада уже не одолеют ее». Так написано в 16 главе Евангелия Матфея. Господь обращается к вопросам к своим ученикам. Он говорит: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Этот вопрос дал повод чудному исповеданию Петра, равно как и драгоценному откровению Господа относительно своей Церкви.
2: Симон Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого! Ты Христос, Сын Бога Живого!» Какое чудное утверждение Петра сказать такие слова о нашем Господе, что Он есть Сын Бога Живого! Иисус отвечал и сказал ему: «Благословен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Но я говорю тебе, ты Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Многие религиозные люди истолковывают этот текст так, что Петр сделался камнем, на котором будет построено великое строение Церкви Божьей. Нет-нет. Не Петр действительно будет камнем, на котором воздвигается храм спасения, но сам Иисус Христос называет себя скалою и камнем, на котором зиждется это чудесное строение Церкви Господа нашего и Спасителя нашего. В этом прочитанном месте Священного Писания мы находим здесь два главных предмета, которые соединены в упомянутом здании: фундамент и божественный строитель. «На семь камней я создал церковь мою», — говорит Господь. Но мог бы кто-нибудь спросить, кого или что означает этот камень? Мы бы могли ответить: открытое исповедание Петра, но не его личность, как учит этому отступившая от истины церковь ортодоксальная. Действительно, Петр апостол был камнем, был живым камнем в новом домостроительстве Божьем, в его великом новом храме. «Ты Петр, ты камень», — так сказал Иисус Христос. Но его устами высказанное откровение Отца относительно величия Сына Своего есть фундамент, на котором построена церковь. «Ты Христос, Сын Бога Живого», — сказал Петр апостол. Однако возвещенная здесь истина есть та самая, которая посредством воскресения открыла величие личности Сына Божия. «Не плоть и кровь», — заметьте, братья и сестры, «не плоть и кровь открыли тебе это», — говорит Христос, «но Отец мой, сущий на небесах». И непосредственно за исповеданием Петра Господь обещает ученикам своим намерение создать церковь свою, и тотчас же ручается он и за ее вечную безопасность. «На этом камне я создам церковь, и врата ада уже не одолеют ее». Это слова Иисуса Христа. Иисус Христос действительно камень и источник жизни. Он не мог быть побежден ни смертью, ни грехом, ни злом. Он не был побежден ангелами тьмы, он не был побежден и самим сатаной. Наоборот, он явился как спаситель мира, спаситель от сатаны, от греха, от смерти, от беззакония. Как-то сам Господь по своему воскресению сказал Иоанну: «Я живу, и был мертв, и се жив. Во веки веков и имею ключи ада и смерти». Откровение в первой главе мы читаем. Как величественно, как торжественно звучат эти слова. И это слова не простого человека, это слова победителя, того именно, кто имеет власть, власть над вратами ада. И от этих врат у него ключи, а не у сатаны. Он имеет ключи от всех врат. Ключи – символ авторитета и силы его в руках его. Если бы смерть и могла поразить христианина, как любого из нас, она потеряла бы для него свое жало. Она приходит только как посланник мира, чтобы вести странника к вечному покою. Смерть не имеет больше господства над христианином, но она является слугой Божьей. Написано: «Все ваше». Павел, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее – все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Из прочитанного места Священного Писания мы видим, что ни Аполлос, ни Кифа, ни Павел, никто не имеет силы и власти над смертью, но только один Сын Божий, через которого мы получаем спасение. Христос, Сын Божий, есть таким образом в славе своего воскресения твердый, нерушимый фундамент, на котором построена церковь его. И только тех, которые на нем, на истинном основании, строят из себя здание, он приобщает к своему воскресению и к жизни вечной. Это ясно видно из первого послания Петра. Давайте мы прочтем из второй главы несколько стихов. «Приступая к нему, камни живому, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Итак, он для вас, верующих, драгоценность. В связи с этим, дорогие друзья, я хотел бы обратить ваше внимание на серьезность этих слов. Сегодня многие люди, религиозные люди, отвергают личность Иисуса Христа и не строят свою духовную жизнь на его основании. Они удовлетворяются своими религиозными потребностями. То есть так, как им нравится, так они и живут. А ведь религии, созданные людьми, суть не что иное, как сплетение нелепости, оскорбляющих божество. Многие люди занимаются пустословием, сочиняют большие произведения, лишь бы только оправдать свою пустоту. Они религиозны, но они неверующие. Они не строят основания своей жизни на Иисусе Христе. Им достаточно своего восхваления. Как-то великий проповедник Чарльз Сперджин сказал такие слова, что самовосхваление не может быть хорошей рекомендацией. Это действительно так. Что польза человеку, если он будет хвалить самого себя и погибнет? Что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Что польза человеку, если он будет автором многочисленных изданий различных книг, а душа его не будет примирена с Богом, с Иисусом Христом? Если он построит свое основание на своем собственном величии, что пользы для него? Даже малые ребятишки знают, что хвостуны не стоят ломаной пуговицы. Даже малые дети понимают, что похвала хорошо пахнет, если ее произносят чужие уста. Но, как сказал Сперджин, из собственных уст похвала воняет. Да, действительно, друзья мои, нам нечем хвалиться, потому что написано «хвалящийся хвалить с Господом». Нам нечем хвалиться, строя даже прекрасное здание, если оно стоит на песке. Похвала именно в Господе нашем, в Его основании, в фундаменте. Я должен обратить, дорогие друзья, еще ваше внимание на то, что слова, которые сказал Иисус Христос о двух основаниях, это были последние слова Его Нагорной проповеди. Потому что это был как своеобразный заключительный аккорд всего того, что они слышали на протяжении долгого времени на горе. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его. Последний стих этой главы говорит нам: «Ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Он учил народ. Что же Он сказал народу?

им одно поприще, иди с ним два. Какие удивительные слова! Господь говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, и тогда вы будете сынами Отца вашего Небесного». Вот основание, которое ложит Иисус Христос в умы, в сердца тех людей, которые слушали Его. «Ибо, говорит Он, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?» Христос призывает их быть совершенными, как совершен Отец их Небесный. И вот в этой следующей шестой главе Господь, продолжая учить в Нагорной проповеди, говорит о том, о чем мы с вами уже сегодня касались, о внешности в религии, то есть в обрядовых исполнениях, то есть в том, что абсолютно не имеет для Господа никакого значения. Заботясь о их правильной духовной жизни, Господь учит их молиться. Он растолковывает им значение поста, Он говорит о Царстве Небесном и как нужно войти в это Царство Небесное. Он предупреждает своих детей, чтобы они не судили друг друга, но чтобы они были милосерды, о том, чтобы они в молитве своей просто, как дети, могли обращаться к Богу своему и получать просимое, о том, чтобы они береглись лжепророков, которые приходят в овечьей одежде, а внутри написано «волки хищные», и чтобы они по плодам узнавали их. И Господь в заключении предупреждает: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Изложив народу эту святую истину своего учения, Он говорит, говорит им об основаниях: «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились в реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Дорогие друзья, сегодня эти слова звучат к нам. Мы должны быть благодарны Богу, что мы имеем твердое основание упования нашего, твердое основание спасения нашего, твердое основание будущей жизни нашей, потому что мы зиждемся на прекрасном основании, основании Иисуса Христа. Дорогой друг, сегодня ты прослушал эту проповедь. Может быть, что-то запало тебе в сердце? Может быть, ты заинтересовался каким-то вопросом? Может быть, ты сегодня задаешь себе вопрос: на каком основании я построил свою жизнь, свое будущее, что меня ожидает за гробом? Если ты смущен, если ты в переживаниях, если ты не знаешь выхода из положения, создавшегося для своей жизни, у тебя есть к кому обратиться. Господу нашему Иисусу Христу, который есть основание для всякого верующего, для всякого приходящего к Нему. Верую прими Его слова. И когда ты верою примешь Его слова, обратишься к Нему в покаянии, тогда ты встанешь на это твердое основание, и ни ветер, и ни волны, никакие обстоятельства не смогут разрушить твое здание, потому что ты строишь его на прекрасном основании, на основании Господа нашего Иисуса Христа, на этом крепком камне. Эти истины для тех, кто возлагает свое упование на Иисуса Христа, есть вечное приобретение. Это есть личность Христа, к которому мы приходим, с которым имеем дело. О нем мы читаем, приступая к Нему, то есть ко Христу, к лицу живому, а не к вещи мертвой. С этого момента, как мы действительно к Нему приходим, Он становится нашей жизнью. Его воскресение, Его жизнь есть наше воскресение и есть наша жизнь. Это имеет в себе печать вечной победы для нас. Оно уже не может никогда подвергнуться никакому испытанию. Слава за все Господу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск христианской радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Дома у Каратаевых Сережа с Верой. Ирина Сергеевна с Павлом Михайловичем пошли на остановку встречать дедушку с бабушкой. Верочка сидит за столом и рисует домик в своем новом альбоме и громко поет, не замечая раздраженных взглядов Сережи.

0: болит.
1: Извини, но я не вою, а пою.
2: Не похоже. Твое пение скорее напоминает вой голодного шакала в пустыне.
1: Может подумать, что ты слышал, как воет голодный шакал.
2: Откуда ты знаешь? Может, и слышал. Я настолько старше тебя, что мог хоть что увидать и испытать, пока ты на свет появилась.
1: Не хвастайся. Мальчишки всегда такие хвастуны, думают, что знают все, хотя на самом деле ничего не знают.
2: Всем давно известно, что мальчишки больше знают, чем девчонки. Бог создал так. Видишь ли, муж – глава семьи, и жене тоже.
1: Ну и пусть. Зато жена – шея. Шея поворачивает эту голову.
2: Ай-яй-яй, какие мы опять умные. Это ты услышала?
1: От бабушки, да? Ну что? Зато правда.
2: Это только одна фантазия.
1: И не фантазия.
2: Ничего шея не может сделать. Если голова не даст приказания, все приказы поступают из головы. Поняла?
1: Хе, бедная твоя жена будет, когда ты женишься.
2: Почему?
1: Потому что у нее будет такая глупая голова.
2: Ах так!
3: Что это за крик? Что такое?
4: Дети, что это такое с вами, а? О,
3: что это вы разодрались опять?
4: Наделали уж.
1: Серёжа обижает меня.
3: Обижает? Ну что такое опять случилось?
1: Он дерется.
2: Дерется? А кто виноват?
5: Ну, наверное же, вы оба виноваты.
2: Девчонка всегда дразнится, а потом жалуется, когда получит по заслугам.
4: Да и мальчики не лучше.
3: Ой, одинаковые, наверное. На малое время остались вдвоем и уже ссоритесь.
5: Но из-за чего это поссорились вы вообще-то?
1: Из-за того, что Сережа спорит, что мужчина – голова жены, и что Бог создал женщин глупыми, чтобы мужчины могли командовать над ними.
5: О, какую серьезную проблему вы рассуждаете.
3: Да, теперь у них такие темы.
5: Об этом спорили многие умные головы раньше вас.
1: Но Сережа ведь не прав. Правда, бабушка?
6: Во всяком случае, в том не прав, что Бог создал женщин более глупыми, чем мужчин.
3: Это неправильно, конечно, Сережа сказал.
1: Бабушка, ты сказала однажды, что жена фея, которая поворачивает голову, помнишь?
5: Ай-яй, бабушка, что это ты сказала?
3: Вот бабушка.
5: У этих малышей такие острые уши.
6: Помнится, и вправду когда-то сказала так. И действительно, шея очень важная часть, очень важная.
1: Без шеи бы голова торчала на плечах, как чурка.
6: Да, и не видела бы ничего ни позади, ни по сторонам. Видела бы только в одном направлении.
3: Да, и двигались бы мы все тогда только вперед, как поезд по рельсам.
2: Но без шеи все-таки еще можно жить. А без головы нельзя.
3: Вот это тоже правда.
1: Но без женщин все человечество погибло бы.
4: Да, правду говоришь, Верочка. Наш женщина – это мать для всего человечества.
5: И Бог создал женщину умной. Она нисколько не глупее, чем мужчина.
3: Вот слышишь, Сережа?
5: Но Он создал ее только для другого назначения.
6: Да, у женщин много таких достоинств, которых нет у мужчин.
5: Это-то правильно.
1: Вот, слышишь?
4: А ты, Верочка, не дразни. Сережа тоже прав. Библия действительно говорит, что муж – глава жене.
1: А зачем нужно, чтобы муж был главой?
4: Ну, просто так, для порядка и безопасности.
2: Конечно, ведь у женщин ведь нету столько сил, сколько у мужчин.
5: Да, это правильно, Сережа.
2: И при том у женщин всегда ум за разом заходит.
5: Но не всегда же так бывает.
2: Да, такие моменты, когда нужно действовать или принять важное решение.
5: Да, это правда.
3: Ну, не совсем, дедушка.
4: А не совсем.
3: Нет, я не согласна. Чтобы всегда ум за разум заходил. Или как, бабушка?
6: В этом молодой брат говорит слова истины. Мы очень быстро теряемся.
3: Надо же, какой наблюдательный у нас Сережа. Уже подметил все немощи.
5: Молодец, Сережа.
3: Женщин.
1: Бабушка, а тебе нравится, что дедушка твоя голова?
6: Очень даже нравится.
1: Тебе приятно, что он командует, да?
6: Чаще всего приятно, потому что он ради моего и ради нашего общего блага командует.
1: А ты ведь тоже иногда говоришь против дедушки?
4: Попалась бабушка.
5: Вы только посмотрите на эту девчушку. В трудное положение попалась наша бабушка.
3: Да.
6: Пожалуй.
1: Я слышала, как ты однажды сказала, даже и говорить не стоит. Это было бы совсем глупо сделано.
4: О, никуда бабушка не денется от своих слов.
6: Вот и мы подошли к заданию шеи.
5: Да, шея нужно поворачивать голову, чтобы она видела по сторонам, чтобы голова не совершала глупостей.
3: Да.
5: У женщины Бог дал помощницу мужчине, которая ему особенно нужна.
3: Мужчине нехорошо было быть одному, то есть у него отсутствовало что-то такое, что было ему необходимо. Иначе Бог не сотворил бы ему помощницы.
2: Может быть, Адам чувствовал себя одиноким там, в раю, среди всех животных, без другого человека.
6: Я думаю, что он чувствовал себя хорошо.
3: Да, с другой стороны, он должен был чувствовать себя хорошо, Сережа, потому что он же имел возможность общаться с Богом без всяких препятствий. Представляешь?
4: Да, Библия подчеркивает, а мне благо приближаться к Богу.
3: Да, псалмопевец так говорит.
4: И кажется, с этого должно быть вполне достаточно, но нет, вот чего-то недостает.
5: Интересно. Вопрос, наверное, в том, что человек сотворен все-таки ограниченным существом. Бог непонятен для человека, таинственный по существу своему. Он ведь творец.
2: А человек нуждался в таком же, как он сам к друге, с которым можно было говорить обо всем, не боясь, тот другой примет тебя за глупого.
5: Ты прав, Сережа. Когда Бог потом навел на Адама сон, то он создал ему товарища, природа которого была такая же, как и у Адама.
3: Да, человека.
4: Вот поэтому Библия говорит так красиво. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, и привел ее к нему, и сказал человек: вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей.
3: Да.
4: Она будет называться женою, ибо взята от мужа.
3: Да, одно целое.
6: Действительно красиво сказано. Из этого видно хорошо, что целью Бога было создать глубокую связь между этими двумя людьми.
3: Да, совсем не такую связь, которая появилась после грехопадения. Тогда ведь Бог сказал жене: умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, и в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. То есть уже господство появилось, да?
6: Да, вот так-то и началась эта горькая женская доля. У непослушания горький плод.
3: Горький, да, действительно.
5: Не легче он и у мужчины. Мужчину постигло проклятие, и не только его, но и весь мир через него.
4: Ну да, Бог так сказал, что проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Так сказал Бог павшему в грех человеку.
3: Да.
1: После грехопадения, что ли, мужчины стали командовать над женщинами?
3: Да, вот именно. После этого понемногу по всему миру распространилось это неправильное соперничество между мужчинами и женщинами. Спор, кто важнее, кто главнее.
6: Место любви заняли всякие подозрения и разногласия.
4: Да, мужчины неправильно поняли понятие «властвовать». навряд ли Бог имел в виду, что мужчина должен подчинить женщину под свою власть и отомстить ей за ту слабость. Правда, бабушка?
6: Да.
4: Которую она тогда проявила со своей стороны в грехопадении.
5: Мужчины забыли, что в первую очередь ответственность лежала именно на них. Мужчина был вначале сотворен. Он знал Бога и Его волю. Ему нужно было предостеречь Еву, а не слушаться ее.
1: Почему Адам не сказал Еве строго? С этого дерева ни в коем случае нельзя есть. Выплюнь сейчас же это яблоко из своего рта.
5: Вот какая.
2: Лучше бы вместе заставили змея съесть это яблоко.
1: А что бы случилось, если они бы съели эту змею?
3: Ой, ну вот, и беседую с вами на серьезные темы. Этого никто не знает, что бы потом случилось.
6: Да.
4: Видишь, Верочка, люди в это время ели только плоды, а мясо тогда еще не ели.
3: Да, так что они бы не съели змеи.
2: Жаль, а то этот змей мог бы поплатиться за свой совет.
1: Адам совсем зря винил свою жену.
6: Почему так?
1: Он ведь и сам поступил неправильно. Он был точно как Сережа. Да, Сережа всегда винит меня.
5: Вот тебе и на.
4: А ты Сережу, да?
3: Да.
5: Видите, как далеко доходит корень грехопадения Адама и Евы.
6: Сатану не зря называют обманщиком, обвинителем.
5: Да, это не зря.
6: Он принес в мир человека виновность и обвинение.
4: Но зато Христос пришел в мир, чтобы снять с нас все обвинения и виновность.
6: Да, слава Богу.
5: Нет раба, нет свободного, нет мужеского пола, нет женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Так писал апостол Павел.
3: Во Христе и мы, женщины, получаем обратно то положение, которое у нас было до грехопадения. Правда, бабушка?
6: Да.
5: Да,
3: снова становимся правильно. Женой в библейском смысле этого слова.
6: Хотя в знак грехопадения мы и подчинены, но мы не рабы.
3: Да, не рабы уже.
4: Ну, нам, мужчинам, через Христа дано серьезное и великое положение. Мы должны любить своих жен, как свою плоть, и с нежностью заботиться о них. Только это не получается.
3: Это большое требование.
5: Иногда попадаемся и мы, не только бабушка.
1: Слышишь, Сережа, вам, мужчинам, нужно заботиться о нас, женщинах.
3: Маленькая женщина стоит за свои права.
5: Хорошо, не опоздает.
2: Но женщинам тоже нужно уважать мужчин.
3: Это тоже правильно.
6: Да.
1: Есть ли у меня такой муж, который не знал обо мне заботиться, то, конечно, я буду уважать его. И я дам ему во всем решать за меня.
5: Вы только послушайте.
6: Да.
5: Устами младенца глаголит истина.
6: Верочка правду говорит. Такой глупой женщины на свете не найти, которая не подчинялась бы такому мужчине, у которого душа и все чувствования, как у Христа.

Возможно, что в жизни человека никогда не будет больше необходимости приспосабливаться к другому человеку, как в брачном союзе. Это уникальное взаимоотношение требует, чтобы муж и жена подчинились себя совершенно новому образу жизни. Бог, сотворивший человека, видел, что человек нуждается в общении с подобным себе существом. И Бог сотворил ему помощницу, Еву, для этого общения. В Библии, в книге притчей, мудрый Соломон пишет: «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо». Два человека, считающие себя зрелыми, взрослыми людьми, часто обнаруживают после заключения брака, что им обоим нужно еще духовно расти. Их недостатки, которых они раньше не замечали в себе, понемногу начинают подниматься на поверхность. Человек, который до брака думал только о своих нуждах и интересах, теперь должен обращать внимание на то, что интересует и в чем нуждается другой. Создание счастливого брака – это пожизненное задание супругов. Его невозможно создать в короткое время церемонии бракосочетания. Поэтому чем больше мужчина и женщина вникнут в свои обязанности в браке, тем лучше они будут способны приспособиться друг к другу, и тем меньше будет обид и ссор. Безусловно, временами разногласия будут возникать, и как муж, так и жена не должны постоянно во всем уступать или, наоборот, ожидать, чтобы другая половина постоянно уступала. Нужно открыто беседовать о проблемах и находить общее решение для них. Приспосабливание в браке требует от супругов всей их искренности, терпения, мудрости и бескорыстия. То, о чем я хочу теперь сказать, касается тебя, муж или молодой человек, собирающийся жениться. Если ты верующий, то ты уже знаешь, что положение мужа в семье Библия сравнивает с положением и любовью Христа по отношению к Его Церкви. Это положение включает в себя самопожертвование и защиту. Согласны ли вы с Библией или нет, и исполняете ли вы ее совет или нет, это вы сами знаете, и это ваше личное дело. Я только подчеркну то, что Библия говорит. Она говорит, что муж должен проявить заботу о своей семье, и что он рано или поздно даст ответ Богу за все то, что происходит в семье. Так как написано: «Муж есть глава жены, как Христос – глава церкви». Нигде, однако, не написано, что муж имеет право относиться к жене как к рабыне. Он должен стоять за правду. Библия прекрасно иллюстрирует этот принцип примером Адама и Евы. На первых страницах Библии мы читаем, что Ева взяла запретный плод и вкусила от него, потом предложила мужу, который тоже ел. Но, дорогие друзья, обратите внимание, к кому Бог обратился за отчетом. Да, Бог обратился за ответом к Адаму, как высшему авторитету первой семьи. Бог к нему воззвал. Адам постарался свалить вину на жену, и оба они получили наказание. Как глава семьи, муж должен подавать пример, как побеждать искушение. Своим примером он учит других. То, что мы пытаемся обвинить другого в своих грехах и недостатках, никогда не принесет добрых последствий. Муж должен посвятить необходимое время общению со своей женой. Нельзя тратить все свое время на деятельность вне семьи. Если муж желает поддерживать хорошие отношения со своей женой, то он должен ободрять ее. Он должен иногда обращать внимание на хорошие черты и качества жены. Если она хорошая хозяйка, хороший повар, то скажи ей об этом. Если она миловидная, то почему не дать ей знать, что ты замечаешь это? Муж, который напоминает своей жене только о ее недостатках, поступает безрассудно
и против библейского духа. Только поддерживая и ободряя друг друга, супруги могут избавиться от своих недостатков. Любовь мужа к жене отличается от его любви к ближнему, от любви к Богу и так далее. Твоя жена — единственный человек в мире, который предназначен быть тебе другом и спутником до самой смерти. Люби ее, как самого себя. Еще раз я повторю слова апостола Павла. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. В другом месте апостол Павел говорит: «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Мы можем показать свою любовь женам своим через свое внимание, вежливость, любезность, но не через суровость. Скажи своей жене, что ты любишь ее, не словами, а своей заинтересованностью, тем, что обратишь внимание на ее духовные нужды и на ее желания. Мужья, если вы хотите, чтобы ваше согласие, взаимопонимание с женой выдержало испытание времени и чтобы оно крепло с годами, то развивайте в себе жертвенную любовь. Искренняя любовь защитит семью от многих бед. Люди, которые целиком посвящены Богу, источнику истинной любви, испытывают, как Бог подкрепляет их в любви. В христианской семье устойчивое место должно быть отведено совместной молитве. Некто хорошо сказал: «Семья, которая молится вместе, держится вместе». Любовь порождает уважение и честь. Мужья, не критикуйте своих жен при других, не броните и не поднимайте их на смех при других. Несмотря на недостатки, твоя жена и сейчас заслуживает от тебя такого же отношения, каким оно было до брака. Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Бывают времена, когда наши жены нуждаются в особом внимании в отношении своего здоровья и благополучия. На обязанности жены – забота о семье, домашний труд. Это ее ответственность. Но Библия не говорит, чтобы она делала всю тяжелую домашнюю работу в то время, как муж тратит свое время без толку. Для мужа не грех помочь жене в домашних делах. Это скорее его привилегия. Верность мужа в браке чрезвычайно важна. Она – основа всего. Ничто в мире не может легче и быстрее разрушить твой брак, чем неверность. Ничто другое не может оставить более глубоких ран в сердце супруги, как неверность. Библия конкретно и ясно говорит: «Берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности твоей». И под конец пару слов о детях. Мужья должны участвовать в воспитании детей. Моральное и духовное развитие ребенка во многом зависит от примера и учения отца. В книге притчей сказано: «Глупый сын – досада отцу своему и огорчение для матери своей, но мудрый сын радует отца». Глупость или мудрость сына часто зависит от того, какое учение отец дал ему. Поэтому наказывай сына своего, доколе он достаточно молод, чтобы освоить учение. Если этого не сделаешь, то поможешь ему разбить свою жизнь, говорит английский перевод 18 стиха 19 главы книги притчей. Рассказывает случай о мальчике, который из-за дождя не мог пойти играть на улицу.
Его отец после обеда хотел поспать немного на диване. Но сын никак не давал ему заснуть. Наконец, отец сказал: «Иди в другую комнату, сынок. Займись там чем-нибудь. Папа хочет спать». «А чем я займусь?» — спросил сын. «Хоть чем», — бросил отец. «А я не знаю, чем», — продолжал сын. Схватив газету, отец вырвал из нее страницу, на которой была напечатана большая карта земного шара. Ножницами он разрезал карту на десятки разных кусков и потом дал их сыну. «Вот, собери ее, как мозаику, и не мешай мне, пока карта не будет полностью готова». Отец думал, что нашел выход из положения. Но через 10 минут он почувствовал, как сын тянет его за рукав. «Не может быть, что ты так быстро справился!» Но на полу лежала карта земного шара, аккуратно и точно собранная. «Как ты это сделал?» — воскликнул отец. «Очень просто, папа», — ответил сын. «На обратной стороне был портрет дяденьки, и когда я его собрал, то земной шар тоже собрался». «Да, дорогие отцы, мужья, сбор, целостность нашего мира, наших семей, наших браков начинается со сбора, с целостности отдельного человека, мужа и отца, с тебя и с меня. Мы нуждаемся в обновленном сердце, в обновленном мышлении. И именно для этого, чтобы сотворить в нас новое сердце, пришел в мир Иисус Христос. Своей смертью на кресте Христос сокрушил силу греха. Любой человек, который уверует в Иисуса Христа как Спасителя, испытает освобождение от всех своих грехов. Через Христа наша жизнь становится правильной, целостной и угодной Богу. Я призываю тебя дать Иисусу Христу возможность обновить твое сердце и потом через тебя обновить твою семейную жизнь. Да поможет тебе сам Бог открыть свое сердце и жизнь Слову Божию, Его очищающему и исцеляющему влиянию во имя Иисуса Христа. Аминь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Пронзенное сердце» из его книги «12 проповедей о сердце». На текст из книги «Деяния святых апостолов» 2 главы, стихи 36 и 37. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» Но вначале немного вспомним, о чем шла речь в первой части этой проповеди. Это была первая проповедь Евангелия после того, как наш Господь вознесся во славу. По этой причине она весьма памятна. Можно назвать ее своеобразным первым плодом великого урожая евангелевского свидетельства. Тот факт, что первая проповедь была столь удачной, должен ободрить всех проповедников. Первый улов составил 3000 человек. Мы сейчас тоже служим великому и славному делу Божьему и надеемся в будущем увидеть, как неизменная и бессмертная сила, которая помогла Петру произнести столь проникновенную проповедь, достигает еще больших результатов. В своей речи Петр не использовал каких-то особенных ораторских приемов. Он не прибегал к человеческой мудрости. Это была даже не речь, а мольба, призыв увещевания, проникающее в самое сердце. Он привел своим слушателям простые, логичные и обоснованные Писанием доказательства, подкрепленные жизненным опытом. И каждое из этих доказательств указывало на Господа Иисуса. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Объяснив своим слушателям, как плохо они поступили с Господом, Петр стал рассказывать им, как Бог возвеличил Иисуса. Великий Бог возлюбил, прославил и превознес того Иисуса, которого они распяли. Мои дорогие слушатели, что бы вы ни думали о Христе, Бог превознес Его. Вам может казаться, что Он умер и был похоронен, но Бог воскресил Его из мертвых. Для Бога Он всегда живой, возлюбленный Христос. И вы не можете причинить вред Господу Иисусу или Его делу. Если бы вы смогли сделать даже все то, что желает сделать самое злобное сердце, вы бы никак не навредили Ему. Люди отомстили Ему однажды. Они убили Его как преступника. Они положили Его в гробницу и завалили ее камнем. Но Он воскрес из мертвых, потому что Бог был на его стороне. Мой слушатель, что бы ты ни делал, ты не можешь поколебать истину Евангелия, ты не можешь украсть у Иисуса даже самый слабый лучик его славы. Он живет и царствует, он будет жить и царствовать, что бы ты ни делал. Ты можешь отвергать его спасение, но он по-прежнему останется спасителем, великим спасителем. Колесница его Евангелия несется так, что каждый камень, попадающий под его колеса, превращается в песок, делающий его путь ровным. Если вы противостоите Господу, вы делаете это на свой страх и риск, но все равно тщетно. С таким же успехом вы можете изменить законы природы, потушить солнце, сдвинуть луну с ее орбиты. Шансы сделать это и разрушить царство и дело Господа Иисуса у вас равны, ибо Бог на его стороне, а престол Божий будет стоять вечно. Бог воскресил своего Сына из мертвых и посадил его одесную себя. Он там и будет находиться до тех пор, пока все его враги не будут повергнуты под ноги его. Теперь, наверное, вы понимаете, какое зло творите, отворачиваясь от Христа. Вы знаете, кем вы пренебрегаете, кого отвергаете и от кого отказываетесь. Я хочу напомнить вам, что одесную Бога наш Господь испытывает полное блаженство. Находящийся одесную Бога пребывает в вечном удовольствии. Давид, как представитель нашего Господа, сказал: «Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим». Тот, кто в былые времена был мужем скорбей, сейчас преисполнен радостью. Он выполнил свою задачу священника и сейчас отдыхает. Он уже не испытывает боли от креста и гвоздей. Его больше не мучают жестокие взгляды и грубые языки. Он радуется и хочет, чтобы весь его народ радовался, поэтому и говорит: «Войдите в радость господина своего». Его доля — беспредельное, бесконечное, непостижимое наслаждение. Почему же вы противостоите ему, пренебрегаете им, когда Бог даровал ему небесное блаженство, сделал его источником невыразимого наслаждения для всех искупленных? Жаль, что вы огорчаете того, кого Бог благословил таким великим благословениями. Более того, помните, что одесную Бога наш Господь восседает в бесконечном могуществе. Иисусу, о котором вы так мало помышляете, Иисусу, от которого вы отворачиваетесь, сегодня поклоняются ангелы. Ему повинуются серафимы, его почитают все праведные люди, соделанные совершенными. Он высший в вышних небесах. Разве вы не слышите трубный звук с небес, провозглашающий, что Он глава всех властей и сил? Разве вы не слышите песни, которая возвещает Его славу, честь, силу, власть? Я с верой ожидаю того счастливого дня, когда стану придворным в Его непревзойденном дворце и буду смотреть на Него, на Агнца на престоле, царствующего надо всеми, перед которым преклоняется каждое колено на небе и на земле. Как такое может быть, что вы отвергаете того, кого превознес сам Бог? Как случилось, что, отвергая Его, презираете Его, вы убиваете того, кого Яхве сделал господином всего? Но это еще не все. Место, одесную Бога, — это место власти. Посредник, Сын Божий, человек Иисус Христос, будет восседать там до тех пор, пока все его враги не покорятся пред ним. Фома неверующий, разве можешь ты лишить Христа хотя бы частицы его власти? Он владычествует над всем смертным миром. Он управляет движением звезд, он командует небесными армиями. Он повергает своих противников и все свои кажущиеся потери обращает к своей славе. Ему дана всякая власть на земле и на небе. Он правит в трех царствах — в царстве природы, провидения и благодати. Его царство простирается повсюду, и его владычество не знает предела. Господа, разве ваши сердца не требуют поклониться ему? Почтить его с благоговением и любовью, подчиниться этой власти, которая действует только во имя любви. Он Христос, могущественный Христос, которого многие из вас считают пустым местом, рискуя при этом погибнуть, потому что не отдали ему своего сердца и не получили его великое спасение. Обратите также внимание, что одесную величие на небесах он восседает как судья. Если мы отказываемся принимать Его как Спасителя, мы все равно не сможем избежать Его суда в последний день. Все деяния людей записываются, и в тот день, когда великий белый престол будет установлен на небесах, все станет явным, и мы предстанем пред Ним такими, как есть. Вы часто слышали и пели о том, кто был обезображен более всех других, когда пришел на землю пострадать за грешников. Если вы отвергаете его, вам все равно придется предстать пред ним и ответить за это. Страшнее всего для всех нераскаявшихся в последний день будет увидеть лицо Господа Иисуса Христа. Они будут просить спрятать их не от бури, не от ангелов-губителей, не от меча огненного, а от лица того, кто восседает на престоле, от гнева Агнца. Любовь, однажды обратившаяся во гнев, самое ужасное, что можно вообразить. Как воспламеняется огонь, когда в него попадает масло, так и гнев кроткого и любящего Иисуса, которого вы отвергли, будет страшнее самой смерти. Может быть, вы бунтуете из-за своего неведения. Покайтесь и выберите себе другое направление в жизни. Вам кажется, что когда вы отвергаете сказанное в проповеди, вы всего лишь отвергаете слова проповедника, но на самом деле вы отвергаете любовь Спасителя. Вы думаете, что когда вы отворачиваетесь от Христа и Его народа, вы просто уходите из церкви, а ваше имя перестает числиться в списке членов. Но, господа, я боюсь, что вы оставляете не церковь, а самого Агнца. И в конце концов может произойти ужасное. Вас отлучат от церкви Христовой на земле. Ибо когда мы, как церковь, делаем то, что повелел нам наш Господь, мы связываем на земле то, что будет связано на небесах. Отвергая Слово Божье, вы отвергаете того, кто обращается к вам с небес. Вы отвергаете не только Его слова, но и Его самого. А Он — ваш судья, самый справедливый и самый святой. Что же вы будете делать потом? Как вы предстанете перед Спасителем, которым пренебрегли? Петр также показывал своим слушателям, что превознесенный Господь — глава всего в своей церкви, ибо в тот день Он излил Святого Духа. Когда приходит Святой Дух, то Он приходит от Христа и свидетельствует о Его силе. Он исходит от Отца и Сына и свидетельствует о них обоих. Власть Христа проявилась чудесным образом, когда, пробыв совсем недолго на небесах, Он смог послать такие дары людям, как огненные языки, сильный ветер, который создала сила Святого Духа. Он Господь, Он может спасать и разрушать. Христу, умершему на кресте, подчинено все. Сегодняшним утром Он может послать спасение до края земли. Он может сделать так, что множество людей уверует в Него и обретет жизнь, ибо Бог превознес Его и посадил одесную Себя, сделал князем и спасителем, чтобы дать людям покаяние и прощение грехов. Но Он может повести себя и по-другому. Он может закрыть дверь для этого непокорного рода. Он отворяет дверь, и никто не может затворить ее. Он затворяет, и никому уже не отворить. В любом случае, язычники, не сомневайтесь, как не сомневался и дом израильский после проповеди Петра, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Я заметил, что сегодня мало кто из проповедников и христианских писателей употребляет выражение «наш Господь Иисус Христос». Как правило, говорят только «Христос» или «Иисус». Но, братья, Он Господь. Иисус и Господь и Христос. Мы просто обязаны признать Его божественность, Его господство, Его божественное помазание. Он сущий над всем Бог, благословенный вовек. Его невозможно прославить больше, чем нужно. Наши современники допускают прискорбную ошибку, выказывая недостаток уважения к Господу и Его жертве. Критиковать Его священное учение значит плевать Ему в лицо. Отрицать Его чудеса значит раздевать Его. Превращать Его в простого учителя нравственности значит, насмехаться над его багряницей, отвергать его искупление, заменяя его какой-то философией, значит, надевать ему на голову терновый венец и снова распинать его, выставляя на посмешище. Мои слушатели, не согрешайте в этом, ибо Бог соделал этого Иисуса Господом и Христом. Будем же поклоняться Ему как Господу и доверять как Христу.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Пронзенное сердце» из его книги «12 проповедей о сердце». На текст из книги «Деяния святых апостолов» 2 главы, стихи 36 и 37. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи и братья?»
1: И теперь я перехожу к заключительному пункту своей проповеди. Сейчас я хочу поговорить о результатах знания этого факта. Позвольте мне спросить вас: знаете ли вы обо всем этом наверняка? Я надеюсь, что все вы верите в то, что Бог сделал Иисуса Христа посредником, сочетал в Его личности Бога и человека, чтобы Он был Господом и Христом. Он всегда был Господом, потому что Он Бог, но как Бога-человек Он сейчас является Господом и Христом. Божественная и человеческая природа в нем объединились чудесным образом, и он стал Господом и Христом. Вы верите в это, но верите ли вы в то, что для вас это имеет самое первостепенное значение, именно для вас? Полностью ли вы уверены в том, что человек из Назарета, умерший на Голгофе, есть Господь и Христос? Если вы не верите, то что вы чувствуете, когда сейчас стоите перед необходимостью изменить свое неправильное отношение к Нему? Пронзает ли ваше сердце мысль о том, что вы обошлись с Ним недолжным образом? Если же вы этого не ощущаете, то мне нет никакого смысла говорить о результатах веры во все это, ибо к вам это никоим образом не относится. Но если вы верите, Иисус для вас Господь и Христос, тогда взгляните на Него, которого вы пронзили, и пусть ваше сердце скорбит. Ваше сердце должно быть готово разорваться при мысли о том, как вы пренебрегали им, как отвергали Его, отворачивались от Него, как постыдно относились к Нему. Вы должны сильно сожалеть об этом. Вы должны хотеть раскаяться. Сам Господь дает вам эти чувства ради Своего Сына. Обратите внимание, что проповедь Петра уколола его слушателей в самое сердце. Истина пронзила их души. Когда человек понимает, что он совершил злое деяние по отношению к тому, кто его любит, его сердце начинает болеть смертельно, он презирает себя за свои поступки. Все вы помните историю о Хлевелине и о его верной собаке. Вернувшись с охоты, принц увидел, что пропал его малолетний ребенок и что повсюду видны следы крови. Он решил, что его собака Геллерт убила младенца и вонзил свой меч в верного пса. И как потом выяснилось, что пес Геллерт в отсутствии хозяина смело защищал ребенка принца от свирепого волка, пробравшегося во двор замка, который лежал неподалеку весь изодранный.

шел туда переночевать. Хозяева увидели, что в его кошельке есть золото, и ночью убили его. Но оказалось, что этот юноша был их сыном, который пришел позаботиться о них в старости и хотел проверить, помнят ли его его родители. Представьте себе, как рыдали эти люди, когда узнали, что из-за страсти к золоту убили своего собственного сына. Представьте себе самую сильную скорбь подобного рода и добавьте к ней чувство стыда за злое отношение к Сыну Божьему, возлюбившему нас, и вы поймете, что ощущали люди с пронзенным сердцем в день Пятидесятницы. Только подумайте, мы презрели того, кто возлюбил нас и отдал себя за нас. Мы восставали против того, кто купил нас ценой своей крови еще тогда, когда мы были его врагами. Я хотел бы, чтобы каждый, кто еще не пришел к Богу, ощутил угрызение совести и опечалился от того, что так плохо поступал с благословенным Сыном Божьим, который стал человеком и умер из любви к виновным грешникам. Слова «их сердце было пронзено» означают, что люди ощутили любовь ко Христу, их сердце смягчилось, а чувства всколыхнулись. Они сказали сами себе: «Неужели мы так плохо поступили с Ним? Что же нам делать?» Они не просто сожалели о своем поступке. Они хотели обратиться к тому, кого обидели, со словами: «Что же нам делать? Как мы можем исправить все это зло?» Я хотел бы, чтобы и вы почувствовали нечто подобное. Давайте же в печали подумаем, как можно остановиться в своем противостоянии Христу и доказать, что мы стали Его друзьями и смиренными рабами. В результате проповеди Петра, сказанной с силой Святого Духа, слушавшие ее люди проявили послушание в вере. Им захотелось действовать, и поэтому они спросили: «Что нам делать, мужи и братья?» Они поверили, что Иисус, которого они распяли, есть Господь всего, и поспешили явить послушание Ему. Когда Петр сказал «покайтесь», они покаялись. Если покаяние вынуждало скорбеть, они скорбели. Если покаяние предполагало изменение ума и сердца, они на самом деле менялись. Потом Петр сказал: «Да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». И они приняли решение, они вышли вперед, показывая свою веру в Иисуса, и исповедали Его видимым образом, исполнив установление: «Погребитесь с тем, в ком погребены ваши грехи. Вы по ошибке убили Его, но погребитесь с Ним в истине». Те люди сделали это с радостью. Они покаялись в грехе. Они крестились в Его святое имя. И после этого всего Петр с полным правом мог сказать им: «Ваши грехи прощены вам. То худое, которое вы сотворили, теперь уже не имеет никакого значения. Господь навсегда удалил от вас ваш грех. Прощение грехов вам даровано благодаря Иисусу, которого вы убили и которого Отец воскресил. Вам уже не грозит предстать пред Богом судьей, требующим ответа за страшное преступление, убийство Господа, ибо Его смертью вы прощены. В доказательство того, что вы прощены, вы станете сейчас причастниками великого дара, ниспосланного вознесшимся Христом. На вас, убийц, сойдет Святой Дух, и вы станете Его свидетелями». Мои слушатели, мы пришли к самому главному. Если Святой Дух помогал вам слушать все то, что я здесь говорил, вы поймете, до какого места мы дошли. Каким бы страшным ни было ваше преступление, если вы осознаете, что поступали неправильно, если вы раскаялись в том, что сделали, так как понимаете, что согрешили против любящего Господа, и если

Если вы сейчас придете к Нему с покаянием и верой и исповедуете Его через крещение, как Он повелевает, тогда вы получите полное прощение грехов и станете причастниками даров и благодати Святого Духа и свидетелями Христа, которого Бог воскресил из мертвых. Поверьте, лучше я сказать не мог. Чистое золото не нуждается в позолоте. И так как я рассказывал вам о самом невероятном событии, происходившем когда-либо на небесах или на земле, то попытался сохранить всю его простоту и вместе с тем великолепие. Пусть же Бог запишет эту древнюю историю в ваших сердцах. Пусть Он выпустит новое издание Евангелия любви и напечатает его на ваших сердцах. Обращение каждого человека — это свежий экземпляр поэмы спасения. Пусть же Господь этим утром издаст горячий выпуск из вас, чтобы вы были живым письмом для всех людей, а особенно для своих детей и соседей. По благодати Божьей пусть эта проповедь пронзит ваши сердца во имя Его. Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Пронзенное сердце» из книги Спеджена «12 проповедей о сердце», на текст из книги «Деяния святых апостолов» 2 главы, стихи 36 и 37. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи и братья?» До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте! Герой сегодняшнего рассказа попал в то же положение, что и миллионы других ребят в Америке. Война требовала все новых и новых бессмысленных жертв. Но речь пойдет не о Вьетнаме, хотя и он сыграл заметную роль в трагедии человечества. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Дугласе Ли.

0: Сегодня я встретил человека, который занимается набором в армию.
1: А папа и мама знают?
0: Нет, не знают пока. Так вот, этот человек сказал мне, что лучше идти служить добровольно, чем ждать повестки.
1: И ты решил пойти служить мне?

0: ад. Я родился и вырос в Берри-Канти, Мичиган. Наш дом находился на берегу озера Лонг. Родители научили меня трудолюбию, добру. Я ужасно мучился от сознания необходимости идти на войну. Но в конце концов сам написал заявление о зачислении в армию. Сначала был курс начальной военной подготовки, а затем нас отправили во Вьетнам. По прибытии в Кэмерон-Бэй нас разделили на 4 группы. Я тогда был еще совсем зеленым и вздрагивал от малейшего шороха.
1: Будь посмелее, Ду. Здесь опасно, но есть шанс выжить.
0: Да, если повезет.
1: Да, естественно.
0: Я просто теряюсь. Не знаю, чего ожидать.
1: Да, здесь приходится быть постоянно на стреме. В любой момент отовсюду могут пальнуть. Тут нет линии фронта, кругом одни джунгли.
0: Послушай, ну вы хоть что-то придумали, чтобы защитить себя?
1: Здесь ничего не поделаешь. Каждую минуту рискуешь, как при игре в рулетку. Здесь надо быть постоянно на стороже и надеяться на Господа.
0: Что это?
1: А, это с наступлением темноты наши всю ночь ведут круговой огонь по джунглям. Ты к этому привыкнешь?
0: Нет. Я думаю, что я никогда к этому не привыкну.
1: Успокойся. На, возьми, покури травку. Станет легче.
0: До службы во Вьетнаме я никогда не употреблял наркотиков. Но здесь все курили. Я не хотел быть белой вороной. Мы часто в течение 2 или 3 недель перевозили по небольшим каналам и рекам вооружение и пехоту. И все это время жуткий страх ни на секунду не отпускал меня. Я боялся, что наш катер пустят ко дну ракетным залпом. Боялся попасться на мушку снайпером, прятавшимся в сумраке джунглей по обе стороны реки. Но однажды мой приятель взял меня с собой в Сайгон и показал способ избавиться от бесконечного кошмара, в котором я жил.

0: Ну, как тебе героин, Дук?
1: Вещь, что надо. Это просто улет.
0: Без этого здесь просто не выживешь.
1: Да, я сейчас пожалел, что не принял героин во время транспортировки на катере груза горючего.
0: Еще бы. Тогда бы тебе было все равно, попадут ли вьетнамцы в бочку с керосином или нет.
1: По крайней мере, накачавшись, я перестаю бояться смерти.
0: Точно.
1: Мне все пофиг.
0: Это
1: все.
0: Самое главное.
1: Слушай, я просто балдею.
0: А, в этом весь смысл. Я колюсь по нескольку раз в день. Кстати, здесь наркотики подешевле.
2: И с того момента, чтобы заглушить свой страх, я начал колоться ежедневно. Я даже начал копить наркотики для дома, чтобы, вернувшись в Америку, иметь хоть какой-то запас на первое время. Две коробки марихуаны я отправил одной знакомой девушке, а героин отослал прямо себе домой. Приехав в родной город, я обнаружил, что девушка отдала мою марихуану своему другу.
3: Кэти боялась держать это зелье у себя дома, поэтому и попросила меня взять его себе на хранение.
2: Да ладно, ладно. Ничего страшного.
3: Кстати, очень неплохая травка, Дук. Вот, возьми сигарету.
1: Я торчу.
3: Наверное, не мог дождаться, когда вернешься.
1: Ты себе не представляешь, какой это был кошмар.
3: По всей Америке идут демонстрации против войны во Вьетнаме.
1: Знаю. Как только мы вышли на берег, я тут же выбросил свою военную форму в мусорку. Как мне осточертела эта бойня.
3: Может, расскажешь о чем-то?
1: Нет уж. Уволь. Я хочу забыть об этом. И как можно скорее.
0: Ну? Как тебе?
3: Ну, Дук, ты просто гений.
0: Ну?
3: Кто бы мог подумать, что из какой-то задрыпанной молоковозки получится такой шикарный фургон для хиппи.
0: Клево, правда? Ну, погоди. Посмотрим, что ты скажешь, когда я ее раскрашу дикими, просто сумасшедшими цветами.
3: Класс, держу пари, предкам это не понравится.
0: Да им и сейчас ничего не нравится. Совсем задолбали меня. Вот видишь, пришлось съехать с квартиры. Теперь вот живу один. Им, видите ли, мешает моя музыка. Представляешь? Привез из Японии 4 колонки, а они не дают мне их врубать на полную мощность. Ну какой без этого кайф, ну?
3: Думаешь, у других не так? Да не бери в голову, что
0: это
3: ты.
0: Точно. Ой, слушай, если бы ты слышал отца Кэти, когда он застукал меня с ее братьями на чердаке, когда мы курили марихуану.
3: Да?
0: Он нам битый час читал нотации.
3: О чем, интересно?
0: Наркотики зло не погубят нашу жизнь.
3: Да, он у нее такой зануда страшный.
0: Зануда, не то слово. Да мои старики не лучше. Я не хочу жить, как они. Каждый день вкалывать с 9 утра до 5 вечера. И что, это называется жизнь?
3: Да.
2: Вначале все было просто здорово. Мы с ребятами ходили постоянно на веселе. Слушали музыку, балдели от наркотиков. Но время шло. Месяцы складывались в годы. Марихуана и героин делали свое грязное дело. Мы пытались ими заполнить пустоту наших душ. Но по сути-то это не помогало. Через 2 или 3 года братья Кэти покончили с собой. Один выбросился из окна, а другой повесился на собственном ремне в туалете. А я так же, как и они, не видел никакого смысла в своей жизни. Чего я только не перепробовал. Иногда я так накачивался, что меня буквально вытаскивали с того света. Несколько раз я проходил курсы групповой психотерапии, а иногда это были личные беседы со специалистами.
4: Дук, ты носишь в себе огромное напряжение. Тебе обязательно нужно выговориться.
2: Да, я чувствую, что очень озлоблен. Но вы понимаете, у нас в семье было не принято с кем-то обсуждать свои личные проблемы.
4: Послушай меня. Ты должен высказать их вслух, чтобы лучше понять, что тебя мучает и не дает жить. Скажи мне, о чем ты переживаешь?
2: Мне почти каждую ночь снятся кошмары про Вьетнамскую войну. Это было просто безумие. Если бы я не попал туда, то я не привязался бы к героину.
4: Стой. Не нужно обвинять других. Ты должен сам отвечать за свои поступки.
2: Но как я могу отвечать за эту войну? Ведь меня туда послали.
4: Да. Ты в этом не виноват. Но ты обязан следить за своими реакциями, что бы ни случилось. Многое зависит прежде всего от тебя и никого другого.
2: Да. Вы правы. Но просто я чувствую, что совершенно не способен управлять собой, понимаете?
4: Воля зависит от мотивации. Скажи, что заставило вас начать употреблять наркотики?
2: В Вьетнаме я жил в постоянном страхе. Я боялся умереть. Без героина я бы просто сошел с ума.
4: А сейчас вы боитесь отказаться от них?
2: Не то чтобы боюсь, я просто не могу этого сделать. Я пробовал, но у меня ничего не вышло. Тогда я еще не понимал, что в корне всех моих проблем лежал грех. Я был ужасным эгоистом. И если я хотел жить, то мне нужно было во что бы то ни стало избавиться от этого. Мне предстояло загреметь лет на 10 по целому ряду обвинений. Мошенничество, продажа наркотиков, воровство и тому подобное. Тогда мне казалось, что наступил момент, когда лучшим выходом из положения было бы покончить с собой. Моей подруге тоже грозила тюрьма, и она решила уйти из жизни вместе со мной.
5: Я не брошу тебя, Дук.
2: Диана, я прошу тебя только об одном. Не делай этого из-за меня, ладно?
5: Я чувствую так же, как и ты. Зачем мне жить дальше?
2: Если бы нам светила хоть какая-нибудь надежда. А так нам светит лишь срок за решеткой.
5: Нет, я не смогу пережить этого позора. У меня же дети. Подумать только, их мать в тюрьме.
2: Да. Так дальше жить не имеет никакого смысла. Ты согласна?
5: Да. А как нам лучше это сделать?
2: Ты знаешь, я пробовал вкалывать большие дозы героина, но у меня ничего не вышло. Послушай, а может, попробуем отравиться выхлопными газами?
5: Как скажешь.
2: Куплю шланг, поедем куда-нибудь подальше, и дело с концом.
5: Я хочу написать записку своим ребятам. Может быть, когда-нибудь они меня поймут.
2: Я тоже напишу родителям. Но они меня никогда не поймут.
5: Я бы хотела в последний раз накормить детей завтраком. Ты не против?
2: Конечно. Давай оставим все на вечер.
5: У
1: как больно мне было смотреть на Диану, когда она прощалась со своими малышами. И как трудно мне было писать последнее письмо папе и маме. Я купил подходящий шланг, и с наступлением темноты мы выехали из города. Вскоре мы нашли укромное место, где бы нас никто не увидел.
5: О чем ты думаешь, Дуг?
1: Я думаю об озере, где я вырос. Так странно. Сейчас мне кажется, что это из какой-то другой жизни.
5: Ты не боишься?
1: Нет.
5: Ты не мог бы подождать, пока я засну?
1: Конечно. Без проблем. Ой, как все было хорошо в детстве. Мы охотились на уток, ловили рыбу. Я был такой чистый, невинный. О, как бы я хотел вернуться назад в те дни. Ты знаешь, Диана, тогда жизнь казалась мне такой прекрасной. Ты спишь? Спи спокойно. Мне очень жаль, дорогие мама и папа. Диана. Диана, проснись.
5: А?
1: Все в порядке. Все в порядке.
5: Что? Что случилось?
1: Понимаешь, когда дым уже начал заполнять кабину, я вдруг подумал о своих родных. Каким это было бы для них ударом. А потом я подумал о твоих ребятишках. Ты знаешь, я не смог этого сделать. Не смог. Я вырубил двигатель. Понимаешь, Диана, мы не имеем права быть такими жестокими с нашими близкими.
5: Ну а что же нам теперь делать?
1: Я не знаю. Я абсолютно без понятия. Моя жизнь продолжала катиться под откос. Вскоре меня посадили за кражу и употребление наркотиков. Однажды ночью из-за наркотической ломки я не мог сомкнуть глаз. И тогда я пошел в тюремную библиотеку. Там я нашел книгу под названием «На крючке». Я почему-то сразу подумал, что это про меня, и начал читать. В повести шла речь о человеке, который большую часть своей жизни провел за решеткой. И так было бы и дальше, если бы герой нашего рассказа не познал Христа. Я знал, что Иисус умер на кресте, но у меня никогда не было теплой личной связи с Господом, к которой пришел этот мужчина. Окончив книгу, я опустился на колени и доверился Богу. Я плакал несколько часов кряду, даже не думая о том, как отнесутся к этому служащие библиотеки. Потом я, наконец, успокоился и заснул. В ближайшие дни я начал читать Библию и пошел в воскресенье на службу в церковь. Пастор, я хотел бы изучать Библию. Меня зовут Дуг Ли.
6: Очень приятно, Дуг. А что подтолкнуло вас к этому решению?
1: Знаете, совсем недавно я прочел одну книгу, и я вдруг почувствовал, что жить дальше без Христа для меня просто невозможно.
6: Это хорошо. Бог хочет, чтобы каждый вступил в личную связь с его сыном. Но для этого необходимо родиться заново.
1: Послушайте, а может быть, именно это и произошло со мной, когда однажды вечером я молился так глубоко и искренне, как никогда в жизни. Я покаялся во всех своих грехах и попросил его изменить мою жизнь. И вы знаете, с того момента я чувствую себя другим человеком.
6: Хвала Господу. Спасение начинается с покаяния. А что вы читаете в Библии сейчас, Дух?
1: Послание к римлянам. Если бы вы знали, пастор, я впитываю каждое слово.
6: Это прекрасно. Мы в группе сейчас как раз проходим этот момент.
1: Я много ошибался в своей жизни. Очень много. Скажите мне, могу я надеяться, что Бог простит мне все?
6: Господь говорит нам, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Кровью Иисуса искупятся все наши грехи, но только если мы уверуем в Него.
1: Я хочу измениться. Я хочу бросить принимать наркотики. Вы знаете, сейчас я верю, что это возможно.
6: Бог говорит, что все возможно через Христа, нас укрепляющего. Но это непросто. Дьявол не дремлет. Продолжайте каждый день изучать Библию и проводите время в молитве с Господом.
1: Спасибо вам, пастор. Весь год в заключении я провел, читая Библию и занимаясь ее изучением в группе под руководством пастора. Я буквально не мог насытиться Божьим Словом. Сразу же после освобождения я рассказал об Иисусе своему другу Биллу. Мы с ним удили рыбу.
3: Знаешь, Дук, ты так изменился за этот год. Вижу, время в тюрьме не прошло для тебя даром.
1: Да. Ты знаешь, все это только благодаря Христу, Билл. Мне иногда и самому не верится. Я теперь на все смотрю другими глазами.
3: Дух, я поверить не могу.
1: И самое удивительное, что Господь принимает тебя таким, какой ты есть, понимаешь?
3: Ты так говоришь, как будто Он действительно существует.
1: Так оно и есть. Господь всегда был рядом со мной. Он хранил меня во Вьетнаме. Хранил в те моменты, когда я чуть не умирал от передозировки наркотиков. И даже тогда, когда я пытался покончить с собой. Господь хранил меня до тех пор, пока я смог услышать Его Слово.
3: Ну что ж, я рад за тебя, Дук. Вижу, ты наконец нашел что-то, во что можешь верить.
1: Нет, Билл, не что-то. А кого-то. Ты должен предоставить Богу шанс спасти тебя. Он любит нас.
3: Может быть, ты и прав. Я обязательно об этом подумаю.
1: Никогда в жизни еще я не испытывал такой любви, как в ту ночь, когда упал на колени и излил свою душу Господу. Ты мой лучший друг, Билл. Но я не могу говорить с тобой так, как говорил с ним.
3: А как ты думаешь, кем был Иисус?
1: Сыном Господа. В детстве я тоже ходил в церковь, но до меня никогда по-настоящему не доходило, что Христос умер на кресте для искупления моих.

0: из огромной любви к нам. Вот что сказано об этом в Библии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
1: Да, Дук, ты стал совершенно другим человеком.

0: как мне быть? Все мои друзья — наркоманы. Я не смогу избавиться от этой заразы.
1: Билл, послушай, что я тебе скажу. В Библии говорится, что...

0: Немного времени спустя Билл покаялся. Он всегда был для меня лучшим другом, а теперь мы стали братьями во Христе. Как я вскоре ясно ощутил на своем опыте, Бог делает для нас спасение простым, но вот жить праведно, по-христиански, совсем непросто. Я был настолько глуп, что снова связался с наркотиками. Мне казалось, что теперь, когда я читал Библию, мне будет нетрудно все держать под контролем. Но это была очередная иллюзия. И тогда я снова обратился к пастору.
1: Я чувствую себя просто ужасно, пастор.
2: Тогда обрати свой взор к Иисусу. Позволь мне показать тебе кое-что из Писания. Послание к Галатам, глава 5, стихи 16 и 17. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.
0: Да, вот именно это и произошло со мной. Я ведь знал, что поступаю плохо, но обратился к наркотикам вместо того, чтобы повернуться к Богу. Как я мог такое сделать после того, как познал Всевышнего?
2: Даже величайшие из людей, о которых говорится в Библии, грешили против Господа. Хотя он и открылся им. Моисей, Давид. Даже апостол Петр трижды отрекался от Христа. Но Иисус простил его и благословил идти и пасти его стадо.
0: Огромное вам спасибо, пастор. Вы мне очень помогли.
2: Держитесь Иисуса, Дуг. Держитесь Его Слова и помните, что Господь дает нам силу в немощи.
0: Это случилось со мной 10 лет назад. Сейчас я активно участвую в жизни нашей церкви, преподаю детям в воскресной школе. Что может быть важнее, чем нести людям благую весть о Божьей любви к миру, каждому из нас? Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня.
3: Мы надеемся, что рассказ Дуга помог вам осознать, как возлюбил Господь падшее человечество. Верьте, свет небесной любви Создателя обязательно достигнет и вас. Он послал на землю Своего Сына, чтобы Его смертью и воскресением спасти вас для жизни вечной. Пригласите Его войти в свое сердце и жизнь прямо сейчас, и да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Вторая книга Паралипоменон, глава 18. «И было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом. И пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию, и заколол для него Ахав множество скота мелкого и крупного, и для людей, бывших с ним, и склонял его идти на Рамов-Галаадский. И говорил Ахав, царь Израильский, Иосафату, царю Иудейскому, «Пойдешь ли со мною в Рамов-Галаадский?» Тот сказал ему, «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, иду с тобою на войну». И сказал Иосафат царю Израильскому, «Вопроси сегодня, что скажет Господь». И собрал царь Израильский пророков 400 человек и сказал им, «Идти ли нам на Рамов-Галаадский войною или удержаться?» Они сказали, «Иди, и Бог предаст его в руки царя». И сказал Иосафат, «Нет ли здесь еще пророка Господня? Спросим и у него». И сказал царь Израильский Иосафату, «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Это Михей, сын Иемвлая». И сказал Иосафат, «Не говори так, царь». И позвал царь Израильский одного евнуха и сказал, «Сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая». Царь же Израильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на своем престоле, одетые в царские одежды. Сидели на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали пред ними. И сделал себе Седекия, сын Хинааны, железные рога, и сказал, «Так говорит Господь, сими, избодеш сириен до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря, «Иди на Рамов-Галаадский, будет успех тебе, и предаст его Господь в руку царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, «Вот пророки единогласно предрекают доброе царю. Пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них, изреки и ты доброе». И сказал Михей, «Жив Господь, что скажет мне Бог мой, то изреку я». И пришел он к царю, и сказал ему царь, «Михей, идти ли нам войною на Рамов-Галаадский или удержаться?» И сказал тот, «Идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши». И сказал ему царь, «Сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господне?» Тогда Михей сказал, «Я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь, нет у них начальника, пусть возвратятся каждый в дом свой с миром». И сказал царь Израильский Иосафату, «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое?» И сказал Михей, «Так выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто увлек бы Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском. И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух и стал пред лицем Господа и сказал, я увлеку его. И сказал ему Господь, чем? Тот сказал, я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его. И сказал он, ты увлечешь его и успеешь. Пойди и сделай так. И теперь вот попустил Господь духа лжи войти в уста сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Седекия, сын Ханаана, и ударил Михея по щеке и сказал, «По какой это дороге отошел от меня дух Господень, чтобы говорить в тебе?» И сказал Михей, «Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы укрыться». И сказал царь Израильский, «Возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику, и к Иоасу, сыну царя, и скажите, так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его хлебом и водою скудно, доколе я не возвращусь в мире». И сказал Михей, «Если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня». И сказал, «Слушайте это, все люди». И пошел царь Израильский Иосафат, царь Иудейский, к Рамофу Галаадскому. И сказал царь Израильский Иосафату, «Я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень свои царские одежды». И переоделся царь Израильский, и вступили в сражение. И царь Сирийский повелел начальникам колесниц, бывших у него, сказав, «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским». И когда увидели Иосафата начальники колесниц, то подумали, это царь израильский, и окружили его, чтобы сразиться с ним. Но Иосафат закричал, и Господь помог ему, и отвел их Бог от него. И когда увидели начальники колесниц, что это не был царь израильский, то поворотили от него. Между тем один человек случайно натянул лук свой и ранил царя израильского сквозь швы лат. И сказал он вознице, «Повороти назад и вези меня от войска, ибо я ранен». Но сражение в тот день усилилось, и царь израильский стоял на колеснице насупротив сириян до вечера и умер на закате солнца. Глава 19. И возвращался Иосафат, царь Иудейский, в мире, в дом свой в Иерусалим. И выступил навстречу ему Иуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату, «Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня. Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле Иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога. И жил Иосафат в Иерусалиме, и опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой, и обращал их Господу, Богу отцов их, и поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе, и сказал судьям, «Смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. И тогда будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства». И в Иерусалиме приставил Иосафат некоторых из левитов и священников и глав поколению Израиля к суду Господню и к тяжбам, и возвратились в Иерусалим. И дал им повеление, говоря, «Так действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем. Во всяком деле спорном, какое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах своих, о кровопролитии ли, или о законе, заповеди, уставах и обрядах, наставляйте их, чтобы они не провинились пред Господом и не было бы гнева его на вас и на братьев ваших. Так действуйте, и вы не погрешите. И вот Амария, первосвященник над вами, во всяком деле Господнем, а Заводия, сын Исмаилов, князь дома Иудина, во всяком деле царя, и надзиратели левиты пред вами. Будьте тверды и действуйте, и будет Господь с добрым. Глава 20. После сего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Маонитской, пошли войной на Иосафата. И пришли и донесли Иосафату, говоря: «Идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Энгеди». И убоялся Иосафат, и обратил лице свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором, и сказал: «Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе, и Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя? Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицем народа Твоего Израиля, и отдал его семени Авраама, друга Твоего, навек? И они поселились на ней, и построили Тебе на ней святилище во имя Твое, говоря: «Если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицем Твоим, ибо имя Твое в доме сем, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь. И ныне вот аммонитяне и моавитяне и обитатели горы Сеира, через земли которых Ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их, вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши». И все иудеи стояли пред лицем Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их. Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, и сказал он: «Слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат, так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия. Завтра выступите против них. Вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины, пред пустынью Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». И преклонился Иосафат лицем до земли, и все иудеи, жители Иерусалима, пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа, Бога Израилева, голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фекойской, и когда они выступили, стал Иосафат и сказал: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, с славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены, ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести. И 3 дня они собирали добычу, так велика была она. А в 4-й день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Посему и называют то место долиною благословения до сего дня. И пошли назад все иудеи и иерусалимляне, и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. И пришли в Иерусалим с псалтирями и цитрами и трубами к дому Господню. И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. И спокойно стало царство Иосафатова, и дал ему Бог его покой со всех сторон. Так царствовал Иосафат над Иудеею. 35 лет он был, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Азува, дочь Салаила. И ходил он путем отца своего Ассы, и не уклонился от него, делая угодное в очах Господних. Только высоты не были отменены, и народ еще не обратил твердо сердце своего к Богу отцов своих. Прочие деяния Иосафата, первые и последние, описаны в записях Иеуя, сына Ананиева, которые внесены в книгу царей Израилевых. Но после того вступил Иосафат, царь Иудейский, в общение с Ахазией, царем Израильским, который поступал беззаконно, и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис, и построили они корабли в Ецион-Гавере. И изрек тогда Елиезер, сын Додава из Мареши, пророчество на Иосафата, говоря: «Так как ты вступил в общение с Ахазией, то разрушил Господь дело твое». И разбились корабли, и не могли идти в Фарсис. Глава 21. И почил Иосафат с отцами своими, и похоронен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Иоран, сын его, вместо него. И у него были братья, сыновья Иосафата, Азария и Иехиил, и Захария, и Азария, и Михаил, и Сафатия, все сии сыновья Иосафата, царя Израилева. И дал им отец их большие подарки серебром и золотом и драгоценностями вместе с укрепленными городами в Иудее. Царство же отдал Иораму, потому что он первенец. И вступил Иорам на царство отца своего, и утвердился, и умертвил всех братьев своих мечем, и также некоторых из князей Израилевых. 32 лет был Иорам, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женой его, и делал он неугодное в очах Господних. Однако же не хотел Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом, и потому что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена. В одни его вышел Едом из-под власти Иуды и поставили над собою царя. И пошел Иорам с военачальниками своими и все колесницы с ним. И, встав ночью, поразил идумеян, которые окружили его, и начальствующих над колесницами. однако вышел Едом из-под власти Иуды до сего дня. В то же время вышла и Ливна из-под власти его, потому что он оставил Господа, Бога отцов своих. Также высоты устроил он на горах иудейских и ввел в блужение жителей Иерусалима и соблазнил Иудею. И пришло к нему письмо от Илии пророка, в котором было сказано: «Так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, за то, что ты не пошел путями Иосафата, отца твоего, и путями Асы, царя Иудейского, а пошел путем царей Израильских и ввел в блужение Иудею и жителей Иерусалима, как вводил в блужение дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом отца твоего, которые лучше тебя ты умертвил, —

Так было со дня на день, а к концу второго года выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях, и не сожег для него народ его благовоний, как делал то для отцов его. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме, и отошел неоплаканный, и похоронили его в городе Давидовом, но не в царских гробницах. Глава 22. И поставили царем жители Иерусалима Ахазию, меньшего сына его, вместо него, так как всех старших избило полчище, приходившее с аравитянами к стану. И воцарился Ахазия, сын Иорама, царя иудейского. 22 лет был Ахазия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Гафалия, дочь Амврия. Он также ходил путями дома Ахавова, потому что мать его была советницей ему на беззаконные дела. И делал он неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был ему советником по смерти отца его на погибель ему. Также, следуя их совету, он пошел с Иорамом, сыном Ахавовым, царем израильским, на войну против Азаила, царя сирийского, в Рамов-Галаадский. И ранили сириене Иорама, и возвратился он в Израиль лечиться от ран, которые причинили ему в Раме, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И Ахазия, сын Иорама, царь иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахавова, в Израиль, потому что тот был болен. И от Бога было это на погибель Ахазии, что он пришел к Иораму, ибо по приходе своем он вышел с Иорамом против Иуя, сына Намессиева, которого помазал Господь на истребление дома Ахавова. Когда совершал Иуй суд над домом Ахава, тогда он нашел князей иудейских и сыновей братьев Ахазии, служивших Ахазии, и умертвил их. И велел он искать Ахазию, и взяли его, когда он скрывался в Самарии, и привели его к Иуию, и умертвили его, и похоронили его. Ибо говорили, он сын Иосафата, который взыскал Господа от всего сердца своего, и не осталось в доме Ахазии, кто мог бы царствовать. Ибо Гафалия, мать Ахазии, увидев, что умер сын ее, встала и истребила все царское племя дома Иудина. Но Иосавев, дочь царя, взяла Иоаса, сына Ахазии, и похитила его из среды царских сыновей умерщвляемых, и поместила его и кормилицу его в спальной комнате. И таким образом Иосавев, дочь царя Иорама, жена Иоадая, священника, сестра Ахазии, скрыла Иоаса от Гафалии, и она не умертвила его. И был он у них в доме Божием, скрываем 6 лет. Гафалия же царствовала над землею. Глава 23. Но в 7-й год ободрился Иоадай и принял в союз с собою начальников сотен, Азарию, сына Иерахамова, и Исмаила, сына Иегохананова, и Азарию, сына Аведова, и Маасею, сына Адаии, и Елишафата, сына Зихри. И они прошли по Иудее и собрали левитов из всех городов Иудеи и глав поколений Израилевых, и пришли в Иерусалим. И заключило все собрание союз в Доме Божием с царем, и сказал им Иоадай, «Вот сын царя должен быть царем, как изрек Господь о сыновьях Давидовых. Вот что вы сделаете. Треть вас, приходящих в субботу из священников и левитов, будет привратниками у порогов, и треть при доме царском, и треть у ворот Иесод, а весь народ на дворах дома Господня». И никто пусть не входит в дом Господень, кроме священников и служащих из левитов. Они могут войти, потому что освящены. Весь же народ пусть стоит на страже Господней. И пусть левиты окружат царя со всех сторон, всякий с оружием своим в руке своей. И кто будет входить в храм, да будет.

будет умерщвлен, и будьте вы при царе, когда он будет входить и выходить. И сделали левиты и все иудеи, что приказал Иодай священник, и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу, с отходящими в субботу, потому что не отпустил священник Иодай сменившихся черед. И раздал Иодай священник начальникам сотен, копья и малые и большие щиты царя Давида, которые были в Доме Божьем, и поставил весь народ, каждого с оружием его в руке его, от правой стороны храма до левой стороны храма, у жертвенника и у дома вокруг царя, и вывели сына царя, и возложили на него венец и украшение, и поставили его царем, и помазали его, Иодай и сыновья его, и сказали: «Да живет царь!» И услышала Гафалия голос народа, бегущего и провозглашающего о царе, и вышла к народу в дом Господень, и увидела, и вот царь стоит на возвышении своем при входе, и князья, и трубы подле царя, и весь народ земли веселится, и трубят трубами, и певцы с орудиями музыкальными, и искусные в словословии. И разодрала Гафалия одежды свои и закричала: «Заговор, заговор!» И вызвал Иодай священник начальников сотен, начальствующих над войском, и сказал им: «Выведите ее вон, и кто последует за нею, да будет умерщвлен мечем». Потому что священник сказал: «Не умертвите ее в доме Господнем». И дали ей место, и когда она пришла к входу конских ворот царского дома, там умертвили ее. И заключил Иодай завет между собою и между всем народом и царем, чтобы быть им народом Господним. И пошел весь народ в капище Ваала, и разрушили его, и жертвенники его, и истуканов его сокрушили. И Матфана, жреца Ваалова, умертвили пред жертвенниками. И поручил Иодай дела дома Господня священникам и левитам, как распределил Давид в доме Господнем, для возношения всесожжений Господу, как написано в законе Моисеевом, с радостью и пением по уставу Давидову. И поставил он привратников у ворот дома Господня, чтобы не мог входить нечистый почему-нибудь. И взял начальников сотен и вельмож, и начальствующих в народе, и весь народ земли, и проводил царя из дома Господня, и прошли через верхние ворота в дом царский, и посадили царя на царский престол. И веселился весь народ земли, и город успокоился, а Гафалию умертвили мечем. Глава 24. 7 лет был Иоас, когда воцарился, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья, из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иоадая священника. И взял ему Иоадай 2 жен, и он имел от них сыновей и дочерей. И после сего пришло на сердце Иоасу обновить дом Господень. И собрал он священников и левитов и сказал им: «Пойдите по городам Иудеи и собирайте со всех израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год, и поспешите в этом деле». Но не поспешили левиты. И призвал царь Иодая, главу их, и сказал ему: «Почему ты не требуешь от левитов, чтобы они доставляли с Иудеи и Иерусалима дань, установленную Моисеем, рабом Господним, и собранием израильтян для скинии собрания? Ибо нечестивая Гафалия и сыновья ее разорили дом Божий, и все посвященное для дома Господня употребили для Ваалов». И приказал царь, и сделали 1 ящик, и поставили его у входа в дом Господень извне. И провозгласили по Иудее и Иерусалиму, чтобы приносили Господу дань, наложенную Моисеем, рабом Божиим, на израильтян в пустыне. И обрадовались все начальствующие и весь народ, и приносили и клали в ящик дотоле, доколе он не наполнился. В то время,
когда приносили ящик царским чиновникам через левитов, и когда они видели, что серебра много, приходил писец царя и поверенный первосвященника и высыпали из ящика, и относили его и ставили его на свое место. Так делали они изо дня в день и собрали множество серебра. И отдавали его царь и Иодай производителям работ по дому Господню, и они нанимали каменотесов и плотников для подновления дома Господня, также кузнецов и медников для укрепления дома Господня. И работали производители работ, и совершилось исправление руками их, и привели дом Божий в надлежащее состояние его, и укрепили его. И, кончив все, они представили царю и Иодаю остаток серебра, и сделали из него сосуды для дома Господня, сосуды служебные и для всесожжений, чаши и другие сосуды золотые и серебряные. И приносили всесожжения в доме Господнем постоянно, во все дни Иодая. И состарился Иодай, и, насытившись днями жизни, умер. 130 лет было ему, когда он умер. И похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их. И оставили дом Господа Бога отцов своих и стали служить деревам посвященным и идолам. И был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за сию вину их. И он посылал к ним пророков для обращения их к Господу, и они увещевали их, но те не слушали. И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника, и он стал на возвышение пред народом и сказал им: «Так говорит Господь, для чего вы приступаете повеление Господне? Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и он оставит вас». И сговорились против него и побили его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня. И не вспомнил царь Иоас благодеяние, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил: «Да видит Господь и да взыщет». И по истечении года выступило против него войско сирийское, и вошли в Иудею и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск. Хотя в небольшом числе людей приходило войско сирийское, но Господь предал в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа, Бога отцов своих. И над Иоасом совершили они суд. И когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, то составили против него заговор рабы его за кровь сына Иодая, священника, и убили его на постели его, и он умер. И похоронили его в городе Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах. Заговорщиками же против него были Завад, сын Шимеафы, аммонитянки, и Егозавад, сын Шимрифы, моавитянки. О сыновьях его и о множестве пророчеств против него и об устроении дома Божия написано в книге царей. И воцарился Амасия, сын его, вместо него. Глава 25. 25 лет воцарился Амасия, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иегоаддань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя отца его. Но детей их не умертвил, так как написано в законе, в книге Моисеевой, где заповедал Господь, говоря: «Не должны быть умерщвляемы отцы за детей, и дети не должны быть умерщвляемы за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть». И собрал Амасия иудеев, и поставил их по поколениям под власть 1000 начальников и 100 начальников, всех иудеев и вениамитян.
и пересчитал их от 20 лет и выше, и нашел их 300 тысяч человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит. И еще нанял из израильтян 100 тысяч храбрых воинов за 100 талантов серебра. Но человек Божий пришел к нему и сказал: «Царь, пусть не идет с тобою войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефрема. Но иди ты один, делай дело, мужественно подвизайся на войне, иначе повергнет тебя Бог пред лицем врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть». И сказал Амасия человеку Божию: «Что же делать со 100 талантами, которые я отдал войску израильскому?» И сказал человек Божий: «Может Господь дать тебе более сего». И отделил их Амасия, войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, чтобы они шли в свое место. И возгорелся сильно гнев их на Иудею, и они пошли назад в свое место в пылу гнева. А Амасия отважился и повел народ свой, и пошел на долину Соляную, и побил сынов Сеира 10 тысяч. И 10 тысяч живых взяли сыны Иудины в плен, и привели их на вершину скалы, и низринули их с вершины скалы, и все они разбили совершенно. Войско же, которое Амасия отослал обратно, чтобы оно не ходило с ним на войну, рассыпалось по городам Иудеи от Самарии до Вефарона, и перебило в них 3000 и награбило множество добычи. Амасия, пришедший после поражения идумеян, принес богов сынов Сеира и поставил их у себя богами, и пред ними кланялся и им кадил. И воспылал гнев Господа на Амасию, и послал он к нему пророка, и тот сказал ему: «Зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей?» Когда он говорил ему, царь отвечал: «Разве советником царским поставили тебя? Перестань, чтоб не убили тебя». И перестал пророк, сказав: «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего». И посоветовался Амасия, царь иудейский, и послал к Иоасу, сыну Иоахаза, сына Иуева, царю израильскому, сказать: «Выходи, повидаемся лично». И послал Иоас, царь израильский, к Амасии, царю иудейскому, сказать: «Терн, который на Ливане, послал кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жену сыну моему. Но прошли звери дикие, которые на Ливане, и истоптали этот терн. Ты говоришь: вот я побил идумеян, и вознеслось сердце твое до тщеславия. Сиди лучше у себя дома. К чему тебе затевать опасное дело? Падешь ты и иудеи с тобою». Но не послушался Амасия, так как от Бога было это, дабы предать их в руки Иоаса за то, что стали прибегать к богам идумейским. И выступил Иоас, царь израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь иудейский, в Вефсамисе иудейском. И были разбиты иудеи израильтянами, и разбежались каждый в шатер свой. И Амасию, царя иудейского, сына Иоаса, сына Иоахазова, захватил Иоас, царь израильский, в Вефсамисе, и привел его в Иерусалим, и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угольных на 400 локтей. И взял все золото и серебро и все сосуды, находившиеся в Доме Божием у Авед-Едома, и сокровища дома царского и заложников, и возвратился в Самарию. И жил Амасия, сын Иоасов, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова, царя израильского, 15 лет. Прочие дела Амасии, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И после того времени, как Амасия отступил от Господа, составили против него заговор в Иерусалиме, и он убежал в Лахис, и послали за ним в Лахис, и умертвили его там, и привезли его на конях, и похоронили его с отцами его в городе Иудином.

0: Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на программе «Вечная истина». Мы живем в 21 веке, а ищем ответы на вопросы бытия в древней книге Библии. Оставайтесь с нами! Существует два высших откровения Бога – это Библия и личность Иисуса Христа. Поэтому любую духовную литературу оценивайте в свете Библии. Ведет передачу пастор Геннадий Строков.
1: Сегодня мы используем подход, созданный человеком по имени Билл Брайт. Доктор Билл Брайт является основателем организации Campus Crusade for Christ – евангелизация студентов для Христа. Он видит, что сотни, тысячи, миллионы людей буквально приходят ко Христу, читая небольшие брошюрки, которые он составил и которые называются «Четыре духовных закона». Первый духовный закон говорит о том, что Бог любит вас, и у Него есть удивительный, прекрасный замысел для вашей жизни. Это духовный закон номер один. Так как тема нашего занятия – брак, то мы можем применить его следующим образом. Бог любит вас, и у него есть замечательный замысел для вашего брака. Мы рассматриваем это на протяжении уже нескольких занятий. Это духовный закон номер один. У Бога есть план, и это замечательный план. Если это Божий план, то он всегда замечательный. Вот духовный закон номер два. Бога и человека разделяет пропасть. И эта пропасть возникла в результате человеческого греха. Грех отделяет человека от Бога, и когда человек говорит Богу, что он не хочет следовать Божьему плану, Бог называет это грехом, и это является причиной разделения между Богом и человеком. В маленьком буклете, который называется «Четыре духовных закона», есть небольшая диаграмма. Есть большая проблема, которую решает Писание. Вся Библия говорит об этом. Есть грешный человек и святой Бог, и огромная пропасть, которая разделяет их. Как грешный человек может примириться со святым Богом? Как он может иметь взаимоотношения со святым Богом? Это вопрос, о котором говорит вся Библия. Сегодня есть очень много людей, и это будет продолжаться всегда, которые думают, что эта пропасть может быть преодолена посредством хороших дел человека. Если человек просто делает что-то хорошее, если он делает достаточно хороших дел, он сможет преодолеть эту пропасть. Очень много людей верят в это. Когда вы подходите к этому моменту, то вы видите, что они верят именно в это. Если вы спросите человека на улице, что если вдруг в 3 часа ночи вы умрете, или вы впадете в кому и никогда больше не придете в сознание, если у вас будет инсульт или инфаркт, есть ли у вас абсолютная уверенность в том, что если такое с вами произойдет, то вы попадете на небеса? Большинство людей не очень уверены в этом. Если они кажутся уверенными, и вы спросите их, а на чем основывается ваша уверенность, то, вероятно, они ответят: «Я оплачиваю все мои счета, и я никогда не обижаю людей. Я помогаю бабушкам, которые живут на моей улице, и я совершаю хорошие поступки». Если вы действительно думаете об этом, а большинство людей по-настоящему не думают об этом, то вы можете задать вот какие вопросы. А откуда вы знаете, что вы сделали достаточно хороших дел? Если вы подумаете об этом как о количестве баллов, то сколько баллов является достаточным количеством? И откуда вы знаете, что вы уже набрали достаточно баллов? И потом здесь есть вопрос апостола Павла. Если вы можете преодолеть пропасть, которая разделяет Бога и человека с помощью хороших дел, тогда почему Иисус Христос должен умирать на кресте? Иисус Христос пришел, и Рождество рассказывает нам об этом. Он умер на кресте за наши грехи и воскрес, и об этом нам рассказывает Пасха. Он живой Христос. Когда Иисус был на земле, на его лбу были капли крови, а не пота, и он молился своему отцу: «Отец, если это возможно, не заставляй меня идти на крест». И потом отец посмотрел на сына, которого он любил, и сказал, что это невозможно. Ты должен идти на крест. И поэтому его сын, которого он любит, идет на крест. Почему отец сказал, что я не могу позволить тебе не идти на крест? Ты должен идти на крест. Если это возможно для меня и для вас, преодолеть эту пропасть, просто делая что-то хорошее, почему Христос должен был идти на крест? Павел задает этот вопрос. Павел сказал, что если мы можем быть оправданы по нашим делам, тогда почему Христос умер не из-за чего или напрасно? Кто-то описал это следующим образом. Предположим, что пропасть между Богом и человеком как океан. На одном берегу океана находитесь вы, а на другом – Бог. Как вы доберетесь до другого берега? Как говорится, вы можете попытаться сделать это своими собственными силами. Вы поплывете. Вот как вы доберетесь туда. Люди, как я, были бы брошены в волны и утонули бы в волнах. Может быть, некоторые проплыли бы несколько сот метров. А хорошие пловцы проплыли бы, может быть, несколько километров. В итоге каждый напьется много воды. Вы не можете переплыть океан. Вот на что это похоже – попытка спастись посредством хороших дел. Следующий духовный закон приносит нам хорошую новость. Духовный закон номер 2 рассказывал нам о неприятной новости. Духовный закон номер 3 приносит хорошую новость. Это Евангелие. Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы преодолеть разрыв между Богом и человеком, преодолеть пропасть. Крест Иисуса Христа – это единственный путь, по которому грешный человек может вступить во взаимоотношения со святым Богом. Вот почему Иисус Христос пошел на крест. Доктор Билл Брайт прекрасно иллюстрирует четвертый духовный закон. Вот как он это делает. Это недостаточно просто сказать, что я верю, что пропасть преодолена крестом Иисуса. Я верю в это, и я хочу устранить разрыв между моим грешным состоянием и святым Богом через крест Иисуса Христа. Я понимаю это своим умом, я согласен с этим, я говорю, что я верю в это. Но этого недостаточно. Если вы понимаете Евангелие так, как оно представлено в Писании, есть что-то, во что необходимо поверить, данное в первых трех духовных законах. Но также есть и кто-то, кого необходимо принять. Вот как доктор Брайт иллюстрирует это. Он рисует два круга. Круг номер один – это круг, который символизирует вашу жизнь. И эти точки внутри круга, которые беспорядочно разбросаны, это ваши помыслы и желания. Они символизируют хаос в вашей жизни. Также на этом рисунке вы заметите маленький крест, который находится за пределами круга, и маленький трон внутри круга, на котором вы увидите букву «Я». Это означает мое собственное «Я». В жизни каждого, в центре жизни каждого человека есть трон. И вот какой здесь возникает вопрос. Кто находится на троне вашей жизни? Есть всего два варианта. Есть всего две возможности. Или Христос находится на троне вашей жизни, Бог на троне вашей жизни, или вы сами находитесь на троне вашей жизни. Если вы находитесь на троне вашей жизни, и все контролируется вашей собственной волей, тогда ваша жизнь, вероятно, находится в хаосе. У людей, которых готовят помогать алкоголикам, есть очень полезная иллюстрация. Они говорят о том, что причина, по которой много людей становятся алкоголиками, вот какая. Алкоголики думают, что жизнь – это театр или сцена, и все люди в жизни – это актеры на этой сцене, а они алкоголики – режиссеры пьесы. И они пишут сценарий, и они дают каждому свои реплики и говорят всем, что делать. Они начинают очень сильно злиться, потому что люди не действуют в соответствии с ролями. Они должны делать то, что, по их мнению, им следует делать. И у них развивается пристрастие к бутылке. Они начинают разочаровываться. И, конечно же, когда алкоголики начинают проходить курс терапии, они задают вопрос – а кто назначил вас, людей, которые пытаются им помочь, быть режиссером? Кто поставил вас управлять еще чьей-то жизнью? Другими словами, алкоголики хотят не только самостоятельно контролировать свою собственную жизнь, они хотят контролировать жизни других людей. Это ведет к хаосу, и не только для них, но также для всех других людей в их жизни. Во втором маленьком кругу вы снова можете видеть трон, и на троне вы видите крест. Христос находится на троне на этой второй иллюстрации, и обратите внимание на то, что все точки уже расположены в порядке, и обратите внимание, что маленькое «я» находится у подножия трона. Посмотрите, Христос во главе. Этому учит Писание, когда у нас есть такие стихи, как Откровение, 3 глава, 20 стих, где записаны слова Иисуса, который говорит: «Вот я стою у двери и стучу. Кто услышит мой голос и откроет дверь, к тому я войду, и буду ужинать с ним, а он со мной». Христос критикует тех людей, которые были названы теплыми верующими, которые не были там, где им следует быть. Он сказал: «Тех, кого я люблю, я наказываю и воспитываю, поэтому прояви рвение и раскайся, я стою у двери и стучу». Посмотрите, это для тех людей, жизнь которых находится в хаосе, потому что во главе стоит собственное «я». Иисус стучится в дверь, Он говорит: «Позвольте мне войти в вашу жизнь, быть на троне вашей жизни и поместить ваше собственное «я» у подножия трона. Позвольте мне руководить вашей жизнью». Это духовный закон номер 4. В конце этих четырех духовных законов дается еще одна иллюстрация. Она показывает последовательность происходящего. Много людей считает, что родиться свыше – это означает в какой-то степени сверхъестественные переживания и ощущения. Вот что это может означать. Некоторым людям Бог дает какие-то переживания. Другие люди не переживают ничего подобного. Вот почему, когда вы говорите о рождении свыше, и вы рассказываете о своих переживаниях, то люди спросят вас, как это было и что вы пережили. И вы рассказываете о своих переживаниях. Они рассказывают об их переживаниях, и они говорят, что я не думаю, что то, что вы пережили, является реальным. Но я думаю, что мой опыт – это реально. Это никуда не ведет, это ни к чему не ведет. Это не основывается на опыте и переживаниях. Согласно доктору Брайту, это основывается на фактах. Фактах Евангелия. Бог делит историю человечества на части. Об этом рассказывает Рождество. Иисус Христос умер на кресте, Он воскрес из мертвых. Об этом нам рассказывает Пасха. Это основано на фактах. Христос сделал это, чтобы грешный человек и святой Бог могли иметь взаимоотношения. И когда вы верите в это, то вы не просто соглашаетесь в своем уме. Библия использует слово «покаяние» в значении изменения мышления, изменения сердца, изменения воли и изменения направления вашей жизни. Что это на самом деле значит? Это значит пригласить Христа в вашу жизнь, пригласить Христа контролировать вашу жизнь, быть на троне вашей жизни. Когда вы делаете все это, и когда вы открываете, что духовные законы 1, 2, 3 и 4 являются истиной, тогда вы увидите это следующим образом. У вас будут факты в вашей вере. Локомотив поезда – это факт, а вагоны, которые стоят за ним – это вера и чувства. Но есть что-то, что является фактом. Это Евангелие. Евангелие включает в себя два замечательных факта. Согласно Писанию, Иисус Христос умер за ваши грехи. Согласно Писанию, Иисус Христос воскрес из мертвых. Это факты Евангелия. Мы должны поверить в эти факты, и когда мы делаем это, когда мы приглашаем Иисуса Христа войти в нашу жизнь и контролировать нашу жизнь, тогда за этим могут последовать чувства и эмоциональные переживания. И сейчас, если вы состоите в браке, и если вы чувствуете, что вам не хватает духовного аспекта, то помните, что это личное дело. Как-то один служитель Божий рассказывал: «Я знал одну женщину, которая была великолепным спикером, и на протяжении 10 лет я работал вместе с ней. Через 2 года, после того, как мы начали работать вместе, она стала верующей. Она всегда говорила, что ее муж был очень застенчивый. Когда они молились молитвой, которая предлагается в конце 4 духовных законов, я помню, как они стали на колени, и он сказал: «Ты скажешь это за меня». Она сказала: «Ты скажешь это за себя, а я скажу это за себя». И она была права. Каждый должен сделать это лично за себя. Вот как вы развиваете духовный аспект в вашем браке. А сейчас, дорогой радиослушатель, позволь мне обратиться лично к тебе. В Ветхом Завете есть интересная и печальная история грехопадения царя Давида. Когда Давид согрешил перед Богом, напомню, он совершил прелюбодеяние и убийство, то в течение целого года он находился в тяжелой депрессии, он страдал. Он был царем, а это значит, что за него молилась вся страна, все священники, но он все равно страдал. И только после того, как он раскаялся перед Богом, его боль отступила. Чему нас может научить эта история? Тому, что очень важно иметь личные отношения с Богом. Сегодня вы слышали о 4 духовных законах, которые показывают, как установить эти отношения с Богом. Отнеситесь к этому серьезно, так как это повлияет на вашу жизнь и на ваш брак, и да благословит вас в этом Господь. А сейчас давайте возблагодарим Бога за возможность примирения с Ним. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за смерть Иисуса Христа. Я верю в это и принимаю сердцем моим, и желаю, чтобы Господь Иисус стал Господом моей жизни, и чтобы в жизни моей прославилось имя Твое, святое, великое и вечное. Аминь.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

летим, и мелькают годов границы, мелькают новые лица. В полете стремительном некогда нам увидеть, как солнце встает по утрам, и как в изумруд превращает росу, и как расцветают фиалки в лесу. Летит, временами на стыке лет тряхнет нас, посмотришь, и года нет, и снова мелькание, и снова полет. Вблизи кто-то плачет, и кто-то поет. Вдруг гроб, замечаем, проносится мимо, то к вечности нас обогнал уже кто-то. Когда-то и мы так обгоним кого-то, и сразу окажемся в мире незримом. Спасенные, с верою путь совершивший, зайдут там на вечной счастье вершины. Но чуждое к Богу сейчас отношение в том мире окажется вечным скольжением, по адской наклонной все ниже и глубже. Бог будет осознан.

Исполни, Господь, желание, возведи на скалу упования, когда на душе легло туманом гнетущим уныние, чтоб стало снова легко, и небо приблизилось синее.

это может случиться в полночь или в пении петухов, когда в небе раздастся «Полно безнаказанно жить грехом», и узрит его всякое око, кто наемником в церкви был, кто считал, что не близки сроки слышать звук последней трубы, и вступал в нечестивый говор, стада Божьего не щадя, отодвинув все гряду скоро на последующие года. И жалким видом, в огне страданий, не сумев замести следы, он услышит: «О, раб презренный, от меня с бесчестием уйди!» В то мгновенье и самый храбрый в ее склонит, потупив взгляд, и безбожник, топтавший правду, понял ложь, не вернется назад. Кто откладывал час обращенья, за беспечность себя заклемит, будет приговор вместо прощенья, вместо солнца все ужасы тьмы. Жатва близко, созрели груздья, еще ждут рабочих места. Очень бойся услышать поздно к милосердию зывать Христа.

или Спаситель твой надежный щит, или ты лишь силы свои знаешь. Вопрос несложный, но, мой друг, поверь, подумай должен ты над ним серьезно. Пока открыта благодати дверь, войди сегодня, завтра будет поздно.

Жизнь – это вечный экзамен. И жаль, расписания нет. И часто мы в жизни тянем невыученный билет. И вспоминаем старательно, задумчиво в пол глядим. И некому подсказать нам, мы с жизнью один на один. А жизнь становится жестче, смотрит прямо в глаза. И попросить попроще задачу у жизни нельзя. И не спасут заклинания и чей-то добрый совет. Да, часто мы в жизни тянем невыученный билет.

над лугами, лесами, над селами прогремел неожиданно гром. Скоро-скоро мы будем веселыми, скоро новую песнь запоем. Точно так над землей неожиданно протрубит громовая труба. Нам свидетельство Господом выдано, что мы встретимся с Ним навсегда. Сколько ждать этой встречи осталось, может год, может два или пять, эта серая жизнь примелькалась, мне не жалко ее потерять. И когда я душою нетленою здесь оставлю телесную плоть, будут хоры звучать над вселенною, аллилуйя Спасителю петь.

Все на свете имеет начало, сущность Божья вечно звучала, ее сердце повсюду встречало. Нет конца необъятной вселенной, а земное в трехмерности бренной. Свет ее освещает нетленный, выйди в лес, помолись пред закатом, ели сосны кадят ароматом, тишина назовет тебя братом, естество твое вдруг окрылится, и душа твоя станет, как птица, мыслей новых возникнет страница, есть могучая сила на свете, ее чувствуют взрослые, дети, тайну эту откроешь в поэте. Но коль он Божье доброе чадо, а не хитрый посланник из ада, чародей, фабрикант, зла и яда, атмосфера пропитана злобой, ложба хвалится властью особой, одолеть ее правдой попробуй. Испытание души, как проверка, коль душа твоя не лицемерка, очень точной окажется мерка. Никогда, так скажи прегрешенью, если тянешься сердцем к свершению, цель Христову прийти утешению.

о смысле жизни много говорят, о смысле жизни диспуты проводят, но сколько их, кто много лет подряд об этом спорят, правды не находят. Они сегодня с пеной в устах кричат о тех, кто Бога прославляет, то лишь ну Спасителя Христа великий смысл жизни обретают. Нет, мы не против радостей земных, нет, мы совсем не против наслаждения, мы против грязи, что сокрыто в них, мы против их позорных проявлений. Все создал Бог. Смотри, земля полна Его даров, Его произведений, ведь человек тебе она дана для радости, для счастья, наслаждения. Живи, живи и радуйся всему, но не забудь, кто дал тебе все это. Будь благодарен Богу своему, владея этой солнечной планетой. О, если б мир ему поверил весть, его святую волю исполняя, какой прекрасной жизнь была бы здесь, сердца людей блаженством наполняя. Но в мире зло, коварство и разврат, о правде люди слышать не желают, на брата руку поднимает брат, в грязи порока люди утопают. О, человек, уже ли в этот миг ты изберешь уделом наслаждения, когда сегодня на глазах твоих катится в пропасть наше поколение? Возвысь свой голос ревностью горя, вставай в ряды воителей Христовых, под знаменем великого царя иди и рушь греховные оковы. Нужны сегодня верные сердца, горящие любовью неземною, способные бороться до конца, готовые пожертвовать собою, идти и светом истины сиять, к добру и правде призывая ближних, всего себя для этого отдать. Вот цель, вот смысл короткой нашей жизни.

Она в автомобильной катастрофе разбилась в отцвете юных лет, лежит в больнице, застрялся профиль, во взоре гаснет жизни слабый свет. В халатах белых, не волнуясь очень, врачи шепнули тихо в стороне. Она, наверное, не протянет ночи, и слух поймал тот шепот в тишине. «Пришлите мать!» — она сказала строго. «Велите ей сейчас ко мне войти!» И мать вошла и стала у порога, как бы боясь ближе подойти. «Стань здесь, поближе! Мать, я умираю! Меня ты петь учила, танцевать! Я на рояле хорошо играю, но вот теперь мне нужно умирать! Мне страшно, мать! О Боге я не знаю! Скажи, ответь, как вечность мне встречать? Учила жить, но вот я умираю, а ты не научила умирать!» Мы прославляем матерей так много, благоговеем перед словом «мать», но только мать, что носит сердце Бога, детей научит жить и умирать.

будет воскресение второе. Горе тем, кто живет тогда. Все гробы безбожников откроют воскресенье это для суда. Будет так, как им хотелось очень. Будет Бог, и свет от них далек. Станет жизнь сплошною темной ночью с князем тьмы. Кто в бездну их увлек? Все воскреснут. Скажешь, быть не может. Слушай, кто-то вздумал спать и спать. Но приходит некто и тревожит. Друг, тебе пора уже вставать. Как воскреснут по закону Бога? Воскресить нас так легко ему. Только воскресенье второго я не пожелаю никому.

Дни нашей жизни птиц полет, но не назад, всегда вперед. Нам Царство Божье впереди, и наша песнь: «Господь, гряди!» Блажены чистые в пути, Бог даст им счастье обрести. Хочу я твой устав хранить, чтоб укрепилась жизни нить. Я странник на пути земном, мне путь открыт в небесный дом. Свет для души твои суды, спасение от людской вражды. Твоих я откровений жду, чтоб не попасть порой в беду. Бреду в безводной я степи, дай воду мне и укрепи.

колеблется земля, бушует ураган, смывает все потоп. Так силы возвещают, что мира нет, а есть один обман. И люди зла давно не замечают. Нет полноты добра у человека, и грустно нам идти стези земли, где смерть венчает все дела от века, хоронит их в космической пыли. Но есть во мне большое беспокойство, тоска по истине, тоска по небесам. Не может быть, чтоб только неустройством кончалась наша жизнь, и чтобы там была лишь пустота одна за перевалом. Но если вечность нам о чем-то говорит, надежда есть вселенскому вокзалу прийти свой час, когда еще горит последним вздохом огонек сознания, что жизни смысл не здесь, а выше, там, где полнота божественного знания, как веры благодать, открыта будет нам.

0: Вы слушаете программу СВ Радио. Мы вещаем на русском, немецком и на плацком языках. Это программа для русскоговорящих людей в Германии и за рубежом. Наш сайт в интернете www.sv-radio.com.
1: Дорогие радиослушатели, мы предлагаем вашему вниманию книгу свидетельства Хайнца Бейм «Чудо прощения», озвученную нашей радиостудией. По окончании книги в полном объеме мы вновь продолжим выпуски полюбившегося вам журнала «Сестра».
2: Глава 15.

0: Роланд Зегер медлил, стоя перед массивной дверью старого пасторского дома. Он уже пожалел, что попросил этого человека о беседе, но теперь уж ничего не поделаешь.
1: Если сказал А, то скажи и Б.
0: Изнутри приближались легкие шаги. Дверь раскрылась, перед ним стояла молодая женщина.
2: «Мой муж уже ожидает вас, господин Зейгер».
0: Посетитель дружески подмигнул маленькому мальчику, который стыдливо прятался за мать. Примерно 26 лет назад Роланд Зейгер последний раз был в этом доме. Он едва помнил этот длинный тусклый коридор и темно-коричневый деревянный потолок. Тогда он, будучи конфирмантом, с облегчением покинул этот мрачный дом. Он медлил, и женщина еще раз пригласила его.
2: «Входите же».
0: Роланду сразу бросилось в глаза, что некогда такой неприветливый коридор был отремонтирован. Многочисленные двери также стали светлее. Из одной двери вышел пастор Летлер. Он, приветливо улыбаясь, встретил посетителя и, указывая на открытую дверь, проговорил.
3: «Господин Зейгер, хорошо, что вы пришли. Теперь у нас есть время побеседовать».
0: С неприятным чувством в животе Роланд все же вошел. Он удивлялся самому себе.
1: «Куда же девалась твоя самоуверенность, мой друг? Твоя непринужденность? Ты же не будешь робеть перед господином пастором, или?»
0: Душепопечитель, кажется, и не догадывался, какие противоречивые чувства одолевали его гостя. Или он намеренно не замечал этого. Но он дружески придвинул ему стул.
3: «Пожалуйста, садитесь».
0: Женщина закрыла за ними дверь, и мужчины остались одни. Три стены в этом большом помещении были заставлены книжными стеллажами. Сбоку у окна стоял массивный письменный стол. Роланду Зегеру сложно было начать разговор в этой несколько официальной и, как он предполагал, высокотеологической атмосфере. Но пастор, очевидно, ждал, что посетитель начнет говорить первым, и вопросительно смотрел на него.
1: «Я полагаю, господин Летлер, что моя мать рассказала все. Излила, так сказать, вам душу».
3: «Да, она это сделала. Ей казалось непостижимым, что вы, вопреки ее настоятельной мольбе...»
1: «Оставались таким жестоким».
0: Роланд Зегер помог пастору преодолеть короткое смущенное молчание. Его взгляд скользнул по бесчисленным корешкам книг.
1: «Сколько же люди всего придумали и написали, и как много спорного, ошибочного!»
0: Он пристально посмотрел светлыми глазами на сидящего напротив.
1: «Вам, наверное, кажется, что я говорю загадками. Знаете, моя роль кающегося и мне кажется несколько комичной».
3: «А вы хотели бы выступить в этой роли, господин Зегер?»
1: «Да, странно, не так ли? Но я постепенно начинаю привыкать к мысли, что у меня есть совесть. Я думал, что старый Ницше окончательно избавил меня от нее, как от ненужного аппендикса».
3: «И что говорит вам совесть?»
1: «Она не дает мне спать ночами. Она мучает меня, ведь я больше не смогу сказать моему отцу доброго слова. Долго стоял я, отчаявшись у смертного ложа. Я бы много отдал за то, чтобы эти закрытые глаза еще раз раскрылись и тонкие губы еще раз шевельнулись. Но моя мать, впрочем, ничего об этом не знает».
3: «Да, ваша мать мне рассказала, как жестко и неподобающе вы себя вели».
1: Жесткость, господин пастор, была моим идеалом. Вы знаете Ницше?
3: Знаю ли я его? Наверное, больше, чем следовало бы. Во время изучения теологии я восторженно припал к его ногам, а потом мне стоило больших трудов от него отделаться.
1: Вы? Странно. И теперь я прихожу именно к вам.
3: Странно? Я отучил себя эти странности называть случайностями.
0: Рука Роланда Зегера нервно опустилась в жилетный карман и обхватила пачку сигарет.
1: «Можно ли закурить в этом благочестивом доме?»
3: «Хотите закурить? Один момент. У меня есть пепельница».
1: «Моя мать вам рассказала, как я превратился в блудного сына?»
3: «Только намекнула. Она говорила о частых столкновениях с вашим отцом. Особенно об одном вечере, когда он разорил празднично накрытый стол. И что именно тогда все началось».
1: «Да, это началось тогда. Вероятно, я бы позже помирился с отцом. Но вскоре я пристрастился к книгам Фридриха Ницше. Сочувствие — это расточительность чувств и прочие похожие изречения. Да вы это знаете, если читали его сочинения. Со временем я становился все жестче. Мне было совершенно ясно: кто вкладывает любовь, тот может рассчитывать на страдания. А я не хотел этого. Брак моих родителей был для меня в этом отношении лучшим предупреждением. Вы понимаете? Но потом стало слишком поздно, и мой отец лежал передо мной мертвым».
0: Роланд Зегер замолчал. Надо ли рассказывать о том чувстве, которое охватило его у смертного ложа отца? То жуткое чувство присутствия разгневанного Бога. Он сделал над собой усилие.
1: «Вы слышали, как Бог смеется?»
0: Пастор был явно смущен этим странным вопросом и ответил после некоторого раздумья.
3: «Нет, господин Зигер, но во втором псалме говорится о безбожниках, живущие на небесах посмеется, Господь поругается им».
1: «Именно этот смех я имею в виду. Не смех радующегося, а скорее гневный, жуткий смех. И это перед мертвецом. Вы можете себе это представить?»
0: Пастор Летлер начал догадываться, в чем дело.
3: «Вы хотели заключить сделку с Богом? Примерно так. Если ты, дорогой Бог, сделаешь то-то и то-то, то я буду...»
1: «Вы попали в точку, господин пастор. Именно так я и собирался сделать. Когда мое чувство вины по отношению к отцу стало тягостным и тревожным, и я непременно хотел застать его живым, то я сказал Богу, что стану впредь совершенно по-новому доверять ему, если успею хоть раз поговорить с отцом. Но медсестра привела меня в палату к мертвому отцу. У меня было чувство, что это был ответ Бога на мое предложение. Гневный смех. Я сознательно исключил его из своей жизни, а теперь было слишком поздно для обращения. Но он разбудил мою совесть. Зачем? Чтобы проклясть меня?»
3: «Нет, господин Зегер. Уж совершенно точно не для того, чтобы вас осудить. Если Бог говорит с человеком, Он всегда хочет достичь его покаяния. Пока мы еще живем на этой земле, у нас есть шанс. Подумайте сами, как Бог должен был к вам обратиться, если не через пробужденную совесть? Вы же так успешно закалились против Его слов. Мы, люди, всегда думаем, что должны познать Бога разумом, а Он чаще всего обращается вначале к нашей совести, к нашему восприятию добра и зла. Почему мы часто уверены, что Бога нет? Учит этому наш разум? Или же это, скорее всего, восприятие, иллюзия, наше противление этой мысли? Как я уже говорил, я тоже восхищался высокопарными словами Ницше, пока до меня однажды дошло. Это всего лишь пустые слова, порожденные волей, а не познанием. Библия учит, что с момента грехопадения человек враждебно настроен к Богу и поэтому так упорно его отрицает. Человек, который не признает Бога, в известной степени превозносит себя как Бога. Однако глубоко внутри он чувствует, что этим сам себе перерезает жизненный нерв. Вы знаете, господин Зейгер, что этот самовлюбленный Фридрих Ницше высказал одному из своих друзей незадолго до того, как сошел с ума?

0: Здесь, в его переписке с либеральным теологом Францем Овербеком 2 июля 1885 года написано: «Моя жизнь теперь сосредоточена в одном желании. Пусть бы положение вещей было другим, чем я понимаю. Я хочу, чтобы кто-нибудь убедил бы меня в неправдоподобии моей правды». Однако Ницше не изменил свое отношение к Богу. И, как вы сами знаете, в конце стояло безумие. Я еще раз повторяю, господин Зигер, как Бог должен был бы обратиться к вам, если не через вашу совесть? И разве Он будет стараться с вами говорить, если уже решил вас проклясть?
1: По лицу Роланда скользнул легкий проблеск надежды.
2: Но если верно то, что вы говорите, если Бог действительно ищет меня, почему Он тогда не услышал мою просьбу?
0: Чтобы вы быстренько, в последний момент у смертного ложа отца, смогли привести дела в порядок, а потом их снова успешно забыть, вытеснить с мыслью: «Все же хорошо закончилось, отец меня простил, все идет как по маслу». Нет, господин Зегер, Бог не может нам настолько все упростить, а также и себе самому. Он справедлив и свят. Также и извинение у ложа смерти, даже если оно серьезно, не может просто устранить вину. Грех – это нечто ужасное. Даже если мы отлично к нему приспособились, ваша вина, господин Зегер, на самом деле очень тяготит вас. И последнее, принесенное у ложа смерти извинение, не смогло бы оправдать вас. Это может сделать только кровь Иисуса Христа, Сына Божьего. Иисус должен был умереть, потому что Бог действительно очень серьезно относится к вине. Но одно вы можете знать точно. Если вы приходите со своей виной к Иисусу, Он прощает вас. Он умер также и за вас лично. И смотрите, именно потому, что Он хотел, чтобы вы пришли к этой точке, где вы не можете предъявить больше ничего личного, именно потому Он не мог исполнить ваше желание, не мог избавить вас от этих душевных мук. Только Иисус может убрать из вашей жизни этот глубокий ущерб. И только это и есть Евангелие. Все другое – это благой самообман. Ничего другого я вам не могу предложить. Вопрос заключается в том, хотите ли вы это принять?
2: Хочу ли я? Скажите мне только, как? Как я могу это сделать?

0: За окном уже было темно, и свет из окна падал в сад пастора. Ответ на вопрос гостя последовал не сразу. Помолчав, душепопечитель заговорил.
1: «Я хочу ответить вам стихом из Библии. Хоть многие люди и против частого цитирования библейских стихов, но все же в них скрыта вся тайна жизни. Это слово мы читаем в первом послании Иоанна. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вы хотите сделать этот шаг? Хотите передать вашу обанкроченную жизнь Иисусу, господин Зигер?

0: Высокогорный город Адельбоден, окруженный величественными горами, в ярком полуденном солнце казался подвешенным в огромном гамаке. Главная улица, на которой расположено множество магазинов, была наполнена людьми. Местные жители, отмеченные суровой жизнью, но в отличном настроении, так же, как и загорелые любители гор или еще довольно бледные отпускники, в это послеобеденное время радостно принимали участие в оживленной городской суете. Посреди этой красочной толпы находились и четверо очень счастливых людей. Роланд Зегер со своей женой Карен, его мать и семилетний Ханес в инвалидной коляске. С середины мая Карен Майснер и Роланд Зегер были женаты. Свежеиспеченный супруг признавал лишь одно место для отпуска – Адельбоден. Он катил перед собой инвалидную коляску и внимал оживленным рассказам смышленого мальчика. Туристы зачастую со смущением оборачивались на этого веселого ребенка. Какой радостью сияли эти синие глаза! Роланд пригласил также свою мать провести с ними отпуск, предполагая, что ей бы это, несомненно, пошло на пользу. После некоторого колебания она, наконец, согласилась.
1: «Ну хорошо, чтобы малышу было с кем поиграть, когда вы захотите побыть одни».
0: Семья Зегер свернула с главной улицы города.

0: Держитесь покрепче.
1: Будет сделано, мой мальчик.
2: Роланд с гордостью посмотрел на обоих. То, что они теперь настоящая семья, ему все еще казалось сном. С того дня, когда он вместе с пастором молился и безоговорочно вручил свою жизнь Иисусу, в его жизнь вошло что-то абсолютно новое, незнакомый до сих пор мир и уверенность в том, что Бог жив и действительно простил его, точно так, как пишется во втором послании к Коринфянам в 5 главе в 17 стихе.
3: «Кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое».
2: После того, как Роланд примирился с Богом, оставалось еще примирение с матерью.
4: Поистине нелегкая задача.
2: Вначале она только плакала, не могла понять и постоянно его упрекала в том, что он так холодно отказал в примирении умирающему отцу. С изрядной долей самообладания, но и с определенным внутренним противостоянием он пытался принять ее тяжелые упреки и втайне молил Бога уберечь его, чтобы он не стал платить матери той же монетой. Покорное признание своей вины нелегко давалось некогда такому гордому и твердому мужчине. Слишком многое накопилось между ним и его близкими за эти годы. Кроме того, ему стоило больших усилий понять, как мать с такой любовью и терпением могла выносить многолетний деспотизм своего мужа. У этой женщины, очевидно, не время, а прощение залечило раны, которые нанес ей муж. О такой силе любви Роланд никогда ранее не догадывался. Более того, он считал это слабостью. После того, как мать наконец немного успокоилась, он рассказал ей, что совесть не давала ему покоя после той стычки с Урзулой и ее мужем, и как он тогда решился все-таки навестить отца. Она внимательно слушала сына. Особенно взволновал ее тот момент, когда он описывал борение с Богом во время долгой поездки и свое потрясение при виде умершего. Под конец он схватил ее за руки и умолял:
4: «Мама, прости меня. К отцу я опоздал, но ты еще можешь простить, если захочешь».
2: В комнате надолго воцарилось молчание. Наконец он почувствовал пожатие ее рук. Вздыхая, она с трудом произнесла:
5: «Роланд, мне еще никогда не было так трудно что-то сделать, но я хочу попытаться. Да, я хочу тебя простить».
4: «Спасибо, мама».
2: На его глаза навернулись слезы. Затем, через некоторое время, еще неуверенно, пытаясь преодолеть последствия многолетней размолвки, она рассказала ему больше, в частности, о том, как отец во время ее последнего посещения больницы спрашивал о сыне. Одними из его последних слов были:
6: «Я прощаю Роланда. Пожалуйста, скажи ему, чтобы он тоже простил меня. И еще скажи ему, что у меня только одно желание, чтобы он однажды пришел к Иисусу».
2: После того, как Роланд ненадолго заехал к своей сестре Урзуле и зятю, чтобы также попросить их о прощении, он внутрь

0: Внутренне облегченный и освобожденный, в тот же самый вечер возвратился в Ганновер. В своей квартире он долго стоял перед широкой книжной стенкой. Медленно блуждал его взгляд по бесчисленным корешкам книг.
1: Вот они стоят. Книги многих больших мыслителей и философов. Десятки лет я шел по их стопам. И что, собственно, это принесло? Странно, что я никогда раньше не замечал, как все же пусты и бескровны в своей основе все человеческие философствования в неверии. Нет, это пагубное неверие человеческой надменности теперь безвозвратно разрушено.
0: Ни одна из его любимых ранее книг не привлекала его сегодня настолько, чтобы взять ее в руки. Роланд думал о Библии, которая лежала у него на ночном столике с тех пор, как он побывал у Карен.
1: 25 лет предубежденного отношения тяготели над этой книгой. Разве не настало уже время снести эту гору? Хоть медленно, но уверенно.
0: Ему действительно уже не надо было бояться, что его духовное горючее иссякнет из-за обращения к Богу. На Рождество он, наконец, поехал к Карен, нагруженный большими пакетами с подарками для маленького Ханнеса. Карен пригласила его на богослужение в первый день рождественского праздника и затем на обед. Он впервые по-настоящему понял знакомую с детства рождественскую историю. Он как бы услышал ее совсем по-новому. Он и не подозревал, как много неизвестного ему откроется и дано будет пережить с момента обращения. Карен была удивлена его превращением, даже немного сбита с толку.
2: «Неужели это тот самый Роланд Зегер, когда-то такой циничный и холодный, о котором остались тяжелые воспоминания?»
0: Карен крайне редко чувствовала, как его старая жесткая натура вспыхивала в нем. Например, когда он говорил о других людях. Они встречались все чаще, особенно когда весна звала в лес на длинные прогулки. Она каждый раз вновь и вновь удивлялась той любви и заботе, которые проявлял Роланд к ее Ханнесу. Они великолепно понимали друг друга. Никакая дорога не была слишком крута для инвалидной коляски. Никакая преграда не была непреодолимой. Осторожно, почти боязливо сближались Роланд и Карен. Неужели они действительно смогут еще раз начать все сначала? Двое обжегшихся людей, отягощенных множеством тяжелых воспоминаний. Однажды вечером, после продолжительной великолепной воскресной прогулки, он, вопреки своей привычке, поднялся к ней. Вместе они уложили спать утомленного Ханнеса и уселись в старой убогой кухне. Там, в такой прозаичной обстановке, он задал ей, наконец, вопрос, который Карен с таким нетерпением ожидала 8 лет назад. Старая госпожа Зегер не поверила своим глазам, когда в мае к ней пришло приглашение на свадьбу. О, это была действительно прекрасная свадьба! И, конечно, было само собой разумеющимся, попросить пастора Летлера совершить обряд венчания. Между тем прошло 2 месяца. Никогда раньше Роланд и подумать не мог, что станет настолько счастлив и открыт для других. Только время от времени, в бессонные часы, перед ним возникал образ его мертвого отца. Хотя Роланд не сомневался в том, что Иисус простил его вину, тем не менее он снова и снова рисовал своей фантазии, какой могла бы быть последняя беседа с его отцом.
1: Но все ушло. И это потерянное время уже никто не сможет вернуть.
0: Иногда все реже и реже темный голос Искусителя доставлял ему беспокойство. Особенно эффективной стрелой оказалась циничная фраза Ницше:
3: «В христианство тебя никто не обратит. Для этого самому надо быть достаточно больным».
0: Но постепенно подобное искушение возникало все реже и реже. И было это в той степени, в какой он учился благодарить Бога за такие сражения. Они делали Роланда ближе к Иисусу и оберегали от такого человеческого и все же такого ошибочного представления, что мы можем своими силами жить по-христиански. Карен и Роланд примкнули к кругу активных христиан, где они нашли ту меру общения, которая необходима, чтобы не погрузиться в ни к чему не обязывающее так называемое приватное христианство. Маленький сын прервал его размышления.
4: «Если вы увидите орла, то ты мне, папа, об этом должен обязательно рассказать».
1: «Ты думаешь, там наверху еще есть орлы?»
4: «Конечно же, мне бабушка прочитала книгу про птиц. Там сказано, что иногда в Бернском Нагорье еще можно увидеть орлов».
1: «Теперь я с нетерпением буду ждать этого момента. Увидеть орла — большое событие».
0: Когда Карен и он несколько минут спустя плавно поднимались вверх на подъемнике, Роланд закрыл мечтательно глаза. Она слегка толкнула его.
2: «Эй, ты проспишь все самое красивое!»
1: «Ущипни-ка меня, Карен! Мне все еще кажется, что это сон!»
0: Он открыл глаза. Подъемник скользил над крышами, пронес их мимо могущественных елей, в сочной зелени лугов, в ошеломляющем разнообразии светились желтые, красные, синие и розовые точки. Стена горного массива Вильдшрубль висела, как косая глыба, мерцая в синеватой дымке над высокогорным плато. Между ними протянулась серебряная лента шумящего водопада. Центр Адельбодена под ними казался игрушкой.
1: «Я бы сейчас громко закричал от радости, если бы не люди там внизу. Они определенно подумают, еще один получил солнечный удар. Так что лучше я не буду кричать».
0: Вечером оба стояли перед кроватью спящего мальчика. Они рассматривали его умиротворенные черты, красивое загорелое личико, и Карен Зегер с нежностью прислонила голову к плечу мужа. Он обнял ее.
1: «Карен, хотя я знаю, что Иисус простил меня, но мне почти каждый день опять становится стыдно за мое прошлое. Оно, правда, больше не обвиняет меня, но очень печалит. Я теперь не могу понять, как я умудрялся насмехаться над всеми слабыми и нуждающимися в помощи. слабого надо толкнуть. Какая бесчеловечность скрывается в этих словах Ницше.
2: Да, это верно. Но ты теперь еще крепче можешь держаться Евангелия. Его тема гораздо величественнее и звучит совсем иначе. Все слабое нужно поддерживать, оберегать и любить.
0: Тихонько супруги вышли из комнаты малыша и сели читать Святое Писание, которое пастор Летлер подарил им на свадьбу. Карин прочла вслух.
2: «И дал мне новую песню в мои уста, чтобы хвалить нашего Бога». Почему эта новая песня рано или поздно умолкает? Потому что мы, верующие, быстро забываем, из какой ужасной ямы нас подняли. Новая песня должна сравниваться с этой ямой. Если она будет звучать на расстоянии, то станет лицемерием.
1: Как прав этот человек! Это на самом деле правильно. Всегда вспоминать о том, откуда ты вышел и к какой цели ты идешь.
0: Они вместе подошли к открытому окну. Оттуда доносился приятный аромат свежескошенной травы. Над горами стояла яркая луна. Она превращала дальний водопад в серебряную застывшую ленту. Только шум воды доносился до них издалека. Долго стояли они, молча глядя в ночь, на почти нереальные зубчатые силуэты дальних вершин. Карин серьезно посмотрела на него своими большими глазами и сказала:
2: «И какими же извилистыми загадочными путями зачастую должен идти человек, чтобы понять, Бог в прямом смысле слова хочет привести своих блудных детей домой. Роланд, о чем ты сейчас думаешь?»
1: «Я восхищаюсь этим величественным горным миром. Но еще больше я удивляюсь чуду прощения.

Друг мой, подумай о Боге. Глубже, серьезней, в тиши. Мысли так стали убоги. Мелкие запросы души.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».